0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте. Сердце для Иисуса широко откройте. С торжеством, ликуя, с громкую хвалою пойте. Аллилуйя! Сердцем и душою на большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
1: Дети, славьте Бога, громогласно пойте, сердце для Иисуса широко откройте. Он спаситель мира, Он носитель правды, в Нем дух утешения, неземной отрады. Он источник жизни, друг и избавитель. Для заблудших в мире Он путеводитель, Он путь чистый в небо, Он святая милость, в Нем для всех погибших благодать явилась. Дети, славьте Бога, стройно песни пойте, сердце для Иисуса широко откройте.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
2: По-моему, сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол.
3: Да я уже приготовила новую историю. Могу начинать. Это интересная история с неожиданным концом. Я уверена, что она вам понравится.
2: А ты не можешь хотя бы намекнуть, в чем неожиданность?
3: Ну уж нет, дядюшка Дэн. Если я расскажу, то вся неожиданность пропадет. Могу только сказать, что это история о двух старых друзьях. Первоначально ее написал Уильям Сидней Портер, известный всем под псевдонимом О. Генри. Я назову эту историю «20 лет спустя». Участковый полицейский бодрым шагом поднимался вверх по проспекту. Было еще совсем не поздно, всего 10 часов вечера, но из-за холодного порывистого ветра с дождем улицы почти опустели. Пробуя двери по пути, помахивая дубинкой, он окидывал притихший участок внимательным взглядом. Примерно на середине одного из кварталов полицейский внезапно замедлил шаг. У магазина скобяных товаров, где свет уже не горел, он увидел мужскую фигуру. Руки мужчины, который прислонился к двери, были засунуты глубоко в карманы. Воротник пальто поднят. Когда полицейский к нему приблизился, мужчина поспешно заговорил.
4: Все в порядке, капитан. Я просто друга здесь жду.
5: Друга, говорите? Здесь не положено стоять. Лучше проходите.
4: Да нет, честно, капитан, я ничего плохого не сделаю. Я приехал сюда в город, чтобы встретиться с другом. Мы с ним договорились о встрече на этом самом месте 20 лет назад.
5: О, а? 20 лет? Это большой срок.
4: Ой, не говорите, немного странно, да? Я сейчас объясню. Видите ли, 20 лет назад на этом самом месте, где мы с вами сейчас стоим, был ресторан. Ресторан «Большой Джо Брейди».
5: Точно.
4: А?
5: Я помню. О. «Большой Джо» уже умер. Ресторан перешел к новым владельцам, а они его снесли и построили этот современный магазин скобяных товаров.
4: Так «Большой Джо» умер? Так-так.
5: Посмотрите-ка на небо. Сейчас как польет. Ну, что я вам говорил?
4: Послушайте, капитан, поднимайтесь-ка сюда, поближе к двери, а то промокнете насквозь.
5: Спасибо. Надо было мне плащ надеть.
4: А мне повезло. Я слушал прогноз еще утром, так что приготовился к плохой погоде.
5: Вот дубинку уронил.
4: Погодите, погодите, у меня есть спички. Сейчас зажгу и мгновенно найдем вашу дубинку.
3: Мужчина зажег спичку, наклонился и поднял дубинку. Его фигура, скрытая во тьме, внезапно осветилась. И полицейский с любопытством посмотрел на него. Пламя спички высветило невысокого плотного мужчину в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Спичка горела недолго, но на одно мгновение стало видно и его лицо с квадратным подбородком, острым взглядом проницательных глаз и небольшим белым характерным шрамом над правой бровью. На дорогом шарфе, которым он обмотал шею, защищаясь от свежего осеннего ветра, горела бриллиантовая булавка.
4: Нашел.
5: Спасибо, сэр. Так вы сказали, что ждете друга?
4: Он мне не просто друг, капитан. Я жду своего лучшего друга. Его зовут Джим. Джимми Уэллс. Лучше парня на всей земле не найти.
5: Вы, похоже, горите желанием его увидеть.
4: Да, вы правы. Ровно 20 лет назад мы с Джимом обедали в ресторане у Большого Джо. С тех пор я его больше не видел. Дело в том, капитан, что мы с Джимми вместе выросли здесь, в Нью-Йорке. Жили мы по соседству и были как братья. Когда мы расстались, Джиму было 20, а мне 18. Знаете, его из Нью-Йорка на канате нельзя было вытащить. Как будто на нем свет клином сошелся. У меня были далеко идущие планы. И на месте мне не сиделось. Я хотел повидать огромный, незнакомый, прекрасный мир. Жаждал острых ощущений. Хотелось потягаться с разными умниками. Ведь и я не глупее других. И посмотреть, смогу ли я выжить. Джимми страшно не хотел, чтобы я уезжал. Но я обещал встретиться с ним здесь ровно через 20 лет. Мы решили посмотреть, какими нас сделает жизнь, и достигнем ли мы оба, или один из нас, настоящего успеха. Так мы и договорились. Вот почему я здесь, в этой подворотне. Ах, милый мой старичок Джимми. На следующее утро после нашего последнего ужина я отправился на западное побережье, погони за неуловимым призраком, который люди зовут успехом.
5: Понятно. Но ваш друг, он ведь может и не прийти, тем более в такой проливной дождь.
4: Нет, тут вы не правы. Абсолютно не правы. Моего дружка Джимми Уэллса ни пожар, ни наводнение не остановит. Он непременно придет на встречу со своим старым приятелем. Сейчас еще только 10 часов, осталось еще полчаса.
5: Вы, я вижу, уверены в своем друге, мистер. Но за 20 лет люди меняются. И сильно меняются. Часто они забывают свои обещания.
4: Ну уж нет. Кто-нибудь может забыть, но Джимми Уэллс никогда. Кто-нибудь может измениться, но Джимми Уэллс... Нет. Никогда. Пока мы пережидаем дождь, я расскажу вам о Джимми. А к тому времени и он подойдет, и вы сами увидите, какой он настоящий верный друг. Мне было 12 лет, когда мы познакомились с Джимми Уэллсом. Дня через 3 после того, как он переехал в наш квартал в Эстенде, где старые дома.
6: Эй, ты!
7: Я?
6: Да, ты, страшила. Новенький, что ли? Как тебя зовут?
7: Меня? Меня зовут Джим.
6: Ага, Джим. Ну так вот, Джим, ты, может быть, и повыше меня чуть-чуть, но я самый сильный во всем 6 классе. Давай поборемся.
7: Поборемся?
6: Ты что, глухой? Приходи на площадку на перемене. Я тебя так отделаю, что ты не встанешь. Страшила.
7: Ты, наверное, прав.
6: А?
7: Я и правда небольшой красавец.
6: Угу. Ну и что?
7: А то, что если ты меня отделаешь и разукрасишь мне лицо, я стану еще страшнее. Но тогда уже ты будешь отвечать за мою красоту, а не я. Ну, и что ты на это скажешь?
6: А ты чудной. Ты мне нравишься, шутки понимаешь. Ну, давай дружить.
7: Давай.
6: Меня зовут Боб. раз уж ты здесь новенький, я тебе все расскажу. Так, если тебе надо будет списать домашнее задание по арифметике, обращайся к Мэри Дженкинс. Это такая тощая рыженькая девчонка. Вон там сидит. У нее по арифметике лучшие оценки во всей школе. Ты ей просто скажи, что отколотишь ее младшего братишку. И она тебя будет делать арифметику каждый день.
7: Правда?
6: Правда. Ты думаешь, мне кто арифметику делает? За домашнюю работу у меня даже лучше отметки, чем у нее.
7: Да, но это же нечестно.
6: Нечестно? Послушай, ты, мой папа говорит, что в этом мире все поступают нечестно.
7: А мой папа мне такого никогда не говорил.
6: Ну, он, наверное, и сам не особенно ловкий. Не то, что мой папаша. Наша училка, мисс Джонсон, это старая корга, она знает, что говорит? Дети, никогда не делайте другим того, чего сами себе не желаете.
7: А, знаю, это золотое правило. Нам его говорили в церкви в Элленвилле, где мы раньше жили.
6: Золотое правило, говоришь? А вот мой папаша говорит: запомни, мой мальчик, если не ты, то тебя.
7: Ой, сейчас урок начнется.
6: Ага. А вот и наша старая уродина мисс Джонсон. Мне лучше до конца урока затихнуть. Встретимся на переменке, ладно?
7: Ладно, Боб.
8: Ты знаешь, дядюшка Дэн, когда я слушала первую часть этой передачи, я подумала о том, как важно, чтобы дети вступали в жизнь честно.
2: Да, ты права, тетушка Кэрол. И в этом может помочь изучение Библии. Поэтому-то мы и предлагаем нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии.
8: Они нравятся не только ребятам, но и взрослым. Для того, чтобы учиться по этим урокам, вам не нужно даже иметь свою Библию.
9: Все, что вам нужно сделать, это послать запрос на наши уроки по компьютеру. Пишите нам по такому адресу. radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
8: А сейчас продолжим нашу историю, которую я назвала «20 лет спустя». Выполняя обещание, которое он дал своему лучшему другу Джимми Уэллсу, Боб проехал тысячи миль, чтобы встретиться с ним на том самом месте, где они расстались ровно 20 лет назад, еще совсем юными искателями счастья. Поджидая друга на темной улице, Боб рассказывает о Джимми Уэллсе и о договоре, который они заключили 20 лет назад, доброжелательному полицейскому.
10: Вот так мы познакомились с Джимми Уэллсом. Мы стали самыми близкими друзьями. Вообще-то я был рад, что он тогда в первый день не стал со мной драться. Джим был тощий и неуклюжий, но потом я узнал, что у него был очень сильный удар. Дело в том, что его отец был тренером в школе. Потом, правда, он умер от какой-то редкой болезни крови. Так вот, он прекрасно боксировал. И Джимми многое у него перенял. Он запросто мог меня уложить в тот первый день в школе, когда я предлагал ему драться. А он не стал. Проявил миролюбие. Да, таким он и был, Джимми, добрым и миролюбивым.
5: Похоже, вам он нравился.
10: Да нравился, конечно. Но у меня всегда было такое чувство, что в жизни Джим не сможет далеко пойти. Он был чересчур, как бы это сказать, совестливый. Это он в мамашу пошел. Она у него была такая трудяга. Она тоже потом умерла. Но Джим ей обещал усердно трудиться и заняться чем-нибудь приличным. Хотел бы я знать, чего он в жизни добился. Этот вечный призрак успеха. Да, сэр. В тот вечер, 20 лет назад, мы оба гнались за ним. И Джимми Уэллс, и я.
5: Ну что ж, мистер, дождь вроде немного стих. Мне пора. Желаю вам, чтобы ваш друг пришел. А вы что, сразу уйдете, если он не придет точно вовремя?
10: Конечно, нет. Я дам ему хотя бы еще полчаса. Если только Джим Уэллс жив, то к тому времени он будет здесь. Приятно было с вами поболтать. Всего хорошего, капитан.
5: Спокойной ночи, сэр.
8: Полицейский вышел под дождь и пошел по своему участку, проверяя по пути двери. А под дверью магазина скобяных товаров стоял человек, который проехал много тысяч миль, чтобы встретиться с другом. Стоял и ждал. Он ждал уже около 20 минут. И вот он увидел, что через дорогу быстрым шагом идет высокий мужчина в длинном плаще с поднятым до самых ушей воротником и направляется прямо к нему. Подойдя к темной подворотне, он тихо спросил:
11: «Это ты, Боб?»
10: «Да, да! А это ты, Джимми Уэллс? Ах, как я рад тебя видеть, приятель! Ну, очень рад! Ну, давай пять старому другу!»
11: «Давненько не виделись, Боб!»
10: «Это уж точно! Слишком давно! Так давно, что уж чересчур! Ну, давай выйдем из этой темной подворотни, пойдем где-нибудь посидим, где можно выпить что-нибудь теплое и вспомнить старые времена».
11: «Давай, Боб». Что ты смеешься, Боб?
10: Да я просто подумал, жаль, что ушел этот тупица полицейский. Он бы убедился, что он был неправ.
11: Полицейский?
10: Да, тут ко мне подходил полицейский, и мы с ним поболтали несколько минут под дождем, пока я тебя ждал. Он уронил свою дубинку, мне пришлось ее искать, а? Ты когда-нибудь слышал, что полицейский терял дубинку? Тупица полицейский.
11: Почему?
10: Да, полицейские всегда ошибаются. Они все большие, двигаются медленно, соображают туго и всегда попадают пальцем в небо.
11: Старого ресторана Большого Джо Брейди больше нет, Боб. А жаль. Мы бы могли там снова отпраздновать. Но скажи мне, как тебе жилось на Западе, старичок?
10: Отлично, приятель. Ну, просто отлично. Там я получил все, чего только можно было пожелать в жизни. Ну, все, о чем я только мечтал. Деньги, влияние, друзей.
11: В чем дело, Боб?
10: Ты знаешь, Джим, а ты очень изменился. Насколько я помню, ты не был таким высоким. Ты был всего-то сантиметров на 7 выше меня. А теперь в тебе не меньше, чем 1,80 м.
11: Ну, я подрос немного после 20.
10: Да, уж вижу. Ну, послушай, а как насчет нашего старого призрака успеха? Ты его ухватил за хвост? Как ты тут жил в Нью-Йорке?
11: Средний, Боб, весьма средний. Я работаю в одном из городских учреждений. Ну, пошли, пошли. Давай здесь перейдем на ту сторону. Я знаю, там одно местечко за углом. Там самая подходящая обстановка, чтобы как следует поговорить о старых временах.
10: Ладно, ладно, пошли. Послушай, Джимми, мой мальчик, я добился всего. Я добился баснословного успеха.
11: Правда, Боб? И чем же ты занимаешься?
10: Инвестициями. Да-да, именно так. Инвестициями.
8: Они перешли дорогу рука об руку, повернули за угол и прошли один квартал. Человек Запада, польщенный восторженным вниманием друга, на которого его рассказ явно произвел большое впечатление, заливался соловьем. Он перечислял свои успехи в жизни, рассказывал, как много он изъездил. Он говорил с пылом, с энтузиазмом, не замечая, куда они идут. Когда они прошли два квартала, они завернули за угол и вышли к магазину, горевшему яркими огнями. Когда они оказались под ярким светом, оба резко повернулись и уставились друг на друга.
12: Эй, эй, минуточку, минуточку, что это? Ты вовсе не Джимми Уэллс. 20 лет большой срок, но не такой большой, чтобы нос у человека вместо орлиного стал курносым.
13: Иногда достаточно, чтобы человек испортился. Вы правы, я не Джим Уэллс. Я следователь Марк Джонс.
12: Следователь?
13: Не двигаться, руки вверх. Уже 10 минут, как ты под арестом. Да-да, вот так, спокойно. У меня тут для тебя наручники, и сейчас самое время их примерить.
12: У вас нет против меня ни одной улики.
13: Иди, иди. Если бы ты не так увлекся рассказом о том, какой ты большой босс, ты мог бы заметить, что мы все время шли к полицейскому участку.
12: Послушайте, лейтенант, это ошибка. Я только что прилетел из Сан-Франциско. Я прилетел издалека только для того, чтобы встретиться с другом детства. Его зовут Джимми Уэллс.
13: Ах, да. Насчет Джимми Уэллса.
12: Ты что, его знаешь?
13: Его все знают. Ну, а теперь, пока мы еще не дошли до участка, я тебе должен передать записку. Можешь остановиться на минуту и прочесть ее на свету у этой витрины. Но имей в виду, никаких неожиданных движений. Это записка от комиссара полиции Уэллса.
12: Комиссара?
13: Да. Он прослужил в полиции 19 лет. Он работал настолько блестяще, что в прошлом году он получил это назначение и стал самым молодым комиссаром полиции за всю историю города. Сегодня вечером он откопал свой старый полицейский жетон, надел свою старую форму и прошел по своему старому участку. Он сказал, что ждет, не дождется встречи на своем бывшем участке со своим лучшим другом, единственным в мире. Дать тебе записку.
12: Давай сюда.
8: Человек Запада взял протянутый конверт, надорвал его, вытащил и развернул листок бумаги. Когда он начал читать, рука его была твердой. Когда он закончил чтение, его рука дрожала. Записка была короткой. Вот что в ней было написано.
14: Дорогой Боб, я пришел в назначенное
15: место вовремя. Когда ты зажег спичку, я сразу узнал в тебе преступника, разыскиваемого чикагской полицией. Мир велик, Боб, и в нем много разных людей. Ясно, что ты выбрал плохую компанию после того, как мы расстались. Иначе сейчас ты не попал бы в беду. Моя мама умерла много лет назад, но я рад, что последовал ее совету и что моя жизнь всегда была чистой и честной. По долгу службы я был обязан тебя арестовать, но почему-то я не смог сделать
14: этого. Поэтому я пошел в отделение и поручил это задание следователю. Подпись Джимми Уэллс.
13: Ну все, пошли. У меня такое чувство, что ты теперь долго не появишься на свободе.
9: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я слушал твою историю, я вспомнил школьный вечер встречи в нашем городе, на котором я был несколько лет назад. Меня тогда больше всего поразило, что хотя внешне все постарели, изменились, в душе все остались такими же, какими были много лет назад. Сохранили и хорошее, и плохое.
8: Так оно и бывает. И наша история только подтверждает это. Мы видим, как поступки молодости остаются с нами на всю жизнь и влияют на нее. Но никогда не поздно все изменить. Для Господа дорог каждый из нас, и Он надеется, что мы придем к Нему.
2: Но ведь с другой стороны, наш Господь Иисус дороже всех, кто живет на нашей земле. Если бы только Бог в нашем рассказе понимал это с молоду, он ставил бы перед собой совсем другие цели.
8: Думаю, что нашим слушателям понравится песня, в которой поется о том, как дорог нам Бог.

0: для тех, кто не успел записать наш адрес. Я повторю его еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Это radiorassказ@yahoo.com. А сейчас мы с вами прощаемся.
1: До свидания и до следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Я встану рано, на рассвете, с восходом солнечных лучей, чтоб песнь хвалебную воспеть и помолиться горячей. Пусть и мои польются звуки, я тоже Господа хвалю, я к небесам воздену руки за то, что верю и люблю. Когда ликующее творение воспрянув смотрит к небесам, могу ли я сдержать волнение и запретить своим устам? И аромат утра вдыхая, встречая новую зарю, все благодарные слова я от сердца снова повторю.

Короткие рассказы для детей. Никто не говорит: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных?» Книга Иова, 35 глава, 10-11 стих. Теперь погода меняется очень часто. Иногда холодно и мрачно, на другой день ярко и тепло светит солнце. Потом наступают дождливые дни с порывистым холодным ветром, переходящим в ураган со снежной крупой. В одно такое ненастное утро жители маленького села проснулись от чудесного пения какой-то птицы. Наспех одевшись, любопытные поспешили на улицу посмотреть, что за птица может так красиво петь в холодное утро. На крыше дома сапожника сидела диковинная птица в ярко-разноцветном оперении. «Откуда взялась эта чудо-птица?» – изумилась жена сапожника. «Такие птицы не живут в наших краях. В своей жизни я не видела такой красоты». «Да, теперь ведь только вороны каркают, да сойки кричат», – заметила старшая дочь сапожника. «Я побегу, позову лесничего», – решил сапожник. Стремглав побежал он за лесничим. Когда тот увидел птицу на крыше, он сразу понял, что она улетела из зоологического сада. Она улетела из клетки, чтобы жить свободно, как другие птицы. Рабочий зоосада поймал красивую птицу, и ее снова заперли в клетке. «Да», — сказал лесничий, когда все сидели за столом, пили кофе и ели вкусные пироги. «С птицами дело обстоит так же, как и с людьми. Они стонут и просят помощи, когда находятся в нужде. В Боге, своем Создателе, они не нуждаются. Жизнь устраивают по-своему, а потом кричат о помощи. Но Бог молчит, потому что сердце их полно зла. Они хотят во всем быть умнее Бога. Многие стремятся убежать от Бога, как эта птица из-за осада. Но злые хищники, несомненно, поймают и разорвут птицу. Поэтому для нее лучше, если ее поместят в клетку, где она получает необходимую пищу и находится в безопасности. Мы все нуждаемся в попечении Божьем и Его охране. Бог создал нас умнее птиц. Почему же мы не хотим остаться в присутствии Божьем?» Многие жители этого местечка очень хорошо поняли лесничего и снова стали молиться и ежедневно читать Слово Божье. Давайте и мы будем молиться. Попросим Господа быть нашей охраной на всех путях. Попросим научить нас быть послушными Ему.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Прощание с народом». Вы помните милостивое обещание, которое Бог дал Давиду? Он обещал Давиду, что у него будет один хороший сын, который будет царствовать после него и который построит дом Господу. Один из сыновей Давида был действительно хорошим. Звали его Соломон. Бог сказал Давиду, что он будет царем вместо него. Давид очень состарился и ослабел. Он знал, что скоро умрет. Ему хотелось воцарить Соломона раньше своей смерти. Он приказал первосвященнику возлить елей на голову его. Так помазан был Соломон на царство. Давид созвал весь народ, чтобы поговорить с ним перед смертью своею. Когда все они собрались, царь встал и сказал: «Я хотел построить дом для ковчега Божия, но Богу не было это угодно, потому что я пролил много крови на войне. Бог сказал, что сын мой построит дом ему». Затем Давид обратился к Соломону со словами: «Соломон, сын мой, служи Господу, и Он благословит тебя». Потом Давид показал Соломону все, что им было приготовлено для построения дома Божьего: золото, серебро, железо, камни, дерево. Он спросил также народ, не принесет ли он еще даров для построения дома Божия. Народ тотчас же принес очень много пожертвований. Он принес золото, серебро, медь, железо, драгоценные камни. Израиль с радостью отдал все это на украшение Дома Божьего. Давид радовался, видя, как охотно народ приносил дары, потому что это показывало, как они любили Бога. Если вы будете любить Бога, вам приятно будет отдавать ваши деньги бедным, покупать для раздачи Библии, строить церкви и помогать миссионерам уезжать для проповеди в языческие страны. Больше мне нечего рассказать вам о Давиде. Я знаю, что вы очень полюбили его. Он любил Бога с детства, когда он еще пас овец отца своего. Как отрадно любить Бога всю жизнь! Этого я желаю от души всем вам, детки. Я желаю вам любить Бога, пока вы еще не выросли, и любить Его, когда вы вырастете. Давид начал воспевать Богу хвалу псалма, когда он был еще юным пастухом, и он славил Бога до самой смерти своей. За это Бог благоволил к Давиду во все дни жизни его. Затем Давид помолился Богу и поблагодарил его за то, что Соломон построит ему дом, и за то, что весь народ так охотно приносит пожертвования. Давид просил Бога вложить в сердце Соломона любовь к Богу и сделать его себе послушным. И принес Давид Богу много жертвоприношений. После этого народ опять разошелся по домам. Вскоре Давид умер. Много хвалебных гимнов воспел Давид Богу, живя на этой земле, но еще лучшую хвалу воздает он Богу теперь. Давида назвали сладким певцом Израилевым. 2 Царств, 23 глава, 1 и 2 стих. Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать или нарисовать картинку и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Какое обещание Бог дал Давиду? Второй вопрос. Какой сын Давида был помазан на царство перед смертью отца своего? Третий вопрос. Что дал Давид на построение дома Божия? Четвертый вопрос. Давал ли кто-либо другой пожертвование на построение дома Божия?

Пятый вопрос. Какой совет дал Давид Соломону? Шестой вопрос. Как назвали Давида за то, что он пел хвалебные псалмы Богу? И седьмой вопрос. С каких пор лучше всего начинать любить Бога? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку с этой историей и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

0: любимые, особенно Христом.
1: Сегодня мы ликуем, поем и торжествуем, склоняя наши головы пред любящим Творцом. Я роза пышная и красная, меня считают всех прекраснее, и я воспою Спасителю хвалу.
2: Я незабудка нежно голубая, я очень скромненький цветок, и всех скорбящих утешая, я говорю, вас любит Бог. Он любит все свое творение, Он Сына с неба нам послал. Воздайте вы благодарение, что Он спасение нам дал.
3: Я синий василек, среди полей расту, среди цветов я невысок, но песнь и я пою. Пою о радости большой, о воскресении Христа. От всего сердца и души пусть льется песнь моя.
1: Букет благодарения мы будем воспевать и о Христе познание везде распространять.

0: Глава вторая. У дедушки. Как только дед скрылась, старик вернулся к своей лавке. Усевшись подобнее, он устремил взор в землю и долго сидел, не произнося ни слова. Только густые облака дыма медленно поднимались от его трубки. Хайди с любопытством оглядывалась вокруг. Она увидела пристроенный хижинный сарай, где жили козы, и заглянула внутрь, но он оказался пуст. Хайди продолжила осмотр территории и, обойдя домик, подошла к деревьям. Дул сильный ветер, и в ветках слышалось ворчание и шум, похожий на чью-то возню. Хайди остановилась и прислушалась. Когда звуки стихли, она обогнула домик и оказалась как раз напротив дедушки, сидящего в той же самой позе, в которой она его оставила. Девочка уселась рядом и, заложив руки за спинку, принялась внимательно его разглядывать. Дедушка посмотрел на нее и спросил: «Чего ты хочешь?»
1: «Хочу посмотреть, что у вас в доме», — ответила Хайди.
0: «Тогда пошли». Он поднял и повел ее к двери. «Принеси свой узелок», — на ходу бросил он.
1: «Одежда мне больше не понадобится», — быстро ответила она.
0: Старик повернулся и внимательно посмотрел на девочку, чьи глазенки сверкали от предвкушения приключений. «Она не лишена сообразительности», – пробормотал он про себя.
1: «А почему же она тебе больше не нужна?» – громко спросил он.
2: «Потому что я хочу быть как козочки на тонких легких ногах».
1: «Ну, ты можешь поступать как хочешь, а одежду все же принеси в дом, мы положим ее в шкаф».
0: Хайди выполнила его требования. Старик открыл дверь, и девочка вошла в дом. Там оказалась только одна комната с земляным полом. Стол и стул были единственным мебелью. В одном углу стояла дедушкина кровать, а в другом была сложена плита, и на ней стоял большой котел. В стене напротив находился шкаф. Дедушка открыл его, и девочка увидела одежду. Некоторая висела, а пара рубашек, носки и носовые платки лежали аккуратно сложенными. На другой полке стояли тарелки, чашки, стаканы, на третьей – круглый хлеб, копченое мясо и сыр. Это все, в чем нуждался дядя Альм. Как только дедушка открыл дверь шкафа, Хайди проскочила вперед и засунула свою одежду как можно дальше, чтобы ее не так-то легко было достать. Затем она внимательно огляделась и спросила:
1: «А где же я буду спать, дедушка?»
0: «Где уж тебе понравится», – пробурчал он. Хайди просияла от предложенного ей выбора и тут же принялась оглядывать каждый уголок, стараясь определить, где же ей приятнее будет спать. В углу возле кровати дедушки она увидела небольшую лестницу, прислоненную к стене. Хайди взобралась по ней и оказалась на сеновале. Там большой кучей лежало свежее душистое сено. В сене было круглое окошко, через которое просматривалась вся долина.
1: «Дедушка, я буду спать здесь!» — крикнула она. «Здесь так чудесно! Идите сюда, посмотрите, как здесь хорошо!»
0: «Ох, я это знаю!» — ответил он.
1: «Я сейчас приготовлю постель!» — опять крикнула она и с усердием принялась за работу. «Только я хочу, чтобы вы дали мне простыню, ведь без нее нельзя сделать постель!»
0: «Хорошо!» — послышался ответ. Покопавшись в шкафу, он достал большой кусок грубой ткани. Все, что смог найти, место простыни. Он поднялся на сеновал, где Хайди уже смастерила довольно приличную постель. Она сделала подушку из сена и расположила свое спальное место так, чтобы лежа смотреть круглое окошко. «Вот умница!» – похвалил дедушка. «Теперь мы должны расстелить простыню. Но подожди-ка!» Он отошел и подхватил огромную охапку сена. Положил ее поверх сооружения девочки, чтобы сделалась постель выше и пышнее. «Ну вот, теперь давай простыню». Плотная ткань хорошо защищала от острых травинок, они ее не могли проткнуть. Дедушка и внучка вместе расстелили простыню, а где ткань выступала слишком широко, Хайди быстро подоткнула под низ. Теперь постель выглядела аккуратно. Хайди стояла и задумчиво смотрела на свою работу.
1: «Дедушка, мы что-то забыли», — вдруг проговорила она.
0: «Что еще?»
1: «Одеяло. Когда ложишься спать, то накрывайся одеялом».
0: «Ах, вот оно как делается! А что, если у меня нет одеяла?»
1: — спросил старик. «Ну тогда ничего», — успокоила девочка.
2: «Могу взять побольше сена и укрыться им».
1: И она, быстро повернувшись, набрала полную охапку сена, но дедушка остановил ее. «Подожди минутку!» Он опять спустился вниз и пошел к своей кровати, вернувшись с большим толстым мешком, сотканным изо льна. Он воскликнул: «Ну вот, это будет получше сена!»
0: Хайди принялась расправлять мешок, стараясь расстелить его ровнее, но ее маленькие ручки не справлялись с такой работой. Дедушка, видя это, помог ей, и когда мешок был аккуратно расстелен, а постель выглядела теплой и удобной, Хайди восторженно проговорила: «Замечательное одеяло, и постель выглядит такой прелестной! Я бы хотела, чтобы скорее наступила ночь, и я сразу легла спать!»
1: «Я думаю, что сначала нам нужно что-нибудь поесть», — сказал дедушка. «Как ты считаешь?»
0: Увлекшись сооружением постели, Хайди забыла обо всем остальном. Но теперь, когда дедушка напомнил о еде, она почувствовала себя очень голодной, ведь с самого утра ничего не ела, кроме кусочка хлеба и разбавленного кофе. Перед тем, как они отправились в это утомительное путешествие. И без всякого смущения она ответила: «Да, я тоже так думаю».
1: «Ну тогда, раз у нас одинаковые мысли, пошли вниз», — проговорил старик и стал спускаться по лестнице. Подойдя к плите, он отставил большой котел в сторону и взял маленький, сняв его с цепочки. Сев на круглую трехногую табуретку, он стал раздувать огонь, пока не появилось яркое пламя. Вода в котелке скоро закипела, а старик тем временем нацепил большой кусок сыра на длинную металлическую вилку и поднес к огню. Он поворачивал его снова и снова, пока сыр со всех сторон не стал золотистым. Хайди с нетерпением и любопытством наблюдала за этой процедурой. Неожиданно ей в голову пришла одна мысль, и она побежала к шкафу. Когда дедушка закончил приготовление ужина, он увидел аккуратно накрытый стол. Посреди него лежал хлеб, а по сторонам стояли две тарелки, два ножа и две вилки. Все, что требуется для обеда, Хайди нашла в шкафу.
2: «Ага, вот это правильно», — проговорил дедушка. «Я рад, что ты кое о чем догадалась». С этими словами он положил сыр на ломоть хлеба. «Но все же чего-то не хватает».
1: Хайди заметила кувшин и вернулась к шкафу. Там она взяла маленькую чашечку и остановилась в нерешительности, но и поискав еще, нашла в глубине шкафа два стакана. Со всем этим она вернулась к столу. «Хорошо, я вижу, что ты кое-что знаешь. А где же ты будешь сидеть?»
0: Дедушка сидел на единственном стуле. Хайди подошла к трехногой табуретке, подвинула ее к столу и села.
1: «Ну вот, ты даже нашла себе сиденье. Только я боюсь, что оно для тебя слишком низкое. Но даже если я дам свой стул, то тебе от этого легче не станет. Давай-ка вначале мы все-таки поедим, а потом разберемся». С этими словами старик встал, наполнил чашку молоком и поставил ее на стул, пододвинул к Хайди. Таким образом у нее получился свой столик. Затем он положил перед ней большой ломоть хлеба и кусок сыра. После этого сам присел на угол стола и тоже стал есть. Хайди взяла чашку обоими руками и выпила молоко, не останавливаясь. Покончив с ним, девочка глубоко вздохнула и поставила чашку на стул.
2: «Тебе понравилось молоко?» – спросил дедушка.
0: «Я никогда раньше не пила такого вкусного», – ответила Хайди.
1: «Тогда можешь пить еще». И старик опять наполнил чашку до самых краев. Хайди жадно принялась за хлеб с расплавленным на огне сыром. Когда обед был закончен, дедушка вышел, чтобы завершить дела в сарае. Хайди с интересом наблюдала, как он сначала подмел пол, затем постелил свежей соломы, там, где должны были спать козы. После этого он пошел в небольшую мастерскую и вырезал несколько длинных круглых палок и маленькую круглую дощечку. В дощечке он просверлил дырки, вставил туда палки, и тут вдруг, как по волшебству, это сооружение превратилось в табуретку, точно такую же, как у дедушки, только повыше. Хайди стояла и восторженно наблюдала за его действиями.
2: «Как ты думаешь, что это такое?» – спросил он.
1: «Это табуретка для меня, я знаю, потому что она высокая».
0: «И вы ее сделали так быстро!» – проговорила девочка, все еще не придя в себя от восхищения.
1: «Она понимает то, что видит. Глаза у нее на месте», – заметил про себя дедушка, обходя хижину с молотком, гвоздями и кусками дерева. Он переходил от одного места к другому, ремонтировал все, что необходимо было поправить. Хади следовала за ним, внимательно наблюдая за каждым его движением, и все, что она видела, было для нее новым и интересным. Так прошел первый день. К вечеру ветер усилился, извлекая шум и скрип из пихтовых веток. Хади восхищенно прислушивалась к звукам, и они наполнили ее сердце неудержимой радостью. Не в состоянии удержаться, она пустилась в пляс. Дедушка молча наблюдал за внучкой. Неожиданно раздался пронзительный свист. Хади остановилась, пытаясь определить его источник, а дедушка вышел из сарая. Сверху одна за другой бежали козы, а позади них шел Питер. Хади бросилась им навстречу с радостными восклицаниями, приветствуя своих утренних подруг. Подойдя к хижине, козы остановились, и только две, одна белая, а другая коричневая, побежали навстречу дедушке. Они принялись лизать его ладони, так как он, как обычно, приготовил для них соль, очень ими любимую. Питер быстро исчез с оставшимся стадом. Хайди нежно поглаживала козочек, забегая то с одной, то с другой стороны, подпрыгивая от восторга. Они ей очень нравились.
2: «Дедушка, а козочки наши? Обе наши? А вы загоните их в сарай? Они всегда будут с нами?»
1: Вопросы сыпались один за другим, так что дедушка едва успевал отвечать.
2: «Да, да!»
1: Затем дедушка попросил Хади принести свою чашку и хлеб. Дедушка подоил белую козу, наполнил чашку парным молоком. Затем отломил кусок хлеба, сказал: «Теперь ешь свой ужин и ложись спать». Дид оставила еще один узелок с новой сорочкой и другими мелкими вещечками. «Ты найдешь их внизу в шкафу, если они тебе нужны. Я должен закрыть коз, а ты иди и хорошо выспись».
2: «Спокойной ночи, дедушка, спокойной ночи. А как их зовут?» — кричала наслед удаляющемуся деду.
1: «Белую зовут Белянка, а коричневую — Пушинка», — ответил он.
2: «Спокойной ночи, Белянка! Спокойной ночи, Пушинка!» — пропела она, прощаясь с козами, но те уже скрылись в сарае.
1: Затем девочка села на скамейку и принялась за еду, но сильный ветер почти сдувал ее с места. Хади торопливо покончила с ужином, затем вошла в домик и забрала свою постель. Устав за этот долгий день, она уснула так сладко, будто юная принцесса на шикарной постели. Дедушка вскоре тоже отправился спать. Ветер ночью свирепствовал и дул с такой силой, что вся избушка сотрясалась, а бревна стонали и скрипели. В трубе плакала и завывала, как будто кто-то страдал от боли. А ветки деревьев не выдерживали и, отламываясь, летели вниз. Полночь старик проснулся.
0: «Ребенок напугается!» – тихо пробормотал он. Поднявшись по лестнице, он остановился у постели Хайди. На небе луна пыталась пробиться сквозь темные, быстро плывущие облака. На одно мгновение небо прояснилось, и луна радостно засветила, но тут же набежала следующая туча, и все вновь погрузилось во мрак. В следующий момент, когда лунный свет проник через круглое окошко, старик увидел мирную картинку. Девочка лежала под тяжелым покрывалом, щеки ее были розовыми, а головка покоилась на маленькой ладошке. На личике застыло счастливое выражение, как будто ей снилось что-то очень приятное. Старик стоял и смотрел на спящего ребенка, пока луна опять не спряталась за облаками, и он больше ничего не мог различить. Тогда он спустился и пошел спать. Глава 3. На пастбище. Рано утром Хайди проснулась от громкого свиста. Солнышко заглядывало через окошко и золотыми лучами освещало ее постель. В недоумении девочка оглядывалась вокруг, не понимая, где она находится.
1: До нее донесся низкий голос дедушки. И Хайди вспомнила все, что произошло накануне. Вчера она покинула дом. Дед привела ее к дедушке, и здесь нет старой, почти глухой Урсулы. Старушка постоянно мерзла и весь день сидела у плиты в кухне или возле очага в гостиной. Хайди приходилось постоянно находиться рядом, ведь Урсула была настолько глухая, что не могла определить, где ребенок, если так отходить подальше. Таким образом, Хайди была заперта в четырех стенах, и ей не позволялось выходить на улицу. Проснувшись этим утром, Хайди ощутила радость, что у нее теперь новый дом, и сколько всего интересного окружает ее. Тут девочка вспомнила двух милых козочек. Хайди вскочила с постели и быстро оделась, затем проворно спустилась по лестнице и выскочила во двор. Там она увидела Питера со стадом коз, а дедушка как раз выводил из сарая своих. Хайди подбежала, чтобы поздороваться с ним и с козочками. «Хочешь пойти с ними в горы?» – спросил дедушка. Ничего лучше придумать было нельзя, и она даже подпрыгнула от радости. «Но сначала ты должна умыться и привести себя в порядок, а то солнце, глядя сверху, будет смеяться над тобой. Смотри, я все уже приготовил». С этими словами он указал на большую, наполненную водой ванну, стоявшую перед дверью на солнышке. Хайди подбежала к ней и стала умываться. Дедушка вошел в дом и попросил Питера дать ему пастушную сумку. Питер удивился, но протянул мешочек со своим скудным обедом. «Открой его!» – приказал старик и положил туда огромный кусок хлеба и такой же кусок сыра. Глаза Питера округлились от удивления, потому что каждый кусок был в два раза больше, чем весь его собственный обед. «Ну вот, теперь только чашку положу», – продолжал дедушка, – «потому что дитя не умеет пить молоко, как это ты делаешь прямо от козы. На обед ты надоешь ей две чашки, она пойдет с тобой и будет до самого вечера, пока ты не вернешься со стадом, смотри, чтобы она не упала со скалы, слышишь?» – бежала Хайди.
2: «Солнышко теперь не будет надо мной смеяться, дедушка?» – с тревогой спросила она.
1: Возле ванны висело грубое полотенце, и им она усердно терла лицо, шею и руки, что теперь стояло красное, как мак. Дедушка рассмеялся.
2: «Нет, теперь ему ни на чем смеяться», — заверил он. «Но вот что я тебе скажу. Когда вернешься вечером домой, ты сразу должна лезть в ванну. Если будешь бегать целый день, как коза, то придешь очень грязной. А теперь отправляйтесь».
1: Девочка радостно побежала за Питером. За ночь ветер разогнал облака, и над ними теперь высоко распростерлось ярко-голубое небо. Солнышко освещало впадины, траву и скалы. Цветы открыли свои маленькие голубые и желтые чашечки, и как бы улыбаясь смотрели вверх. Хайди перебегала с одной полянки на другую, вскрикивая от восторга. Перед ней расстилались целые лужайки изящных красивых примул. Местами между ними росли горячавки, и над всеми, смеясь и кивая желтыми блестящими головками, возвышались шелковые лютики. Очарована увиденным, Хайди забыла и про Питера, и про коз. Она кружила по лугу, восхищаясь цветами. Потом она принялась собирать их, складывая в подол фартука. Хайди хотелось принести цветы домой и украсить свою спальню, чтобы она выглядела как луг. Козы в это утро были же такими веселыми, как и Хайди, и тоже бегали по полянке. Питеру пришлось быть особенно внимательным, приглядывая по просьбе дедушки за девочкой и следя за козами. Он свистел, кричал, щелкал кнутом, собирал стадо. «Хайди, куда ты делась?» – вдруг сердито крикнул он.
2: «Я здесь!»
1: – послышался откуда-то голосок. Питер оглянулся, но не увидел ее. Девочка сидела на пригорке, густо проросшими розами, и вдыхала насыщенный ароматом воздух.
2: «Иди сюда!» – опять позвал Питер. «Осторожно, а то упадешь со скалы!»
1: «А где скала?» – спросила Хайди, но не сдвинулась с места. Ей казалось, что цветы становились еще душистее от каждого малейшего дуновения ветерка, ласкающего ее.
2: «Наверху, прямо над тобой, а на нее в верхушке сидит хищная птица. Собирайся, нам еще далеко идти».
1: Хайди тут же вскочила и с полным подолом цветов подбежала к Питеру.
2: «У тебя уже достаточно цветов», — сказал мальчик, карабкаясь по крутому выступу.
1: Ты никогда отсюда не уйдешь, если будешь их все время рвать. Если ты соберешь все сегодня, то на завтра не останется».
0: Последний довод показался Хади очень убедительным, и девочка стала подниматься за Питером. Растения, так любимые козами, росли выше в горах, и они настойчиво взбирались вверх, пока не почувствовали их запах. Место, выбранное Питером, располагалось у подножия скалы, выше ее покрывались кусты и пихтовые деревья. С одной стороны скала раздваивалась и уходила вниз глубокой пропастью. Дедушка знал об этом, потому-то и предупреждал Питера об опасности. Добравшись до пастбища, Питер снял с плеча сумку и осторожно положил ее в яму. Он прекрасно знал проказы ветра и не хотел, чтобы внезапный порыв сдул драгоценное содержимое сумки в пропасть. Затем он растянулся на теплой земле. Мальчик устал, собирая всю игривую компанию, и теперь мог немного отдохнуть. Хайди расстегнула свой фартук, осторожно завернула в его цветы и положила рядом с сумкой Питера в ямку. Она подсела к нему и принялась оглядываться. Далеко внизу простиралась долина, купаясь в лучах утреннего солнца. Напротив раскинулось белоснежное поле, уходящее, казалось, до самого неба. С левой стороны возвысилась груда камней, и над ней виделась скалистый пик. Он, казалось, вонзался в небо. Девочка не двигалась, рассматривая эту громаду. Во всем чувствовалось какое-то торжественное спокойствие. Легкий шаловливый ветерок, пробегая, слегка касался голубых колокольчиков и сияющих желтых лютиков. Он убегал, а они все еще кивали вслед своими головками. Утомленный Питер скоро уснул. Козы спокойно паслись, пощипывая кусты. Никогда в жизни Хайди не чувствовала себя такой счастливой. Она, казалось, упивалась солнечным светом, свежим воздухом, ароматом цветов и ничего больше не могла желать, как только сидеть здесь вечно. Вдруг девочка услышала громкий хрипкий крик над головой. Подняв глаза, она увидела летящую птицу. Никогда раньше она не встречала такой большой птицы с громадными распростертыми крыльями. Та медленно кружила время от времени, издавая пронзительный крик. «Питер, Питер, проснись!» — позвала Хади. «Смотри, какая птица вон там!» Питер вскочил, и он стал вместе наблюдать за птицей, которая поднималась выше и выше, пока не исчезла за вершиной горы.
1: «Куда она полетела?» — спросила Хади, когда птица скрылась из виду.
0: «К себе в гнездо».
1: «У нее там гнездо? Ох, как здорово жить так высоко! А почему она кричала?»
0: «Это она так разговаривает», — объяснил Питер.
1: «Давай заберемся туда и посмотрим, где ее гнездо», — продолжила Хади.
0: «Ох!» — воскликнул Питер. «Да туда даже козы не могут забраться!»
1: «Да и разве дедушка не предупреждал, чтобы ты была осторожна?»
0: Внезапно Питер засвистел так громко, что Хайди не могла понять, в чем дело. Но козы, по всей вероятности, понимали его свист, потому что одна за другой они стали спускаться сверху и собрались на зеленые лужайки. Одни продолжали пошипывать кусты, другие прыгали, толкались и, играя, поддевали друг друга рогами. Хайди скочила и подбежала к ним. Она никогда не видела, как козы играют друг с другом. Ее восторгу не было предела, и она с удовольствием присоединилась к их веселью. Девочка по очереди знакомилась с козочками. Они были очень разными, каждая со своим характером. Стало время обеда. Питер достал сумку и разложил куски хлеба и сыра на камни. Большие куски он положил на сторону Хайди, а поменьше себе. Затем он подоил белую козу и чашку с молоком поставил на тот же камень. Приготовив все к обеду, Питер позвал Хайди, но девочка так увлеклась игрой со своими новыми подругами, что ничего не видела и не слышала. Питер крикнул опять, да так громко, что его голос разнесся эхом среди скал. Хайди появилась и, когда увидела приготовленное пиршество, запрыгала от радости.
3: «Прекрати прыгать, время обедать!» — сказал Питер. — Садись и ешь.
0: Хайди послушалась.
1: — Это молоко для меня?
0: — спросила она, с восхищением глядя на накрытый стол.
3: — Да, — ответил Питер. — И оба больших куска хлеба и сыра тоже твои. Когда все выпьешь, то получишь еще чашку молока, а потом будет моя очередь. Хайди первым делом выпила молоко. Как только чашка опустела, Питер поднялся и вскоре опять принес полную. Она отломила кусочек хлеба, а остальное протянула Питеру. «На, это тебе!» Питер посмотрел на нее, удивляясь ее поступку. Он колебался, не веря, что Хайди была искренней. Но девочка продолжала протягивать ему хлеб с сыром. И так как Питер не решался взять, то она положила все ему на колени. Он кинул знак благодарности и принялся за еду. Более замечательного обеда он не ел с тех самых пор, как стал пастухом. Во время обеда Хайди продолжала наблюдать за козами. «Скажи мне, как их зовут?» – попросила она. Он начал по очереди причислять Хайди имена коз. Девочка внимательно слушала и через некоторое время уже сама могла их различать. Каждая козочка имела свою особенность. Нужно было только внимательно присмотреться. Большого козла с длинными рогами звали Турок. Он все время старался поддеть других, так что большинство коз убегали, увидев, что он направляется к ним. Только Зеленушка, стройная проворная козочка, храбро бросалась в поединок и делала это с такой ловкостью и проворством, что здоровенный Турок останавливался в недоумении, не решаясь нападать на нее опять. Другую козу звали Снежинка. Она блеяла таким жалобным и умоляющим голосом, что Хайди еще до обеда несколько раз подбегала к ней и утешала, обняв за шею. В этот момент опять послышался жалобный плач, и Хайди, вскочив, побежала к козе. Обняв ручками мягкую шейку, Хайди спросила ласково: «Что с тобой, моя маленькая Снежинка? Почему ты зовешь так, словно с тобой приключилось несчастье?» Коза прижалась к Хайди и затихла. Питер, не отрываясь от еды, заметил. «Она кричит, потому что старой козы теперь с ней нет. Ее позавчера продали в Майтфилд». «А кто эта старая коза?» «Как то? Ее мать, конечно», — ответил Питер. «А где ее бабушка?» «У нее нет бабушки».
2: «Ох, моя бедная Снежиночка», — воскликнула девочка, нежно прижимая к себе животное. «Только не плачь так больше. Я теперь каждый день буду приходить сюда, и ты больше не будешь одинокой. Если тебе что-нибудь захочется, подходи ко мне».
3: Козочка доверчиво потерлась головой о плечо Хайди и больше так жалобно не кричала. Питер, закончив обед, подошел к Хайди. Девочка, сравнив коз, решила, что самые красивые и воспитанные были дедушкины. Они вели себя с достоинством и держались обособленно. К дрочливому турку они относились с безразличием, даже с презрением. Некоторые козы опять забрались вверх, выбирая травку покуснее. Другие медленно подвигались, пощипывая листочки. Хайди, заложив руки за спину, внимательно следила за всем, что происходило на скале. «Питер!» — обратилась она к мальчику, растянувшемуся на траве. «Самые красивые козы — это Белянка и Пушинка!»
2: «Да, я это знаю», — ответил он. «Дядя Альм расчесывает их, купает, дает им соль, и у него самый лучший сарай».

Короткие рассказы для детей. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих рук, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Псалом 8, стих 4-5. Как красиво поднимается из-за темных деревьев полная луна. Сначала она красная, как большой красный мяч. Мама держит младшего из детей на коленях, и все вместе поют. Знаешь ли ты, сколько ясных звезд сияет в небесах, сколько облаков прекрасных вдаль несется на ветрах? Бог Господь число их знает, ни одной не потеряет. Из громадного числа. Папа тоже выходит к ним. Какой чудесный вечер! Восхищается он. И все они поют дальше. Знаешь ли ты, сколько быстрых рыбок плещется в волнах, сколько мотыльков пушистых пролетает на полях? Бог назвал их именами, чтобы жили вместе с нами, чтобы радовали нас. Когда мама укладывала маленького Лукаса в постель, он спросил: «Мама, а как выполняют ангелы волю Божью?» «Они сразу поступают по воле Его, мой дорогой мальчик. Ангелы всегда прилежны. Что Он им повелевает, то они выполняют тут же», сказала мама, укрывая малыша. «А ангелы бывают непослушными?» «О, нет, иначе они не могли бы быть ангелами Божьими. Они послушны Богу всегда, в любом случае. Ангелы никогда не спрашивают, почему они должны делать то или другое. Им достаточно знать, что это воля Божья. В Библии написано: «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». Благословите Господа, все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его. «Мама, я тоже хочу быть всегда послушным», прошептал маленький Лукас. Потом мама с ним еще спела песню. «За сияние чудных звезд, тихий сон, уют в домах, за святую книгу книг, за отчизну в небесах, Господу хвала». А теперь давайте мы помолимся.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Мудрый выбор». Первое, что Соломон сделал, было принесение Богу жертвы. Это было прекрасное начало. Он не принес эти жертвы на горе Сион, где стоял ковчег Божий. Он пошел на место, где стояла прежняя скиния Моисея и где стоял медный жертвенник. Там принес он Богу много жертв. Он принес их для того, чтобы показать этим свою любовь к Богу и свое желание Ему служить. Следующую же ночь Бог явился во сне Соломону и сказал: «Проси, что дать тебе?» Вы видите, что Бог предоставил Соломону выбор просить у Бога, что ему хочется. Что же попросил Соломон у Бога? А что бы вы попросили у Бога? Соломон только что выступил на царский престол. Он видел, как трудно быть хорошим царем. Ему приходилось судить народ. Люди, которые ссорились, приходили за советом и жалобами к Соломону. Когда люди ссорятся, очень трудно бывает узнать, на чьей стороне вина, кто заслуживает наказания. Соломону очень хотелось справедливо судить народ, поэтому он попросил Бога дать ему для этого мудрости. Соломон ответил Богу в ту ночь: «Ты поставил меня царем над многочисленным народом, я же еще молод и неопытен. Дай мне сердце разумное, чтобы я мог справедливо судить народ твой и различать, что добро и что зло». Хорош ли был выбор Соломона? Да, Соломон поступил хорошо, прося у Бога научить его справедливому суду. Бог был за это очень доволен Соломоном и сказал: «Ты не просил меня сделать тебя богатым, не просил у меня долголетия или победы над врагами, но ты просил себе только мудрости. Поэтому я сделаю тебя самым мудрым из людей. Сделаю тебя также и самым богатым, так что не будет на земле царя богаче и славнее тебя. А если будешь любить меня и служить мне, подобно Давиду, я дарую тебе и долголетие». Соломон проснулся. Как он радовался обещанию Божию! Он возвратился в Иерусалим и принес еще много жертв перед ковчегом Божиим. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать или рисовать картинку и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где прежде всего принес Соломон жертвы Богу? Второй вопрос. Что сказал Бог Соломону, явившись ему в первый раз? Третий вопрос. Что попросил Соломон? Четвертый вопрос. Почему Соломон нуждался в мудрости? Пятый вопрос. Был ли Бог доволен прошением Соломона? И шестой вопрос. Что обещал дать ему Бог, кроме мудрости? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам это по почте. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

Внезапно Питер вскочил и побежал к козам. Хайди едва успевала за ним, ей не терпелось узнать, что же такое случилось. Питер подбежал к обрыву. Если животное подходило к нему слишком близко, то могли сорваться и поломать себе ноги. Он заметил, что любознательная зеленушка направилась в ту сторону и уже стояла на краю пропасти. Мальчик бросился на землю и схватил ее за ногу. Удивленная зеленушка стала изо всех сил вырываться, рассержена тем, что ее так неожиданно задержали. Питер позвал Хайди, чтобы та помогла ему. Он никак не мог встать и боялся вывихнуть ногу косочки, упрямо рвущейся вперед. Хайди подбежала и моментально поняла, в каком опасности находится и Питер, и животное. Она тут же сорвала пучок душистой травы и, держа его под носом зеленушки, принялась уговаривать. «Пойдем, пойдем, зеленушка, ты должна быть хорошей. Посмотри, ведь ты можешь упасть туда и поломать себе ножки, и тогда они будут болеть». Запах травы и уговоры девочки привлекли внимание козочки. Она повернулась и начала есть из рук Хайди. В это время Питер поднялся и хватил зеленушку за ошейник с колокольчиком. Хайди взялась с другой стороны, и таким образом они вернули беглянку в стадо. Теперь, когда опасность миновала, Питер, продолжая держать козу, поднял хворостину, чтобы как следует ее наказать. А зеленушка, сообразив, что ее ожидает, попятила от страха. Хайди, увидев это, вскричала: «Нет, нет, Питер, ты не должен ее бить! Смотри, как она тебя боится!» «Она это заслужила!» – пробурчал Питер и опять поднял хворостину. Тогда Хайди бросилась к нему и негодующе затараторила: «Ты не имеешь права бить ее! Ей будет больно! Оставь животное в покое!» Питер удивленно посмотрел на грозную маленькую защитницу со сверкающими глазами и нехотя опустил руку. «Хорошо, не буду, если завтра ты еще раз угостишь меня сыром». Ему хотелось получить какую-нибудь выгоду. «Завтра я дам весь сыр и можешь забирать каждый день, я его не хочу», — быстро уступила Хайди,

Хлеба я тебе тоже дам, такой же большой кусок, как и сегодня. Но только ты должен пообещать, что никогда не будешь бить ни зеленушку, ни снежинку, никого другого». «Хорошо», — ответил Питер, — «мне все равно». И было видно, что он согласен. Зеленушку и та с радостью приединилась к своим подругам. Так незаметно день подошел к концу. Солнце уже собирался скрыться за горами. Вдруг Хади вскрикнула: «Питер! Питер! Все горит! Все в камне в огне и огромная снежная гора! Ой, посмотри, посмотри! Вон та высокая скала, вся красная! Ой, какой красивый огненный снег! Вставай, Питер! Смотри, огонь уже дошел до гнезда огромной птицы! Посмотри на горы! Посмотри на пихты! Все в огне!» «Это всегда так», — спокойно ответил Питер, продолжая сдирать кору с палки. «Но это не настоящий огонь». «Тогда что же это?» — скричала Хади, бегая по полянке, чтобы лучше рассмотреть прекрасное зрелище. «Что же это тогда, Питер?» — повторяла она. «Это само так получается», — объяснил Питер. «Смотри, смотри!» — закричала Хади с энтузиазмом. «Теперь все вокруг стало розового цвета. Посмотри на ту гору, покрытую снегом, и на ту с высоким острым пиком. Как они называются?» «У гор не бывает имен», — ответил он. «Ах, как красиво! Посмотри на тот малиновый снег, а на скалы! Как много там роз! Ох, они все вдруг стали серыми, все цвета вдруг исчезли! Питер, все исчезло!» Хади села на камень и расстроилась, как будто все это исчезло навсегда. «Завтра будет опять так же», — проговорил Питер. «Вставай, нам пора домой». Он свистом собрал коз, и они направились к дому. «И так каждый день? Увидим мы эту красоту завтра, когда пригоним сюда наших коз?» — спрашивала Хади, спускаясь с горы и держась к Питеру поближе. Она с нетерпением ждала ответа, надеясь, что он подтвердит ее надежды. «Большинство дней как этот», — ответил он. «Но будет ли так завтра?» — настаивала Хади. «Да, будет», — заверил ее Питер. Хади возвращалась наполнена новыми впечатлениями и мыслями, занимавшими ее до самого дома. Когда они пришли, дедушка сидел на скамейке под пихтами и, как обычно, поджидал Питера с козами. Хади подошла к нему, за ней следовали Белянка и Пушинка. Животные прекрасно знали своего хозяина. «Спокойной ночи! Пойдем завтра опять со мной!» — крикнул ей Питер. Ему очень хотелось, чтобы девочка пошла с ним на пастбище. Хади подбежала к нему и протянула на прощание руку, а затем, обойдя стадо, обняла снежинку за шею. «Спи спокойно, снежиночка, и помни, что завтра я опять буду с тобой, поэтому ты не должна больше блеять так жалобно!» Снежинка посмотрела на девочку и радостно поскакала за подругами. Хади повернулась к скамейке. «Ох, дедушка!» — воскликнула она еще на ходу. «Было так красиво! Пожары, розы на скалах и голубые и желтые цветочки! Посмотри, что я тебе принесла!» Хади развернула фартучек, в котором лежали цветы, вытряхнула их к ногам дедушки. Но бедные цветы, как они изменились! Хади не могла их узнать. Они совсем завяли, не осталось раскрыто ни одной цветочной чашечки. «Ой, дедушка, что с ними случилось?» — воскликнула удивленно Хади. — «Они совсем не такие были сегодня утром!» «Цветы любят расти на солнышке, в земле, чтобы их поливал дождик, а сорваны быстро вянут», — объяснил дедушка. «Тогда я больше не буду их рвать. Дедушка, а почему огромная птица кричала?» — продолжала расспрашивать девочка. «Иди и полезай в ванну, пока я надаю молока. Когда сядем ужинать, я тебе все расскажу». Хади послушалась, и позже, когда уже сидела на высокой табуретке рядом с дедушком, и перед ней стояла полная чашка молока, она повторила свой вопрос. «Почему, дедушка, огромная птица так кричала над нами?» «Она смеется над людьми, которые живут внизу в деревнях, потому что они шушукаются и сплетничают, подвигая друг друга недобрыми разговорами и злые дела. Она кричит им: если вы разойдетесь, каждый пойдет своим путем и будет жить здесь, на высоте, как я, то для вас же будет лучше». В голосе дедушки прозвучала горечь, и Хади казалось, что она еще яснее слышит крик дикой птицы. «А почему у гор нет имен?» — продолжала она задавать вопросы. «У них есть имена», —
— ответил дедушка. «Если ты опишешь мне, что ты видела, чтобы я понял, о какой горе идет речь, то я скажу тебе, как она называется». Хайди описала ему скалистую гору с двумя высокими вершинами. Да так точно, что дедушка пришел в восторг. «Точно, точно, я знаю!» И он сказал ее название. «А другие видела?» Тогда Хайди рассказал ему о горе со снежной вершиной. «Эту я тоже знаю!» Он назвал ее. «А как тебе? Понравилось на пастбище?» Хайди по порядку рассказала ему все, что произошло в этот день. Как было все прекрасно, и описала пожар, вдруг вспыхнувший повсюду под конец дня. Как горы светились, словно были объятым огнем. Потом постепенно превратились в розовые, побледнели, и, наконец, все цвета исчезли. Дедушка объяснил ей, что все эти чудеса сделало солнце. «Так оно прощается с горами на ночь и посылает им самые красивые цвета, чтобы они не забывали его до утра, когда солнце вновь появится». Хайди пришла в восторг от такого объяснения и едва могла дождаться следующего дня, чтобы можно было опять подняться наверх и посмотреть, как солнышко прощает с горами на ночь. А сейчас она должна идти спать. Всю ночь девочка видела во сне сияющие горы с яркими розами на камнях, а между ними бегала счастливая маленькая снежинка.

0: Глава 4. В гости к бабушке. На следующее утро солнышко было опять таким же ярким, как и обычно. Появился Питер с козами, и дети опять вместе отправились на высокогорные луга. Так проходил день за днем. Жизнь Хайди протекала среди цветов и высокой травы. Загоревшая и окрепшая под ласковыми лучами солнца, она была счастлива, как птичка, которая чувствует себя дома на любом дереве в лесу. Близилась осень. Ветер становился сильнее, завывал громче, и дедушка иногда говорил: «Сегодня ты должна остаться дома, Хайди. Внезапный порыв ветра может снести тебя со скалы и несет далеко в долину». Всякий раз Питер огорчался, когда слышал, что пойдет один. Мальчик теперь не представлял, как прожить этот длинный скучный день без Хайди. Да и кроме того, у него не будет сытного обеда. А козы в такие дни были особенно непослушными и упрямыми, словно выражали свой протест отсутствию Хайди. А девочка никогда не унывала. Везде, где бы она ни была, она находила что-нибудь интересное. Ей нравилось ходить на пастбище, наблюдать за козами, рассматривать красивые цветы, но также она любила проводить время с дедушкой, смотреть, как он стучит молотком, пилит и что-нибудь мастерит. А когда она видела, как дедушка делал золотистый круглый сыр из козьего молока, то восторг ее невозможно было передать. Хайди нравилось наблюдать за этим таинственным действом. Но все-таки больше всего внимания девочки привлекали пихты, когда они качались, а выли скрипели под мощными порывами осеннего ветра. Чем бы она ни занималась, она тут же все бросала и мчалась слушать эти неповторимые звуки. Она подбегала к деревьям и смотрела вверх, не в состоянии оторвать взгляда. Солнышко согревало ее все лето, теперь почти не появлялось. Хайди пришлось разыскать в шкафу теплые платья, носки и туфли, ведь с каждым днем становилось все холоднее. Но несмотря на холод, она не желала оставаться в домике и весь день проводила на воздухе. Скоро стало совсем холодно, и теперь Питер, пригоняя коз домой, частенько дышал на свои коченевшие пальцы, пытаясь отогреть их. Но вот наступил день, когда он совсем не пришел, потому что ночью выпал глубокий снег, и горы покрылись белым покрывалом. Нигде не видно было ни единого зеленого листочка. Хайди стояла возле окна, не решаясь выйти из дома. Снова пошел снег, его густые крупные хлопья падали и падали, пока сугробы не выросли до уровня окна, а снег продолжал идти, и они с дедушкой оказались замурованными в своей хижине. Хайди было весело. Она перебегала от одного окна к другому, удивляясь наступившей хижине темноте и гадая, занесет ли их дом целиком. Но этого не случилось. На следующий день метель прекратилась. Дедушка вышел и стал разгребать снег вокруг дома, собирая его в огромные сугробы, возвышающие как горы. Однажды дедушка с Хайди сидели перед камином, как вдруг послышалось громкое топанье. Дверь отворилась, и вошел Питер, отряхиваясь и стараясь сбить снег с обуви. Он весь был в снегу, потому что ему пришлось пробираться через глубокие сугробы. «Добрый вечер!» – произнес он. Затем подошел и сел как можно ближе к огню, стараясь согреться и не произнося больше ни слова. Но лицо его так и сияло от удовольствия. Хайди смотрел на него с удивлением. «Ну как дела, генерал?» — обратился к нему дедушка. «Теперь, потеряв свою армию, тебе придется взяться за ручку и тетрадь». «Почему он должен взяться за ручку и тетрадь?» — тут же с любопытством спросила Хайди. «Зимой он должен ходить в школу», — объяснил дедушка, «и учиться читать и писать. Оно немного трудно, но зато иногда помогает в дальнейшем. Разве я не прав, генерал?» «Да, конечно», — подтвердил Питер. Хайди не на шутку заинтересовалась школой, и у нее возникло много вопросов к Питеру обо всем, что он там видел и слышал. Разговор продлился долго. Питер за это время успел обсохнуть. Ему всегда было трудно выразить свои мысли словами, и сегодня, без сомнения, сложно отвечать девочке. Пока она обдумывала ответ на один вопрос, она уже задавала два новых. Во время их разговора дедушка сидел молча, только иногда его губы растягивались в улыбке, и можно было догадаться, что он внимательно слушает. «Теперь, генерал, ты уже немного обсох и согрелся. Пора и подкрепиться. Вставай, присоединись к нам». С этими словами он поднялся и достал из шкафа ужин, а Хайди придвинула табуретку к столу. С тех пор, как дедушка жил не один, ему пришлось мастерить кое-какую мебель. К стене он приделал лавку, поэтому для всех троих нашлись удобные места. Глаза Питера удивленно округлились, когда он увидел, что дядя Альм кладет ему большой кусок мяса на толстый ломоть хлеба. Давным-давно он уже не ел такой вкусной пищи. Как только они покончили с едой, Питер собрался домой, так как начинало темнеть. Он пожелал всем спокойной ночи, поблагодарил за обед и, собираясь выйти, вдруг повернулся и сказал: «Я приду в следующее воскресенье, а бабушка просила, чтобы ты тоже пришла навестить ее». Для Хайди была неожиданность, что она может пойти кому-то в гости. Теперь она не могла не думать об этом. И первое, что она сказала на следующее утро, было: «Сегодня я должна пойти к бабушке, она ждет меня». «Снег слишком глубокий», — ответил дедушка. «Сегодня не получится». Но Хайди очень хотелось пойти в гости. Она так увлеклась этой идеей, что не проходило и дня, чтобы она не повторяла: «Сегодня я обязательно должна пойти, ведь бабушка меня ждет». На четвертый день мороз за окном весело потрескивал, а снег покрылся твердой корой. Хайди обедала, сидя на своей высокой табуретке. Через окошко светило солнышко, и она со вздохом проговорила обычную фразу: «Сегодня я обязательно должна пойти к бабушке, а то она ждет меня слишком долго». Дедушка молча поднялся из-за стола, влез на сеновал и достал оттуда мешок, служивший Хайди одеялом. «Ну что же, пошли», — сказал он девочке. Она быстро оделась и выскочила на улицу. Старые пихты стояли тихо и величественно. Ветки их покрывал снег, сверкая и переливаясь на солнце. Хайди запрыгала от радости и закричала: «Иди сюда, дедушка, скорее! Посмотри, деревья все в золоте и в серебре!» Дедушка вытащил из сарая большие сани с сиденьем. Ими можно было управлять с помощью шеста, прикрепленного сбоку. Полюбовавшись вместе с Хайди красотой деревьев, он сел в сани и посадил девочку на колени. Затем укутал ее мешком и, придерживая левой рукой, взялся правой за шест. Оттолкнувшись, они поехали, да с такой скоростью, что Хайди показал, что они летят по воздуху, как птицы. Девочка восторженно кричала. Неожиданно сани остановились, и она увидела хижину, в которой жил Питер. Дедушка размотал мешок и высадил ее из сани. «Ну вот и приехали. Смотри, как только начнет темнеть, сразу домой». Он повернулся и стал подниматься в гору, таща за собой сани. Хайди открыла дверь хижины и вошла в маленькую темную каморку, в которой горел камин. На полке стояло несколько тарелок. Это была кухня. Она открыла следующую дверь и оказалась в другой комнатке. В отличие от дедушкиного пастушьего домика, состоящего из одной большой комнаты с земляным полом и сеновалом наверху, это был коттедж с маленькими отдельными комнатками. Но он был старый и ветхий. Возле стола Хайди увидела женщину, пришивавшую заплатку на жилетку Питера. В углу сидела сгорбленная старушка и пряла. Хайди сразу догадалась, что это и есть бабушка. Она смело подошла к прялке и сказала: «Добрый день, бабушка! Наконец-то я пришла! Вам кажется, что меня долго не было?» Старушка подняла голову и протянула руку, чтобы поздороваться с Хайди. Она на ощупь нашла ее ручки, задержала свои руки и сказала: «Это ты самая девочка, что живешь у дяди Альм? Ты Хайди?» «Да, да», — ответила Хайди. «Я только что приехала с дедушкой на санях». «В самом деле? Да у тебя ручки теплые». Она повернулась к дочери. «Бригитта, так что, дядя Альм сам приехал с ребенком?» Мать Питера отложила работу, поднялась из-за стола и стала внимательно разглядывать Хайди. «Я не знаю, мама, приехал ли он сам. В это трудно поверить. Девочка, возможно, ошибается». Но Хайди смело посмотрела на женщину и без всякого смущения сказала: «Я знаю очень хорошо, кто укутал меня в одеяло и кто привез меня сюда на санях. Это дедушка». Возможно, в том, что летом рассказывал нам Питер про дядю Альм, была доля правды, а мы сомневались, задумчиво сказала бабушка. «Но кто бы мог подумать, что это так? Я не верила, что малышка проживет там больше 3 недель. Как она выглядит, Бригитта?» Женщина внимательно рассматривала Хайди и теперь стала подробно описывать ее матери. «У нее стройная фигура Аделаиды, но глаза темные и волосы кудрявые, как у отца и деда. Я думаю, что она похожа на них обоих». В это время Хайди обходила комнату, внимательно разглядывая все вокруг. Вдруг она воскликнула: «Бабушка, одна из ваших ставней болтается! Я скажу дедушке, и он прибьет гвоздем, и все будет в порядке, а то может разбиться стекло. Смотрите, как оно хлопает!» «Ах, милое дитя!» — сказала старушка. «Я не могу видеть, но я слышу. И это и много других неполадок. Все в доме трещит и скрипит, когда дует ветер, и он свищет через все трещины и щели. Дом разваливается, и ночью, когда все спят, я часто не могу уснуть от страха. Боюсь, однажды он развалится и придавит нас. И нет ни одной души, кто бы отремонтировал его, ведь Питер еще ничего в этом не понимает». «Бабушка, как же вы не видите, что ставня болтается? Смотрите, она висит вон там!» Хади показала в сторону окна. «Ох, детка, к сожалению, я ничего не вижу», — с болью в голосе произнесла старушка. «А если я выйду на улицу и открою ставни, чтобы больше было света, тогда вы увидите?» «Нет, даже тогда не смогу. Никто не может вернуть мне свет». «Если вы выйдете на улицу, тогда уж точно увидите свет. Пойдемте со мной, бабушка, я вам покажу». И Хайди взяла за руку старушку. Она почувствовала жалость бабушке, что та находится без света. «Оставь это, дитя, я не в состоянии видеть и на улице, даже солнце. Никакой свет не может проникнуть в мои глаза». «Ну а летом, бабушка?» — спросила Хайди, все больше и больше волнуясь и стремляясь найти какой-нибудь выход. «Когда солнышко ярко-ярко светит и прощается с горами на ночь, то не загорается, а желтые цветы блестят как золото. Тогда вы сможете видеть. Для вас снова все станет ярким и красивым». «Ах, детка, не могу я больше видеть ни гор в огне, ни желтых цветов. Никогда больше на земле для меня не появится свет. Никогда!» При этих словах Хайди горько расплакалась. «Кто же может опять вернуть вам свет? Неужели никто?» Теперь бабушка старалась успокоить девочку, но это было непросто. Бабушка делала все, что только было в ее силах, чтобы как-то развеять переживания ребенка. Сердце ее сжималось от звуков искренних рыданий. Наконец она сказала: «Иди сюда, моя милая Хайди, иди, я тебе что-то скажу. Ты себе представить не можешь, как приятно слышать добрые слова, когда не в состоянии видеть. Мне доставляет большое удовольствие слушать, когда ты разговариваешь. Иди сюда, сядь рядышком и расскажи что-нибудь. Расскажи, что ты делаешь наверху и чем занимается дедушка. Я его очень хорошо знала раньше, но уже много лет ничего не слышала о нем, кроме того, что рассказывал Питер». Хайди быстро смахнула слезы и, успокоившись, села и сказала: «Бабушка, я скажу дедушке, и он обязательно что-нибудь придумает, чтобы ваш дом не разваливался». Бабушка молчала, а Хайди с увлечением начала описывать свою жизнь. Она рассказала о времени, которое провела в горах с Питером и козами, потом описала зимние дни. Она рассказывала, что дедушка может делать всякие вещи: табуретку, и стол, и ясли, в которые кладут сено для белянки и пушинки, и многое другое. Рассказала и о новой большой ванне, ее дедушка смастерил для Хайди, чтобы купаться в теплые дни. По мере своего повествования Хайди все больше и больше воодушевлялась, описывая, как словно по волшебству в дедушкиных руках из деревяшек появляются всякие чудесные вещички. Бабушка внимательно слушала и время от времени обращалась к своей дочери и говорила: «Ты это слышишь, Бригитта? Слышишь, что девочка говорит про дядю?» Вдруг раздался тяжелый топот за дверью, и в комнату вошел Питер. Увидев Хайди, он замер, удивленно раскрыв глаза, и широко заулыбался. «Как, парень, ты уже вернулся из школы?» — воскликнула бабушка. «Уже много лет у меня так быстро не пролетало время. Как у тебя дела с чтением, Питер?» «Так же», — ответил внук. Старушка вздохнула. «Что ж, я надеялась, что ты мне скажешь что-нибудь другое. Ведь в феврале тебе стукнет уже 12. «А что вы надеялись услышать?» — спросила Хайди. Ей было интересно, о чем говорила бабушка. «Ему бы пора уже хоть чуть-чуть научиться читать. Вон там наверху лежит старая книжка с гимнами. Я их не слышала уже долгое время и многое забыла. Надеюсь, что когда-нибудь Питер все-таки научится читать и прочтет их мне. Но для него это трудная наука». «Нужно зажечь свет, уже становится темно», — сказала мама Питера, все еще занимаясь ремонтом жилетки. «Для меня время тоже пролетело незаметно». Хайди вскочила со своего стула и протянула бабушке руку и сказала: «Спокойной ночи, бабушка. Если уже становится темно, я должна идти домой». Пожелав спокойной ночи Питеру и его маме, она направилась к двери. Но бабушка взволнованно воскликнула. «Подожди, подожди, Хади! Ты не должна уходить одна! Питер тебя проводит!» Она повернулась к внуку. «Питер, позаботься о девочке, чтобы она не упала, и смотри, не останавливайтесь, а то замерзнете. Есть ли у нее что-нибудь теплое, чтобы закутать как следует?»
1: «У меня ничего нет», — на ходу ответила Хади. «Но я уверена, что не замерзну».
0: С этими словами она выскочила на улицу и пошла так быстро, что Питер едва поспевал за ней. Это не успокоило бабушку, и она обратилась к дочери. «Беги за ней, Бригитта, ведь ребенок замерзнет в такую холодную ночь. Возьми мою шаль и беги скорее!» Бригитта выбежала за дверь, но дети, выйдя из дома, увидев идущего к ним навстречу дедушку. «Молодец, Хади, ты всегда должна так держать свое слово!» — проговорил дедушка и плотно укутал в ее одеяло. Поднял на руки и пошел наверх. Бригитта видела это и, возвратившись с Питером домой, рассказала все матери. Старушка, зная странностях дяди Альм, удивлялась не меньше ее. «Слава Богу, что он хорошо относится к ребенку! Позволит ли он ей опять прийти ко мне? Мне так хорошо с ней было, что за милое создание! Как весело она про все рассказывает!» Продолжала она восхищаться девочкой до самого вечера. Бригитта согласалась с тем, что говорила ее мать, а Питер только радостно кивал головой и, широко улыбаясь, повторял: «Я же вам говорил!» В это время Хади взахлеб рассказывала дедушке все подробности знакомства с семьей Питера. Но он не очень хорошо слышал ее голосок, раздававшись через несколько слоев ткани, и не мог разобрать, что она говорила, поэтому сказал: «Подожди, приедем домой, и тогда ты все мне расскажешь». Не успели они войти в дом, как Хади, освободившись от одеяла, сразу же приступила к главному. «Дедушка, завтра же мы должны взять молоток и длинные гвозди, пойти прибить бабушкину ставню и подремонтировать дом, потому что он весь дрожит и трещит на ветру».
2: «Мы должны? Мы должны?
0: Кто тебе это сказал?» – проворчал он.
1: «Никто не говорил, я это сама знаю»,
0: – ответила Хади. «Потому что он разваливается, и когда бабушка не спит, то дрожит от страха, думает, что каждую минуту дом может рухнуть прямо им на головы. Для бабушки теперь всегда темно, и она думает, что никто не может вернуть для нее свет. Но ты сможешь, дедушка, я уверена. Подумать только, как ужасно постоянно находиться в темноте. Да еще и дрожать от того, что дом может развалиться. И ей, кроме нас, никто не сможет помочь. Завтра же мы должны пойти и помочь ей. Мы пойдем, правда, дедушка?» Девочка прижималась к старику, заглядывала ему в лицо. Дедушка молча посмотрел на нее, а потом сказал: «Ладно, что-нибудь завтра сделаем. По крайней мере, постараемся». Девочка от радости запрыгала по комнате, выкрикивая на ходу: «Мы пойдем завтра! Мы пойдем завтра!» Дедушка сдержал слово. На следующий день после обеда он опять вытащил из сарая сани. И как вчера, высадил Хади возле двери пастушьего дома и сказал: «Иди! И как только начнет темнеть, выходи на улицу, я тебя встречу». Он положил мешок в сани, а сам пошел вокруг дома, внимательно его осматривая. Едва Хади открыла дверь и вбежала в комнату, как бабушка отозвалась от своего угла: «Это моя малышка? Она снова пришла?» От радости она выпустила нитки, и колесо прялки остановилось. Старушка протянула навстречу девочке обе руки. Хади подбежала к ней, а затем подвинула маленький стульчик поближе. И, усевшись, начала рассказывать и обо всем расспрашивать. Вдруг послышался стук, и бабушка так вздрогнула, что опрокинула прялку. Она испуганно вскричала: «Боже мой, вот и настал час! Дом рушится!» Хади попыталась ее успокоить. «Нет, нет, бабушка, не бойтесь, это дедушка стучит молотком. Он отремонтирует дом, чтобы вы больше не боялись». «Как же так? В самом ли деле это возможно? Неужели Бог не забыл нас?» — восклицала старушка. «Ты слышишь, Бригитта, этот шум? Теперь и я могу сказать, это стук молотка. Выйди на улицу, Бригитта. Если это в самом деле дядя Альм, скажи ему, чтобы он на минуту зашел к нам. Я хочу его поблагодарить». Бригитта вышла на улицу и увидела дядю Альм, который прибивал новые доски, укрепляя стену дома. Она подошла и сказала: «Добрый вечер, дядя. Мама и я хотим поблагодарить вас за доброе дело, что вы делаете для нас.
1: И она хотела бы сама выразить, как она благодарна. Я не знаю, кто бы еще это нам сделал. И мы не забудем вашу доброту, и хватит!» — прервал ее старик. «Сам знаешь, что вы думаете о дяде Альм. И без ваших слов. Иди в дом, я без тебя найду, где и что нужно сделать».
0: Бригитта тут же послушалась, потому что редко кто решался возражать ему. Обойдя дом, он по узенькой лестнице забрался на крышу и приколачивал там оторвавшиеся доски, пока у него не окончились гвозди. К этому времени начало темнеть, и не успел он спуститься с крыши и вытащить из сарая сани, как появилась Хайди. Дедушка опять обернул ее мешком, взял на руки и понес, как вчера, а сани потащил за собой. Он боялся, что девочка замерзнет, если посадит ее в них. И он нес ее на руках, крепко прижимая к себе. Так прошла зима. После долгих лет унылой жизни старушка наконец обрела то, что делало ее счастливой. Дни ее больше не проходили, как раньше, без радости и перемен, похожие один на другой. Теперь она жила в ожидании нового дня. Как только вставало солнышко, бабушка прислушалась к легкой поступи маленьких ножек. И когда слышала, что дверь открывалась и девочка входила в дом, она восклицала: «Слава Богу, ты опять пришла!» Хайди садилась рядом с ней и разговаривала обо всем. У нее это получалось так мило и непринужденно, что бабушка не замечала, как проходил день. И теперь уже не спрашивала Бригитту, как раньше. «Неужели день еще не кончился?» Когда девочка уходила и за ней закрывалась дверь, она восклицала: «Какой сегодня короткий день, правда, Бригитта?» И дочь ее всегда отвечала: «Да, ты права, мне кажется, что я только что убирала чашки после обеда». А старушка продолжала: «Господи, хоть бы ребенка не забрали от меня, и дядя Альм позволял бы ей приходить. Как она выглядит, Бригитта, не больна ли?» И та отвечала: «Она выглядит здоровой и свежей, как румяное яблочко». Хайди полюбила бабушку, и с тех пор, как поняла, что бабушка ослепла и никогда не увидит свет, сильно переживала. Но бабушка уверяла ее, что рядом с ней меньше ощущает тьму. И каждый погожий зимний день девочка спускалась вниз на санях. Дедушка привозил ее, не возражая. Он брал с собой молоток и другие инструменты. Много дней он трудился над тем, чтобы привести хижину в порядок. Дом теперь не скрипел. Ночи проходили тихо и спокойно. И бабушка спала так безмятежно, что не случалось уже много лет. Она повторяла, что никогда не забудет, что сделал для них дядя Альм.

Короткие рассказы для детей. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Не правда ли, вы тоже охотно расчесывали папу или дедушку, приносили им свои игрушки и без конца о чем-то расспрашивали? Дедушка как мог старался ответить на все ваши «почему». Вот маленький Фриц рассказывает. «Дедушка, мы вчера с бабушкой были в магазине. Там было так страшно красиво, и игрушек безумно много». «Фриц, как может страшное быть красивым? Если нечто страшное, значит нехорошее. Если же хорошее, то оно не может быть страшным. И что такое безумно? Безумцы – это люди, которые уже не могут рассуждать. Нельзя ведь так преувеличивать». «А что это такое преувеличивать?» — смело спрашивает Франц. «Это все чрезмерно раздувать. Например, в комнате сейчас уже прохладно, а Фриц скажет, что печь уже докрасна раскалена от жара. А в комнате все равно ужасно холодно. Это и есть преувеличение. Я вот хочу вам рассказать, что мне пришлось пережить, когда я был таким же малышом, как вы. Когда я утром просыпался, я чувствовал себя уставшим, как собака. Кофе был страшно горячим, хлеб в 10 раз тверже камня, а мясо в обед в 100 раз тверже самой твердой подошвы. Собака всю ночь по-сумасшедшему лаяла так, что я и полсекундочки не поспал. В школе урок арифметики был бесконечно длинным. Дорога в школу была бесконечной. Солнце летом жгло, как огонь. Вот так я каждый день, с утра до вечера, все преувеличивал. Но тут произошла одна история со сливовым пирогом. Он был таким вкусным, что я пожелал есть его всю свою жизнь. Мой отец украдкой подмигнул маме: «Давай ему каждый день только пирог со сливами». Сначала я обрадовался, но когда на третий день я получил все тот же пирог со сливами, я его не мог больше есть. «Ну, милый мальчик мой, ешь пирог», — сказал отец. Я ответил: «Я не могу его больше видеть». «Ага», — сказал отец, — «ты ведь хотел всю жизнь есть только этот пирог». И потом он прочитал мне из Библии такой текст: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Маленький Фриц совсем сконфузился. «Тысячу раз благодарю тебя, дорогой дедушка, за этот рассказ. Я никогда больше не буду преувеличивать». «Так», — сказал дедушка, — «разве ты умеешь считать до тысячи? Скажи лучше: большое спасибо, и этого достаточно, иначе ты снова преувеличишь». Давайте будем молиться. Попросим прощения у Господа за то, что часто преувеличивали. Попросим Его научить нас говорить только правду.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Мудрый суд». Однажды пришли к Соломону две женщины. Они поспорили между собой и теперь пришли к Соломону, прося рассудить их. Одна из женщин держала мертвое дитя в руках своих, у другой же на руках было живое дитя. Оба ребенка были еще очень малы, так что живой ребенок, которому всего несколько дней, не умел еще ни сидеть, ни смеяться. Женщина, имевшая на руках мертвого ребенка, была убита горем. Она сказала царю: «Я и эта женщина живем в одном доме, и кроме нас двоих в доме не было никого». Ночью, когда эта женщина спала, она нечаянно во сне задавила своего ребенка. Тогда она тихонько встала, подменила моего ребенка своим. Утром я проснулась, чтобы покормить своего ребенка, и увидела около себя это мертвое дитя. Но я сейчас же убедилась, что это не мой ребенок. Другая же женщина сказала: «Ты лжешь, твой ребенок мой, а мертвый твой». На это женщина ответила: «Нет, живое дитя мое, а мертвое твое». Которая из этих женщин говорила правду? Которая из них говорила ложь? Как мог Соломон узнать это? Кому следовало отдать живого ребенка? Но Бог соделал Соломона истинно мудрым, и он понял, которая из женщин говорила правду. Соломон приказал слуге: «Подай мне меч». Затем Соломон сказал: «Рассеките живое дитя на двое и дайте половину его одной, а половину другой женщине». Так как они обе считают его своим ребенком, то пусть достанется им каждой по половине его. Тогда одна женщина вскричала: «О, не умерщвляйте ребенка, а дайте его лучше этой женщине, только не убивайте его». Другая же сказала: «Рубите ребенка, пусть же не будет ни мне, ни тебе». Которая из этих двух женщин была матерью ребенка? Не была ли мать та женщина, которая сказала: «Не убивай его»? Мать скорее отдаст детей своих другим, только бы дети их были живы. Соломон узнал, кто была настоящая мать, и сказал слуге своему: «Отдай ей живого ребенка и не убивай его. Она родная мать его». Зачем велел Соломон рассечь ребенка надвое? Он действительно решил его убить? Нет, он только хотел испытать, что скажут на это женщины, и поэтому узнать, которая из них была мать живого ребенка. Не мудро ли было решение Соломона? Действительно, Бог соделал его мудрейшим из людей. Все израильтяне узнали, как Соломон рассудил женщин. Они дивились мудрости его и боялись обманывать его, видя, что Бог исполнил его мудростью своею. Ребята, а вы хотели быть мудрыми? Вы ходите в школу, чтобы научиться, что хорошо и что плохо. Но вы никогда не будете так мудры, как Соломон, потому что Бог обещал сделать его мудрее всех прочих людей. Но есть мудрость еще лучше мудрости Соломоновой. И эту мудрость вы можете получить, если вы ее будете просить у Бога. Что это за мудрость? Мудрость Духа Святого. Если Дух Святой пребудет в сердце вашем, вы будете знать Бога и любить Его. Бог обещал вам это дать. Просите, и дано будет вам. Ребята, очень хорошо, когда вы даете правильные ответы на вопросы и хорошо себя ведете. Но еще больше, мы все взрослые желали, чтобы вы любили Бога в сердцах ваших и старались угождать Ему. Это лучше даже мудрости Соломоновой. Вот такая история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Каким образом узнал Соломон, которая из двух женщин была мать живого ребенка? Второй вопрос.
Что сказала мать живого ребенка, когда Соломон велел рассечь его? Третий вопрос. Почему ее слова обнаружили, что она мать живого ребенка? Четвертый вопрос. Хотел ли Соломон действительно рассечь ребенка? Пятый вопрос. Какая мудрость выше мудрости Соломоновой? И шестой вопрос. Как можете вы, дети, получить эту мудрость? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

Глава 5. Два визита. Промчался год. Хайди исполнилось 8 лет. Беззаботная и счастливая, она с нетерпением и восторгом ожидала приближающую весну. Ей хотелось, чтобы теплый ветер поскорее смыл весь снег, и солнышко снова коснулось лучами земли. Хайди снова и снова вспоминались о длинные летние дни в горах. Ей казалось, что это самая большая радость, которую только можно желать. От дедушки она научилась обращаться с козами, и теперь Белянка и Пушинка следовали за ней повсюду, как две преданных собачки. Когда они слышали голос девочки, то громко радостно блеяли. За зиму Питер дважды приходил к дедушке с поручением от учителя из Дерфи, чтобы он привел Хайди в школу. Но оба раза дедушка просил Питера передать, что если учитель хочет ему что-то либо сказать, пусть приходит сам, а посылать Хайди в школу он не намерен. Наступил март, снег в горах поспешно начал таять. В проталинах выглянули подснежники. Старые пихты стряхнули тяжелое снежное покрывало и раскачивались наверху ветвями. Хайди радостно бегала вокруг дома, отмечая появившиеся изменения и сообщая дедушке, где проклюнулись первые листочки. Она не могла дождаться, когда все станет зеленым и горы покроются цветами. Однажды Хайди рассматривала первые побеги и вдруг увидела поднимающегося в гору пожилого господина, одетого во все черное. Тот заметил, что девочка испугалась и ласково сказал: «Не бойся меня, я очень люблю детей, дай ручку». «Ты, наверное, Хайди, я слышала о тебе, а где твой дедушка?» «Он сидит за столом и делает деревянные ложки», — ответила Хайди, открывая входную дверь. Посетитель вошел в избушку и направился к старику, склонившимся над своей работой. Это был пастор из Дерфи. Они с дедушкой раньше были соседями, когда тот жил в деревне, и хорошо знали друг друга. «Доброе утро, сосед!» — сказал гость. Дедушка удивленно поднял глаза, затем поднялся и ответил: «Доброе утро!» Подвинув стул гостю, он продолжал: «Если ты не брезгуешь деревянным стулом, то садись». Пастор сел. «Уже много времени прошло с тех пор, как я видел тебя, сосед». «А я тебя», — сухо ответил старик. «Я пришел к тебе сегодня, чтобы кое о чем поговорить», — продолжал пастор. «Думаю, ты догадываешься, что меня сюда привело». И с этими словами он посмотрел на девочку в дверях, с удивлением и интересом разглядывающую незнакомца. «Иди, Хайди, к козам», — сказал ей дедушка. «Отнеси им немного соли и будь там, пока я не позову». Хайди тут же исчезла. Ребенок должен был пойти в

0: школ еще в прошлом году, или, по крайней мере, этой зимой», — сказал пастор. «Учитель просил тебя об этом, но ты ее не отпустил. Что думаешь делать с ребенком, сосед?» «Я не собираюсь посылать ее в школу». Гость недоуменно посмотрел на старика, сидевшего на лавке, скрестив руки. На лице его отражалось упрямство. «Ты хочешь, чтобы она росла неграмотной?» «Я хочу, чтобы она росла и была счастлива с козами и птицами, кто не причинит ей зла и от кого она не научится ничему плохому». «Но ведь девочка не козленок и не птенец, она же человек!» «Ты прав, она не увидит зла от своих лестных друзей, но в то же время она не научится от них ничему полезному. И к тому же не должна расти безграмотной. Сейчас самое время для нее начать занятия». «Я пришел, чтобы ты подумал над этим. Это последняя зима, которую она была дома, но следующую должна посещать школу». «Она не будет», — спокойно и уверенно заявил старик. «Ты хочешь сказать, что тебя невозможно убедить? Неужели ты упрямо стоять будешь на своем?» В голосе пастора послышалось раздражение. «Ты немало побродил по свету, много видел и многому научился. Знаешь, сосед, я все-таки считал тебя более здравомыслящим». «Разумеется», — ответил старик. И появившаяся дрожь его в голосе показала, что он тоже начал раздражаться. «И вы хотите сказать, уважаемый пастор, что вы желаете, чтобы следующей зимой я посылал маленького ребенка вниз в этот собачий холод? Чтобы она шла через буран и снег? А потом возвращалась вечером, когда ревет ветер, когда даже взрослый не может устоять под его порывами и в мгновение ока может быть похоронен под лавиной снега? Возможно, вы не забыли ее мать, Аделаиду. Она была лунатиком, и с ней случались припадки. Не произойдет ли с девочкой подобное, если она вынуждена будет так напрягаться? И кто-то еще считает, что можно принудить меня послать ее на это? Я не побоюсь предстать перед любым судом справедливости в нашей стране. И тогда посмотрим, кто сможет заставить меня поступить иначе». «Ты абсолютно прав, сосед», — дружелюбно проговорил пастор. «Я понимаю, что отсюда посылать ребенка в школу просто невозможно. Вижу также, что она дорога тебе, так сделай ради нее то, что должен был давно сделать. Спускайся вниз, в Дерфи, и живи среди себе подобных. Какой образ жизни у тебя здесь? Одинокий, обозленный на Бога и людей? Если что-либо случится с тобой, кто сможет помочь тебе? Я не могу подумать о том, что ты можешь однажды замерзнуть в своей хижине. Не представляй, как девочка это переживет. У нее молодая кровь, а над головой хорошая крыша. Да позвольте мне, пастор, сказать, что я знаю, где найти дрова и умею их разжечь. Вы можете пойти и заглянуть в мой сарай. Огонь не гаснет в моей хижине всю зиму. А что касается того, чтобы жить внизу, то это далеко от моих стремлений. Люди ненавидят меня, а я их. Поэтому для всех лучше, чтобы я жил отдельно». «Нет, для тебя совсем даже не лучше, просто ты убедил себя в этом», — искренне возразил пастор. «А что касается людей, будто они недоброжелательно смотрят на тебя, это совсем не так. Поверь мне, сосед, если ты будешь искать мира с Богом и молиться о прощении там, где оно необходимо, увидишь, как люди изменятся к тебе, и самому станет легко». Пастор встал и протянул старику руку. «Я уверен, сосед, что на следующую зиму ты будешь с нами внизу, и как прежде мы будем добрыми соседями. Мне будет горько, если тебе придется сделать это под давлением. Дай мне руку и обещай, что ты придешь к нам и примиришься с Богом и с людьми». Дядя Ань подал пастору руку и ответил спокойно, но твердо. «Я знаю, что вы желаете мне добра, а что касается того, чтобы поступить так, как вы предлагаете, повторю, что уже сказал, школу я ребенка не отдам и жить среди вас не буду. Пусть Бог вразумит тебя». Пастор печально повернулся и, выйдя из хижины, стал спускаться в деревню. После обеда Хайди обычно спросила: «А теперь мы пойдем к бабушке?» «Не сегодня», — ответил старик. Весь день он не разговаривал, а когда на следующее утро Хайди задала тот же вопрос, он непредельно ответил: «Посмотрим». Не успели они убрать посуду после обеда, как появился еще один посетитель. На этот раз к ним пожаловала Дит. На голове ее была красивая шляпка с пером, а длинная юбка со шлейфом ворочалась по полу. Дедушка с интересом оглядел ее с ног до головы. Дид заранее приготовила приветливую речь и с порога начала восторгаться тем, как выглядит девочка. Она говорила, что едва узнала Хайди, и это является доказательством того, что дедушка за ней хорошо присматривал, и с ним она счастлива. Затем Дит сказала, что приводила ее ненадолго и теперь собирается забрать, потому что понимает, ребенок мешает дяде. Раньше она была не в состоянии держать девочку себя, но теперь появилась возможность удачно ее устроить. У людей, которым она прислуживает, есть очень богатые родственники, живущие во Франкфурте. У них единственная дочь, но она инвалид и передвигается по дому в коляске. Девочка очень одинокая, ей не с кем играть. Отец попросил найти ей подружку. Гувернантка рассказала Дит, какую девочку он хотел бы видеть рядом со своей дочерью. Она должна быть простой, не избалованной и не похожей на современных детей. Дит сразу же подумала о Хайди и описала ее гувернантке, а та сразу же согласилась взять ее в семью. Представить невозможно, какая это удача, ведь Хайди будет жить у этих людей, и если им понравится, ты когда-нибудь наконец замолчишь? Прервал ее дядя Альм, до сих пор терпеливо слушающим. «Ух!» — воскликнула Дит и от возмущения сорвала шляпку. «Можно подумать, что я говорю с вами об обыкновенных вещах. Да в Притягай не нашлось бы человека, который бы не благодарил Бога, если бы я принесла подобную новость». «Можешь отправляться со своей новостью куда угодно, мне она не нужна!» На этот раз Дит подскочила со своего места, как ошпаренная, и закричала. «Если это все, что вы хотите сказать, тогда мне придется вразумить вас. Девочке уже 8 лет, и она совершенно ничего не знает, а вы не позволяете ей учиться. Вы не пускаете ее ни в церковь, ни в школу, как мне сказали в Дерфи, а ведь она моя единственная племянница. Я ответственна за ее будущее, и если представляется такая возможность, только тот, кто не желает добра и ни о ком не заботится, оставается равнодушен. Но я не собираюсь сдаваться, вот так я вам и скажу». «Все в Дерфи будут на моей стороне, и нет ни одного человека, кто бы согласился с вами. А вам я посоветую хорошенько подумать, прежде чем обращаться в суд, если вы намереваетесь это сделать. Есть кое-что, я уверена, что вы вряд ли захотите вспомнить». «Замолчи!» – заревел дядя, и глаза его загорелись недобрым огнем. «Убирайся отсюда сейчас же, и чтоб я никогда больше не видел ни твоей шляпы, ни перьев, а тем более никогда не слышал твоего скверного языка». С этими словами он вышел из избушки. «Ты рассердила дедушку!» — сказала Хайди, беспокойно поглядывая на дверь, за которой скрылся старик. «Ничего, он скоро отойдет, собирайся!» — торопливо проговорила Дит. «Покажи мне, где твоя одежда!» «Я не пойду!» — ответила Хайди.
1: «Прекрати!» — раздраженно сказала Дит. Но затем, сменив тон, она продолжала еще сердито, но в то же время умоляюще. «Пошли, пошли! Ты понимаешь не лучше своего дедушки! Ты получишь столько всякого добра, о котором никто и не мечтал!» Она подошла к шкафу, вытащила вещички Хайди и завернула их в узелок. «Идем скорее, вот твоя шляпка, она правда потрепанная, но за неимением лучше сойдет. Надевай скорее и пойдем!»
0: «Я не пойду!» — повторила Хайди.
1: «Не будь такой глупенькой и упрямой, как коза! Мне кажется, что ты от них научилась упрямству. Послушай, ты видела, что дедушка рассердился и слышала, что он сказал? Он не хочет нас больше видеть. Он хочет, чтобы ты сейчас же ушла со мной и не должна сердить его еще больше. Ты представить себе не можешь, как хорошо тебе будет во Франкфурте, как много ты всего увидишь, а если тебе вдруг не понравится, ты вернешься».
0: «Я смогу вечером опять быть дома?» — спросила Хайди.
1: «О чем ты говоришь? Пойдем скорее! Я же сказала тебе, что ты сможешь вернуться, когда захочешь! Сегодня мы доберемся до Майтфилда, а завтра рано утром сядем на поезд. А когда ты захочешь, он в одно мгновение привезет тебя обратно, ведь он мчится, как ветер!» Дит взяла узелок с вещами девочки под мышку, схватила Хайди за руку и стала быстро спускаться вниз. Была ранняя весна, и козы еще не водили на пастбище. Питер продолжал ходить в школу в Дерфи, но временами устраивал себе каникулы, потому что не видел большого смысла в учебе. Бродя по окрестностям, он собирал крепкие палки, которые могли бы пригодиться. Подходя к бабушкиной хижине, Хайди и Дит увидели Питера. Он нес на плече большую связку толстых ореховых прутьев. Питер остановился и пристально следил за приближающими фигурами. Когда они подошли ближе, он воскликнул: «Ты куда, Хайди?»
0: «Я еду с Дит во Франкфурт, только ненадолго», — ответила она. «Но сначала я должна забежать к бабушке, ведь она ждет меня».
1: «Нет-нет, ты не должна останавливаться, уже слишком поздно», — строго сказала Дит, стараясь удержать вырывающуюся девочку. «Ты зайдешь к ней, когда вернешься, а сейчас мы должны идти».
0: Она потащила девочку за собой, опасаясь, что если Хайди вырвется, то она уже не сможет убедить ее уехать. Да и бабушка может помешать этому. Питер вбежал в хижину и швырнул на пол связку прутьев. Да так, что в комнате все задрожало. «Что случилось?» – вскричала перепуганная старушка. Мать, вскочившая со своего места от неожиданности, села опять, терпеливо следя за его действиями. «Что случилось, Питер? Почему ты так себя ведешь?» «Потому что она забрала Хайди!» – выпалил Питер. «Кто? Кто? Куда, Питер?» – беспорядочно повторяла бабушка, еще больше волнуясь. Она догадалась, что случилось, потому что незадолго до этого Бригитта видела, как Дид поднималась вверх к дяде Альму. Старушка торопливо поднялась, подошла к окну и, распахнув его, умоляюще закричала. «Дид! Дид! Не забирай нас ребенка! Не уводи ее!» Путницы, торопливо спускавшись с горы, услышали ее. Дид даже разобрала слова и еще крепче сжала руку Хайди. Девочка старалась высвободиться и воскликнула. «Бабушка зовет! Я должна пойти к ней!» Но Дид не намерилась отпускать ее и постаралась успокоить. Она говорила, что сейчас они торопятся, и если опоздают, то не смогут утром уехать во Франкфурт. Там так замечательно, Хайди очень понравится. А если она захочет вернуться, то сразу же это сделает и может что-нибудь привезти бабушке в подарок. Хайди успокоили эти слова, и несколько минут они шли молча, а потом она неожиданно спросила. «А что я смогу ей привезти?» «Мы должны придумать что-нибудь хорошее», — ответила Дид. «Может быть, мягкую белую булочку. Она будет очень рада, потому что она уже старая, и ей трудно есть грубый черный хлеб». «Она его всегда отдает Питеру. Я сама это видела. И говорит, что он слишком твердый для нее», — согласилась Хайди. «Давай поторопимся, ведь тогда мы скорее вернемся из Франкфурта. А может быть, даже сегодня я смогу принести ей белый хлеб». С этими словами Хайди побежала так быстро, что Дид едва поспевала за ней. Но девушка была рада, что ребенок больше не сопротивляется. Они приближались к Дерфи. Дид знала, что придется встретиться со многими знакомыми, которые обязательно будут задавать вопросы, и боялась, что девочка может опять переменить свое решение. Она крепко держала Хайди за руку, всем своим видом показывая, что торопится. На все вопросы она однообразно отвечала. «Извините, я не могу останавливаться, мы спешим. Идти еще довольно далеко». «Ты что, забираешь ее? Она что, уходит от дяди Альм? Поразительно, что она еще жива! Какая она стала краснощека!» Подобные восклицания доносились со всех сторон, и Дид была рада, что ей не приходится останавливаться и отвечать. Хайди не произносила ни слова. С этого дня дядя Альм стал еще более мрачным и неприступным. Когда он спускался вниз и проходил через Дерфи, неся за спиной мешок с сыром, он был похож на великана-людоеда. В руке он держал огромную палку, а над глазами нависали густые нахмуренные брови. До него доносились голоса женщин, обращавшихся к своим детям. «Осторожно! Уходи с дороги, а то дядя Альм схватит тебя!» Проходя через деревню, старик ни на кого не обращал внимания и молча шел в долину, где продавал сыр и покупал хлеб и мясо. Когда он исчезал из виду, жители деревни обычно собирались в кучку, и каждый считал своим долгом что-нибудь высказать по этому поводу. Люди говорили о том, насколько он стал диким, что теперь не отвечает ни на чьи приветствия. И в заключении все согласались, что это просто удача, что ребенка у него забрали. Они вспоминали, как девочка торопливо уходила, словно опасаясь, что дедушка догонит ее и вернет обратно. Только бабушка ничего не могла сказать против него. Тем, кто приносил ей работу и забирал готовую пряжу, она рассказывала, каким добрым и заботливым он был с девочкой, каким внимательным был к ней самой. Рассказывала она и о том, что он отремонтировал их разваливающийся дом. Все это повторялось Дерфи, но большинство людей, услышав эту историю, решили, что бабушка слишком старая и уже плохо соображает. Для старушки опять наступило печальное время, и не было дня, чтобы она не пробормотала. «Увы, все наше счастье и радости ушли вместе с этой крошкой, и дни теперь длинные и унылые. Господи, хоть бы мне увидеть Хайди еще разочек, прежде чем я умру!»
2: Глава 6. Новая глава о новых событиях.
0: Господин Сесман с дочерью Кларой жили во Франкфурте в большом доме, и так как девочка не могла ходить, она вынуждена была весь день проводить в инвалидной коляске. Клара находилась в классной комнате, которая, судя по разнообразным вещам, расставленным и разложенным вокруг, была любимой комнатой семьи. Здесь девочка занималась с учителем. Ее маленькое личико было бледным и осунувшимся. Девочка подняла добрые голубые глаза на стенные часы. Стрелки сегодня двигались особенно медленно, и Клара с едва заметным нетерпением спросила: «Фрейлин Роттермайер, разве еще не время?» За рабочим столом сидела строгая средних лет женщина, вышивая узор. На ней было странное свободное платье с накидкой, придававшее ее наряду некоторую торжественность. Голову украшал замысловатый куполообразный головной убор. Прошло уже несколько лет, как умерла хозяйка дома, и с тех пор управление было вверено фрейлин Роттермайер. Господин Сесман часто отлучался и оставлял ее полновластной хозяйкой с одним только условием, что голос его дочери будет решающим. В то время как Клара задала свой вопрос во второй раз, к парадной двери подъехали Дит с Хайди. Дит попросила кучера сходить узнать, можно ли увидеть фрейлин Роттермайер. «Это не мое дело», – проворчал в ответ кучер. «Позвони, и Себастьян ответит тебе». Дит нажала кнопку звонка, и в дверях появился Себастьян. «Можно мне увидеть фрейлин Роттермайер?» – спросила Дит. «Я не знаю», – ответил слуга. «Позвони еще раз, и Тинет будет здесь». С этими словами Себастьян исчез. Дит снова нажала кнопку. На этот раз в дверях показалась Тинет в маленьком белоснежном чепчике. Лицо ее скривилось в презрительной усмешке. «Что надо?» Не спускаясь с лестницы, спросила она. Дит повторила свой вопрос, и Тинет исчезла. Скоро она появилась опять и позвала. «Заходите, она вас ждет». Дит и Хайди поднялись по лестнице и вошли в классную комнату. За ними следовала Тинет. В дверях Дит робко остановилась, продолжая крепко держать Хайди за руку. Она не доверяла девочке, не зная, что можно от нее ожидать в следующий момент. Фрейлин Роттермайер медленно поднялась и направилась к девочке, предназначившейся в подруге Клары. По выражению ее лица можно было понять, что она не в восторге от ребенка. На Хайди было простое платьице, а на голове старая соломенная шляпка, почти потерявшая форму. Девочка нескрываемым удивлением разглядывала куполообразный головной убор дамы. «Как тебя зовут?» – спросила Фрейлин, пристально рассматривая девочку. «Хайди!» – прозвучал чистый, как колокольчик, голос. «Что? Как? Это не христианское имя для ребенка! Какое тебе дали имя, когда крестили?» – продолжала фрейлин Роттермайер. «Я не помню!» – ответила Хайди. «Что за манера отвечать?» – покачала головой леди. «Дит, она что, невоспитанная или просто дерзкая?» «С вашего позволения я отвечу за нее. Она очень смущается», — ответила Дит и тихонько подтолкнула Хайди за такой неудачный ответ. «Она не глупая и не дерзкая. Она просто не знает, что это значит, и говорит, что думает. Она впервые в господском доме и не имеет понятия о хороших манерах. Девочка очень сообразительная и быстро всему научится. Если фрейлин будет так добра, извините ее». «При крещении ей дали имя Аделаида в честь ее матери, моей сестры, которой нет живых». «Ну, это имя еще можно произнести», — ответила фрейлин. «Но я скажу тебе, Дит, я поражена, увидев, насколько она юная, ведь я говорила, что ищу девочку одного возраста с госпожой, с кем бы она могла учить уроки и проводить время. Фрейлин Клари сейчас немного больше 12. А сколько лет этому ребенку? Если фрейлин не позволит», — опять начала Дит скороговоркой, — «я сама потеряла точный счет ее годам. Она, безусловно, немного младше, но не намного. Я не могу утверждать, что мне кажется, что ей 10 или, по крайней мере, около этого». «Дедушка говорил, что мне 8», — вставила Хайди. Дит опять подтолкнула ее, но так как девочка не понимала, почему она это делает, то ни насколько не смутилась.
3: «Что? Только 8?» Сердито воскликнула фрейлин. 4 года? Слишком большая разница! Для чего мне такой ребенок? Чему ты училась? По каким книгам ты занималась?»
4: «Ни по каким», — ответила Хайди.
3: «Что? Как? Как же тогда ты училась читать?» Продолжала фрейлин.
4: «Я совсем не училась читать. Ни я, ни Питер».
3: «Помилуйте, ты не умеешь читать? Это правда?» — воскликнула фрейлин в ужасе. «Возможно ли это? Не уметь читать? Тогда же чему ты училась?»
1: «Ничему!»
0: — ответила Хайди с непоколебимой правдивостью.
3: «Леди!» — обратилась фрейлин к Дит после минутного молчания. «Я предлагаю, что это совершенно не то, о чем я тебя просила. Как только ты могла привести ко мне такого ребенка!»
0: Но Дит не так-то легко было смутить, и она возразила. «Если бы фрейлин позволила мне сказать, что ребенок подходит по все требования, которые были поставлены, ведь вы сказали, что хотите ребенка, не похожего на других, и я не в состоянии найти более подходящее всего множество детей, которых знаю. Они все похожи один на другого. И я подумала, что этот ребенок словно сотворен под ваше описание. Но мне пора идти, так как моя госпожа ждет меня. С вашего позволения я скоро опять загляну, чтобы узнать, как она себя ведет».
2: С низким поклоном Дит выбежала из комнаты и спустилась по лестнице. Фрейлин Роттермайер с минуту постояла в размышлении, а затем бросилась за Дит. Ведь если ребенок останется, то ей нужно кое-что узнать о ней.
0: Хайди все еще стояла у дверей. Все это время Клара молча наблюдала, а теперь, обращаясь к Хайди, попросила. «Подойди ко мне». Хайди подошла. «Как тебе хочется, чтоб тебя звали? Хайди или Аделаида?»
1: «Меня всегда звали только Хайди», — просто ответила девочка.
0: «Тогда и я буду звать тебя так. Это имя тебе подходит. Я никогда раньше не слышала этого имени, но я также не встречала и девочку, как ты. У тебя всегда такие короткие кудрявые волосы?»
1: «Да, наверное», — ответила Хайди.
0: «Ты рада, что приехала во Франкфурт?»
1: «Нет, но завтра я поеду домой и повезу бабушке белую булочку», — объяснила Хайди.
0: «Ой, какая ты интересная девочка!» — воскликнула Клара. «Тебя привезли сюда, чтобы ты осталась здесь и учила со мной уроки. Теперь это будет интересно, так как ты не умеешь читать. Часто уроки ужасно скучные, иногда мне кажется, что утро никогда не кончится. Знаешь, мой учитель приходит каждый день 10 часов утра, и мы занимаемся с ним до 2. Время идет очень медленно, иногда он вдруг берет книгу и подносит ее к самому лицу, словно он близорукий и плохо видит, но я знаю, что он просто хочет зевнуть. Фрейлин Роттермайер тоже часто вытаскивает свой носовой платочек и прикрывает им лицо, словно она расторгана услышанным, но это тоже от того, что она зевает. Мне тоже иногда хочется зевнуть, но я должна сдерживаться, потому что если фрейлин заметит, она тут же побежит за рыбьим жиром. Она заставляет меня принимать его и утверждает, что я опять становлюсь слабой, а я ненавижу рыбий жир и поэтому изо всех сил стараюсь не зевать. Но теперь будет намного интересней, потому что я смогу просто сидеть и слушать, пока ты будешь учиться читать».
2: Хайди с сомнением покачала головой.
1: «Ну что ты, Хайди, конечно же ты должна научиться читать. Все должны уметь, и мой учитель очень добрый, он никогда не сердится. Он все тебе объяснит, только смотри, когда он тебе будет что-нибудь объяснять, ты вопросом не задавай, а то он будет говорить до тех пор, пока тебя вообще не запутает. Позже, когда уже больше узнаешь, ты начнешь понимать, что он имел в виду».
2: В комнату вернулась фрейлин Роттермайер. Она не смогла догнать Дит и была этим сильно раздосадована. Возбужденная, она металась по комнате. Затем внезапно набросилась на Себастьяна, срывая на нем свой гнев. Он стоял возле стола, только что закончил раскладывая приборы, проверяя, все ли на месте.
3: «Ты можешь закончить свои размышления завтра утром? Поторопись, иначе мы вообще останемся без ужина!»
0: Набросилась она на удивленного таким поведением слугу.
2: Фрейлин выскочила из комнаты и позвала Тинет таким нетерпеливым тоном, что служанка спеша засеменила еще более мелкими шагами, чем обычно. Однако Тинет выглядела такой дерзкой, что фрейлин Роттермайер не решила сорвать на ней раздражение.
1: «Проверь, чтобы комната для новой прибывшей была готова», — проговорила фрейлин, тщетно пытаясь сдержаться.
0: «Все уже готово, осталось только вытереть пыль». В это время Себастьян, раздраженный словами фрейлин, распахнул двустворчатую дверь, подошел к Кларе и повез ее в столовую. Хайди приблизилась к нему почти вплотную, пристально заглядывая в лицо. Увидев ее внимательный взгляд, Себастьян вдруг рявкнул.
3: «Что ты во мне увидела необыкновенного? Что ты так уставилась?»
0: Он, конечно же, не позволил бы себе этого, если бы знал, что фрейлин наблюдала за ними.
1: «Ты очень похож на Питера», — ответила Хайди.
0: Фрейлин в ужасе вплеснула руками.
3: «Какое невежество!» — проговорила она вполголоса. «Она обращается к слуге, как к своему приятелю. В жизни не видала подобного!»
2: Фрейлин Реттермайл заняла свое место и взглядом указала Хайди на стул, стоящий напротив. За столом их было только трое, и Себастьян без труда мог обслужить каждую из них. Рядом с тарелкой лежала аппетитная белая булочка. Увидев ее, Хайди просияла. Девочка сидела, боясь пошевелиться, пока не подошел Себастьян. Он поставил перед ней тарелку с рыбой, а девочка подняла на него свои большие глаза и спросила: «Можно мне взять булочку?» Себастьян, метнув взгляд на Фрейлин, кивнул в ответ. Ему интересно было, какой эффект произнес этот вопрос на нее. Хайди тут же взяла булочку и спрятала в карман. Лицо Себастьяна скривилось. Он еле сдерживался от смеха, но не позволил себе рассмеяться. Слуга молча стоял позади Хайди. Он не имел права разговаривать или уйти до тех пор, пока она не положит пищу на свою тарелку. Хайди некоторое время удивленно смотрела на него, а потом спросила: «И это мне тоже можно есть?» Себастьян кивнул опять. «Тогда положи мне немножко». При этом приказании выражение его лица стало непередаваемо смешным, а тарелка в его руках подразнительно задрожала. «Можешь поставить тарелку на стол и уйти», — произнесла Фрейлин сердито. Себастьян тут же исчез, а она продолжала: «А что касается тебя, Аделаида, я вижу, что я должна научить тебя простейших правилам поведения». Фрейлин тяжело вздохнула. «Прежде всего, я начну с поведения за столом». И она стала перечислять девочке, как та должна себя вести. «И к тому же», — продолжала она, — «ты должна понять, что ни за столом, ни в любом другом месте ты не можешь обращаться к Себастьяну, словно он тебе равня. То же самое с Тинет, а ко мне ты должна обращаться так, как это делают другие. Клара же сама решит, как ты будешь звать ее». «Как? Конечно же, Клара», — вставила девочка. Затем последовали длинные наставления о поведении: когда вставать, в какое время ложиться спать, как входить и выходить из комнаты, как закрывать двери, об аккуратности и так далее. Во время этих перечислений глаза Хайди постепенно закрылись, потому что она была на ногах с 5 часов утра. Когда Фрейлин наконец перечислила все правила поведения, она сказала: «Аделаида, запомни все, что я сказала. Ты меня поняла?» «Хайди уже давно спит», — проговорила Клара. Лицо ее оживилось, а она не помнила в своей жизни такого интересного ужина. «Нет, это просто невозможно! Что мне придется перенести с этим ребенком?» Возмущенно воскликнула Фрейлин и так энергично нажала на кнопку звонка, что Себастьян и Тинет бежали в комнату, едва не сбив друг друга. С немалым трудом девочку разбудили, чтобы отвезти в спальню. Хайди пришлось пройти через классную комнату, потом спальню Клары, гостиную Фрейлин Реттермайер, и только тогда она оказалась в угловой комнатке, отведенной для нее.

Короткие рассказы для детей. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Псалом 145, стих 9. В горах в это время года уже лежит глубокий снег. Однажды вечером во двор дровосека через дремучий сосновый лес пришла девочка в легких летних туфельках, в оборванном платьице и стала играть с его тремя детьми. Жена, увидев в окно бедную девочку-оборванку, начала расспрашивать ее. «Откуда ты?» «Из Гутенберга». «А как зовут твоего отца?» «У меня нет отца». «А как зовут твою маму?» «У меня нет мамы». «Чья же ты будешь?» «Ничья», — сказала девочка печальным голосом. «Я останусь здесь и никуда отсюда не уйду». Девочка уже несколько лет ходила с нищими от деревни к деревне. А теперь они просто прогнали ее от себя. Когда дровосек вечером сел ужинать, девочка села рядом с ним за стол. Подошло время идти спать. Она легла на скамейку у печки и крепко уснула. Она просто осталась жить в бедной семье. Дровосек думал, как не тяжело прокормить еще и четвертого ребенка, но выгнать ее... «Я не могу». На третий день он сказал жене, «Все же я пойду к пастору. Может, он даст мне какой-нибудь совет?» Пастор, кроткий, благочестивый человек, похвалил дровосека за доброту. «Я постараюсь найти ей отца и мать. Вы не можете делить хлеб на четыре части. Кусочки получаются слишком маленькими». И пастор пошел к одному богатому человеку, сказал ему, «Не хотите ли вы получить подарок?» «Смотря что за подарок», — сказал богач. «Он послан нам, нашим небесным отцом. Если подарок от Бога, то он никогда не принесет вреда». Пастор рассказал историю девочки-сироты. «Хорошо», — согласился тот. «Если она послушная девочка и будет старательной в работе, я оставлю ее у себя, по крайней мере, до лета. В такой холод нельзя оставлять ребенка без крова». Девочка была послушной и благодарной, охотно посещала школу и помогала по дому, как только могла. Так жила сирота у богатого человека, пока не выросла и не стала самостоятельной. А жена дровосека не могла забыть эту историю, и каждый раз, когда выпадал первый снег, она вспоминала о дне, когда перед их домом появилась эта девочка. «Пусть сердито воет буря за окном. Хорошо вам, детки, в гнездышке своем. Но не всем такое счастье Бог дает. Есть на свете много бедных и сирот. У одних могила рано мать взяла, у других нет в зиму теплого жилья. Если ж вам придется встретить таковых, вы, как братья, детки, приголубьте их». Давайте мы поблагодарим Господа за то, что у нас есть папа, мама, одежда и еда. Попросим Господа послать это и тем, кто не имеет, а нам, чтобы Господь дал сострадательное сердце.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Храм». Вы помните, как Бог сказал, что Соломон построит дом Господень? Этот дом должен отличаться великолепием и называется храмом. У Соломона было заготовлено много всего необходимого для построения его – золота и серебра, железа и меди, камней и дерева. Было у него и много слуг, которые могли его строить. Давид, отец его, рассказал ему, как следовало построить храм. Но откуда знал все это Давид? Бог открыл это Давиду, и он все это записал. Соломон построил храм не на горе Сион, а на другом высоком холме Иерусалима. Перед началом постройки Соломон приказал приготовить большие груды камней. Затем слуги его срубили множество деревьев. Много было уже заготовлено и Давидом. Затем Соломон выстроил деревянные стены храма и покрыл верх его также деревом. Внутри же храма стены были покрыты золотом. Как красиво это должно быть! Как блистали эти стены при свете лампад светильника! Светильник, издававший свет, был сделан из золота. Соломон поставил в храме 10 столов для хлебов, а посреди его стоял золотой жертвенник, на котором воскурялся фимиам. Вокруг храма Соломон сделал двор, окруженный каменной стеной. Во дворе стояло 10 больших медных умывальников, в которых умывались, приносимые в жертву животные. Один из умывальников был больше других. Сделал Соломон также 20 медных валов, на которых стоял умывальник. Он был наполнен водою, там омывались священники. Во дворе был еще поставлен большой медный жертвенник, который велел сделать Соломон. Он был так велик, что на нем можно было приносить жертву одновременно несколько ягнят, волов и козлят. Наконец храм был готов. Такого здания еще не существовало в мире. Он не мог переноситься с одного места на другое, как переносились в пустыне скинии. Соломон хотел, чтобы храм всегда оставался в Иерусалиме. Он был намного больше скинии. Когда храм был построен, Соломон собрал в нем весь народ. Священники принесли ковчег и поставили его в небольшое отделение храма, которое называлось Святое Святых. Большая дверь вела из святилища Святое Святых. Она закрыта была большой завесой. Два очень больших ангела из дерева, покрытого золотом, были также Святое Святых, кроме двух золотых херувимов, находившихся на крыше ковчега. Изображения двух больших ангелов стояли Святое Святых, крылья херувимов распростерты и касались стен. Священники поставили ковчег под сень крыльев херувимов. В Святое Святых никто не мог ходить. Большая дверь и завеса закрыли вход в него. Другая часть храма была полна священников и певцов, одетых в белые одежды, с арфами и другими музыкальными инструментами в руках. Некоторые из священников трубили в трубы и пели: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Как только священники вынесли ковчег в Святое Святых и стали священники и певцы прославлять в храме Бога, сам Господь явился в облаке, и наполнился храм славою Господнею так, что священники и певцы должны были выйти из храма в двор. Как радовался Соломон, что Господь вошел в храм, который он для него построил. Соломону отрадно было видеть сияние славы Божьей, наполнивший храм. Соломон же стоял на высоком медном возвышении, поставленном около медного жертвенника во дворе, и весь народ видел его. Соломон встал на колени и простер в молитве руки свои к Богу. Долго молился он. Он просил Бога всегда снисходить к молитвам израильтян, которые будут взывать Богу в этом храме, в скорбях своих или в раскаянии сердца своего, и прощать грехи их.
Когда Соломон окончил молитву свою, сошел с неба огонь и сжег жертвы, расположенные на жертвеннике. Народа огонь не коснулся, он сжег только жертвенных животных. Бог послал с неба огонь, чтобы показать народу, что жертвоприношения и молитвы их угодны Богу. Когда народ увидел огонь и славу Божью, наполнившую храм, они пали ниц и прославили Бога, восклицая: «Он благ, ибо вовек милость Его». Затем народ разошелся по домам, но с этих пор они часто приходили в храм, чтобы приносить жертвы и молитвы Богу. Ночью и днем в храме раздавалось чудное пение. Слышались звуки музыкальных инструментов. Храм является благословенным местом, потому что здесь народ славит Бога и видит славу Его. Но есть еще более чудное место, где все мы будем однажды. Там сияние славы Божьей будет сильнее сияния солнца. Там звучит вечная хвала Богу. Хотите ли вы попасть туда, дети? Что для этого следует вам сделать? Вы должны для этого просить Бога простить вам грехи ваши и даровать Духа Святого. Почему услышит Бог молитвы ваши? Потому что Господь Иисус Христос умер на кресте. Бог обещал Сыну Своему, что Он будет исполнять молитвы, к Нему возносимые. Бог не может нарушить обещание свое. Молитесь же, дети, говоря: «Исполни Божье обещание, тобою дарованное, Сыну Твоему. Прости мне грехи ради имени Его». Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Из чего построил Соломон храм? Второй вопрос. Что он поставил в храме? Третий вопрос. Что он поставил во дворе храма для омовения животных? Четвертый вопрос. Что поставил он во святое святых? Пятый вопрос. Почему должны были удалиться из храма священники, внесшие в святое святых ковчег Божий? Шестой вопрос. Кто произнес молитву громко перед лицом всего народа? Седьмой вопрос. О чем просил Соломон?

Глава 7. Первый день во Франкфурте. Утром, открыв глаза, Хайди не сразу сообразила, где она находится. Девочка старательно протерла глаза и осмотрелась. Она сидела на высокой белоснежной кровати, стоящей в углу просторной комнаты. Через длинные шторы проникал свет. Возле окна стояли два стула, покрытые цветным гобеленом, и диван с такой же обивкой. Напротив

0: него стоял круглый стол. В углу девочка увидела умывальник с какими-то вещечками на нем. Теперь Хаги вспомнила, что она находится во Франкфурте. Все, что произошло вчера, вдруг мгновенно всплыло в ее памяти. И, наконец, она вспомнила и те наставления, которые давала ей вчера экономка. Хаги соскочила с кровати, быстро оделась, подбежала к одному окну, затем к другому. Ей очень хотелось посмотреть на окрестность. Она почувствовала себя птичкой в клетке. Но шторы казались слишком тяжелыми. Отодвинуть их она не смогла. Тогда она залезла под них и попыталась добраться до окна. Но окна были слишком высоко. Голова ее находилась на уровне подоконника. И выглянуть наружу ей не удалось. Тщетно девочка перебегала от окна к окну. Но кроме стен других домов ничего не видела. Хайди объял ужас. Было еще очень рано, но она привыкла вставать с рассветом и сразу же бежать на улицу. Ей хотела знать, голубое ли сегодня небо, поднялось ли же солнце над горами, раскачиваются ли старые пихты и открыли ли цветочки свои глазки. Как птичка, впервые оказавшись в клетке, мечется из стороны в сторону, пробуя прочность каждой проволочки, проверяя, не сможет ли она опять вырваться на свободу, мечталась Хайди. Девочка попыталась открыть окна, но у нее ничего не получилось. Она не могла смириться с тем, что кроме других домов ничего больше не видит. Ведь где-то снаружи должны быть зеленая трава и последние островки еще не растающего снега в расщелинах гор. Хайди прилагала все усилия. Она подсовывала свои маленькие пальчики под тяжелую раму, стараясь ее приподнять, но все было бесполезно. Убедившись, что ничто не сможет сделать, девочка решила выбежать на улицу и найти зеленую траву, но вдруг вспомнила, что вчера около дома она видела только камни. Размышление ее прервал стук в дверь, которая тут же отворилась, и Тинет, просунув голову, сказала: «Завтрак готов!» Хайди представления не имела, что это за объявление и как на него реагировать, но выражение лица Тинет нисколько не располагало к расспросам. Девочка молча выдвинула стул из-под стола, подвинула его к углу и села, терпеливо ожидая, что же будет дальше. Вскоре послышался суетливые шаги фрейлин Реттермайер, по всей вероятности уже выходившей из себя. Увидев ребенка, она произнесла: «В чем дело, Аделаида? Ты что, не понимаешь, что значит завтрак? Сейчас же иди за мной!» Теперь Хайди не представляла трудности понять, что от нее требуется, и она тут же последовала за фрейлин. Клара уже сидела за столом и встретила Хайди с дружеским взглядом. Лицо ее было живее, чем обычно. Она ожидала, что этот день принесет ей интересные приключения. Завтрак прошел спокойно. Когда он окончился, Клару отвезли в классную комнату, а Хайди фрейлин приказала идти вместе с Кларой ожидать учителя. Как только девочки остались одни, Хайди спросила: «Как отсюда можно посмотреть на землю?» «Ты должна открыть окно и выглянуть наружу», — удивленно ответила Клара. «Но окно не открывается», — печально возразила Хайди.
1: «Открываются»,
0: — заверила Клара. «Только ты сама не сможешь это сделать. Я тоже не могу. Но попроси Себастьяна, и он откроет». Хайди обрадовалась такому ответу. Теперь Клара стала расспрашивать о том, где она жила. Хайди с восторгом рассказал ей про горы, про коз и зеленые луга, усыпанные разными цветами. Пришел учитель. Однако фрейлин Реттермайер не проводила его, как обычно, в классную комнату, а повела в столовую, где поведала ему о своих переживаниях. Она описала положение, в котором оказалась. Фрейлин призналась, что сама написала мистеру Сесмонту о том, что его девочке нужна подружка. Втайне, конечно же, фрейлин надеялась, что прежде всего ей самой будет легче и не придется постоянно придумывать, чем бы развлечь больную девочку. Отец ответил, что он не возражает против подруги дочери, но чтобы к ней относились точно так же, как и его собственному ребенку. Он не потерпит, чтобы над ребенком издевались или унижали. На что фрейлин заявила, что это совершенно лишнее замечание, никто в доме этого не посмеет. Но потом она рассказала, как ужасно ее провели, принялась перечислять все необразимые проступки, в которых девочка была виновата. И теперь учитель не только должен начинать с алфавита, но и с самых элементарных наставлений относительно повседневной жизни. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это чтобы учитель высказал свое мнение о том, что девочкам вместе заниматься нельзя, так как разница в назначении слишком большая. Это будет хорошим поводом, чтобы избавиться от ребенка. Только в таком случае мистер Сесмос согласится отправить девочку домой. Но без его приказания фрейлин ни за что не решится этого сделать. Учитель был осторожным человеком и не собирался выполнять желания фрейлин. Он постарался успокоить ее и заверил, что если девочка отстает в чем-то, то обязательно она должна превосходить в другом. А ежедневные занятия помогут сократить разницу в знаниях. Когда фрейлин убедилась, что он не собирается поддержать ее и, по всей вероятности, согласен начать с самого начала, она открыла дверь в классную комнату и, пропустив учителя, торопливо закрыла. Она не хотела входить, представляя весь ужас этих занятий. Гувернантка кружила по столовой, придумывая, как слугам обращаться к Аделаиде. Хозяин написал, что к ней должны относиться как к его собственному ребенку. «Это касалось слуг», — решила она. Однако ей не пришлось долго размышлять над этой проблемой, так как вдруг из классной комнаты послышался шум, словно что-то упало. Вслед за грохотом она услышала неистовый крик Себастьяна. Фрейлин пробилась в классную комнату. На полу лежала куча из книг, тетради, чернилицы и скатерти. Из-под нее бежал тоненький ручеек чернил. В Хади комнате не было. «Вот, пожалуйста, что я вам говорила!» Разведя руками, закричала фрейлин. «Скатерть, книга, рабочая папка! Все в чернилах! И я уверена, что все это натворила несчастная девочка!» Учитель стоял растерянно, глядя на этот погром. Однако Клара выглядела так, словно это доставило ей большое удовольствие. «Да, это Хайди!» — воскликнула девочка. «Но она это не нарочно, и ее не стоит наказывать! Она вскочила, чтобы убежать, и нечаянно потащила за собой скатерть, поэтому все упало!» «Проезжали автомобили, и, возможно, она их никогда не видела. Потому все и произошло».
1: «Разве не об этом я говорила? Она не имеет никакого понятия ни о чем. Даже не знает, что во время урока должна спокойно сидеть и слушать. Ну где этот несчастный ребенок? Она не могла убежать совсем? Что мне скажет хозяин?»
0: Гувернантка выскочила из комнаты, побежала вниз по лестнице. Внизу широко распахнув дверь стояла Хайди, удивленно разглядывая улицу.
1: «Что ты делаешь? О чем ты думаешь, когда выбегаешь из комнаты таким образом?» — закричала фрейлин Нортенмайер. «Мне послышался шелест пихтовых деревьев, но я не вижу их. Где они? И больше их не слышу!» — сказала Хайди разочарованно.
0: Она смотрела направление удаляющих автомобилей, звук которой приняла за шум ветра. В восторге она пробежала сюда, чтобы посмотреть на них, но, увы...
1: «Пихтовые деревья? Ты думаешь, что мы в лесу? Что за несуразная идея в твоей голове? Сейчас же иди наверх и посмотри, что ты натворила!»
0: Хайди повернулась и медленно пошла за гувернанткой. С изумлением смотрела она на учиненный погром. Девочка с таким восторгом и радостью бежала, чтобы посмотреть на деревья, что совершенно не заметила, как все потащила за собой.
1: «Я прощаю тебя на первый раз, но чтобы этого больше не было!» — сухо произнесла фрейлин, указывая на пол. «Во время урока ты должна сидеть спокойно и быть очень внимательной. Если этого не можешь, то я вынуждена буду привязать тебя к стулу. Ты поняла?»
0: «Да», — ответила Хади, — «я больше не буду шевелиться». Вошли Себастьян и Тинет, чтобы привести комнату в порядок. Учитель распрощался со всеми и ушел, так как урок в этот день проводить не было возможно. После обеда Клара обычно отдыхала, и в это время, как сказала гувернантка, Хади могла развеяться, как ей вздумается. Когда Клару посадили в коляску, а гувернантка скрылась в своей комнате, Хади задумалась, чем бы ей заняться. Девочка вышла в коридор и остановилась напротив двери в столовую, поджидая Себастьяна. Через несколько минут он вышел из кухни с чайной посудой на подносе. Хайди подошла и обратилась к нему так, как учила его фрейлин. Себастьян удивленно посмотрел на нее и сухо спросил.
1: «Чем я могу помочь?»
0: «Я только хочу попросить тебя о чем-то. Это совсем не такое плохое, как утром», — сказала Хайди, изо всех сил желая расположить его к себе. Она видела, что Себастьян не в добром расположении и думала, что это все из-за чернил и беспорядка, устроенного утром.
1: «Наверное, но прежде я бы хотел знать, почему ты ко мне так обращаешься?» — ответил Себастьян. «Фрейлина Роттермайер сказала мне, чтобы я всегда так к тебе обращалась». На это Себастьян расхохотался, что очень удивило Хайди. Он наконец-то понял, что она всего-навсего исполняет приказания. Дружеским тоном он спросил: «Что же мисс хочет?» Теперь настала очередь Хайди, и она возразила: «Меня зовут не мисс, а Хайди». «Возможно, но фрейлин приказала мне так обращаться к тебе». «В самом деле? Ох, тогда, наверное, придется меня звать так», — со вздохом согласилась Хайди. Она уже заметила, все, что бы ни сказала фрейлин, становилось непреложным законом. «И теперь у меня будет три имени», — девочка опять вздохнула. «О чем же маленькая мисс хотела меня попросить?» — опять спросил Себастьян, подходя к шкафу, чтобы расставить посуду. «Как можно открыть окно?» «Как?» «Вот так!» И Себастьян распахнул большое окно. Хайди подбежала к нему, но она была еще слишком маленькой, чтобы выглянуть наружу. Ее голова едва достигала подоконника. «Теперь мисс может посмотреть на то, что происходит внизу», — сказал Себастьян, поднося высокий деревянный стул. Хайди забралась на него с нетерпением, ожидая видеть то, о чем мечтала. Но она тут же отвернулась, на лице ее отразилось разочарование. «Там ничего нет, кроме печальных улиц!» Печально пробормотала она. «А если я пойду на другую сторону дома и посмотрю оттуда, что я увижу, Себастьян?» «Ничего, кроме того, что ты видишь здесь», — ответил он. «Тогда куда же мне пойти, чтобы увидеть долину?» «Тебе придется забраться на высокую башню, как вон та, с золотым куполом. Оттуда ты сможешь увидеть далеко». Хайди быстро спрыгнула со стула, подбежала к двери, спустилась по лестнице и вскоре уже бежала по улице. Однако все казалось не так просто, как она думала. Из окна башня казалась не очень далеко, но теперь, несмотря на то, что она пробежала уже почти всю улицу, она нисколько не приблизилась к башне. А вскоре девочка вообще потеряла ее из виду. Хайди повернула на другую улицу и бежала все дальше и дальше, но башни не было. Она пробегала мимо людей, но они, казалось, спешили, и Хайди не решилась спросить дорогу. Неожиданно на углу она увидела мальчика с шарманкой на спине, а в руках он держал какое-то необычное животное. Хайди подбежала к нему и спросила: «Где башня с золотым куполом?» «Не знаю», — последовал ответ. «Кто же мне покажет?» «Не знаю». «А ты знаешь другую церковь с высокой башней?» «Да». «Тогда пойдем, покажешь мне». «Сначала скажи, что ты мне за это дашь?» И с этими словами мальчик протянул руку. Хайди пошарила по карманам и вытащила карточку с изображением гирлянды красных роз. Она некоторое время молча смотрела на нее, так как девочка совсем не хотелось расставаться с ней. Эту карточку сегодня утром подарила Клара. Но посмотреть вниз на долину и увидеть зеленые склоны... «Вот это!» — сказала Хайди, протягивая карточку. «Хочешь?» Мальчик убрал руку и покачал головой. «Тогда что же ты хочешь?» С радостью засовывая карточку обратно в карман, спросила девочка. «Деньги. У меня нет деньги. Но у Клары есть. Я уверена, что она даст мне немного. Сколько ты хочешь?» 2 пфенига. Тогда пойдем». Они вместе отправились вдоль улицы, и Хайди принялась расспрашивать мальчика, что он несет на спине. Он ответил, что это шарманка, которая издает красивую музыку, когда поворачиваешь ручку. Вскоре они казались перед старинной церковью с высокой башней. Мальчик остановился и сказал: «Вот она». «Ну как же я войду внутрь?» И Хайди посмотрел на запертую дверь. «Не знаю». «Может быть, мне позвонить как Себастьяну?» «Не знаю». В это время Хайди увидела колокольчик, висящий на стене. Она взялась за веревку и дернулась изо всех сил. «Если я пойду наверх, то ты должен стоять здесь и ждать меня, потому что я не знаю, как идти обратно, а ты мне покажешь». «А что ты мне за это дашь?» «А что ты хочешь?» «Еще 2 пфенига». Они услышали, как в двери повернулся ключ, и кто-то изнутри открыл тяжелую скрипящую дверь. На пороге появился старик. Он удивленно посмотрел на детей, и лицо его приняло сердитое выражение. Он стал ворчать. «Зачем это вы звоните? Разве не видите, что написано над колоколом? Для тех, кто хочет подняться на башню!» Мальчик молча указал на Хайди, а она смело ответила: «Но я хочу подняться на башню!» «Что тебе там надо? Тебя кто-то прислал?» «Я хочу подняться наверх, чтобы посмотреть вниз», — ответила Хади.
2: «Сейчас же иди домой и не вздумай опять затеивать со мной такие шутки! Не то это тебе так просто не пройдет!»
0: С этими словами старик повернулся и уже хотел захлопнуть дверь, но Хади ухватилась за его пальто и умоляюще проговорила:
1: «Позвольте мне подняться, только один разочек!»
0: Старик оглянулся и, увидев молящие глаза, взял ее за руку и, сменив тон, сказал: «Ну что ж, если ты на самом деле очень хочешь, тогда я поведу тебя». Мальчик сел на ступеньки, всеми своим видом показывая, что он согласен подождать и здесь. Держась за руку старика, Хади поднималась с ним выше и выше. Ступеньки постепенно становились уже, и, наконец, они достигли верхней. Старик поднял Хади, и она выглянула в окно.
2: «Теперь ты можешь посмотреть», — сказал он. Внизу было море крыш, башен и печных труб. Девочка отшатнулась от окна и проговорила печальным разочарованным голосом:
1: «Это совсем не то, что я ожидала увидеть!»
2: «Видишь, такой ребенок, как ты, не понимает ничего в пейзажах. Пойдем вниз и не вздумай второй раз звонить!»
0: Он поставил ее на пол и, повернувшись, первым стал спускаться вниз. На повороте, где ступеньки становились шире, находилась дверь, ведущая в комнату сторожа, а лестничная площадка выходила на металлическую наклонную крышу. В углу стояла корзина, напротив которой сидела большая серая кошка. Увидев людей, она предостерегающе вздыбилась, словно предупреждая, чтобы они не вздумали касаться ее семейства. Хади становилась в удивлении, она никогда в жизни не видела такую громадную кошку. В башне было много мышей, поэтому кошке здесь жилось совсем неплохо. Старик, заметив, что Хади застыла от изумления, проговорил: «Она не тронет тебя, пока я здесь. Пойдем, ты можешь посмотреть котят». Хади подошла к корзинке и стала восторженно разглядывать их.
1: «Ох, какие хорошенькие маленькие котятки!» – проговорила она, переходя с одной стороны корзины к другой, чтобы рассмотреть каждого из 8 котят.
0: Они кувыркались, ползали и падали друг на друга.
2: «Ты хочешь котенка?» – спросил старик, с удовольствием наблюдая за радостью ребенка.
1: «Чтобы он был моим?»
0: Она не могла поверить в такое счастье.
2: «Ну, конечно! Если хочешь, можешь забрать всех, если у тебя есть для них место!»
0: Старик обрадовался возможности избавиться сразу от всех котят. Хади едва могла поверить. «Конечно же, в таком большом доме для них достаточно места. Да и как удивится и обрадуется Клара, когда увидит эти прелестные маленькие комочки!»
1: «Но как же я могу их взять?»
0: И она стала обдумывать, сколько котят сможет унести в руках. В это время кошка сердито фыркнула на нее, и Хади прыгнула.
2: «Я и принесу их тебе, если ты мне скажешь, куда», — сказал старик, поглаживая кошку, чтобы успокоить. Она была его старым другом, и уже много лет они жили в башне вместе.
1: «Большой дом господина Сесмана, на двери которого золотая собачья голова со звонком во рту», — объяснила Хади.
0: Такое подробное объяснение не требовалось старику, потому что уже много лет он прожил здесь и знал каждый дом в округе.
2: «Я знаю дом», — сказал он. «Когда тебе их принести и кого спросить? Я уверен, что ты не из семьи Сесмана».
1: «Нет, но Клара очень обрадуется, если я принесу ей котят».
0: Старик уже собрался спускаться, но Хади не могла оторваться от пушистых комочков.
1: «А мне можно взять хотя бы одного или двух с собой? Одного для меня, а другого для Клары!»
2: «Ну тогда подожди», — проговорил старик и отнес кошку в свою комнату. Поставил ей чашку с едой, он вышел и закрыл дверь. «Теперь бери двух».
0: Глаза Хади сияли от счастья. Она взяла одного белого котенка, а другого полосатого и засунула их в карманы. Теперь девочка могла спускаться дальше. Мальчик все еще сидел на ступеньке, и когда старик закрыл за ней дверь, Хади спросила:
1: «Куда идти к дому мистера Сесмана?»
2: «Не знаю», – последовал ответ.
0: Хади стала описывать ему входную дверь, ступеньки, окна, но мальчик только молча покивал головой.
2: «Послушай», – продолжала Хади, – «из одного окна виден большой серый дом, вот с такой крышей». И Хади пальчиком провела зигзообразную линию. При этом описании мальчик оживился. По всей вероятности, он пользовался подобными приметами. Он бросился бежать по улице. Хади едва поспевала за ним. Через некоторое время они оказались перед дверью с собачьей головой. Хади позвонила. Вышел Себастьян и, когда увидел девочку, проговорил: «Скорее, скорее!» Хайди быстро заскочила в дверь, и Себастьян ее тут же захлопнул, оставив за дверью удивленного шарманщика. «Скорее, маленькая мисс, иди прямо в столовую, все уже за столом. Фрейлин Ротермайер выглядит, как заряженная пушка. Что это заставило тебя убегать?» Хайди вошла в комнату. Гувернантка сидела, не поднимая головы. Клара тоже молчала. Над столом висела напряженная тишина. Себастьян подвинул стул Хайди, и когда она села, Фрейлин обратилась с ней строгим торжественным тоном. «Я должна поговорить с тобой, Аделаида, и сказать, что ты ведешь себя возмутительно. Как могла ты убежать из дома, не спросив разрешения, даже не поставив никого в известность, да еще и ходить неизвестно где? Я никогда не слышала о подобном поведении!»
3: «Мяу!»
2: – послышалось в ответ. Это уже было слишком. Расвирепшая Фрейлин завизжала. «Ты еще решаешься отвечать мне подобным образом?»
3: «Я не отвечала!» – начала Хайди. «Мяу! Мяу!»
2: Себастьян чуть не выронил тарелку и поспешно выскочил из комнаты.
1: «Достаточно!» – произнесла Фрейлин сиплым от злости голосом. «Встань и выйди из комнаты!»
2: Хайди поднялась, вся дрожа, и только попыталась объяснить, в чем дело, как опять послышалось.
3: «Мяу! Мяу! Мяу!»
2: «Хайди!» – начала Клара. «Если ты видишь, что это сердит Фрейлин Ротермайер, почему ты продолжаешь повторять «мяу»?»
3: «Это не я, это котята!» – наконец выговорила Хайди.
1: «Что? Котята?»
2: Передернулась Фрейлин.
1: «Себастьян, Тинет, сейчас же разрешите этих ужасных тварей и несите их прочь!»
2: С этими словами она поднялась, выбежала в классную комнату и заперла дверь, словно стараясь укрыться от котят. Себастьян, чтобы справиться с разбирающим его смехом, вынужден был несколько минут остаться за дверью. Подавая Хайди пищу, он заметил, что из ее кармана выглядывала головка котенка. И, представив себе, что за этим последует, едва в состоянии был закончить обслуживание. К тому времени, когда он пришел в себя, крики о помощи уже прекратились, и он вошел в столовую. Там снова царили мир и тишина. Котята сидели у Клары на коленях, а возле нее стояла Хайди. Девочки смеялись, забавляясь пушистыми клубочками.
3: «Себастьян!» – воскликнула Клара, когда он вошел. «Ты должен нам помочь!» «Найди, пожалуйста, место для котят, где Фрейлин Ротермайер не сможет их найти. Она их боится и тут же прикажет выбросить. Но мы хотим оставить их и играться с ними, когда будем одни. Где ты можешь их поместить?»
2: «Я посмотрю», – живо ответил Себастьян. «Я устрою им постель в корзине и помещу их в такое место, куда Фрейлин не любит ходить. Предоставьте это мне». Он тут же принялся за работу, посмеиваясь про себя, предполагая, что за этим последуют другие приключения. Себастьян не без удовольствия наблюдал за тем, как Фрейлин реагирует на проделки Хайди. Прошло немало времени, и уже все собрались ложиться спать, когда Фрейлин приоткрыла дверь и спросила: «Себастьян, ты унес этих ужасных животных?» Он заверил ее, что все исполнил. Он ожидал этого вопроса и забрал котят с колен Клары, быстро исчез. Нравоучение для Хайди Фрейлин Ротермайер отложила до следующего дня, так как она слишком устала от злости, ужаса и всех волнений, причиненных ей от этой девчонки. Она отправилась спать, за ней последовали девочки, счастливые от сознания, что котята находятся в безопасности.

Короткие рассказы для детей. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, стих 2. По проселочной дороге бежал мальчик в больших башмаках. Он тащил за руку маленькую сестренку и непрерывно повторял: «На один пфенинг перец солью, на один пфенинг перец солью». Мама послала его в лавку, и чтобы не забыть, что нужно купить, мальчик бормотал: «За один пфенинг перец солью». Это услышал другой мальчик и крикнул малышу: «Что тебе нужно? Фунт фасоли?» Мгновенно малыш забыл свое задание и повторял теперь: «Фунт фасоли, фунт фасоли». Потом встретил его другой плутишка и закричал навстречу: «Да-да, фасоли и масло в волю». Малыш запнулся и стал бормотать: «Масло в волю, масло в волю». Когда он со своей маленькой сестренкой проходил мимо одной торговой лавки, то услышал, как кто-то говорил: «Дайте, пожалуйста, кружку кваса». «Кружку кваса», — подумал малыш. «Да, я должен принести кружку кваса». Наконец он дошел до лавки и встал в очередь. Немного странный хозяин лавки в большом цветном фартуке спросил его: «Ну, сынок, чего ты хочешь?» «Пожалуйста, кружку кваса», — сказал мальчик. «Как? На один пфенинг кружку кваса? Нет, тут что-то не так. На один пфенинг можно купить только пакетик перца с солью». «Ах, да, правильно! Это как раз маме и нужно. Дайте мне один пакетик перца с солью». Вот так можно быстро все забыть. Не было бы у нас Библии, все люди давно бы забыли о Боге. Большинство людей не помнят, что нужно благодарить Бога за то, что в Иисусе Христе, Его возлюбленном Сыне, мы имеем все необходимое для этой жизни и будущей. Мы имеем Его милость и сострадание, искупление от всех грехов, насущный хлеб и часто, сверх всего, еще и здоровье. Но где хвала и благодарение человека своему Творцу за все эти дары? Поэтому Давид написал хвалебный псалом: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Это Псалом 102, стихи с 1 по 5. Давайте никогда не будем забывать того, что сделал Господь для нас. А сейчас поблагодарим Его за долготерпение, милость и благость, за то, что Он воздает нам не по нашим делам, а по Своей милости посылает все необходимое.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Посещение Соломона царицей Савской». Вы помните, как Бог однажды говорил с Соломоном ночью, и как Он позволил ему попросить у него, чего он не пожелает? Долгое время спустя после этого Бог снова явился Соломону ночью. Он сказал ему: «Я услышал молитву твою, я приму молитвы народа, когда он придет молиться в храм. И если ты будешь слушаться меня, как слушался меня Давид, я буду благословлять тебя. Но если ты будешь делать зло и поклоняться идолам, то я прогневаюсь на тебя, и чудный дом мой, тобой построенный, будет разрушен». Как благ был Бог к Соломону! Он исполнил все, что он ему обещал. Соломон был очень богат и очень мудр, как это и обещал ему Бог. Он построил много кораблей, построил великолепный дворец и много городов. Он сделал также величественный трон с 6 покрытыми золотом ступенями. На каждой из ступеней были сделаны изображения 2 львов, по одному с каждой стороны. Сам же трон находился наверху. Все слова Соломона отличались такой мудростью, что многие приходили издалека, чтобы послушать его, и приносили ему подарки. Ему дарили золотые и серебряные сосуды, красивые одежды, благовонные масти, лошадей и мулов. Соломон становился все богаче и богаче. Он посылал в далекие страны свои корабли, и они к нему возвращались с золотом, серебром, слоновой костью, обезьянами и павлинами. Соломон был богатейшим человеком в мире. Со всех концов земли приходили люди послушать мудрости Соломоновой, потому что он был очень мудр. Он знал толк в растениях, начиная от огромного дерева кедра до самого маленького растения исопа, вырастающего из стены. Он умел также различать породы животных, птиц, рыб, червей и насекомых. Но знал он и нечто лучшее. Он знал Бога и умел делать ему угодное. Кроме того, он давал необыкновенно дельные советы народу своему. В далекой стране жила одна царица. Она много слышала о Соломоне и мудрости его, и она очень хотела послушать его и увидеть храм, который он построил. Она хотела предложить ему много вопросов, хотела и от него многое узнать о Боге. В ее собственном государстве в Бога не верили, а потому ей хотелось о многом расспросить Соломона. Хорошо, что царица Савская хотела узнать истину о Боге. Она была очень богата, и потому она привезла с собой много слуг, а в подарок Соломону множество верблюдов, нагруженных благовонными мастями, золотом и другими подарками для царя. Соломон принял ее очень любезно и мудро, ответил ей на все вопросы, которые она ему предложила. Царь показал ей также все свои постройки. Царица была очень удивлена всем, чем она видела и слышала. Она сказала Соломону: «Блаженны люди твои и слуги твои, которые слышат мудрость твою. Благословен Господь Бог твой, который сделал тебя царем». Затем она подарила Соломону много золота и серебра. Он же ей подарил все, что ей особенно понравилось. Затем царица уехала обратно в свою страну с верблюдами и слугами своими. Царица Савская привезла с собою домой нечто лучше подарков Соломоновых. Она многому научилась от царя. Много мудрых изречений Соломона записаны в Библии под названием «Притчей Соломоновых». Когда вы вырастете, вы их будете читать и поучаться ими. Некоторые из этих изречений вы могли бы понять уже и теперь.
Царица Савская нашла бы, что вы очень счастливы, если бы она могла вас видеть. Разве вы не счастливее слуг Соломоновых? Вы можете читать не только мудрые слова Соломона, но еще более глубокие изречения Господа Иисуса Христа. Все это находится в Библии. Ну, вот и все. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что сказал Бог Соломону, вторично ему явившись ночью? Второй вопрос. Каким путем умножались богатства Соломона? Третий вопрос. О чем знал Соломон? Четвертый вопрос. Какая царица пришла послушать Соломона? Пятый вопрос. Как называются мудрые изречения Соломона? И шестой вопрос. Почему мы счастливее слуг Соломоновых? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Глава 8. Волнение в доме. На следующее утро, как раз в тот момент, когда Себастьян провожал учителя в классную комнату, раздался долгий нетерпеливый звонок. Слуга бросился вниз по лестнице. «Только господин Сесман так звонит», – пробормотал он про себя. «Наверное, он без предупреждения вернулся домой». Он широко раскрыл двери и с изумлением увидел мальчика, шарманка за спиной. «Что все это значит?» – сердито проговорил Себастьян. «Я тебя научу, как звонить в чужие дома. Что тебе здесь надо?» «Я хочу видеть Клару».

решительно заявил. «Но я видел ее на улице и могу писать. У нее короткие кудрявые черные волосы и черные глаза. На ней было надето коричневое платье. И разговор ее немного отличается от нашего». «Ага», — подумал Себастьян, усмехаясь про себя. Малышка, по всей вероятности, не обошла без приключения. Он решительно ввел мальчика в дом и сказал. «Теперь я все понял. Пойдем со мной и жди за дверью до тех пор, пока я не позову тебя. Только смотри, ты должен начать играть на своей шарманке в ту же секунду, как войдешь в комнату. Фрейлин очень любит музыку». Себастьян постучал в дверь классной комнаты, и оттуда послышалось «Входите!» «Здесь за дверью мальчик, он говорит, что должен увидеть мисс Клару», — объявил он. Клара была в восторге от такого необычного и неожиданного известия. «Пусть войдет», — ответила Клара. «Он ведь может войти?» — добавила она, вопросительно глядя на учителя. «Он хочет видеть именно меня?» Но мальчик уже оказался в комнате и, согласно наставлениям Себастьяна, тут же заиграл на шарманке. Фрейлин Наттермайер находилась в это время в столовой. Вдруг она замерла и прислушалась. Звуки шарманки донеслись из классной комнаты. Каким образом там оказалась шарманка? Однако в этом нет никаких сомнений. Она поспешно прошла через длинную столовую и порывисто открыла дверь. Фрейлин не могла поверить своим глазам. Посреди комнаты стоял оборванный мальчишка и крутил ручку своей шарманки. Учитель пытался что-то произнести, но голоса его не было слышно. Девочки с восторгом слушали музыку. «Убирайтесь! Убирайтесь сейчас же!» – закричала Фрейлин Наттермайер. Она только замахнулась на мальчика, как вдруг на полу увидела какое-то черное существо, ползущее к ее к ногам. Это была черепаха. При виде ее Фрейлин подпрыгнула так, как не прыгала уже много лет, и завизжала изо всех сил. «Себастьян! Себастьян!» Шарманка замолкла. Себастьян стоял за дверью и извивал от смеха, наблюдая за происходящим. Когда он вошел в комнату, Фрейлин тяжело опустилась на стул. «Выброси сейчас же и мальчишку, и животное! Что бы их здесь не было!» – приказала она. Себастьян повел мальчика к двери, а тот на ходу подхватил свою черепаху. Когда же мальчик оказался на улице, слуга быстро положил ему в руку монеты. «Это 4 пфенига от мисс Клары и еще 4 за музыку. Ты выполнил все прекрасно». С этими словами Себастьян поспешно закрыл дверь. В классной комнате опять воцарилась тишина. И урок продолжился. На этот раз гувернантка заняла свое место в классной комнате, надеясь своим присутствием предотвратить возможные происшествия. Но вскоре опять раздался стук в дверь. Вошел Себастьян и сказал, что кто-то принес корзинку с просьбой немедленно передать ее мисс Кларе. «Мне?» – повторила пораженная Клара. Любопытству ее не было предела. «Принеси ее сюда, я хочу посмотреть, что там!» Себастьян нес большую завязанную тряпкой корзину, а сам удалился. «Я думаю, что прежде чем открыть корзину, желательно закончить урок», – произнесла Фрейлин. Клара не могла представить, что же там могло быть, и время от времени останавливала на ней долгий вопросительный взгляд. На середине своего ответа она вдруг обратилась к учителю. «Можно я только один разочек загляну внутрь, чтобы знать, что там, а потом буду продолжать?» «С одной стороны, я за это, а с другой – против», – начал было тот. «Потому что если все твое внимание сосредоточено на корзине…» Но закончить он не успел. Тряпка, которой была завязана корзина, вдруг ослабла, и один, другой, третий, потом еще несколько котят живо выскочили на пол. Они разбежались по комнате, и, казалось, вся комната заполнилась котятами. Они перепрыгивали через ботинки учителя, цеплялись за его брюки, карабкались по юбке Фрейлин, катились по ее ногам, запрыгивали на диван, царапались и мяукали. Сцена была невообразимая. Однако Кларе все это нравилось, и она не переставала восклицать. «Ох, милые маленькие кошечки, какие нехорошенькие! Хайди, посмотри на этого, а вон тот, смотри!» Хайди разделяла ее восторг, перебегала из угла в угол. Учитель стоял возле стола, не зная, что делать. Он то и дело поднимал то одну, то другую ногу, стараясь освободиться от повисших на брюках котят. Фрейлин Наттермайер потеряла дар речи. Она также не решалась пошевелиться, боясь, что все эти ужасные, жуткие твари в одно мгновение набросятся на нее. Наконец она пришла в себя и громко позвала. «Тенет! Тенет! Себастьян! Себастьян!»
Слуги тут же вошли и принялись собирать котят.

0: Вскоре они уложили их в корзину и отнесли вниз, где уже обосновались два их братца. Во второй половине дня, когда гувернантка пришла в себя от всех переживаний, она послала за слугами и тщательно расспросила их обо всем происшедшем в это утро. В результате разбирательства казалось, что виновата во всем была Хайди, и это было следствие ее прогулки. Фрейлина Реттермайер сидела бледно от негодования. Затем она знаком указала Тинет и Себастьяну, чтобы они ушли, и повернулась к Хайди, молча стоящего около дивана. Девочка никак не могла понять, в чем же она была виновата. Гувернантка начала суровым, строгим голосом. «Аделаида, я знаю только одно наказание, которое, возможно, приведет тебя в чувство от всех твоих ужасных поступков. Я пошлю тебя в темный чулан с крысами и черными жуками». Хайди молча слушала. Ей было очень интересно, что же все это значит. Единственный чулан, который она видела у дедушки, был совсем не такой, как описала гувернантка. Там хранили свежий сыр и молоко. Это было очень приятное место. Она также не имела никакого представления, что такое крысы и черные жуки. Услышав это, Клара взволнованно закричала. «Нет, нет, фрейлин Реттермайер, вы должны подождать, пока придет папа. Он написал мне, что скоро будет дома. Тогда я все ему расскажу, и он сам решит, как поступить с Хайди». Против такого непререкаемого авторитета гувернантка возразить не могла, особенно если отец собирался приехать. Она поднялась и недовольно проговорила. «Пусть будет по-твоему, Клара, но у меня тоже есть что сказать господину Сесману». С этими словами она оставила комнату. 2 дня прошло без приключений, однако фрейлин Реттермайер так и не могла обрести душевное спокойствие. Присутствие Хайди постоянно напоминало ей о злоключениях, свалившись на нее. Ей казалось, что с тех пор, как ребенок появился в доме, все пошло шиворот на выворот, и ей не удавалось навести порядок. Клара же стала намного веселее, уроки ее больше не тяготили, потому что Хайди постоянно что-нибудь выдумывала. Девочка часто путала буквы и никак не могла их выучить. Когда же учитель обращал ее внимание на разницу в их написании и говорил, что одна из них похожа на маленький рот, а другая на птичий клюв, она вдруг радостно вскликивала. «Это коза, а это хищная птица!» Советы учителя воспроводили в ее уме массу картин, ничего общего не имевших с алфавитом. Вечерами Хайди сидела рядом с Кларой и долго обстоятельно рассказывала ей о горах и о жизни там. В это время обычно тоска так сильно овладевала ей, что она заканчивала словами. «Но мне уже пора возвращаться домой. Завтра я обязательно поеду к дедушке». Клара старалась успокоить ее и говорила, что она должна подождать, пока не вернется ее отец, и тогда не подумать, что можно сделать. Хайди каждый раз уступала и даже опять становилась веселой. Но это было лишь потому, что каждый день она могла добавить к своей коллекции 2 белые булочки, которые собирала для бабушки. После обеда, пока Клара отдыхала, Хайди должна была сидеть одна в своей комнате. Ей больше не позволялось бегать по городу. Любое общение с Себастьяном ей также было запрещено. Что касается Тинет, то девочка старалась не поддаваться ей на глаза, и никогда у нее не возникало желания с ней заговорить. Хайди прекрасно видела, что служанка смотрит на нее с непрезрением, а разговаривает всегда с насмешкой. Поэтому Хайди сидела одна в комнате и представляла снег и скалы, широкую долину внизу, как в горах все расцветает под теплыми лучами солнца. Ей трудно было избавиться от тоски по дому. Однажды Хайди не выдержала. Девочка торопливо завязала свою красную шаль все сбереженные булочки, надела соломенную шляпку и стала спускаться по лестнице. Но едва она достигла до дверей, как столкнулась с гувернанткой, возвращавшейся в прогулки. Побег Хайди не удался. Фрейлин молча стояла строго и разглядывала девочку с головы до ног. Потом глаза ее становились на красном узелке. Вдруг она проговорила. «Что это ты так вырядилась? Что все это значит? Неужели я тебя строго-настрого запретила выходить на улицу? И вот ты опять настроилась сбежать. Выглядишь как попрощайка». «Я не собиралась бегать, я иду домой!» – проговорила испуганная Хайди. «Что это еще за разговоры? Иду домой!» Гнев гувернантки постепенно возрастал. «Убегать таким образом? Что об этом скажет господин Сесман, если узнает? Смотри, чтобы он об этом не слышал! Чем это тебе не понравился его дом? Неужели с тобой обращается хуже, чем ты заслуживаешь? Тебе не хватает что-нибудь? Были ли у тебя когда-нибудь в жизни подобный дом? Такой стол! да и вообще все вокруг было?»
1: «Нет», — ответила Хади.
0: «Я тоже так думаю», — продолжала Фрейлин. «Ты имеешь все, что только можешь желать, и ты неблагодарная маленькая тварь, лишь из-за того, что тебе здесь очень хорошо и удобно, не знаешь уже, что и придумать в очередной раз».
1: На этот раз Хади уже не могла сдержаться и рассказала обо всех своих переживаниях.
0: «Вы не знаете, я хочу пойти домой только из-за того, что Снежинка начнет опять плакать, и бабушка меня ждет. А Питер будет бить Зеленушку, потому что меня там нет, и я не переношу ему больше сыр. Отсюда я не могу видеть, как солнце желает горам спокойной ночи. И если бы огромная птица летала над Франкфуртом, то она бы кричала громче, чем обычно, о людях, которые собираются вместе и делают друг другу плохо, и о том, что они идут жить в горы, где намного лучше».
2: «Господи, будь милостив к нам! Ребенок сошел с ума!»
1: – закричала Фрейлин. Быстро повернулась и сбежала по лестнице. На ходу она столкнулась с Себастьяном, стукнувшись с ним лбом.
0: «Иди и сейчас же приведи обратно это несчастное маленькое творение!» – приказала она, потирая уши.
1: Себастьян, исполнив все, что ему было приказано. Хади стояла, не двигалась. Глаза ее были наполнены слезами. Она вся дрожала от волнения.
0: «Что, опять несчастье?» – весело спросил Себастьян.
1: Но когда он внимательно посмотрел на девочку и заметил, что она словно окаменела, то ласково обнял ее за плечи и сказал, стараясь успокоить.
0: «Ну ладно, не принимай близко к сердцу. Старайся быть веселой, это самое верное. Она почти пробила мне голову, но не позволяй ей сразить тебя».
1: Затем, увидев, что Хади продолжает стонать, он добавил: «Мы должны идти, она приказала мне привести тебя». Хади медленно и тяжело стала подниматься по лестнице. Себастьян печально наблюдал за ней, стараясь как-то успокоить девочку.
0: «Не сдавайся! Не позволяй ей делать тебя несчастной! Смелее! Мы так рады, что у нас есть такая хорошая маленькая девочка! Она с тех пор, как прибыла к нам, ни сразу даже не плакала. Другие ее возрасте плачут раз 10 за день. Котята развлекаются в своем домике. Они прыгают повсюду, словно заводные. Попозже, когда Фрейлин займется чем-нибудь, мы пойдем и посмотрим на них. Хорошо?»
1: Хади согласно кивнула, но с таким безрадостным видом, что сердце Себастьяна сжалось, и он проводил ее сочувственным взглядом до комнаты. За ужином гувернантка не разговаривала, но то и дело бросала на Хади настороженный взгляд, словно ожидая, что в любую минуту девочка опять что-то натворит. Но Хади сидела, не двигаясь. Все, что она сделала, это торопливо спрятала булочку в своем кармане. Когда на следующее утро пришел учитель, гувернантка тихонько отвела его в сторону и поведала ему свои мысли о том, что смена обстановки и непривычный для девочки образ жизни появляли на ее рассудок. Затем она рассказала о вчерашнем происшествии и о странном разговоре Хади. Но учитель заверил, что ей ни о чем волноваться. Он обратил внимание на то, что девочка весьма оригинальна, но с вполне здравым рассудком. Он уверен, что ласковое обращение и образование скоро восполнят все недостатки, и услышанная история убеждает его в том еще больше. Немного успокоившись после разговора, гувернантка позволила ему приступить к занятиям. После обеда Фрейлин Реттермайер решила осмотреть одежду девочки и до приезда мистера Сессмана привести ее в порядок. Посоветовавшись с Кларой, она решила обновить гардероб Хайди за счет старых платьев и шляп Клары. Гувернантка поднялась наверх, чтобы посмотреть платье девочки и решить, что еще можно оставить, а что необходимо выбросить. Через несколько минут она вернулась. В глазах ее был ужас.
0: «Что это значит, Аделаида? Что я нашла в твоем шкафу?» – закричала она. «Я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то делал подобное. В шкафу, предназначенном для одежды, Аделаида, что я вижу? Целая куча сухих булочек! Можешь ли ты поверить, Клара, в шкафу целая куча булочек? Ты нет!» – позвала она служанку, которая в это время была в столовой. «Иди наверх и убери все эти сухари из шкафа Аделаиды и прихвати с собой эту старую соломенную шляпу со стола!»
3: «Нет, нет!» – закричала Хади. «Это моя шляпа, а булочки для бабушки!»
1: Она бросилась, чтобы остановить Тинет, но гувернантка прихватила ее на ходу.
0: «Ты остаешься здесь, а весь этот хлеб и мусор должен быть на месте, для него призначенном!»
1: Все это Фрейлин произнесла решительным тоном, крепко держа девочку за руку. Хади в отчаянии бросилась на диван Клары и горько разрыдалась. С каждой минутой плач ее становился все громче. Всхлипывая, девочка говорила:
3: «Теперь весь бабушкин хлеб пропал! Это было все для бабушки, а теперь все забрали! И ей не осталось ни одной булочки!»
1: Она рыдала так, что казалось, нет ей никакого утешения. Фрейлин выскочила из комнаты. Клара расстроилась и не знала, что делать.
3: «Хайди, Хайди!» – умоляюще проговорила она. «Пожалуйста, не плачь! Подожди, я обещаю, что тебе дадут столько свежих булочек, сколько ты захочешь, когда ты поедешь домой! Твои к тому времени будут черствыми и заплесневеют! Перестань, Хайди, не плачь!»
1: Обещания Клары успокоили Хайди, и она, желая убедиться, что Клара сдержит свои слова, повторила:
3: «А ты мне дашь столько, сколько у меня уже было для бабушки?»
1: И Клара заверила ее, что она даст ей столько или даже больше, только если Хайди опять будет веселой. На ужин Хайди пришла с красными от слез глазами и, увидев булочку, не могла удержаться от вздоха. В этот вечер, всякий раз, когда Себастьян ловил ее взгляд, он вел себя очень странно, показывая на свою собственную голову, а затем на нее, и многозначительно кивал, словно пытаясь что-то сказать. Когда Хайди ложилась спать, то обнаружила свою старую шляпку под покрывалом. Она радостно схватила ее, отчего шляпка совсем потеряла форму. Затем, замотав платок, Хайди затолкала ее в самый далекий угол шкафа. Все это устроил Себастьян. Он как раз находился в столовой, когда позвали Тинет, и слышав все, что произошло. Он молча последовал за Тинет, и когда она выносила из комнаты булочки и шляпку, попросил: «Дай мне посмотреть эту старую штучку!» И был несказанно рад сохранить ее для Хайди. Вот об этом-то он и старался жестами рассказать ей в столовой.
0: Глава 9. Господин Сесман. Прошло несколько недель, и господин Сесман прибыл домой, неся суету в обычно разоренный ритм жизни. Слуги бегали вверх и вниз по лестнице, занося самые разнообразные пакеты из экипажа. Войдя, он без промедления направился к девочке. Хайди сидела рядом с Кларой, как и обычно вечер они проводили вместе. Отец с дочерью приветствовали друг друга, радуясь, что опять вместе. Затем он протянул руку Хайди и добродушно произнес: «А это наша девочка из Швейцарии? Подойди ко мне и дай мне руку. Вот так. А теперь скажи мне, вы с Кларой хорошие подруги или сердитесь и ссоритесь? Потом плачьте и миритесь, а при случае опять ссоритесь».
3: «Нет, Клара всегда очень добрая ко мне», — ответила Хайди.
0: «А Хайди», — быстро добавила Клара, — «никогда не ссорится».
4: «Так и надо, я очень рад это слышать», — сказал отец, поднимаясь со стула. «Ты должна извинить меня, Клара, я еще не обедал, да и весь день ничего не ел, а потом я покажу тебе все, что привез».
1: В столовой он застал фрейлин Реттермайер, руководящий приготовлением обеда. Когда же он сел за стол, она заняла место напротив, всем своим видом демонстрировала желание поскорей выложить последние новости. Наконец он повернулся к ней и спросил:
5: «Что же меня ожидает, фрейлин Реттермайер? Вы встретили меня с таким выражением, которое просто пугает. Что случилось? Клара выглядит довольно веселой».
3: «Господин Сесман», — начала фрейлин трагическим тоном, — «это касается Клары, о чем мы очень переживаем все это время».
5: «В самом деле? Каким же образом?»
1: — спросил господин Сесман, спокойно продолжая пить вино.
3: «Мы хотели, как вы помните, найти для Клары подругу, ребенка хорошего поведения и хорошо воспитанного. Я решила найти девочку в Швейцарии, такую, о каких там много читала, словно созданную из горного воздуха, которая жила бы и двигалась, словно не касаясь земли.
5: Однако я думаю, что даже швейцарская девочка должна касаться земли, если она думает куда-нибудь пойти», — заметил господин Сесман. «В противном случае у нее были крылья вместо рук».
3: «Ах, господин Сесван, вы знаете, что я имею в виду», — продолжала гувернантка. «Я хотела сказать, такая хорошая была бы, подобно живым существам на чистых горных вершинах, чтобы она была совершенным идеалом».
5: «И что бы Клара делала с таким идеальным существом, как вы описываете, фрейлин Реттермайер?»
3: «Я не шучу, господин Сесман. Проблема намного серьезнее, чем вы думаете. Я была потрясена и шокирована всем этим».
5: «Каким же образом? В чем же состоит потрясение? «В ребенке я ничего потрясающего не заметил», – тихо возразил хозяин.
3: «Если бы вы только знали о проделках, которые она совершила, если бы вы только имели представление о людях и животных, которые она приводила в наш дом, в ваше отсутствие! Учитель может рассказать об этом подробнее».
5: «Животных? Что вы подразумеваете под этим словом?»
3: «Все, исключительно все поведение ребенка недоступно пониманию, не говоря уже о том, что временами она не в своем уме».
1: До сих пор господин Сесман не обращал особенного внимания на слова гувернантки. Но то, что девочка не в своем уме, это его насторожило. Это может быть вредным для его собственного ребенка. Господин Сесман пристально посмотрел на сидящую напротив его женщину, чтобы убедиться, что у нее с умом все в порядке. В это время отворилась дверь, и слуга объявил о приходе учителя.
3: «Ах, вы очень вовремя!» – воскликнул господин Сесман. «Вы, вероятно, поможете мне разобраться в проблеме. Садитесь, пожалуйста!» – продолжал он, протягивая учителю руку. «Не выпьете ли вы со мной чашечку кофе? Пожалуйста, не смущайтесь. Расскажите мне, что за проблемы с ребенком, который прибыл, чтобы стать подругой моей дочери?» «Что за странные вещи я слышу о ней, что она приводит в дом каких-то животных, и в своем ли она уме?»
1: Учитель начал свой отчет с выражения радости по поводу возвращения господина Сесмана, сказав, что пришел поприветствовать его. Но господин Сесман прервал его и попросил без промедления объяснить ему то, что он слышал о Хайди. Учитель начал.
3: «Если я должен высказать свое мнение об этой маленькой девочке, то вначале я хочу отметить, что с одной стороны есть заторможенность в развитии, которая была бы в большой или меньшей степени результатом небрежности ее воспитания, или вернее, пренебрежением к образованию. Однако нам надо учитывать уединенный образ жизни, который был у нее в горах, и его по большинству нельзя осуждать. Напротив, такая жизнь без сомнения имеет свои хорошие стороны, если не позволит переступить определенный период времени».
5: «Друг мой», – перервал его господин Сесман, – «напрасно вы утруждаете себя. Я только хотел узнать, не причиняет ли вам ребенок трудностей, приводя животных в дом, и каково ваше мнение относительно того, подходит ли она для моей дочери или нет?»
3: «Я бы не хотел никакой мере настраивать вас против нее», – опять научал учитель. «Потому что в ней, с одной стороны, замечается в какой-то мере неопытанность в отношении общества, но нужно отдать должное далекой от цивилизации жизни, которую она вела до приезда во Франкфурт. С другой стороны, она наделена определенными хорошими качествами, и если все это взять в целом...» «Извините меня, сэр, думать, что меня ждет дочь, я должен идти».
1: С этими словами господин Сесман покинул столовую. В классной комнате он сел рядом со своей дочерью и, повернувшись к Хади, сказал:
3: «Малышка, не принесешь ли ты мне?»
1: Здесь он остановился, потому что не мог придумать, о чем ее попросить, так как хотел, чтобы девочка на некороткое время покинула комнату.
3: «Принеси мне стакан воды». «Свежей воды?» – спросила Хади. «Да, да, самой свежей, которую только можешь найти», – ответил он.
1: Хайди тут же исчезла.
3: «А теперь, моя милая Клара», — сказал он, подвигая стул поближе и беря ее за руку. «Ответь на мои вопросы ясно и вразумительно. Что за животных твоя маленькая подружка привела в дом? И почему фрейлин Реттермайер думает, что она не всегда в своем уме?» Клара с удовольствием начала отвечать на вопросы отца. Она рассказала о черепахе и о котятах. Отец от души хохотал над ее повествованием. Встревоженная фрейлин упоминала также о глубокой речи Хайди, но Клара не могла понять, что она имела в виду, говоря это.
5: «Итак, ты не хочешь, чтобы я отправлял девочку домой?» – спросил он. «Ты не отстала еще от нее?»
3: «Ох, нет, нет!» – воскликнула Клара. «Пожалуйста, не отсылайте ее! Время проходит намного быстрее с тех пор, как у нас живет Хайди, потому что каждый день происходит что-то новое. Да она всегда рассказывает мне что-нибудь интересное».
5: «Ну тогда все в порядке. А вот и твоя маленькая подружка. Ты принесла мне вкусной свежей воды?» — спросил он, когда Хайди протянула ему стакан.
3: «Да, свежей, прямо из колонки», — ответила Хайди.
5: «Ты сама ходила к колонке?» — спросила Клара.
3: «Да, вода там чудесная. Мне пришлось идти далеко, потому что у первой колонки было очень много людей. Тогда я побежала к другой, но там тоже был народ. но я все же набралась той, что на следующей улице. А джентльмены с белыми волосами попросили меня передать добрые пожелания вам, господин Сесман».
6: «У тебя была довольно успешная экспедиция», – засмеялся господин Сесман.
3: «А кто же был этот джентльмен?»
6: «Он проходил мимо, а когда увидел меня, то остановился и сказал: „Так как у тебя есть стакан, не дашь ли ты мне напиться? Кому ты несешь воду?" И когда я ответила, он засмеялся и попросил передать вам привет. Еще сказал, что надеется, что вода вам понравится».
3: Интересно, кто же это был?
6: Кто мог послать мне добрые пожелания?
3: Расскажи мне, как он выглядит?» – попросил господин Сесман.
6: «Он был добрый и смеялся. У него толстая золотая цепочка, с которой свешивалась штучка с красным камешком, а на верхушке его тросточки лошадиная голова».
3: «Это доктор, мой старый друг доктор!»
1: – воскликнули Клара и отец в один голос. И господин Сесман улыбнулся про себя от мысли, какое же у его друга сложится о нем мнение, исходя из такого необычного способа удовлетворения жажды. В этот вечер, когда господин Сесман и фрейлин Реттермайер остались одни, обсуждая деловые вопросы, он сказал ей, что намерен оставить Хайди в доме. И добавил, что убежден в здравом уме ребенка, и что его дочь довольна подружкой.
7: «Поэтому я хочу», – продолжал он, делая ударение на каждом слове, – «чтобы с ребенком всегда обращались ласково, и на ее особенности не смотрели как на преступление. Если вы находите, что для вас одной это слишком тяжело, то я могу предложить некоторую помощь. Я ожидаю, что моя мать вскоре приедет сюда. Она, как и вы знаете, может поладить со всеми, какими бы странными люди ни были».
6: «О да, я знаю», — ответила Фрейнен, но в голосе не слышалось радости от перспективы такой помощи.
1: Господин Сесман заехал домой лишь на короткое время. Не прошло и 2 недель, как он опять отправился в Париж. Утешая Клару, которая не могла смириться с тем, что он так скоро должен опять ее покинуть, он пообещал, что через несколько дней приедет бабушка. Так и случилось. Не успел господин Сесман уехать, как пришло письмо от фрай Сесман с сообщением, что она приезжает. Указав день и час своего прибытия, она просила, чтобы за ней на станцию прислали экипаж. Клара искренне обрадовалась и весь вечер только и говорила о бабушке. Так что скоро и Хайди стала называть ее бабушкой. Услышав это, фрейлин бросила на нее недовольный взгляд. Однако действие это не возымело. Девочка уже привыкла к постоянным одергиваниям и замечаниям гувернантки. Когда вечером Хайди направляла свою комнату, фрейлин Реттермайер постригла ее и завела к себе. Убедившись, что ее никто не слышит, фрейлин строго-настрого приказала ей, чтобы она ни в коем случае не называла фрай бабушкой, а обращалась бы к ней только мадам.
7: «Ты поняла?»
1: – спросила фрейлин, увидев на лице Хайди недоумение. Девочка ничего не поняла, но, видя суровое выражение лица фрейлин, согласно кивнула.

Короткие рассказы для детей. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Ральф неохотно ходил в школу. Ему больше нравилось резвиться в поле со своим маленьким щенком Шпицем. Он думал, идти в школу, когда такая прекрасная погода? Нет, для чего все время учиться, если потом все равно все забудешь? Вот только чем заняться? Как скоротать время? Шпиц, иди сюда. Я хочу поучить тебя, глупая собака. Другие собаки в твоем возрасте умеют служить, ходить на задних лапах, танцевать, исполнять приказания, плавать в воде. Ты, может, думаешь, что всегда будешь так жить? Нет, дорогой Шпиц, теперь нужно учиться. Иди сюда, сюда. Фас. Так, теперь становись в угол, выше голову, смотри на меня, дай лапу. Так, еще раз, иначе получишь. Не хочешь? Что? Ты рычишь? Ты не хочешь учиться? Ты посмотри на это ленивое создание. Кто не учится, того наказывают. Знаешь такое правило? Ой, слушай, кто идет? Это был отец. Он строго обратился к сынишке. Кто не учится, того наказывают. А что заслужил ты, Ральф? Принеси ко мне обструганную доску с мастерской и захвати коробку с гвоздями. Попросил он сына. Ральф быстро принес доску и гвозди. А теперь слушай меня внимательно, сынок. У нас, людей, есть два качества. Быстро усваивать плохие привычки, но очень тяжело отвыкать от них. И тогда мы становимся виновными перед Богом и людьми. Поэтому я хочу посоветовать тебе нечто целительное. Возьми доску и гвозди в свою комнату. Каждый вечер проверяй себя внимательно, сколько неправильных поступков ты совершил в течение всего дня. Совершив проступок, вбивай гвоздь в доску. Начни с завтрашнего дня, а в конце недели покажешь мне доску. Ральф пообещал и в следующую субботу принес ее. В ней торчали 5 гвоздей. «За что же тебе пришлось вбить гвозди?» – спросил отец. «Я поздно встал и опоздал в школу. В школе был невнимательным. Меня записали в журнал. Потом я поздно пришел домой, потому что играл с другом. Один раз не выполнил домашнее задание». А когда мама послала меня в магазин, я долго разглядывал витрины. Ну, собственно, в доску можно было вбить еще пару гвоздей. Но попробуй на следующей неделе другое. Каждый раз, когда ты сделаешь что-то доброе, вытащи один гвоздь. Когда доска будет пустой, принеси ее мне. Когда прошло 3 недели, Ральф принес доску без гвоздей к отцу. «Посмотри, папа, теперь все хорошо. Я очень старался, и теперь доска пустая», — проговорил он, счастливо улыбаясь. «Очень хорошо, сынок.
Бог вознаградит тебя. Но посмотри, от гвоздей остались дырки». Ральф опечалился до слез. Неужели он напрасно старался? «Нет, Ральф, тебе не нужно плакать, ибо кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Она заровняет все следы от гвоздей, и доска будет выглядеть так, будто в ней никогда не было ни гвоздей, ни дыр от них. Ты понял это?» Ральф кивнул головой и опять радостно заулыбался. «Давайте мы будем теперь молиться. Принесите и вы к Господу все согрешения за сегодняшний день и попросите у Него прощения, ведь кровь Его готова омыть и все ваши грехи».

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Идолы». Сколько раз являлся Бог Соломону? 2 раза. Первый раз Бог обещал Соломону дать им мудрость. Во второй раз Бог обещал Соломону благословить его, если он будет ему служить. Служил ли действительно Соломон Богу? Женившись на язычнице, Соломон поступил плохо. В конце концов, эти жены склонили Соломона к идолопоклонству, и он построил жертвенники языческим богам на высотах Иерусалима. Соломон даже сам поклонялся идолам. Это кажется совершенно неправдоподобным. Не безумно ли было поклоняться идолам, сделанным из дерева или из камня? Соломон знал истину, но не служил ей. Как ужасно было видеть, что все эти женщины приносили жертвы и воскуряли фимиам, языческим идолам, и что сам Соломон был между ними. Бог сильно прогневался на Соломона. Он сказал Соломону: «За то, что ты это сделал, один из подданных твоих сделается царем, и после смерти твоей отнимет часть земли ханаанской от сына твоего». Вы знаете, что когда умирает царь, по закону сын его ступает на его место. Так и после смерти Соломона воцарился сын его вместо него. Но вскоре один из его подчиненных восстал против него. Имя его было Яровоам. Он овладел вскоре большой частью земли ханаанской, но сын Соломона остался все-таки царем остальной части Ханаана. Все предсказанное Богом исполнилось, потому что все слова Божии сбываются. Бог сказал Соломону, что сын его удержит за собой только часть царства. Это было наказание, посланное Соломону. Бог всегда наказывает непослушание. Надеюсь, дети, что вы в этом не будете походить на царя Соломона, и что вы будете любить Бога не только в молодости вашей. Надеюсь, что вы будете любить Бога до конца вашей жизни, от самого детства до седины и до глубокой старости вашей, если Богу угодно будет, чтобы вы ее достигли. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Каких жен взял себе Соломон? Второй вопрос. Почему сделался в старости Соломон идолопоклонником? Третий вопрос. Что он сделал для идолов? Четвертый вопрос. Как наказал Бог Соломона? И пятый вопрос. Остался ли сын Соломона царем? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Да благословит вас Господь!

Глава 10. Еще одна бабушка. На следующий вечер все обитатели дома с нетерпением ждали приезда матери хозяина. Нетрудно было понять, что Фрай Сесман, которая должна была приехать, все очень уважали. Тюнет по такому случаю надела новый белый чепчик, а Себастьян собрал все подставки под ноги, которые только смог найти в доме, и разместил их в самые удобные местах на случай, если Фрай захочет где-нибудь сесть. Фрейлин Роттермайер осуществляла общую подготовку, держась строго и величественно, словно желая показать, что хотя ей придется теперь разделить свою абсолютную власть, ее авторитет от этого не упадет. Наконец к дверям подъехал экипаж, и Тюнет с Себастьяном бросили вниз по лестнице. За ними важно и величественно последовала гувернантка. Хайди отправили в свою комнату и приказали оставаться там до тех пор, пока ее не позовут, так как бабушка, безусловно, пожелает вначале увидеть внучку. Хайди покорно сидела в своей комнате, но ждать пришлось недолго. Тюнет просунула голову в приоткрытую дверь и резко сказала: «Иди вниз, классную!» Открыв двери, она услышала ласковый голос: «А вот и малышка! Подойди ко мне! И дай я на тебя посмотрю!» Хайди подошла и проговорила звонким голосом: «Добрый вечер!» Затем, желая следовать преданному ей уроку, добавила: «Мадам!» «Замечательно!» — со смехом проговорила бабушка. «Это так обращается к людям в стране, где ты жила?» «Нет», — печально ответила Хайди. «Я никого не знала с таким именем». «Я тоже!» — опять рассмеялась бабушка и погладила Хайди по плечу. «Не смущайся! Меня все дети зовут просто бабушка. Ты не забудешь это имя, правда?» «Нет, нет!» — ответила Хайди. «Я часто повторяла его дома». «Понимаю», — сказала бабушка и весело кивнула. Затем она стала пристально рассматривать Хайди, время от времени покачала головой. Хайди тоже внимательно смотрела на старушку. Доброе лицо его привлекало девочку. Да и все, что касалось бабушки, ей нравилось. У нее были красивые белые волосы, а с чепчика свешивались две кружевые ленточки, и всякий раз, когда она кивала головой, они плавно качались, словно легкий ветерок проносился мимо ее лица. «А как же тебя зовут?» – наконец спросила бабушка. «Меня всегда звали Хайди, но так как теперь меня зовут Аделаида, то я постараюсь...» Хайди остановилась, все еще не привыкнув к этому имени. Она часто

0: там было бесполезно, потому что старушка всегда поступала по-своему. Кроме того, бабушка была проницательной и знала все, что происходит в доме, с того самого момента, как переступала порог. На следующий день после обеда, как и обычно, Клара легла отдыхать, а бабушка присела возле нее. Посидев недолго, она встала и прошла в столовую. Там никого не было. «Наверное, девочка спит», – пробормотала фрай Сесман про себя. Затем, подойдя к комнате, гувернантки громко постучала. Через пару минут фрейлин Реттермайер открыла дверь. «Где девочка и чем она в это время занимается?» – спросила фрай Сесман. «Она сидит в своей комнате, где могла бы заняться делом, если бы имела хоть малейшее представление о том, как быть полезной». «Но трудно понять, фрай Сесман, о чем она думает и чем занимается». «Я бы делала то же самое, если бы вынуждена была сидеть, как этот ребенок. Вот что я вам скажу. Идите приведите ее в мою комнату. У меня есть красивые книжки, я хочу их ей отдать». «Какое несчастье!» – проговорила фрейлин, сопровождая свои слова жестами отчаяния. «Какая польза ей от книг? Она с тех самых пор, как здесь живет, не в состоянии выучить даже алфавит. Просто невозможно заложить в ее голову какие-либо знания. Учитель сам вам расскажет об этом. Если бы он не обладал английским терпением, то давно бы уже отказался от ее обучения». «Очень странно», – проговорила фрай Сесман. «Она не похожа на ребенка, который не способен учиться. Однако приведите ее ко мне. В конце концов, она может посмотреть в книжках картинки». Фрейлин Реттермайер хотела еще что-то добавить, но старушка повернулась и вышла из комнаты. Она удивилась, услышав, что Хайди не способна выучить алфавит, и решила разузнать об этом подробнее, но только не от учителя. Хотя она и уважала его, но бесед с ним избегала, потому что его манера разговаривать утомляла ее. Вошла Хайди. В глазах ее отражался восторг и удивление. Она живо стала рассматривать яркие книжки, предложенные ей бабушкой. Перевернув страницу, Хайди несколько мгновений восхищенно рассматривала картинку. Затем одна за другой крупные слезы покатились по ее щекам, и девочка разрыдалась. Бабушка взглянула в книжку. Там было изображено зеленое пастбище, на котором паслись ягнята. Одни из них стояли, оглядываясь по сторонам, другие щипали травку или листочки с кустов. В центре был изображен пастух. Опершись на шесть, он наблюдал за стадом. Яркое солнце освещало пастбище. Бабушка молча положила руку на маленькую ручку Хайди. «Не плачь, детка, не плачь!» Наконец сказала она. «Картинка тебе о чем-то напомнила? Посмотри, здесь интересный рассказ под картинкой. Я тебе его прочту. Есть и другие интересные рассказики. Их также можно прочитать. А теперь давай поговорим. Вытри свои глазки и иди ко мне, чтобы я тебя хорошо видела. Ну, вот и мы повеселели». Но прошло немало времени, пока Хайди смогла справиться со своей тоской. Бабушка терпеливо ждала, пока девочка перестанет плакать, времени от времени утешая ее словами. «Ну все, уже все прошло, и ты опять стала веселой». Когда же наконец Хайди успокоилась, она проговорила. «Теперь я хочу, чтобы ты мне что-то рассказала. Как у тебя проходят классные занятия? Тебе нравятся уроки? Многому ли ты научилась?»
1: «О нет», — со вздохом ответила Хайди. «Но я знала, что выучиться для меня невозможно».
2: «Что для тебя невозможно?»
1: «Читать, конечно же, ведь это очень трудно».
2: «Ну не может быть! Кто же тебе это сказал?»
1: «Питер, он все знает. Он старался, старался, но у него ничего не вышло».
2: «Тогда Питер, возможно, плохо старался. Но послушай, Хайди, ты не должна верить тому, что говорил Питер. Мы сами попробуем. Я уверена, что ты была недостаточно внимательной, когда учитель показывал тебе буквы».
1: «Это бесполезно»,
0: — сказала уверенно Хайди. «Послушай, что я хочу тебе сказать», — продолжала бабушка. «Ты могла выучить алфавит только потому, что верила Питеру. А теперь поверь тому, что я тебе скажу. А я тебе говорю, что ты очень быстро можешь научиться читать, как и все другие дети. Смотри, что за этим последует. Видишь вот эту картинку с пастушком и овечками? Так вот, как только ты научишься читать, я подарю тебе эту книгу. В ней ты сможешь прочесть про овечек и про козочек, о том, что с ними случилось. Ты будешь читать и узнаешь интересную историю, описанную здесь».

0: Здесь. Хайди слушала бабушку с большим интересом, а потом, вздохнув, проговорила. «Ох, если бы я уже сейчас могла читать!» «Это займет совсем немного времени. А теперь пойдем к Ларе. Захвати с собой книги!» Взявшись за руки, бабушка с девочкой вошли в классную комнату. С того самого дня, когда Хайди собралась идти домой, ее остановила фрейлин Эртермайер, и к тому же отругала, называя неблагодарной девочкой, Хайди поняла, что не может уйти, когда ей захочется, как ей обещала Дид. Теперь она должна жить во Франкфурте долгое-долгое время, а возможно и всегда. Хайди думала о том, что и мистер Сесман, и бабушка, и Клара сочтут ее неблагодарной, если она захочет уйти. Вокруг не было ни одного человека, которому бы она могла рассказать, как сильно ей хочется домой. Но нельзя же огорчать бабушку, которая была так добра к ней. Тяжесть на маленькое сердечко становилась все сильнее и сильнее. Аппетит у девочки пропал, исчез румянец со щек. Ночью она обычно долго лежала с открытыми глазами, не в силах уснуть. Как только она оставалась одна и в доме все успокаивалось, перед глазами девочки возникали картины гор, залитых солнцем, а цветы так и манили ее полный слез взор. И когда она наконец засыпала, то ей снились скалы и малиновые от солнца снег на вершинах гор. Просыпаясь утром, Хайди хотела вскочить и броситься навстречу утреннему солнцу, но она обнаруживала, что лежит на большой кровати во Франкфурте, далеко от дома. Часто Хайди прятала личико в подушку и тихонько плакала, но так, чтобы ее никто не слышал. Подавленное состояние Хайди не ускользнуло от бабушкиного взгляда. Она подождала несколько дней, наблюдая, не станет ли Хайди веселее и не пройдет ли печаль с ее лица. Но все оставалось по-прежнему, и каждое утро Хайди появлялась красными от слез глазами. Однажды бабушка заглянула в ее комнату и, притянув девочку к себе, сказала: «Расскажи мне, детка, что случилось? Ты из-за чего-то переживаешь?» Но Хайди боялась, что если она скажет правду, бабушка посчитает ее неблагодарной, и поэтому ответила: «Я не могу вам сказать». «Ну что ж, тогда, может быть, расскажешь об этом Кларе?» «О, нет, я никому не могу сказать», — возразила Хайди уверенно, и на лице ее отразилась тревога. Бабушка почувствовала жалость к девочке. «Тогда, детка, я расскажу тебе, что можно сделать. Ты знаешь, что когда мы переживаем о чем-нибудь и не можем об этом никому рассказать, мы должны обратиться к Богу и попросить Его о помощи. Он поможет освободить нас от любых трудностей. Ты это понимаешь? Я думаю, что каждый вечер ты молишься нашему небесному Отцу и благодаришь Его за все, что Он для тебя сделал. Ты просишь, чтобы Он сохранил тебя зла, не так ли?» «Нет, я не молюсь», — ответила Хайди. «Разве тебя не учили молиться? Неужели ты не знаешь, что это такое?» «Я повторяла молитвы с первой бабушкой, но это было давно. Я их уже забыла». «В этом-то и вся причина, Хайди, что ты несчастная, потому что у тебя никого нет, кто бы мог помочь. Когда тебе грустно, ты в любую минуту можешь обратиться к Богу и рассказать все Ему. Мы можем просить у Него помощи, какой никто из людей не в состоянии нам оказать. Один Он может помочь и дать нам все, чтобы сделать нас счастливыми». Неожиданный лучик радости блеснул в глазах Хайди. «Ему можно все-все-все рассказать?» «Да, Хайди, абсолютно все!» Девочка убрала ручку, которую бабушка все еще держала, и живо спросила: «Можно я пойду?» «Да, конечно!» И Хайди бросилась бежать в свою комнату. Там, опустившись на колени, она рассказала Богу все, что делало ее такой печальной и несчастливой. Она просила Его помочь ей и позволить вернуться домой к дедушке. Прошла неделя, и учитель сказал фрай Сесман, что очень хотел бы поговорить с ней о невероятных изменениях, происшедших с девочкой. Она пригласила его в свою комнату, и когда он вошел, старушка протянула руку в знак приветствия. «Мне очень приятно видеть вас», — начала она. «Садитесь, пожалуйста, и расскажите, что перевело вас ко мне. Надеюсь, что ничего плохого не произошло?»
1: «Совершенно обратное», — несмело начал учитель. «Случилось то, на что я уже совершенно потерял надежду. Вопреки всем ожиданиям и всему, что и происходило,
0: На это можно смотреть как на чудо. И однако это же все произошло. И самым необыкновенным образом, довольно обратным. На что можно было надеяться? Неужели Хайди наконец начала читать? Прервала его запутанные рассуждения фрау Сесман. Учитель молча смотрел на нее, потом заговорил снова. «Это в самом деле настоящее чудо, не только потому, что она казалась не в состоянии выучить буквы. Даже после моих подробнейших объяснений и после того, как я истратил все свое терпение. Но когда я решил больше не пытаться доказать ей невозможное, а просто показать буквы, как они есть, безо всяких сравнений она сразу все поняла и стала читать правильно, совсем не так, как большинство начинающих. Но меня поразило и то, что вы смогли догадаться о таком невероятном событии». «В жизни много вещей происходит невероятным образом», — ответила фрау Сесман с улыбкой. «Две вещи, примененные одновременно, могут произвести желаемый результат. Как, например, страстное желание научиться и новый метод обучения. Ни один из них не повредил. Мы только можем порадоваться, что ребенок так хорошо начал, и будем надеяться на дальнейшие успехи». Расставшись с учителем, она вошла в классную комнату, чтобы убедиться в этой новости. Возле Клары сидела Хайди и громко читала, что, по-видимому, ее саму сильно удивляло. В этот вечер Хайди, подойдя к столу, увидела на своем месте большую книжку с яркими картинками. Когда она вопросительно посмотрела на бабушку, та ласково кивнула ей и сказала: «Да, это твоя». «Моя? Чтобы всегда была моя? Даже когда я поеду домой?» — спросила Хайди, краснея от удовольствия. «Да, конечно же, навсегда твоя», — заверила бабушка. «Завтра мы начнем ее читать».
2: «Но ты еще не поедешь домой, Хайди? По крайней мере, несколько лет», — вставила Клара. «Когда бабушка уедет, я хочу, чтобы ты осталась со мной».
0: Перед тем, как ложиться спать, Хайди еще раз пролистала книжку. С этого дня ее самым большим удовольствием было чтение истории под красочными картинками. Она читала их снова и снова. По вечерам бабушка обычно говорила: «А теперь Хайди нам почитает». Девочка любила такие вечера. Чтение для нее теперь составляло никакого труда. Хайди очень нравилась картинка, на которой изображен пастух со своим стадом. На следующем рисунке он находился далеко от дома отца и пас свиней. Он плохо питался, стал худым и бледным. Еще одна картинка была все из той же истории. На ней изображен отец. Протянув руки, он бежит навстречу раскаянному сыну. Тот был уставший, изможденный, весь оборванный. Эту историю Хайди любила больше остальных. Она читала ее снова и снова, и вслух про себя. Дни быстро пробежали, и бабушка собралась домой.

0: Глава 11. Радости и печали Хайди. Пока бабушка гостила, она каждый день после обеда садилась на диван рядом с Кларой. Посидев, поговорив с внучкой, бабушка уходила в свою комнату и посылала за Хайди. Она занимала девочку всевозможными историями, показывала красивый кукол. Бабушка учила ее, как смастерить для них платья и фарточки. Так Хайди научила шить красивые одежки из кусочков ткани. Потом бабушка просила, чтобы она читала вслух, и чем более Хайди читала, тем более ей нравились эти истории. Она как будто сама становилась участницей жизни людей, о которых читала. Наступили последние недели бабушкиного пребывания в гостях. Однажды после обеда, как и обычно, она позвала Хайди в свою комнату. Девочка вошла с книжкой в руках. Бабушка подождала, когда девочка подойдет ближе, затем, отложив книгу в сторону, попросила: «А теперь, детка, расскажи мне, почему ты такая несчастная? У тебя в сердечке все так же тревога». Хайди в ответ только кивнула. «Рассказала ли ты Богу об этом?»
1: «Да».
0: «А ты молишься каждый день, чтобы он помог тебе, и ты снова была счастлива?»
1: «Нет, я перестала молиться».
0: «Почему же ты перестала молиться?»
1: «Это все бесполезно, Бог не слышит», — сказала Хайди. И взволнованно продолжала: «Да я это и так прекрасно понимаю, потому что во Франкфурте много людей, и все каждый вечер молятся. Не может же он обращать на всех внимание, и он, конечно же, не слышал, что я ему говорила».
0: «А почему ты в этом так уверена, Хайди?»
1: «Потому что я молилась об одном и том же много дней, и Бог не сделал то, что я просила».
0: «Ты не права, Хайди, ты не должна так думать о Боге, ведь Бог любящий отец для нас всех и знает, что для нас лучше. Если мы просим Его о чем-то, что нехорошо нам, Он это не пошлет. Но Он сделает гораздо лучше, если мы будем продолжать искренне молиться и не потеряем веру в Него». «Ты не должна сомневаться, что Он слышит тебя. Он слышит и видит абсолютно всех и каждого одновременно, потому что Он Бог, а не человек, как ты или я. Он знает, что для тебя сейчас не будет полезным то, что ты хочешь, и говорит: «Да, Хайди получит то, о чем она просит, но только в свое время. Если я сделаю это сейчас, то потом, когда она поймет, что все могло быть гораздо лучше, она будет плакать и говорить: «Ах, если бы Бог не дал мне тогда то, о чем я просила, это совсем не так хорошо, как я ожидала». «Бог наблюдает за тобой. Не доверяешь ли ты Ему и молишься ли каждый день? А ты забыла о молитвах и о Нем». Когда же Бог не слышит голосочка среди всех молитв, то Он позволяет этому человеку идти своим путем, чтобы он в конце концов увидел, какой он глупый. Потом этот человек попадает в беду и плачет: «Господи, спаси меня, потому что мне больше некому помочь». И Бог говорит: «Почему же ты ушел от меня? Я не могу тебе помочь, когда ты убегаешь». И тебе не захочется огорчать Бога, не так ли, Хайди? Ведь Он хочет тебе только добра. Может быть, ты пойдешь и попросишь у Него прощения и будешь продолжать молиться и доверять Ему? Можешь нисколько не сомневаться, что Он все сделает для тебя хорошо, и ты будешь счастлива». Хайди доверяла бабушке, и каждое ее слово проникало в ее сердце. «Я сейчас же пойду и попрошу Бога простить меня, и никогда не забуду Его опять», — с раскаянием в голосе произнесла она. «Вот это хорошо, крошка». И, желая ободрить ее, фрау Сесман добавила: «Не печалься, он выполнит твою просьбу, только в свое время». Хайди тут же побежала в свою комнату и стала молиться о том, чтобы ей никогда больше не забывать Бога и чтобы Он продолжал заботиться о ней. Наступил день бабушкиного отъезда. Это был печальный день для Клары и Хайди, но бабушка постаралась превратить его в праздник. Она постоянно выдумывала что-то новое и интересное, так что у них совсем не оставалось времени грустить о расставании. И вот она уехала. Дом мгновенно опустел и погрузился в тишину. Девочки не знали, чем заняться, и до вечера сидели, прижавшись друг к другу, как заблудившиеся дети. На следующий день Хайди вошла в классную комнату, держа в руках книгу. Она предложила Кларе читать вслух. Клара согласилась.
1: Хайди начала читать с обычным воодушевлением, но чтение скоро превратилось, так как история была об умирающей бабушке, и Хайди вдруг закричала. «О, так бабушка умерла?» Зарыдалась. Все, о чем девочка читала, было для нее реальным. Она решила, что это бабушка Питера. Рыдание ее все усиливалось, и она восклицала. «Она умерла! Я никогда ее опять не увижу! И она не попробует ни одной белой булочки!» Клара, как только могла, объясняла Хайди, что история совершенно о другой бабушке. Но даже потом, когда ей удалось убедить девочку, та продолжала плакать. Она испугалась, что ее бабушка и дедушка тоже могут умереть, пока она находилась так далеко от них, и она никогда больше не увидит тех, кого так сильно любила. В комнату вошла фрейлин Реттермайер и вопросительно посмотрела на Клару. Девочка объяснила ей, что и произошло. Хайди продолжала плакать. Теряя терпение, фрейлин подошла к Хайди и сказала: «Хватит, Аделаида, прекрати свои глупые причитания. Если еще раз повторится подобная сцена, я заберу у тебя книгу и никогда не отдам». Слова фрейлин возымели действие, ведь книга была ее самым большим сокровищем. Она вытерла кулачками слезы и постаралась подавить всхлипывание. С тех пор Хайди не плакала, но часто ей приходилось бороться с собой, чтобы удержать слезы. И Клара в такие моменты удивленно смотрела на нее и спрашивала: «Почему ты строишь рожицы, Хайди?» Единственный человек, кто, казалось, понимал девочку, был Себастьян. Он с жалостью смотрел на осунувшееся личико, иногда тихонько шептал ей, как отец, стараясь накормить потерявшего аппетит ребенка. «Попробуй немножечко, это очень вкусно. Ну вот так, теперь еще одну ложку». Но Хайди едва притрагивалась к еде, и как только ее головка касалась вечером подушки, слезы лились из глаз. Прошло много недель. Из дома Хайди выходила очень редко, только когда Клара чувствовала себя довольно хорошо и жала подышать свежим воздухом. Тогда они катались по ближним улицам, видели толпы людей и большие дома. Прошли осень и зима. Снова появилось солнышко, оно заглядывало в окошко и освещало стены противоположного дома. Хайди подумала, что это как раз время, когда Питер начинал выходить с козами на пастбище. А там цвели лютики, поднимая свои головки теплым солнечным лучам. Хайди забивалась в уголок своей комнаты, закрывала глаза руками, чтобы не видеть солнца, и долго лежала без движения. Она сражалась со своей тоской до тех пор, пока Клара снова не звала ее к себе.

Короткие рассказы для детей. Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. Евангелие от Луки, 24 глава, 29 стих. В тот же день двое из них шли в селение, находящееся стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Когда ученики пришли в Эммаус, Иисус хотел идти дальше, но они попросили его остаться с ними, потому что уже стемнело. Христос вошел с ними в дом и принял приглашение к ужину. Но когда он поблагодарил за хлеб и преломил его, они узнали Христа и очень обрадовались. Иисус тотчас исчез из глаз их. Они могли теперь рассказать другим ученикам, что Христос действительно воскрес, ведь они своими собственными глазами видели его. Первый раз видели Иисуса только эти двое учеников. Потом он приходил еще много раз, и его могли видеть все ученики. С великой радостью провозглашали они весть о воскресении. Их вера была настолько твердой и непоколебимой, что они могли всему миру возвестить то, чему Христос учил их при жизни. Им мы благодарны еще и сегодня за весть о Сыне Божьем, Его делах и учении, оставленное для нас в Библии. Мы те, о которых Иисус Христос сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Но нам дано намного больше. Мы можем практически на своем опыте убедиться, что Иисус всегда рядом с нами, если мы постоянны в молитве.
Давайте будем и сейчас молиться и просить Господа, чтобы Он открылся нам в жизни и укрепил нашу веру. Поблагодарим Его за то, что Он никогда не оставляет нас.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Мама и папа.
2: Привет от нас, всей вашей семье. Мы очень рады, что вы слушаете нашу очередную передачу.
3: Для нас это настоящая радость – знать, что вы слушаете нашу программу. Сегодня мы подготовили для вас очень интересную историю. Вообще-то, целых две истории. Не так ли, тетушка Кэрол?
2: Да, это так. А одна из этих историй, та самая, которую рассказывает бабушка, была первоначально написана Гарри Свонсоном. В ней речь идет о семье, которую постигло несчастье.
3: Тетушка Кэрол, звучит многообещающе. Знаешь что, давай-ка мы сразу и начнем наш рассказ. Как ты считаешь?
2: Замечательная идея, дядюшка Дэн. Мы озаглавили нашу сегодняшнюю историю «Самое ценное сокровище».
4: Джолин Максей, которую все ее друзья звали просто Джоли, была хорошенькой 12-летней девочкой. У нее была младшая 7-летняя сестричка Кейла и лопоухий пес по имени мистер Дикс. Мама ее погибла в автомобильной катастрофе 3 месяца тому назад. И в течение всего этого времени Джоли, Кейла и их папа делали все, что было в их силах, чтобы как-то смириться с постигшим их несчастьем.
5: Кейла, кипятить макароны в течение 70 минут. Ой, ну куда подевалась эта ситечка? Не могу найти. Кейла, Кейла, ты мне нужна. Тише, мистер Дикс. Молчать. Ой, ну где же это? Ой-ой-ой, вся вода вылилась на печку.
6: Чего тебе, Джоли?
5: Ой, макароны. Ну почему я ничего не могу сделать так, как надо? Все вылилось.
7: Эй, что за шум? Что тут у вас происходит? Ах, моя роднуся.
5: Пап, у меня ничего не получается. Я ничего не могу приготовить так, как надо. И потом я не в состоянии все делать одна. Я пришла из школы и тут же забросила все грязные вещи в стиральную машину. Потом мистер Дикс испачкал весь пол на кухне, и мне пришлось его мыть.
7: Я знаю, солнышко мое, что тебе было нелегко после маминой смерти. К тому же я возложил на тебя, наверное, слишком много обязанностей по дому. Ведь ты такая мастерица, просто золотые руки. Я много думал об этом. И знаете что, девочки, я хочу сообщить вам кое о чем.
8: О чем? Говори! Какой-нибудь сюрприз?
5: Ну, говори же, что?
7: Ну, во-первых, мы все едем в Колорадо!
8: Ой, да, ты на самом деле?
5: Вот здорово! Может, в Колорадо нет дождя?
7: Нет, в Колорадо дождя нет, я об этом уже справился. Мы тут намокли более чем достаточно, хватит на всю жизнь.
5: Мы едем навестить бабушку Максей?
7: Точно!
8: Ура!
7: Да, мы едем навестить нашу бабушку, а потом мы привезем ее сюда.
5: Сюда? Она приедет к нам в гости?
7: Не совсем, чтобы в гости. Она будет с нами жить.
8: Правда, пап? Ты это на самом деле?
5: Ты хочешь сказать, что она к нам переедет навсегда?
7: Дело вот в чем. С тех пор, как умер дедушка, бабушка чувствовала себя очень одинокой. А теперь же, после того, как наша мама покинула нас, мне кажется, что самое лучшее будет, если бабушка приедет жить с нами.
5: Ну, еще бы. Ведь бабушка так вкусно готовит.
7: Это так, но она не будет тут в качестве служанки для нас. Мы должны будем помогать друг другу, как обычно. И, конечно, зная бабушку, я абсолютно уверен, что она будет рада приготовить для нас все наши самые любимые блюда.
5: Вот здорово. А где бабушка будет спать?
8: Да, где?
7: Что ж, надо будет что-то придумать.
5: Комната Кейлы очень большая. Мы можем с ней спать там вдвоем. А бабушка может жить в моей комнате.
7: Джули, я понимаю, что ты почти уже взрослая девушка, и тебе хотелось бы иметь свою собственную комнату, но на сегодня, в течение какого-то времени, это, наверное, будет самым лучшим решением.
5: Да ничего страшного. страшного, пап? Если бабушка переедет к нам, она может жить в моей комнате.
4: В течение последующих нескольких дней Джоли и Кейла работали изо всех сил, чтобы сделать необходимую перестановку и вместить все свои вещи в комнату Кейлы.
5: Ну вот, сюда больше ничего не влезет.
0: Да, ну смотри, сколько еще вещей осталось. Ой, что с ними делать?
5: Я думаю, что мне придется убрать все мои оставшиеся вещи, ну, все мои сокровища. Я сложу их в сундук.
0: Да ты что? И мамины вещи тоже.
5: Да. Эти засохшие цветы с маминой свадьбы. Фотографии.
0: Вот фотографии, когда я была еще совсем маленькой.
5: Слушай, Кейла, давай-ка лучше начнем укладывать все это в сундук. Я думаю, что нам придется поставить его в подвал, так как тут для него места нет.
0: А я в него уложу и все мои старые игрушки.
4: Прошло немного времени, и вот наступило время ехать в штат Колорадо за бабушкой. Путь их лежал далеко на запад, и дождливая погода осталась позади. Они надеялись, что дожди прекратятся к тому времени, когда они вернутся назад. Но когда они вернулись...
5: Этого следовало ожидать. Дождь льет, как из ведра.
7: Меня это начинает серьезно беспокоить. Многие поля затоплены водой. Не знаю, выдержит ли дамбы такой напор воды.
6: Надеюсь, что мы не в опасности.
7: Кто знает, не уверен.
5: Пап, бабушка, ну вылезайте из машины, пойдем в дом.
0: Ой, нет, мы все промокнем до нитки.
6: Ну и ну, трусихи, смотрите, я бегу на веранду.
0: Бабушка!
6: Давайте, девочки, это ведь всего-навсего вода.
4: Конечно, никогда не будет так же, как тогда, когда была жива мама. Но бабушкин веселый характер скрашивал печаль, принося радость в сердца всех в доме. К сожалению, бабушкино солнечное настроение не оказало никакого влияния на непогоду. Через неделю после их возвращения ближайшая к их дому дамба была готова прорваться, и почти все жители их городка объединенными усилиями пытались укрепить насыпь мешками с песком.
9: Ты когда-нибудь видел такой дождь?
10: Нет, никогда.
9: Сюда бы надо еще один грузовик песка.
10: Да. Подай-ка мне вон тот мешок с песком.
11: Эй, давай сюда! Нам еще нужны мешки!
5: Ну, Кейла, ну открой же мешок пошире.
0: Пап, скажи, а эта насыпь стоит или нет?
7: Не знаю, Кейла. Не выглядит очень обещающе. Вода в реке поднимается быстрее, чем мы в состоянии наполнять мешки песком.
12: Внимание, внимание! Всем работающим освободить рабочую зону. Повторяю. Всем работающим освободить рабочую зону. Немедленно. Дамба не выдерживает напора воды. Ее вот-вот снесет, ребята. Все, конец. Двигай быстрее. Всем спасибо за помощь.
7: Ну, дети. Ну, дети, все. Нам надо отсюда уходить.
13: Быстро, быстро.
4: Пока мы сделаем краткую паузу в нашей истории, я хотела бы сказать кое-что о нашей бесплатной книге с уроками.
3: Верно, тетушка Кэрол. Не каждый день мы слышим о чем-либо бесплатном, особенно о такой ценной вещи, как эта небольшая книга.
4: Книга действительно маленькая, с прекрасной картинкой на обложке. Но именно то, что внутри, ее содержание и делает книгу особенной. В ней истории из Библии.
3: Это помощь в каждодневных трудностях, с которыми сталкиваются многие из нас. В таких трудностях, как безнадежность и искушение, например.
4: Сегодня есть множество разного рода религиозных книг. Их так много, что подчас трудно узнать, какие из них полезны для чтения, а какие даже просто небезопасны.
3: Но ведь наши уроки основаны на строгих библейских принципах. На них представлены самые основные истины из Священного Писания. И, кстати, любой может получить эту книгу, просто написав нам.
4: Эта книжка – настоящая находка для детей.
3: Вот наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. Я знаю, что наши слушатели хотят узнать окончание истории.
4: Ты прав. Мы продолжим сегодняшнюю историю, которая называется «Самое ценное сокровище».
14: Четыре часа спустя воды реки Миссури прорвали дамбу, заливая все низины и покрыв водой все улицы городка, в котором жила Джоли и ее семья. Бурные потоки воды снесли все на своем пути – и дома, и скот. Джоли и Кейла вместе с папой и бабушкой ночевали у своих друзей. Дом семьи Андерсон находился на холме и таким образом почти не пострадал от наводнения. Они не могли вернуться к себе в свой дом и вынуждены были ждать, когда упадет уровень воды. Но им очень хотелось посмотреть, что стало с их домом, и они решили съездить к нему на одолженной у друзей моторной лодке.
8: Ой, смотрите, весь наш двор затопило водой.
6: Ну, по крайней мере, хоть дом не снесло. Наш дом стоит на месте.
8: А конуры мистера Дикса нету.
7: Ее, наверное, снесло водой. Нам, признаться, сильно повезло.
6: Если дожди опять не пойдут, то хоть на втором этаже все сохранится. Мы просто должны быть благодарны Богу.
8: Ой, а что стало с моими вещами? С теми, что в подвале? Я совсем про них забыла.
6: Что за вещи?
8: Когда Джоли перебиралась в мою комнату, мы отнесли много наших вещей в подвал. Там все, что я хранила в память о маме. Все мои сокровища. Все погибло. Я сложила все в сундук. Папа!
7: Да-да, родная моя. Я тебя очень хорошо понимаю. Такое чувство, будто на нас обвалилось все самое ужасное. Сначала мама.
8: А теперь все ее вещи, которые я так берегла.
6: Ну да, что правда, то правда. Это был ужасный год. Знаете, что я вам скажу, дети?
8: Что?
6: Когда мы вернемся в дом к Андерсонам, я расскажу вам историю про вашу прапрабабушку Анну Хастингс. С ней однажды произошло нечто похожее. Я думаю, что вам будет интересно послушать. Особенно после всего, что произошло с нами.
8: Ты расскажешь о чем-то таком, что произошло с ней на самом деле?
6: Ну, конечно. Конечно, на самом деле. Так, мои любимые, удобно устроились?
8: Угу, устроились. Бабушка, а ты собираешься рассказать нам сейчас эту историю?
6: Мне думается, что сейчас будет самое подходящее для этого время. Давным-давно, почти что 100 лет тому назад, ваша прапрабабушка Анна Хастингс была маленькой девочкой. Ей было всего 8 лет. Ее отец, ваш прапрапрапрадедушка Чарльз, решил переехать в Канаду. И когда он со своей семьей туда прибыл, они нашли прекрасное место неподалеку от озера. И Анин папа построил для всей семьи очень уютную избушку. Прямо в лесу, на холме, неподалеку от озера.
8: А как он ее построил, бабушка?
6: Ну, он срубил несколько деревьев и сложил из них стены. Многие дома в ненаселенных местах так строились в то время.
8: А избушка у них была большая?
6: Ну что ты! Вся она была не больше этой спальни.
8: Да? А у них в доме были какие-то вещи?
15: Как же, конечно. У них были кровати и стол со стульями, которые отец сам сделал, а также большой сундук, в котором их мать хранила простыни и серебро, и все свои сокровища. Mm. И, само собой разумеется, на печи у них стояла большая почерневшая кастрюля для готовки. А самым любимым местом у Ани был двор, где она часто любовалась окружающей природой и проводила много времени со своим отцом.
16: Папа, я принесла тебе воды попить. Мама говорит, надо идти обедать.
17: Хорошо, хорошо. Иду. Вот только отрублю еще вот этот сучок. Отойди-ка в сторонку, Анна. Скоро у нас будет достаточно бревен, чтобы пристроить еще одну комнату к нашей избе.
16: Для зимы?
17: Да, для зимы. Даже если я не успею ее закончить, мы сможем использовать ее в качестве кладовой.
16: О, так что у нас в избушке не будет так тесно.
17: Именно. Завтра я запрягу нашу лошадку Флаж и с ее помощью отволоку эти бревна к дому.
18: Пора обедать!
17: А, нам надо идти. У мамы все готово.
15: После обеда Аниному папе надо было отправляться в магазин за продуктами. Анна играла на солнышке, а мама вынесла свое шитье во двор и, устроившись под деревом, принялась шить.
16: А что, у них не было швейной машины?
15: Ну, конечно, не было. Она все шила на руках. Уже начало смеркаться, Анна все еще играла во дворе, и вдруг она заметила, что будто что-то сверкает вдалеке на холме. Ей это показалось странным, так как солнце уже давно село. Она позвала маму посмотреть.
19: Ох, Анна, ведь это идет пожар по лесу. И большой. Давай быстренько начнем выносить из дома все наши вещи. Снесем и уложим их у озера. Они там будут в сохранности.
16: А как же мы?
19: Ах, Анна, я не знаю, что и делать. Мы не сможем убежать от огня. Пожар надвигается очень быстро. Только Бог может нас спасти.
16: Тогда давай помолимся и попросим Иисуса помочь нам.
19: Хорошо, радость моя. Ты начинай. Ты первая.
16: Ладно. Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги нам. Огромный пожар идет в сторону нашего дома и идет очень быстро. Пожалуйста, помоги нам и скажи, что нам делать. Пожалуйста, спаси нас. Аминь.
19: Родимый Отец Небесный, пожалуйста, укрепи нас духом и помоги нам избежать этого страшного огня.
15: Помолившись, мама и Анна стали лихорадочно переносить вещи от дома к озеру. И все это время Анна, не переставая, молилась Богу о том, чтобы он уберег их от огня. И тут вдруг, уложив одеяло на прибрежные камни, она заметила те самые бревна, которые сегодня утром рубил ее папа. Ей в голову вдруг пришла замечательная идея.
16: Мама, смотри, бревна. Мы сможем сделать из них плот и отплыть на середину озера. Так что, когда огонь подберется, мы будем на озере в безопасности.
19: Ах, это чудесная идея, Анна.
15: Анна с мамой сумели кое-как скатить несколько бревен в озеро. Потом они их связали с помощью веревок и ремней, которые у них были с собой в принесенных ими ящиках.

0: пламя пожара, поглотив все на своем пути, спускалось вниз по холму к их домику и, достигнув его, одним мигом проглотило их избушку. Вскоре загорелись деревья уже на берегу озера. Жар стоял такой невыносимый, что чувствовался даже на середине озера, куда мама привела их плот.
1: Мама, так жарко. Мне кожа жжет.
2: Знаю, знаю. Вот что, давай опустим одеяло в воду, чтобы они хорошенько намокли. А теперь мы сделаем из них небольшую палатку и спрячемся под ней.
1: А как мы ее сделаем?
2: Как? Знаешь что, мы поставим топор вот так, вертикально. Вот, подержи-ка его.
1: Хорошо.
2: Хорошо. И топор нам будет служить как бы столбом для палатки.
1: Мама, мама, быстрее. Очень жарко.
2: Хорошо, хорошо. Теперь быстренько заползай вовнутрь.
1: Ага.
2: Смотри, смотри, осторожно. Не порежься, лезвие топора. Он острый.
1: Тут намного лучше. Не так жарко.
2: А теперь и я. Я залезу в нашу палатку. Ох. Тут хоть и жарко, но не так сильно.
0: Огонь был таким горячим, что он очень быстро высушивал мокрые одеяла, так что им приходилось все время их опускать в воду. И они, вконец утомленные, заснули от усталости. А проснувшись утром, обнаружили, что их плот снесло к берегу, к тому месту, где стояла когда-то их избушка. Мама отбросила в сторону одеяло.
1: Мама, смотри.
3: Ах, Анна. Все. Все сгорело.
1: Мамочка, это ничего. Папа построит нам другой дом. Ты ведь всегда жаловалась, что он был таким маленьким.
3: Нет, нет, я не об этом. В этой спешке я... У меня не было времени подумать о том, что стало бы с нами. Наш домик сгорел. Но Бог милостив. Ведь мы-то живы.
0: Через некоторое время, когда земля немного остыла и по ней можно было ступать, мама с Анной пошли к тому месту, где когда-то стояла их избушка.
2: Осторожно, Анна! Смотри под ноги. Не обожгись. Тут еще много горящих углей.
1: Мам, посмотри, вон входная дверь. Она уцелела. А все остальное пропало.
2: Печь и труба все еще стоят.
1: А остальное сгорело. Даже те вещи, которые мы отнесли к берегу озера.
4: Элизабет! Анна!
1: Это папа! Папа!
2: Чарльз! Чарльз! Мы тут, возле дома!
5: Принц! Приехали.
1: Ах, папа! Папочка!
6: Ах, дочь!
2: Чарльз!
6: Ах, Боже! Спасибо тебе, Боже! Ох, родная моя! И ты, Анечка! Я так боялся, что больше вас не увижу. С вами все в порядке? Как вы?
2: Да-да-да, с нами все в порядке.
6: Я потерял всякую надежду увидеть вас опять живыми. Огонь был такой сильный, что просто было невозможно подойти.
2: Мы спасены, Чарльз. Бог нас спас.
1: Ах, папочка, было так страшно. Огонь приближался, и мы даже не знали, что делать. Мы стали переносить все наши вещи к берегу озера, как вдруг...
6: Хорошо, хорошо, моя бесценная. У нас будет много времени, и ты мне потом обо всем подробно расскажешь. Сначала же нам надо помолиться Богу и поблагодарить Его. Хоть все наши богатства сгорели в огне, наши самые ценные сокровища остались в сохранности. Это ты и мама.
0: Эту историю мне рассказала ваша прапрабабушка. Когда мне было столько же лет, сколько тебе. Она была моей бабушкой, точно так же, как я, ваша бабушка. И она никогда не...

0: Не забывала, как Бог оградил их от беды, ее и ее маму, в ту страшную ночь лесного пожара.
1: Ой, какая история! Готова поспорить, она сильно перепугалась.
0: Ну, конечно. Тем не менее, она прошла через все это, и с ней все было в порядке. И мы тоже как-нибудь переживем теперешнее наводнение. Самое важное – это то, что вся семья осталась целой и невредимой.
2: Я тоже, наверное, как Анна, потеряла все мои ценности. А главное – те, которые я берегла в память о маме.
0: Ну, кто знает. Может, не все будет полностью уничтожено. Может быть, когда уровень воды упадет, мы все очистим, вымоем, высушим. Глядишь и...
2: Ты на самом деле так думаешь?
0: Не знаю. Посмотрим.
1: Даже если мы и не сумеем все спасти, мы все равно можем помнить мамочку по-прежнему. Правда?
0: Конечно. Конечно, можем. Как бы то ни было, самое главное – это хранить память о людях в своем сердце. Тогда мы их помним по-настоящему. И они с нами навек.
2: Я так рада, что ты приехала к нам жить, бабушка.
1: Я тоже рада, бабушка.
0: Я рада быть с вами, мои голубки. А теперь настало время вам обеим идти спать. Завтра будет еще один день.
3: Когда уровень воды наконец упал, Джоли удалось спасти кое-что из тех вещей, которые находились в затопленном подвале. С бабушкиной помощью, разумеется. Фотокарточки немножко свернулись после того, как она их протерла и просушила. Но каждый раз, когда Джоли смотрела на их покорежившиеся края, она вспоминала про то большое наводнение, которое им пришлось пережить, а заодно и историю о своей прапрабабушке Анне и о страшном пожаре ночью в лесу. Джоли всегда с любовью вспоминает о том, как Анна молилась Богу, прося у него помощи и защиты, а также вспоминает и то, как Бог спас Анну и ее маму. Джоли на всю жизнь запечатлела в своем сердце простую истину, которую она извлекла из всего, что произошло, а именно то, что самым ценным сокровищем на земле являются люди.
4: Тетушка Кэрол, давай разовьем последнюю мысль. Человек и его жизнь ценнее любой вещи. И не только для нас, его близких, но и для самого Бога. В конечном счете Иисус отдал свою жизнь за нас, за каждого из нас.
3: Каждый человек, независимо от возраста, национальности, образования, пола, каждый – бесценная душа.
4: Мы видим это в Библии. В Евангелии от Марка, например, Иисус посылает апостолов идти в мир и проповедовать Евангелие каждому человеку.
3: Даже самый никчемный человек драгоценен для Бога Отца. Я думаю, нам уже прощаться пора, и поэтому говорю вам до свидания.
4: Пока.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Евангелие от Матфея, 18 глава, 12 стих. Этот вопрос Иисус Христос задал своим слушателям, но Он также сразу и ответил на него. «Если случится найти ее, то истинно говорю вам, Он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Это слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 13-14 стих. «Посмотрите на пастуха, играющего на дудке. Песню, которую он играет, мы с вами споем позже. Его жена крепко держит малыша, а рядом с отцом сидят двое других детей. Верный пес внимательно смотрит на своего хозяина и как будто хочет сказать: «Надеюсь, сегодня не пропадет ни одна овечка». Как-то раз случилось. Одна овечка незаметно отделилась от стада. Только к вечеру пастух заметил пропажу. Он быстро сказал жене: «Загони ты сегодня овец в загон, а я пойду искать потерявшуюся овечку, пока еще не совсем стемнело. Не попалась бы она волкам». Пастух побежал вниз в долину через камни и валежник, туда, где был глубокий овраг. Он предполагал, что эта овечка не поднималась по склону вверх, а бежала вниз. Наконец он нашел овечку. Знаете, куда она побежала? К бурному ручью. Там она стояла и жалобно блеяла. «Ах ты, бедная овечка!» — сказал пастух. «Знал бы я, что ты так сильно хочешь пить, я обязательно привел бы тебя к воде». Он взял овечку на плечи и отнес домой. Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пажити твои обильны, голос твой к воде зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. На земле ты будь мне другом, агнцы в мире охраняй. Нас веди небесным лугом, а заблудших выручай. О, Иисус мой, о, Иисус мой, ты грехи мои понес. О, исполни обещание, дай свою мне благодать. После долгого скитания поспеши меня принять. О, Иисус мой, о, Иисус мой, приближай меня к себе. Сделай сердце мне способным вечный Твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы будь со мной. Давайте будем молиться и благодарить милосердного Бога, что Он подарил нам доброго пастыря Иисуса Христа, который оберегает и охраняет нас, а если мы заблудились, приводит назад к стаду.

0: Глава 12. Привидение в доме. В последние дни фрейлин Реттермайер передвигалась медленно. Взгляд ее был задумчивый и странный. С наступления сумерек, переходя из комнаты в комнату или идя по коридору, она настороженно оглядывалась, словно кого-то боялась. Если ей вдруг случилось оказаться наверху в комнате для гостей или пойти вниз в гостиную, где со стен и старинный храм торжественно и неподвижимо смотрели на нее бывшие хозяева этого дома, подбородки которых поднимали широкие белые воротники, и эхом отдавался каждый шаг, фрейлин покрывалась холодным потом. В таких случаях она звала с собой Тинет, объясняя, что ей, возможно, понадобится ее помощь. А Тинет, в свою очередь, поступала точно так же, если ей приходилось идти одной. Она звала Себастьяна и обязательно находила для него какое-нибудь дело. Но еще интересно то, что и Себастьян, если ему приходилось идти в одну из дальних комнат, звал с собой Джона. Джон с гостевой следовал за ним, потому что прекрасно понимал, что в подобном случае ему придется просить Себастьяна о такой же услуге. Повариха, жившая долгие годы в этом доме, вздыхала над своими котелками и кастрюлями. «Ну и дожила же я до времечка!» Что-то непонятное, странное и таинственное происходило в доме. Каждое утро, когда слуги спускались вниз, входная дверь оказывалась широко открытой, хотя вечером она запиралась. В первые дни, когда это началось, каждый уголок дома был тщательно обследован, но ничего не пропало, хотя первой мыслью было, что в дом забрался вор. На следующую ночь дверь заприли на два замка и для надежности поперек установили толстую деревянную палку. Наутро дверь опять оказалась настежь открытой. Слуги в страхе и волнении вставали все раньше и раньше, однако всякий раз находили дверь незапертой. Наконец, после долгих спросов и предложений, фрейлин Реттермайер настаивала, чтобы Себастьян и Джон провели ночь в нижней гостиной. С большим трудом слуги все же согласились выяснить, что происходит. Фрейлин Реттермайер собрала все имеющиеся в доме оружие и вместе с бутылкой вина передала эти средства защиты Себастьяну. В назначенную ночь Джон и Себастьян спустились вниз и сразу же принялись за напиток, придающий храбрости. Вначале они оживленно беседовали, но потом им захотелось спать, и откинувшись на спинки стульев, они уснули. В полночь Себастьян проснулся и стал будить друга. Однако сделать это было сложно. Джон недовольно вертел головой, не открывая глаза. Себастьян прислушался. Не слышно было ни звука, но ему больше не спалось. Тишина казалась какой-то таинственной. Себастьян вновь потряс друга за плечо. Наконец Джон проснулся и встал со стула, сказал: «Пошли, Себастьян, посмотрим, что там происходит. Не бойся, следуй за мной». Широко открыв двери, Джон шагнул в коридор. В это мгновение поток свежего воздуха, хлынувший через открытую дверь, погасил свечу в его руке. Попятившись, он чуть не свалил Себастьяна, потом захлопнул дверь и быстро повернул ключ на все три оборота. Вытащив спички, Джон зажег свечу. Себастьян не понял, что произошло. Он не видел открытой двери из-за широкой спины Джона, но взглянул на него, вскрикнул, увидев бледного и дрожащего друга. «Что случилось? Что ты там увидел?» — с тревогой спросил Себастьян. «Дверь была приоткрыта», прошептал Джон. «А на пороге стояла белая фигура. Потом все мгновенно исчезло». Себастьян почувствовал, как похолоднела кровь. Прижавшись друг к другу, слуги не шевелясь просидели до самого утра, пока не ожила улица и свет не проник в их окно. Покинув свое убежище, они закрыли дверь и пошли наверх доложить фрейлин Реттермайер о своих наблюдениях. Она в ту ночь не спала, так как ей не терпелось узнать, что же все-таки происходит. Услышав подробности прошедшей ночи, она тут же села за стол и начала писать письмо хозяину. Никогда в жизни ему не приходилось получать подобных писем. Она поведала, что пишет с трудом, даже ее пальцы скованы страхом, и умоляла его немедленно возвратиться домой, так как тут происходят ужасные, непередаваемые вещи. Бедная женщина рассказывала о том, как каждое утро они обнаруживают дверь открытой, а теперь никто в доме не чувствует себя в безопасности. Господин Сесман ответил, что он не может сейчас оставить дела и приехать. Он был очень удивлен этой историей о привидении, но надеясь, что к этому времени, когда он вернется, все разъяснится. Если же это будет продолжаться, то он попросил фрейлин Роттермайер написать его матери. Она приедет и разрешит эту проблему. Тон письма не понравился фрейлин. Ей показалось, что хозяин не вполне серьезно отнесся к происходящему. Не откладывая, она написала фрау Сесман, но от нее также пришел спокойный ответ. В нем были даже такие замечания, которые фрейлин посчитала обидными. Фрау Сесман писала, что она не намерена предпринимать путешествие из Холстина во Франкфурт только из-за того, что гувернантке почудилось привидение. С тех самых пор, сколько она помнит, в доме никогда не водились привидения, и если там кто-то появился сейчас, то это живое существо, с которым фрейлин Роттермайер должна сама разобраться. Если же она не в состоянии это сделать, то пусть призовет на помощь сторожа. До этого момента фрейлин Роттермайер ничего не говорила детям, потому что знала, они побоятся остаться одни. Теперь же она решила действовать. Фрейлин вошла в классную комнату и тихим голосом поведала девочкам о происходящем. Клара тут же закричала, что она больше ни одной минуты не останется одна. Отец должен во что бы то ни стало приехать домой, а пока фрейлин Роттермайер и Хайди должны спать в ее комнате. Она настаивала, чтобы Тинет находилась в смежной комнате, а Джон с Себастьяном спали наверху в коридоре и всю ночь держали свечу зажженной. Клара разволновалась, и фрейлин Роттермайер пыталась ее успокоить. Она пообещала, что немедленно напишет отцу и поставит свою кровать в комнате Клары. Она также объясняла, что они не могут все спать в одной комнате, и если Хайди боится, то Тинет может перенести свою кровать в комнату Хайди. Но Хайди гораздо больше боялась Тинет, чем привидения, о которых она никогда не слышала. Она заверила всех, что ничего не боится и будет спать одна. Наконец, фрейлин Роттермайер стала писать второе письмо господину Сесману. Она подчеркивала, что последние события, происходящие в доме, очень повлияли на состояние его дочери и могут повлечь за собой самые непредвиденные последствия. Иногда в таких случаях начинаются приступы эпилепсии, а Клара очень слабая, и ее необходимо защитить от душевных потрясений. На этот раз письмо имело успех, и через два дня господин Сесман стоял у порога двери своего дома. Он был явно не в духе и дернул звонок так сильно, что слуги со всех частей дома бросились к двери. Лица у них были перепуганы. Слегка приоткрыв ставни, Себастьян осторожно выглянул в окно, но в это время звонок повторился с такой силой, что на привидение подумать было невозможно. Только живая, нетерпеливая рука могла так властно дергать за шнур. Себастьян узнал своего господина. Стремглав выскочив из комнаты, он кубарем скатился по лестнице, и дверь широко распахнулась под тяжестью его тела. Слегка кивнув, господин Сесман быстро прошел в комнату дочери. Клара приветствовала его с радостным восклицанием. Увидев ее жизнерадостное личико, отец немного успокоился, и напряжение постепенно сошло с его лица. Клара рассказала, что с ней ничего не случилось, и она очень даже рада появлению привидения, потому что оно заставило ее любимую папочку приехать домой. «И как же привидение появляется?» – спросил он, поворачиваясь к фрейлин Роттермайер. Глаза его выражали насмешку и любопытство одновременно. «Уверяю вас, что это совсем не шутка!» – обиженно ответила та. «Вам совсем до смеха не будет завтра утром, господин Сесман!» То, что происходит в доме сейчас, просто последствия скрытого прошлого. То, что было раньше, я не знаю, чуть насмешливо проговорил хозяин. Но прошу вас не подозревать моих достойных предков. А теперь будьте так любезны, пришлите ко мне в столовую Себастьяна, я желаю поговорить с ним. Господин Сесман замечал, что слуга не придерживается взглядов и принципов фрейлин Роттермайер, поэтому решил по-своему подойти к этому вопросу. Проходи сюда. Позвал он, когда Себастьян появился в дверях. «И скажи мне честно, не ты ли решила развлечься под видом привидения, чтобы напугать фрейлин Роттермайер?» «Что вы, сэр, умоляю вас, не думайте так про меня, я сам не могу ничего понять!» Ответил Себастьян с неподдельной искренностью. «Ну хорошо, если это так, то завтра утром я покажу вам с Джоном, как привидение выглядит при дневном свете». «Тебе должно быть стыдно, Себастьян. Такой здоровенный парень, как ты, убежал от привидения? А теперь сходи к моему старому другу-доктору. Передай ему мои добрые пожелания и просьбу прийти ко мне к 9 часам вечера. Мне нужна его консультация. Я бы просил, чтобы он провел эту ночь со мной. Тебе все понятно?» «Да, сэр, я выполню ваше поручение». После этого господин Сесмон вернулся к Ларри и попросил ее больше ничего не бояться, так как он сам обязательно все разузнает и разберется в происходящем. Как только пробило 9 и девочки вместе с Фрейлин скрылись в своих спальнях, вошел доктор. Это был высокий седой человек с добрыми серыми глазами на подвижном лице. Он выглядел немного взволнованным, но увидев своего друга в веселом настроении, рассмеялся и, хлопнув его по плечу, проговорил. «Ты выглядишь совершенно неподходящим для пациента, с которым я должен провести всю ночь!» «Терпение, мой друг, терпение!» – ответил господин Сесмон. «Тот, с которым нам предстоит увидеться, выглядит намного хуже. Но сначала его нужно поймать». «Вы имеете в виду, что в доме есть больной?» «Даже еще хуже, дорогой мой доктор. В доме появилось привидение!» Доктор расхохотался. «Очень приличное выражение сочувствия, милый доктор», — продолжал господин Сесмон. «Жаль только, что уважаемая Фрейлин Тирмайер не слышит вас. Она твердо убеждена, что один из предков нашей семьи бродит по дому, расплачиваясь за какое-то ужасное преступление, им совершенное». «Как же она с ним познакомилась?» — спросил доктор, все еще находя эту историю очень забавной. Тогда господин Сесмон рассказал ему о том, что парадную дверь каждое утро находят открытой. В связи с этим он зарядил пару револьверов, чтобы быть готовым ко всему. Это, вероятно, просто шутка, затеянная кем-то из друзей слуг, чтобы подразнить их, пока хозяина нет дома. А может быть, это и вор, который старается вначале ввести всех в заблуждение, чтобы потом спокойненько унести вещи. Ведь в таком случае никто не решится выходить, даже если услышит какой-либо шум. Оба приятеля устроились в той же комнате, где сидели Себастьян с Джоном. На столе также появилась бутылка с вином на случай, если им придется сидеть там всю ночь. Возле бутылки лежала пара револьверов. Две большие зажженные свечи освещали комнату. Дверь плотно закрыли, чтобы свет не был виден снаружи и не напугал привидения прежде времени. Джентльмены удобно расположились в больших креслах и принялись мирно беседовать, переходя с одной темы к другой. Время от времени одни замалкивались, чтобы сделать глоток вина. Пробила полночь. «Привидение заметило нас и решило нынче держаться в стороне», — заметил доктор. «Подожди немного, оно обычно появляется раньше часа», — ответил его друг. Друзья снова разговорились, но вот пробило час ночи, в доме не слышно было ни звука, на улице также стояла тишина. Неожиданно доктор, предостерегающе, поднял палец. «Тише, Сесмон, ты ничего не слышишь?» Они притихли, и тут до них донесся звук вынимаемой палки, при помощи которой запирала дверь. Затем в замочной скважине повернулся ключ, и дверь, скрипнув, открылась. Господин Сесмон протянул руку к револьверу. «Ты не боишься, не так ли?» – неуверенно спросил доктор, поднимаясь. «Но лучше принять все меры предосторожности», – проговорил господин Сесмон, поднимая свечу и беря револьвер. Доктор вооружился таким же образом. Они бесшумно направились к двери. Когда они вышли в коридор, то увидели, как полная луна освещала белую фигурку, неподвижно стоявшую в дверном проеме. «Кто это?» – громко проговорил доктор. Его голос эхом пронесся по коридору. Вооруженные мужчины направились к фигуре. Она повернулась и тихо вскрикнула. Это была босоногая Хайди в белой ночной сорочке. Девочка вся трепетала, как осенний листочек на ветру, а глаза с ужасом глядели на револьверы. Мужчины удивленно приглянулись. «Мне кажется, это твой маленький водонос!» — усмехнулся доктор. «Дитя, что это все значит?» — воскликнул господин Сесмон. «Что ты хочешь? Зачем ты сюда пришла?» Побелевшая от ужаса, Хайди едва слышно проговорила. «Я не знаю». «Я думаю, что это занятие для меня», — подался вперед доктор. «Возвращайся в свое кресло, Сесмон, а я отведу ребенка в постель». Положил револьвер, он нежно взял девочку за руку и повел ее вверх по лестнице. «Не бойся», — спокойно сказал он. «Все в порядке, я с тобой». Войдя в комнату Хайди, доктор поставил свечу на стол, уложил девочку в кровать и заботливо укрыл ее. Затем сел на краешек кровати и стал ждать, пока она успокоится и перестанет дрожать. Доктор взял ее за руку и проговорил добрым ласковым голосом. Ну вот, теперь тебе немножко лучше. Расскажи мне, детка, куда ты хотела идти?
1: Я никуда не хотела идти, ответила Хади. Я не знаю, как оказалась там.
0: Вот так? Тогда тебе, наверное, что-то приснилось. Ты что-то услышала?
1: Да, мне каждую ночь снится, что я опять с дедушкой и слышу, как шумят пихтовые деревья. Я вижу ярко сияющие звезды на небе и бегу к ним. Там все так красиво. Но когда я просыпаюсь, то оказываюсь опять во Франкфурте.
0: Во время этого повествования Хади с трудом сдерживала всхлипывания, душившие ее. «У тебя что-нибудь болит? Не болит ли у тебя голова или спина?»
1: «Нет, я только чувствую, как будто огромный камень давит вот здесь», — она показала на грудь.
0: «Как будто ты что-то проглотила, и оно не прошло вниз?»
1: «Нет, не так. Что-то такое тяжелое, отчего мне очень сильно хочется плакать».
0: «Ага, понимаю. И ты потом долго плачешь?»
1: «О нет, мне нельзя. Фрейнер Термайер запретила мне плакать».
0: «И тогда я предлагаю, что ты все время сдерживайся. Тебе нравится здесь, во Франкфурте?»
1: «Да», — последовал еле слышный ответ, но прозвучал он больше как «нет».
0: «А где ты жила с дедушкой?»
1: «Высоко в горах».
0: «Там совсем неинтересно, даже скучно, наверное, а?»
1: «Нет, нет, там очень-очень красиво».
0: Дальше Хади не могла продолжать. Вспоминая прошлое, только что перенесенные волнения, сдерживаемые рыдания, это было слишком много для такого ребенка. Слезы быстро побежали по ее щекам, и она разразилась безутешными рыданиями. Доктор встал и ласково погладил ее головку. «Ну вот, а теперь поплачь немного. Слезы принесут тебе облегчение, а потом постарайся уснуть. Завтра все будет хорошо». Тихонько затворив за собой двери, он направился вниз к господину Сесману. Усевшись поудобнее напротив своего друга, он проговорил: «Позвольте, уважаемый Сесман, сказать вам, что ваша маленькая девочка – лунатик. Она и есть то привидение, которое каждую ночь открывало двери и привела всю вашу челябь в неописуемый ужас. Второе, ребенок страшно тоскует по дому. Ко всему прочему, она уже почти что ходящий скелет. Необходимо срочно принимать какие-то меры. В отношении первой проблемы – касательно ее перенапряженных нервов, есть только одно лечение – отправить обратно в родную обстановку. Относительно второй проблемы есть тоже только одно лечение, то есть то же самое. Итак, завтра же ребенка нужно отправить домой. Это мой рецепт». Теперь господин Сесман встал и задумчиво принялся шагать по комнате из угла в угол.
1: «Что?»
0: – наконец воскликнул он. «Ребенок болен? Тоскует по дому и тает на глазах? Все это произошло в моем доме, и никто, кажется, не заметил этого? Вы, доктор, имеете в виду, что ребенка, который приехал сюда здоровым и счастливым, я могу отправить обратно к дедушке ходящим скелетом? Я не могу это сделать! Вы даже не мечтайте, что я когда-либо решусь на такой шаг! Возьмите ребенка в свои руки, сделайте с ней что угодно, только чтобы она была здоровой, и тогда только она может возвращаться домой. Но вначале вы что-то должны предпринять».
1: «Сесман», — ответил доктор,
0: — «что вы делаете? Болезнь ребенка не такая, чтобы ее можно было вылечить таблетками или порошками. Ребенок очень слабый, но если вы немедленно отправите ее обратно, то на горном воздухе она еще может выздороветь. Я думаю, что вы предпочтете отправить ее домой больной, чем не отправить совсем». Господин Сесман замер на месте. Слова доктора поразили его. «Если вы, доктор, утверждаете, что есть только один путь, то ему немедленно нужно последовать». После принятия этого решения они оба стали ходить по комнате, обсуждать, что и как лучше сделать. Вскоре доктор, распрощавшись, ушел. Когда хозяин открыл дверь, чтобы проводить гостя, через нее радостно ворвался утренний свет.
2: Веселое лето, как дорого ты! В лугах ароматы, пестреют цветы, а в воздухе пташек звенят голоса, их песни хваленья летят в небеса. Но скоро умолкнет и пение птичек, и шелест зеленой мягкой травы, ведь время так мчится, прошло незаметно, и вот уже к школе готовимся мы.

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края.

Короткие рассказы для детей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Евангелие от Луки, 10 глава, 27-28 стих. В местечке Кефертал возле Манхейма жил один ночной сторож по имени Кемерер. Это был добросовестный человек, бесстрашный и бдительный сторож. В одну из самых холодных зимних ночей, когда Кемерер во второй раз проходил по темным улицам, издалека послышался ему жалобный стон. Зов о помощи слышался со стороны леса, а местность не принадлежала к участку, который он охранял, и он мог бы не отозваться на этот зов. Будь на его месте кто-то другой, он, может, и не обратил бы внимания на этот зов. Но так как сторож Кемерер думал по-другому, то он быстро пошел домой и разбудил старшего сына. Проваливаясь в глубоком снегу, они вдвоем пошли к темному лесу. «Уи! Уи!» — кричала сова. «Папа, ты ошибся! Это кричала сова, а издалека тебе показалось, что это голос человека». «Нет-нет, сынок, я точно знаю. Это был крик человека о помощи. Тихо, тихо, послушай-ка, снова зовут», — сказал отец. Они прислушались. Теперь явственно слышен был жалобный стон, который становился все тише. «Звук идет с той стороны. Пойдем, мы должны скорее найти пострадавшего. Не то опоздаем». Проваливаясь по колено в снег, спасатели поспешили навстречу голосу. Наконец нашли они в снегу старика, который заблудился и почти совсем закоченел. Отец с сыном подняли его и на плечах принесли в ближайший амбар. Здесь они растерли его снегом, пока сердце не забилось сильнее, и влили ему в рот горячего чая. Сторож снял с себя полушубок и укрыл им старика. Наконец тот открыл глаза и стал что-то неразборчиво бормотать. «И что вы думаете?» — говорил он. «Дайте водки! Я хочу еще водки!» Но сторож не дал ему водки. Он привел его в свой дом, ухаживал за ним, читал ему Библию и молился. Этот пьяница стал потом порядочным человеком, регулярно посещал богослужения и где только мог, помогал людям. Он подметал двор, пилил дрова больным и беспомощным старикам. Сегодня Кефертал – один из районов города Манхейма. Там, где была деревенька, проходят сейчас скоростные автомагистрали. От прежнего ничего не осталось. Но везде много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Миру бурь, волнений, нужно сердце полное любви, чтобы людям в жизни трудной утешенье понести. Сердце храброе, простое, как героев прошлых лет. Сердце, чтоб на все живое отражало Божий свет.
А сейчас мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что имеем теплую комнату, и нам не надо мерзнуть в холоде. Помолимся и о тех, кто скитается в нужде, чтобы Господь помог и им.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Проповедник в пустыне». Иоанн был 6 месяцами старше Иисуса. Он был сын священника Захарии. Он начал проповедовать раньше Иисуса. Он поселился и жил в пустыне, а в 30 лет он начал там проповедовать. Иоанн не был похож на других людей и не одевался так, как они. Он носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс. Пища его также отличалась от пищи других людей. Он питался тем, что находил в пустыне. Там было много насекомых, величиною в палец ребенка. Назывались они саранчой или акридами. Они жили на деревьях и в траве. Их-то и употреблял Иоанн в пищу.

Первое слово его было «покайтесь». Затем Иоанн говорил людям о грядущем Спасителе. Многие каялись в грехах своих и обращались к Богу. Иоанн шел с ними к реке Иордан и там их крестил. Он омывал их водой в знак того, что Бог простил им грехи их. Но особенно Иоанну хотелось увидеть Сына Божия. Бог открыл ему, что Сын его придет к нему, и что он, когда будет крестить его, увидит знамение. Наконец Иисус пришел к нему. Иоанн удивился, что Иисус также хотел креститься, потому что он знал, что Иисус был безгрешен и не нуждался в крещении и покаянии. Войдя в воду, Иисус обратился с молитвой к Отцу своему. Тогда произошло нечто удивительное. Небеса отверзлись, и Дух Святой в виде голубя сходил и не спускался на Иисуса. И был глас с неба, глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тогда Иоанн вспомнил предсказанное ему Богом и с этой минуты получил уверенность, что Иисус – Сын Божий. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Когда Иоанн начал проповедовать? Второй вопрос. Где он жил, как одевался и чем питался? И третий вопрос. О чем проповедовал Иоанн и что делал он с покаявшимися? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я благодарна Тебе, Боже, за миг спасения моего, за благодать, что Ты умножил в явлении Сына Своего, за Его труд, за Его слово, за чудеса, что Он совершал, за тех, кто снова стал здоровым, за тех, которых воскрешал, за мудрость притч и точность мыслей, за соль в словах и власть в делах, за образец, как быть нам чистым, за церковь, что жива в веках, за строгость Нового Завета, за то, что мир наш возлюбя, Ты отдал жизнь, за все за это, Господь, благодарю Тебя.

0: Глава 13. Летний вечер в горах. Взволнованный и раздраженный господин Сесман вбежал вверх по лестнице и стремительно пошел по коридору комнаты фрейлин Эртермайер. В дверь он постучал так непривычно громко, что спящая женщина мгновенно вскочила с постели, издав тревожный крик. За дверью она услышала, как хозяин приказал: «Поторопитесь, пожалуйста, я жду вас внизу в столовой. Мы должны срочно приготовиться к путешествию». Фрейлин Эртермайер посмотрела на часы. Было всего 5:30. Никогда еще в своей жизни она не вставала так рано. Что бы могло случиться? Сгорая от любопытства и волнения, она все делала наоборот. И так было всегда. Чем больше она спешила, тем медленнее все получалось. Она безуспешно продолжала оглядываться, ища свое уже надетое платье. В это время господин Сесман вызывал слуг в столовую, чтобы отдать распоряжение. Они появлялись перепуганы и искаженным от страха лицами. Увидев своего хозяина, невредимо прохаживаясь по комнате после охоты на привидения, они с радостью принимали приказания, раздаваемые им. Джон немедленно был отправлен приготовить лошадей и коляску. Тинет нужно было разбудить Хайди и подготовить ее к отъезду. Себастьян помчался к дому, в котором прислужила Дит, чтобы немедленно доставить ее сюда. Наконец, окончив свой утренний туалет, появилась и фрейлин Эртермайер. Она выглядела как обычно, только чепчик был одет наизнанку. Господин Сесман отнес ее нелепый вид на раннее пробуждение, учиненное им, и без промедления принялся давать ей распоряжение. Она должна уложить все вещи Хайди в сундук, положить туда и часть одежды Клары. Все это нужно сделать немедленно, так как времени очень мало. Фрейлин Эртермайер стояла как вкопанная, не мигающая глазами, глядя на господина Сесмана. Она ожидала долгих, подробных объяснений хозяина о его ужасных переживаниях о прошедшую ночь и с удовольствием выслушала бы этот рассказ при ярком солнечном свете. Но вместо этого отдавались и такие неожиданные распоряжения, что ей требовалось некоторое время, чтобы сообразить, что же от нее хотят. И к тому же она желала получить объяснение, для чего все это делается. Однако господин Сесман не намерился ничего объяснять и, оставив ее, отправился в комнату Клары. Как он и предполагал, необычное волнение в доме разбудило ее, и она лежала, прислушаясь и размышляя над тем, что бы это все могло значить. Присев на кровать, он поведал ей все, что произошло ночью. Он объяснил, какое доктор вынес решение относительно странного поведения Хайди. Если ее оставить здесь, то постепенно она придет в еще хужее состояние и может оказаться даже на крыше, что опасно для жизни. Они решили немедленно отправить девочку домой, так как он боится брать на себя ответственность за ее здоровье. Клара и сама может понять, что это единственное верное решение. Девочка очень расстроилась и придумала множество причин, чтобы оставить Хайди, но отец был непреклонен и пообещал, что если она будет послушной и не будет капризничать, то на следующее лето он отвезет ее в Швейцарию. Клара, не хотя согласиться, только потребовала, чтобы сундук принесли в ее комнату и упаковывали при ней. Ей хотелось добавить туда свои любимые вещи, на что отец с радостью согласился. К этому времени прибыла Дит и ожидала в прихожей, удивляясь, что могло произойти столь срочное, что за ней так спешно послали. Господин Сесман рассказал ей, в каком состоянии находится Хайди, и о всем решении доставить ее домой. Дит была расстроена. Меньше всего она ожидала подобной новости. Ей вспомнились последние слова дяди, что он не желает ее больше видеть, и теперь после всего привести ребенка обратно. Изо всех сил Дит старалась убедить господина Сесмана, что не может уехать ни сегодня, ни завтра. У нее так много работы, что она не в состоянии будет освободиться и следующих несколько дней. Господин Сесман понял, что она не хочет отвозить девочку, и отпустил ее. Затем он позвал Себастьяна и приказал ему готовиться в путь и доставить ребенка домой. Он даст ему письмо к дедушке, где объяснит причину возвращения Хайди. Выполнил это, Себастьян вернется. «Но об одном я хочу тебя просить», — в заключение добавил господин Сесман. «И слушай очень внимательно. Я знаю людей, содержащих гостиницу в Басли. Их фамилия написана на этой карточке. Они обеспечат вам ночлег. Но перед тем, как ложиться, обязательно проверь, чтобы окна в комнате ребенка были крепко заперты, и их нелегко было открыть. К Когда девочка ляжет спать, запри дверь ее комнаты снаружи, потому что девочка ходит во сне и может напугаться в чужом доме, если вдруг пойдет вниз и будет пытаться открыть входную дверь. Ты все понял?»
1: «Ах, так вот в чем дело!» — воскликнул Себастьян, понимая причину появления привидения.
0: «Да, все дело в том, а ты трус!»
1: «Можешь то же самое сказать Джону и всем остальным!» С этими словами господин Сесман ушел в свой кабинет, чтобы написать письмо дяде Альму.
0: Себастьян понял, что испугался ребенка, и ему стало стыдно. «Если бы я только не позволил этому дураку Джону столкнуть меня обратно, а пошел бы к этой маленькой фигурке! Ах, я обязательно это сделал, если бы увидел ее сейчас!» Тихонько ворчал он про себя, ища оправдания.
1: В это время Хади стояла в своей комнате, одетая в воскресное платье, не зная, что ей ожидать. Тинет разбудила девочку, тряся за плечо, затем быстро одела и ушла, ничего не объяснив. Она считала Хади недостойной ее внимания и объяснений. Господин Сесман вернулся в столовую с письмом в руках. Завтрак стоял же на столе. Он спросил: «Где ребенок?» Побежали за Хайди, и когда она подошла к нему, чтобы пожелать доброго утра, он внимательно посмотрел ей в лицо и проговорил: «Да, что можно сказать этой крошке?» Хайди недоуменно посмотрела на него.
0: «Ах, ты по всей вероятности ничего не знаешь!»
1: «Понимаю», — рассмеялся господин Сесман.
0: «Сегодня ты едешь домой, прямо сейчас!»
2: «Домой...»
1: Еле слышно, одними губами проговорила Хади и побледнела. Это было так неожиданно, что на мгновение у нее перехватило дыхание.
0: «Разве ты не хочешь узнать об этом больше?»
2: «О, да, да!»
1: — живо воскликнула Хади, и лицо ее порозовело от восторга.
0: «Ну тогда слушай», — сказал господин Сесман, усаживаясь и жестом приглашая ее сесть рядом. «Ты должна хорошо позавтракать перед дорогой, потом поедешь на поезде».
1: Но Хайди не смогла проглотить ни кусочка, как ни старалась. Она так волновалась, что не понимала, на самом ли деле это происходит или все это ей снится. Она боялась, что проснется, и эти прекрасные мгновения кажутся лишь сном.
0: «Скажите Себастьяну, чтобы он взял с собой побольше еды»,
1: обратился господин Сесман к фрейлин Ротермайер, вошедшей в комнату.
0: «Ребенок не в состоянии есть сейчас, что, впрочем, естественно.
1: А ты беги к Ларе и побудь с ней, пока не подойдет коляска», — добавил он ласково, обращаясь к девочке. Хайди ждала этого момента и опрометью бросилась наверх. Посреди комнаты она увидела огромный сундук.
0: «Иди сюда, Хайди!» — воскликнула Клара, увидев подружку. «Смотри, сколько всего я положила для тебя! Вот здорово, правда?»
1: И она стала показывать платья, фартучки, носовые платочки и разнообразные вещички для рукоделия.
0: «А посмотри вот сюда!» –
1: добавила она и торжественно подняла корзинку. Хади взглянула в нее и подпрыгнула от радости. Внутри корзинки лежало 12 пышных булочек для бабушки. В восторге девочки совершенно забыли о том, что им придется расставаться. И когда кто-то внизу крикнул, что коляска подана, у них не осталось времени до печали. Хайди бросила свою комнату, чтобы забрать любимую книжку. Она знала, что никто ее не упаковал, так как книга лежала под подушкой. Хайди не расставалась с ней ни днем, ни ночью. Книжку она положила в корзинку с булочками. Затем девочка открыла платяной шкаф, чтобы забрать еще одно сокровище. Это была ее старенькая красная шаль. Фрейлин Ротермайер не посчитала нужным ее упаковать вместе с остальными вещами. Хайди завернула что-то в шаль и положила сверху корзинки. Наконец, она надела новую хорошенькую шляпку и вышла из комнаты. Детям не оставалось времени на прощание, так как господин Сесман поджидал Хайди, чтобы посадить ее коляску. Фрейлин Ротермайер остановился попрощаться на верхней ступеньке лестницы. Заметив странный красный сверток, гувернантка выхватила его из корзинки и бросила на землю.
0: «Не смей! Не смей, Аделаида!»
1: Гневно воскликнула она.
0: «Ты не можешь брать это с собой! Что ты собираешься с этим делать?»
1: И только после этого она сказала «до свидания». Хайди не решилась поднять сверток, но посмотрела на хозяина таким умоляющим взглядом, что он вмешался и твердо сказал:
0: «Нет! Ребенок должен забрать с собой все, что только пожелает, не исключая котят и черепах.
1: если ей это захочется. Вы не должны в этом случае выходить из себя, фрейлин Эртермайер».
0: Хади быстренько подхватила свой сверток, благодарно взглянула на хозяина. Перед тем, как посадить Хади в коляску, господин Сесман подал ей руку и сказал, что он надеется, что Хади будет помнить его и Клару. Он пожелал девочке счастливого пути, а Хади поблагодарила его за его доброту и добавила:
2: «Пожалуйста, передайте от меня доктору до свидания и большое-большое спасибо!»
0: Она не забыла то, что он сказал ей в прошлую ночь. «Завтра все будет хорошо». Она не ошиблась, уверенная в том, что в этом для нее сделал он.
1: Наконец, Хади посадили в коляску. Затем туда же поставили корзинку и продукты. Себастьян занял свое место, и господин Сесман крикнул: «Приятного путешествия!»
0: Скоро Хади уже сидела в вагоне, крепко прижимая к себе корзинку. Она не хотела с ней расставаться, так как там лежали булочки для бабушки. Несколько часов она просидела тихонько, как мышка, и только теперь стала осознавать, что на самом деле едет домой к дедушке, к горам, к бабушке, к Питеру. И картины, которые она рисовала в мечтах, одна за другой проплывали перед ее глазами. Но вдруг пришедшая ей в голову мысль насторожила ее, и она твердо спросила:
2: «Себастьян, а ты точно знаешь, что бабушка в горах еще не умерла?»
1: «Надеюсь, что нет. Она должна быть еще жива», — сказал Себастьян, желая успокоить ее.
0: После этого Хади опять погрузила свои мысли. Время от времени она заглядывала в корзинку, потому что больше всего ждала того мгновения, когда сможет положить перед бабушкой эти белые булочки. После долгого молчания она опять заговорила:
2: «Если бы мы только могли точно знать, что бабушка еще жива!»
0: «Да, да», — проговорил Себастьян сквозь сон. «Она обязательно должна быть жива.
2: А чего бы ей не умереть?»
0: Вскоре Хади тоже задремала. После беспокойной ночи и раннего пробуждения она крепко уснула и спала, пока Себастьян не тронул ее за руку.
1: «Проснись, проснись! Мы должны выходить, мы уже в Басли!»
0: На следующий день они опять ехали на поезде. И опять Хади сидела, держа на коленях корзинку. Ни под каким предлогом она не отдавала ее Себастьяну. Сегодня она ехала молча. Волнение увеличивалось по мере приближения к дому. Вдруг раздался голос проводника:
3: «Майнфилд!»
0: Они оба подскочили и через минуту уже были на платформе. Рядом стоял сундук, а поезд, попыхивая, быстро удалился в сторону долины. Себастьян с сожалением провожал его взглядом, так как предпочитал спокойное путешествие, сидя в вагоне, чем трудный подъем в горы. Он настороженно оглядывался по сторонам, чтобы у кого-нибудь узнать, каким образом можно добраться до Дерфи. Недалеко от станции он увидел ободранную тележку с сопряженной в ней лошадью. Широкоплечий извозчик нагружал ее тяжелыми мешками. Себастьян подошел к нему и спросил, какой путь в Дерфи самый безопасный.
1: «Здесь все дороги безопасны», — послышался короткий ответ.
0: Тогда Себастьян изменил свой вопрос и спросил, какой путь самый лучший и каким образом можно туда доставить сундук. Извозчик внимательно посмотрел на сундук, что-то прикидывая в уме, затем предложил свои услуги. После непродолжительных переговоров они пришли к решению, что извозчик заберет сундук вместе с ребенком и доставит в Дерфи, а там найдет кого-нибудь, кто бы мог проводить девочку в горы. Себастьян прекрасно знал, что он сам должен быть проводить Хади до дома, но очень уж ему не хотелось подниматься в горы, и он с радостью согласился с предложением попутчика.
2: «Я и сама могу дойти, я хорошо знаю дорогу из Дерфи», — ставила вдруг Хади, внимательно прислушаясь к разговору.
0: Себастьян отвел девочку в сторону и вручил ей толстый пакет и письмо к дедушке. Пакет, как сказал он, был подарком от господина Сесмана. Его следовало положить на дно корзинки под булочки и нести осторожно, чтобы не потерять. Господин Сесман будет очень расстроен, если она его не принесет дедушке и никогда не будет относиться к ней по-прежнему.
2: «Я ни за что не потеряю его»,
0: — заверила его Хади и тут же убрала пакет с письмом на дно корзинки.
1: К этому времени сундук погрузили на телегу, и Себастьян, легко подхватив Хади, посадил на высокое сиденье. Затем, пожав ей руку, взглядом показал, чтобы она не спускала глаз с пакета. Он не хотел об этом говорить вслух, чтобы не привлекать внимание к нему извозчика. Мужик подсел к Хади, и телега покатила в сторону гор. А Себастьян, радуясь, что избежал тяжелого и опасного путешествия, уселся на платформе ожидать обратного поезда. Извозчиком оказался мельник из Дерфи, приехавший за зерном. Он никогда не видел Хади, но, как и все жители деревни, знал о ней абсолютно все. Он был знаком с ее родителями и, взглянул на девушку, сразу же понял, что это тот самый ребенок, о котором так много слышал. Это разбило любопытство, почему она возвращается обратно. По пути он принялся ее расспрашивать. «Ты тот самый ребенок, который жил со своим дедушком Альмом?»
2: «Да». «Разве с тобой плохо обращались? Что ты возвращаешься?»
1: «Нет, совсем не поэтому. Во Франкфурте все было очень хорошо».
2: «Тогда почему же ты опять бежишь домой?»
1: «Только потому, что господин Сесман отпустил меня, иначе я бы ни за что не приехала».
2: «Если и не хотели, чтобы ты осталась, тогда же почему ты не осталась там? Где тебе лучше, чем дома?»
1: «Потому что в 1000 раз лучше быть вместе с дедушкой, чем в любом другом, даже в самом хорошем месте».
2: «Твое мнение скоро изменится, особенно после того, как ты приедешь туда», — проворчал мельник. Он стал настаивать какую-то мелодию и больше не разговаривал. Хайди оглядывалась вокруг, ведь она знала здесь каждое дерево, все казалось таким родным. Ей хотелось спрыгнуть с коляски и бежать скорее к дому, но она сидела, с трудом сдерживаясь. Когда они въехали в Дерфи, часы пробили 5. Толпа женщин и детей тут же окружили тележку, так как ребенок с огромным сундуком, прибывший вместе с мельником, вызвал любопытство всей деревни. Всем хотелось узнать, кто она такая, откуда прибыла и куда направляется. Как только мельник поставил Хади на землю, она торопливо проговорила.
1: «Спасибо большое! Дедушка придет за сундуком!»
2: Девочка с трудом пробилась сквозь толпу, не отвечая на сыплющие со всех сторон вопросы, и люди вынуждены были пропустить ее.
1: «Посмотрите, как она перепугана!» — говорили они друг другу.
2: «Да неудивительно!» — и принялись обсуждать дядю Альма.
1: Каким ужасным он стал за последний год. Никогда не услышит от него ни слова. Да и выглядит так, словно собирается убить кого-то встречного. Ах, если бы ребенку было куда пойти-то. Конечно же, она ни за что не пошла в берлогу к этому старому дракону.
2: Но тут вмешался мельник, прервавшись эти разговоры, и сказал, что он знает немного больше, чем они. Он поведал, как воспитанный господин привез ее в Манфилд, согласился, не торгуясь, с ценой, которую назвал мельник, да еще в придачу дал немного денег. Больше того, девочка заверила его, что у нее было абсолютно все, что она только хотела, и что только по всему собственному желанию возвращается к дедушке.
1: Эта информация была встречена с нескрываемым удивлением и тут же облетела всю деревню. В этот вечер не было ни одного дома, в котором бы не обсуждалась эта новость. Всех поражало, что Хади из роскошного дома по собственному желанию возвратилась к дедушке. Хади сбиралась по скалистой тропинке со скоростью, на которую только была способна. Однако все чаще и чаще ей приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, ведь корзинка оказалась тяжелой, да и тропинка становилась круче. Единственная мысль занимала Хади. Застанет ли она бабушку, сидящим в своем уголочке за прялкой? Жива ли она? Наконец, в расщелине скалы показалась бабушкина хижина, и сердечко Хади бешено забилось. Девочка побежала быстрее, а когда добралась до домика, все ее тельце дрожало так сильно, что она не сразу смогла открыть дверь. Войдя в комнату, она стояла, едва переводя дыхание, не в состоянии произнести ни звука.
2: «Боже мой!» — послышалось из угла восклицание. «Вот так раньше Хади прибегала к нам! Если бы она могла еще хоть разочек быть со мной! Кто это?»
1: «Это я, бабушка!» —
2: закричала обрадованно Хади и, пробежав через комнату, бросилась к бабушке. Девочка прижалась к старушке, сжимая ее руки.
1: Бабушка замерла на некоторое время, затем высвободила руку и погладила кудрявую головку Хади.
2: «Да, да, это ее волосы и ее голосок! Слава Богу, он ответил на мои молитвы!»
1: Из слепых глаз покатились радостные слезы, капая на руки Хади.
2: «Неужели это на самом деле ты, Хади? Неужели ты пришла опять ко мне?»
4: «Да, бабушка, это на самом деле я!»
1: — подтвердила она.
2: «Не плачьте! Я на самом деле вернулась и никогда уже больше не оставлю вас! Я каждый день буду приходить к вам, и вы не должны будете больше есть черный хлеб, потому что посмотрите, посмотрите!»
1: Хади вытащила сначала одну булочку из корзинки, а затем высыпала их всех бабушке на колени.
2: «Ах, мое милое дитя! Какие благословения ты принесла с собой!» — восклицала старушка, ощупывая булочки. «Но ты сама самое великое благословение, Хади!»
1: Она снова коснулась ее волосы и провела рукой по горячим от волнения щечкам.
2: «Скажи же что-нибудь еще, детка, чтобы я услышала твой голосок!»
1: Тогда Хади рассказала ей, какой она была несчастной, когда думала, что бабушка может умереть без нее и никогда не попробует белых булочек, и что она никогда, никогда не увидит ее опять. В комнату вошла Бригитта и замерла от удивления.
5: «Так это Хади?» — воскликнула наконец она. «Неужели это правда?»
1: Хади встала, и женщина не могла оторвать восхищенного взгляда от наряда девочки. Она ходила вокруг нее, не переставая восклицать.
2: «Ах, мама, если бы вы только могли ее видеть! Какое чудесное на ней платье! Да ее с трудом можно узнать! И шляпка с пером тоже твоя? Надень ее скорее, я хочу посмотреть, как ты не выглядишь!»
4: «Нет, лучше не надо!» — твердо ответила Хади. «Пусть она будет ваша, если вам нравится!» «Мне она не нужна! У меня еще есть моя старая!»
1: С этими словами Хади размотала красную шаль и извлекла оттуда старую шляпку, которую за дорогу приняла еще более жалкий вид. Но Хади это совсем не беспокоило, потому что она не забыла слова дедушки, когда он говорил вслед Дид, что не хочет видеть больше ни ее, ни ее шляпы, ни перьев. Только по этой причине Хади так старалась сохранить свою старую шляпку. Бригитта убеждала ее, что неразумно отдавать такую красивую вещь, но Хади, не меняя своего решения и не желая больше спорить с матерью Питера, тихонько сунула шляпку за бабушкин стул. Затем она сняла платье и обмотала шалью поверх нижней рубашечки.
4: «Я уже должна идти домой к дедушке, но завтра приду опять. Спокойной ночи!» —
1: попрощалась девочка.
4: «Да, приходи завтра, обязательно завтра приходи!»
1: Попросила ее бабушка, сжимая обе ручки Хади, не желая с ней расставаться.
4: «Почему ты сняла это красивое платье?» — спросила Бригитта.
2: «Я лучше пойду домой к дедушке так, как я есть, а то еще он не узнает меня. Ведь вы тоже не смогли сразу меня узнать».
1: Бригитта проводила ее до двери и вдруг сказала тревожно.
4: «Ты лучше бы шла в платье, чтобы он знал, что с тобой все в порядке». «Но будь осторожна! Питер говорил мне, что дядя Альм всегда в плохом настроении и ни с кем не разговаривает!»
1: Распрощавшись, Хади стала подниматься вверх, держа в руках корзинку. Вокруг расщелин зеленели золотые вечерним солнцем лужайки. Скоро девочка увидела сверкающую снежную вершину. Затем и она осталась позади. Неожиданное теплое красное отражение разлилось по зеленой траве под ее ногами. Хади опять оглянулась. Две высокие горы стояли, подняв свои вершины, которые постепенно становились малиновыми, а розоватые облака медленно проплывали мимо них. Хади стояла и как завороженно смотрела на эту красоту. Слезы медленно покатились по ее щекам. Она не могла выразить всего счастья и восторга, охватившего ее. Руки сами сложились, и, подняв взор к небу, она стала благодарить Бога, что Он привел ее опять домой. Благодарила за то, что все было таким же красивым, как и раньше. Теперь все опять было ее. Девочка не могла не сделать ни шага, пока все это сияние не исчезло. Затем она со всех ног бросилась бежать вверх и через некоторое время увидела свои любимые пихтовые деревья, возвышавшиеся над их избушкой.
4: Теперь она уже отчетливо видела домик, и на лавочке, как и раньше, сидел ее дедушка, попыхая трубкой. Пихтовые деревья приветливо махали ветвями, раскачиваясь от ветра. Все быстрее и быстрее бежали ее маленькие ножки, и не успел дядя Альмер разглядеть, кто же идет, Хайди бросилась ему в объятия. Отбросив свою корзинку, девочка крепко обняла старика за шею. От волнения она не могла говорить, только повторила: «Дедушка! Дедушка! Дедушка!» Старик тоже ничего не мог произнести. Впервые за многие годы его глаза стали влажными, и он вновь и вновь проводил по ним рукой. Затем осторожно разжал руки Хайди, посадил ее к себе на колено, внимательно посмотрел ей в лицо и сказал: «Так, ты вернулась ко мне опять, Хайди? Вот так-так? Им что, не удалось сделать из тебя леди, и они отправили тебя обратно?» «Ох, нет, дедушка!» — живо возразила Хайди. «Это совсем не так! Они все были очень добрыми, Клара, ее бабушка и господин Сесман. Но понимаешь, дедушка, я не могла больше выдержать без тебя. Я даже думала, что умру, потому что иногда мне даже было трудно дышать. Но я ничего не могла им сказать, потому что это было нехорошо. И однажды утром очень рано господин Сесман сказал мне: «Но я думаю, что, наверное, это доктор сделал. Но, возможно, это все в письме». Хайди соскочила и, выхватив из корзины пакет и письмо, вручила их дедушке. Дедушка открыл письмо, прочел его и, не сказав ни слова, положил себе в карман. «Ты думаешь, что все еще будешь пить со мной молоко, Хайди?» — спросил он, беря девочку за руку и направляясь в дом. «Захвати с собой свои деньги, а на них ты сможешь купить кровать, постель, платье и еще что-нибудь. По крайней мере, года на два их хватит». «Но я ничего не хочу», — ответила Хайди. «У меня уже есть кровать, а Клара положила мне в сундук столько одежды, что мне не понадобится больше». «Возьми их и положи в шкаф. Они понадобятся тебе когда-нибудь, я не сомневаюсь». Хайди послушалась и в припрыжку побежала за дедушкой в хижину. Она перебегала с угла в угол, радостная, что опять дома. Затем поднялась по лестнице, но вдруг остановилась и удивленно произнесла: «Ой, дедушка, моей постели больше нет тут!» «Мы ее опять смастерим», — успокоил он внучку. «Я не знал, что ты вернешься. Иди теперь сюда и попей молока». Хайди спустилась, взобралась на свой высокий стул и, взяв чашку, с жадостью выпила все молоко. Теперь, когда она была дома, аппетит вернулся. Поставив на стол пустую чашку, она воскликнула: «Дедушка, наше молоко самое вкусное!» Послышался поразительный свист. Хайди молнией выскочила за дверь. Со скал, перепрыгивая по камням, спускались козы. За ними шел Питер. Увидев Хайди, он в изумлении остановился. Девочка крикнула: «Добрый вечер, Питер!» и бросилась к козам. «Беляночка, Пушиночка, вы меня узнаете?» Животные, по-видимому, узнали ее голос и стали тереться об нее головами и громко заблеяли, как будто радуясь встрече. Нетерпеливая зеленушка потеснила двух своих подруг, стараясь подойти как можно ближе, и даже скромная маленькая снежинка подела турка. Такая наглость удивила козла, и он в недоумении отступил. Оказавшись среди своих старых друзей, Хайди в восторге обнимала козочек. Наконец она подошла к Питеру, все еще изумленному неожиданной встречи. «Иди сюда, Питер, и поздоровайся со мной!» «Ты вернулась!» Наконец проговорил он и бросился ей навстречу, чтобы пожать протянутую руку. Улыбнувшись, он тут же повторил те слова, которые говорил ей каждый вечер раньше. «Ты завтра пойдешь со мной в горы?» «Нет, завтра нет, может быть, послезавтра, потому что завтра я должна буду пойти к твоей бабушке». «Я рад, что ты вернулась», — проговорил Питер, и его лицо сияло от удовольствия. Мальчик собрался спускаться дальше, но козы его не слушались. Он тщетно подталкивал их, звал и уговаривал. Когда же Хайди взяла двух дедушкин коз и повела их в сарай, то все стадо бросилось следом за ней. Хайди пришлось заскочить в сарай и спрятаться там, так как Питер был уже в отчаянии. Когда Хайди снова вошла в хижину, то увидела готовую постель.
6: Сено было высоко настелено, и вокруг стоял аромат летнего луга. Дедушка заботливо застелил его чистой простыней. Эта ночь прошла для Хайди спокойно. Раз 10 за ночь поднимался дедушка по лестнице, чтобы убедиться, что внучка его не проявляет никаких признаков беспокойства. Дырку вверху он заткнул сеном, чтобы луна не тревожила ее, но Хайди не шевелилась. Ей незачем было выскакивать на улицу, так как ее заветное желание было исполнено. Она видела во сне высокие горы и скалы, отражавшись заходящим солнцем. Слышала ветер, ревущий в пихтовых деревьях. Хайди снова была дома, в горах.

Короткие рассказы для детей. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Наступают снова дни, когда птички подлетают к нашим окнам в поисках зерен или другой пищи. И особенно, когда наступают первые заморозки. Взъерошенные птички жалобно пищат на подоконниках. Хорошо, если мы им вовремя приготовим домик, чтобы они знали, куда лететь в бураны или сильный холод. Кормушки нужно всегда чистить, чтобы они не служили источником болезней для птиц. Нельзя ложить им соленый корм, ведь зимой птицам трудно найти воду, и они могут умереть от жажды. Лучше всего спросите в зоологическом магазине. Там дадут вам самый правильный совет, как лучше помочь птицам. О, пташечки! Кто кормит вас в жестокий зимний час, когда холодной пеленой весь мир покрыт зимой? То Бог заботится о вас, Он пищу вам дает, и потому во всякий час вы пойте без забот. Все на земле ведь Он создал, и все, что в небесах, чтоб мир хваление воздал Творцу в Его делах. Без воли Бога не падет и волос ни один. Над всем Он миром властелин, все в мире им живет. Однажды один пастор сидел у открытого окна и любовался яркими красками осени в лучах заходящего солнца. Его внимание привлекла птичка, которая вдруг стала беспокойно порхать с ветки на ветку. Пастор посмотрел вверх и увидел вверху коршуна, который стремглав падал вниз, чтобы поймать маленькую птичку. Бедная испуганная пташка металась туда-сюда, но не могла найти укрытия от врага ни в поле, ни в кустах. Тут она заметила открытое окно, у которого сидел пастор. Птичка быстро влетела в комнату и на груди пастора нашла прибежище. Коршуну пришлось улететь ни с чем. Пастор в это время сам переживал большие трудности и преследования. Так Христос показал ему, что и он во всякое время может найти безопасное прибежище. Пастор взял ручку и написал песню, которую мы и сегодня еще поем. Иисус, души Спаситель, дай прильнуть к Твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я Тебе лишь доверяюсь, я Тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть Тебя желаю, быть Твоим, мой Иисус. Давайте поблагодарим Господа, что Он – наше прибежище и сила, что мы всегда можем укрыться в Нем.

Дорогие ребята, а теперь мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Искушение». После крещения Иисус ушел от Иордана в пустыню. Он пошел в другую ее часть, далеко от места, где проповедовал Иоанн, и остался один. Кроме диких зверей, никого в пустыне не было. Рычание голодных животных раздавалось ночью, но ни львы, ни медведи, ни волки не смели подойти к Иисусу и повредить Ему. Иисус не принимал никакой пищи, не ел ни меду, ни саранчи. Бог Небесный Отец хранил Его жизнь, хотя Он и ничего не ел. Богу достаточно было произвести слово «Живи», и слово это поддерживало жизнь Сына Его в течение 40 дней. Господь Иисус пошел в пустыню, потому что там надлежало Ему быть искушенным дьяволом. Вы знаете, что Он пришел в мир, чтобы исполнить волю Божию и чтобы умереть за грехи наши. Адам и Ева ослушались Бога и покорились дьяволу. Иисус же избрал для Себя послушание Богу и сопротивление дьяволу. По прошествии 40 дней полного воздержания от пищи Иисус ощутил голод. Тогда подошел к Нему дьявол и сказал Ему: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Но Иисус сказал дьяволу, что в Библии написано, что человек может жить и без хлеба, если Господь оживит его словом Своим. Потом дьявол вознес Иисуса на высокое место, на крышу храма. Храм был построен на очень высоком, крутом холме, с которого страшно было смотреть вниз. Дьявол сказал Иисусу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, потому что написано: ангелам своим заповедают о тебе, и на руках понесут тебя». Это была правда. Но Иисус знал, что броситься вниз с высокого холма значило искушать Отца Небесного. Поэтому Он ответил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Дьявол попробовал еще раз склонить Иисуса ко греху. С этой целью он возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и славу их. Все, что есть в мире прекрасного, дьявол показал Иисусу: престолы и венцы, корабли и войска, дворцы и храмы, торжественные празднества и великолепные одежды. Все это предстало перед взором Иисуса. Все это показал ему дьявол в одно мгновение ока. При этом он сказал: «Все это дам тебе, если падший поклонишься мне. Все это принадлежит мне». Дьявол говорил неправду. Все принадлежит одному Богу. Сатана – лжец. Иисус ответил: «Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Видя, что ему не удается заставить Иисуса согрешить, дьявол оставил его. Когда он ушел, ангелы принесли Иисусу пищу и служили ему. Эти же ангелы прежде служили ему на небе, когда он сидел на престоле славы Отца своего. Теперь они служили ему и на земле, где они его видели ослабевшим, усталым и окруженным скорбями. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Куда ушел Иисус после крещения? И что Он там делал? Второй вопрос. Как искушал Иисуса дьявол? И третий вопрос. Удалось ли дьяволу склонить Иисуса ко греху? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать.

Благодарит Творца за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости Его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, учиться, это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за скорби, трудности, лишения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки, и радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

0: Глава 14. Воскресные колокола. Хайди стояла под раскачивающимися ветвями пихтовых деревьев в ожидании дедушки. Они собирались зайти к бабушке, а потом дедушка спустится в дерфи за сундуком. Девочке не терпелось узнать, понравились ли бабушке булочки. Ей снова хотелось увидеть Мила, морщистое лицо и услышать ее голос. Но ожидание теперь не было для нее томительным, потому что она была дома. Ощущала запахи несущихся благоухающих пастбищ и видела красоту расстилающих вокруг лугов. Наконец дедушка вышел из домика, оглянулся по сторонам и весело позвал ее. «Ну что, мы теперь можем и трогаться!» Была суббота. День, когда дедушка наводил порядки как в доме, так и вокруг него. Все утро он посвятил этой работе, чтобы после обеда сопровождать Хайди. Наконец уборка закончена, и они отправились в путь. Они подошли к бабушкиному дому, и, услышав шаги, бабушка воскликнула. «Неужели это ты, дитя? Ты опять пришла ко мне?» Взяв Хайди за руку, она крепко прижала ее к себе, как будто боясь, что ее опять кто-нибудь заберет. Бабушка рассказывала Хайди, какие вкусные булочки девочка ей принесла, и она чувствует себя теперь намного крепче. Затем вошла Бригитта и тоже подтвердила, что если бы ее мать недельку поела таких булочек, то обязательно бы окрепла. Но булочек немного, и бабушка съела только одну. Хайди выслушала все, что говорила Бригитта, и на минутку задумалась. Вдруг она воскликнула. «Бабушка, я знаю, что можно сделать!» Я напишу Кларе, и она пришлет мне еще столько же булочек, или даже в два раза больше. У меня в шкафу была их целая куча. А когда их забрали, то она пообещала, что даст мне столько же, и я уверена, что она обязательно свое слово сдержит». «Это и правда хорошая мысль», — сказала Бригитта. «Но только они ведь зачерствеют и заплесневеют. Пекарь в дерфи печет белые булочки, и если бы мы могли каким-нибудь образом покупать те, что он печет, но у меня едва хватает средств, чтобы купить черный хлеб». Хайди опять засветилась от новой идеи и радостно воскликнула. «Так у меня есть деньги! Много денег, бабушка!» Девочка запрыгала по комнате от восторга. «И теперь я знаю, что мне с ними делать! У вас будет свежая булочка каждый день, а в воскресенье даже две! А приносить их вам может Питер!» «Нет, нет, дитя!» запротестовала бабушка. «Я не могу позволить тебе это сделать, ведь деньги дали для какой-то цели, и ты должна отдать их своему дедушке, а он подскажет, как их расходовать». Но Хайди трудно было удержать от добрых намерений, и она продолжала порхать по комнате, повторяя снова и снова. «Теперь бабушка сможет каждый день получать по булочке и каждый день набираться сил! Ох, бабушка!» – неожиданно воскликнула девочка с еще большим ликованием в голосе. «Если вы станете крепче, то опять увидите свет! Может быть, потому что вы так ослепли, для вас все темно!» Бабушка ничего не ответила. Она и не хотела омрачать детскую радость. Продолжая скакать по комнате, Хайди увидела песенник, и к ней пришла новая идея. «Бабушка, я теперь умею читать. Вы хотите, чтобы я почитала вашу старую книжку?» «Ну, конечно же!» – воскликнула бабушка. «Неужели же ты в самом деле можешь читать? Ты действительно можешь?» Хайди забралась на стул и сняла с полки книгу, покрытую толстым слоем пыли. Девочка вытерла обложку, села на маленький стульчик рядом с бабушкой и спросила, какой бы гимн она хотела услышать. «Уж какой тебе нравится, детка, выбирай сама!» Бабушка отодвинула прялку в сторону и с волнением приняла ждать, когда же Хайди начнет читать. Хайди аккуратно переворачивала странички, читая название. Наконец она выбрала. «Вот этот, про солнышко, бабушка, я прочту вам этот!» Девочка начала выразительно читать, стараясь передать смысл стиха. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу дальние рощи соловья, и аромат долины грудь дыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч навещий гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире это был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияние Его, тогда мой дух смирение смолкает, признав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Бабушка сидела крепко, сжав руки, и на лице ее отражалась неописуемая радость. Никогда Хади не видела ее такой. В то же самое время слезы быстро бежали по ее щекам. Когда Хади закончила, она попросила: «Прочитай его еще один разочек, детка, только еще один разочек». Девочка начала сначала, наслаждаясь словами с такой же силой, как и бабушка. «Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияние Его, тогда мой дух смирение смолкает, признав величие Бога своего, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик! Ах, Хади, они приносят свет в мое сердце! Какое утешение ты мне сегодня принесла!» Старушка все повторяла и повторяла радостные слова, и Хади не могла оторвать глаз от бабушкиного лица, выглядевшего счастливым. На нем не было больше тревоги, но отражалась радость и мир, как будто она смотрела чистыми, зрячими глазами в райский сад. Кто-то постучал в окошко, и Хади увидела дедушку, он звал ее домой. Она пообещала бабушке, что обязательно зайдет завтра, даже если пойдет с Питером на пастбище. Одна только мысль, что бабушка снова может быть счастлива и видеть свет, радовала ее. Когда она выходила, Бригитта бросилась за ней вслед с платьем и шляпкой, которые девочка оставила у них. Хади взяла платье, но шляпку отказалась забрать. Хади была переполнена впечатлениями сегодняшнего дня и тут же начала рассказывать дедушке о своих планах, как булочки для бабушки каждое утро можно будет доставлять из Дерфи, если для этого будут деньги. Булочки делают бабушки бодрее и счастливее. Затем Хади сказала: «Если бабушка не захочет взять деньги, дедушка, не мог бы ты дать их мне, и тогда я каждый день буду выдавать Питеру, чтобы он покупал по одной булочке». «Ну а как же кровать?» – спросил дедушка. «Было бы неплохо, чтобы у тебя была настоящая кровать. Оставившись денег вполне хватит и на булочки». Но Хади не оставляла дедушки в покое до тех пор, пока он не согласился с ее предложением. Она заверила, что на сене ей спится гораздо лучше, чем на самой мягкой перине. Наконец он сказал: «Деньги твои, поступай с ними, как тебе угодно. На них ты сможешь покупать хлеб много лет». Хади закричала от восторга при одной мысли, что бабушке теперь никогда не нужно будет питаться черствым черным хлебом. «Ох, дедушка!» – приговорила она. «Все теперь намного лучше, чем оно было когда-либо в нашей жизни!» Девочка вбежала в припрыжку, держась за дедушкину руку. Вдруг она стала серьезной и тихо сказала: «Если бы Бог позволил мне приехать сразу, тогда бы все было по-другому. Тогда бы у меня было только немножко хлеба для бабушки, и я бы не умела читать. А ей так нравится, когда я читаю. Но Бог сделал все намного лучше, чем я могла даже представить.
1: Все случилось так, как другая бабушка говорила. Ох, как я рада, что Бог не ответил на мои молитвы и просьбы, когда я плакала. А теперь я всегда буду молиться, как она меня учила, и благодарить Его, и когда Он не будет делать все так, как я прошу, я подумаю. Точно так же было и в Франкфурте. Я уверена, что Бог сделает что-то намного лучше этого. Теперь мы будем молиться каждый день, правда, дедушка? И никогда не забудем его, а то ведь он может забыть нас.
2: «А если кто-нибудь забудет его?» — проговорил дедушка тихим голосом.
1: «Тогда все пойдет кувырком, потому что Бог разрешает нам идти так, как мы хотим. И когда мы обеднеем, нам станет очень плохо, и мы начнем плакать, то некому нас пожалеть. Все будут говорить: ты убежал от Бога, он бы тебе помог. А теперь он оставил тебя!»
3: «Это правда, Хайди? Но откуда ты все это знаешь?»
1: «От бабушки! Она мне все рассказала!»
3: Некоторое время дедушка шел молча, а потом вдруг заговорил опять, как бы продолжая прерванную мысль. «А если с кем-то случилось такое, то уже навсегда. Возврата уже нет. Если уж Бог кого-то забыл, то забыл навеки».
1: «Нет, нет, дедушка, мы всегда можем вернуться. Бабушка мне это тоже говорила. Об этом я даже читала в одной чудесной истории из моей книжки. Только ты ее еще не слышал. Как только мы придем домой, я тебе ее обязательно прочитаю, и ты увидишь, какая она хорошая».
3: От возбуждения Хайди шла все быстрее и быстрее по скалистым выступам. Как только они достигли вершины, она выдернула у дедушки руку и бросилась в дом. Дедушка спустил с печа коробку, куда он приложил часть содержимого сундука. Сел на лавку и задумался. Скоро из избушки выбежала Хайди.
1: «Вот она, дедушка!» — закричала Хайди.
3: Через мгновение она уже сидела рядом с ним и читала историю о сыне, который беззаботно жил дома и водил на пастбище овец. В красивой одежде он часто стоял, опершись на свой посох, наблюдая закат солнца. Но вдруг ему захотелось иметь собственное имущество и самому распоряжаться деньгами. Сын попросил отца отдать причитающуюся ему часть. Ушел из дома и все деньги растратил. Когда же он оказался совсем без денег, то ему ничего не оставалось делать, как попросил человека, у которого были свиньи, взять его в работники. Так он стал свинопасом. Одежда его со временем превратилась в лохмотья, а ел он только, что ели свиньи. Он вспомнил свою прежнюю жизнь, как хорошо к нему относился отец и каким он был неблагодарным. От стыда и одиночества он заплакал, а потом подумал: «Пойду к отцу и скажу ему: отец, я не достоин больше называться твоим сыном, прими меня в число своих слуг». С такими мыслями он пошел к отцу. Когда же он был еще далеко от дома, отец увидел его. В этом месте Хайди остановилась.
1: «Дедушка, как ты думаешь, что дальше произошло?» — спросила она. «Ты думаешь, что его отец до сих пор сердится на него и скажет: ведь я тебе говорил?» «Ну ладно, слушай дальше, что было на самом деле». Увидев его, отец сжалился и побежал ему навстречу, обняв его и поцеловал. А сын говорил: «Отец, я согрешил пред небом и пред тобою, я не достоин больше называться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте перстень ему на палец и обуйте его, закалите самого откормленного теленка. Будем есть и веселиться, потому что сын мой был мертв, а теперь возвратился живым». И начали все веселиться. «Какая замечательная история, правда, дедушка?» — спросила девочка,
3: видя, что дедушка продолжает сидеть молча. «Да, Хайди, ты права, это хорошая история», — ответил он. Но лицо его было таким печальным, что Хайди тоже притихла и молча разглядывала картинку. Неожиданно она подвинула к нему свою книгу и сказала:
1: «Посмотри, какой он тут счастливый!
3: и пальчиком ткнула в рисунок, изображающий возвратившего блудного сына. Тот стоял рядом со своим отцом в красивой, богатой одежде и с улыбкой на лице. Вечером, когда Хади уже сладко спала, дедушка поднялся по лестнице и поставил лампу рядом с ее постелью так, чтобы свет освещал лицо спящего ребенка. Ручки ее все еще были сложными, как будто она заснула, шепча молитву. На личике отражался мир и покой, но что-то в нем привлекало внимание дедушки. Он долго стоял молча, пристально вглядываясь в милые черты. Наконец он тоже сложил руки и, склонив голову, тихо произнес: «Отец, я согрешил пред небом и пред тобою, и не достоин больше называться твоим сыном». Крупные слезы покатились по старым морщистым щекам. Рано утром он стоял напротив своей хижины и внимательно оглядывался вокруг. Яркое солнце приветствовало горы и долину, раздавался звон колоколов, а с деревьев доносился птичий хор. Дедушка вошел в хижину и позвал: «Спускайся, Хади! Солнце уже встало! Надевай свое самое лучшее платье! Сегодня мы пойдем в церковь!» Хади поспешила. Ее обрадовало это неожиданное предложение. Натянув свое новое платье, она спустилась вниз и, увидев дедушку, остановилась. «Дедушка!» — воскликнула она. «Я никогда раньше не видела тебя таким красивым! И на пиджаке серебряные пуговицы! Ох, как тебе идет этот воскресный пиджак!» Старик улыбнулся и ответил: «Тебе тоже! Ну ладно, пошли!» Взявшись за руки, они стали спускаться вниз. Звонили колокола, и по мере того, как они приближались к деревне, звон раздавался громче. «Слушай, дедушка, как будто великий праздник!» — сказала девочка. Церковь Дерфи была уже полна народу. Все пели, когда вошли дедушка с Хади. Они тихонько сели на заднюю скамью. Но прежде чем гимн закончился, каждый считал своим долгом подтолкнуть своего соседа и сказать: «Вы видели? Дядя Альм в церкви!» Скоро эта весть облетела всех прихожан. Женщины оглядывались, разыскивая его глазами. Началась проповедь. Пастор говорил с теплотой и благодарностью, так что каждый почувствовал действие его слов, и сердца наполнились радостью. Когда служение закончилось, дедушка взял Хади за руку и направился к домику пастора. Все с любопытством следили за ними, а некоторые даже набрали смелости и подошли ближе, чтобы убедиться, на самом ли деле он вошел в дом. После этого собравшиеся разбились на небольшие группы и принялись обсуждать случившееся, не сводя, однако, взгляд зверей пасторского дома. Им не терпелось увидеть, с каким же выражением лица выйдет дядя Альм. Будет ли он злой и негодующий, как обычно, или их разговор пройдет мирно? Они никак не могли понять, что же привело старика сюда. Некоторые утверждали, что дядя Альм все-таки не такой плохой, как они думали. «Смотрите, с какой нежностью он вел эту малышку за руку», — говорили они. Другие, вторя им, тоже изменили свое мнение и стали говорить, что люди всегда были слишком несправедливы к нему, потому что если бы он на самом деле был виновен, то не решился бы зайти в дом пастора. Наконец заговорил мальчик: «Не это ли я вам говорил с самого начала? Какой бы ребенок убежал оттуда, где достаточно еды и все самое лучшее, к злому и жестокому дедушке, если бы он был таким?» Итак, каждый почувствовал расположение к дяде Альму. Теперь женщины заговорили, пересказывая все, что слышали от Питера и его бабушки. Наконец, они все выстроились, словно поджидая старого друга, которого им так не хватало. Тем временем дядя Альм вошел в дом пастора и постучал в дверь кабинета. Хозяин вышел, приветствуя его, словно они виделись совсем недавно. Должно быть, он заметил старика в церкви. Пожав пастору руку, дядя Альм некоторое время молчал, не ожидая такого теплого приема. Наконец он собрался с духом и сказал: «Я пришел просить вас, пастор, чтобы вы забыли те слова, что я говорил в ваше последнее посещение. Простите меня и не считайте за врага из-за того, что я был таким упрямым. Вы были правы, а я нет. но теперь я решил последовать вашему совету и обрести мир в Дерфи. Пожить здесь зиму, потому что ребенок недостаточно крепок, чтобы выдержать суровый климат в горах. И если люди будут смотреть на меня с подозрением, как на человека, которому нельзя доверять, я знаю, что достоин этого. А вы, я уверен, не сделаете этого». Добрые глаза пастора сияли от удовольствия. Сжав руку старика, он сказал с чувством: «Сосед, вы вошли в лучшую церковь, прежде чем посетить нашу, и я очень рад. Вы не пожалеете о том, что вернетесь жить к нам, и всегда будете желанным другом и соседом. Я с нетерпением буду ждать наших совместных зимних вечеров, потому что ценю вашу дружбу. А для малышки мы тоже найдем друзей». Пастор ласково провел рукой по кудрявой головке девочки. Затем, взяв ее за руку, они вместе вышли из дома. Он не сказал «до свидания», пока они не оказались во дворе. Так что собравшие видели, как они пожимали друг другу руки, как будто расставались нехотя. Не успела за пастором закрыться дверь, как все собравшиеся двинулись вперед, чтобы приветствовать дядю Альм. Каждый старался первым пожать ему руку. Их было протянуто столько, что дядя Альм не знал, с какой начать. Некоторые из них говорили: «Мы рады опять видеть вас здесь», а другие: «Я уже давно мечтал, чтобы мы опять посидели вместе и поговорили». Разнообразные приветствия доносились со всех сторон. И когда дядя Альм сказал, что он думает вернуться в свой старый дом в Дерфи на зиму, то раздался такой хор восклицания, что можно было подумать, что он самый любимый человек в деревне. Большинство из его старых друзей провожали их с Хади далеко в горы. Прощаясь, каждый из них просил дать обещание, что когда он спустится в следующий раз, то обязательно навестит их. Когда же старик наконец остался наедине с ребенком, лицо его сияло. Казалось, внутренний свет, исходящий из сердца, озарил все его существо. Хади, подняв голову, смотрел на него своим ясным, ласковым взглядом. «Дедушка, ты сегодня выглядишь все лучше и лучше. Я никогда не видела тебя таким раньше».
4: «В самом деле?» — улыбнулся он.
3: «Да, Хади, я счастливее сегодня, чем того достоин. Хорошо быть в мире с Богом и с людьми. Бог был милостив ко мне, когда прислал тебя в мою хижину». Когда они дошли до домика, где жил Питер, дедушка открыл дверь и вошел.
4: «Доброе утро, бабушка!» — приветствовал он. «Я думаю, что нам нужно еще кое-что подремонтировать, прежде чем задуют осенние ветры».
1: «Господи, неужели это дядя Альм?» —
4: воскликнула бабушка в приятном удивлении.
1: «Вот ведь до какого времени я дожила! И теперь я могу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас! Да воздаст тебе Господь! Господи, слава тебе!»
4: Она протянула дрожащую руку, и когда дедушка сердечно пожал ее, она продолжала.
1: «И еще я хотела сказать, что у меня на сердце. Умоляю тебя, если я каким-нибудь образом обидела тебя, пожалуйста, не отсылай от меня ребенка, чтобы наказать. Ты не знаешь, что это дитя для меня значит».
4: Она нежно прижала к себе девочку, которая, как и обычно, уже стояла рядом с бабушкой.
3: «Не бойся, бабушка», — возразил дедушка твердо. «Ни тебя, ни себя я не намерена наказывать таким образом. Слава Богу, мы теперь все вместе, и дай Бог, чтобы и дальше было так же».
4: Бригитта позвала дядю в угол комнаты и показала шляпку с перьями, объясняя, как она к ней попала. Она добавила, что не может принять такую вещь от ребенка. Но дедушка посмотрел на Хади и сказал: «Шляпа ее, и если она не собирается ее носить, то имеет полное право отдать ее кому захочет, поэтому бери смело». Бригитта очень обрадовалась.
1: «Она ведь стоит не меньше 10 шиллингов!» — проговорила она, переворачивая в руках и разглядывая шляпку. «Какое благословение принесла Хади с собой из Франкфурта! Я иногда думаю, что неплохо было бы послать туда Питера, хоть на немножко. Что вы на это скажете, дядя?»
4: В глазах дедушки промелькнула смешинка. Он подумал, что это бы, конечно же, не повредило, но лучше подождать подходящего момента, прежде чем посылать мальчика туда. В этот момент Питер ворвался в комнату. По всей видимости, он спешил. С трудом, переводя дыхание, он протянул письмо. Оно было адресовано Хайди. Мальчик принес его с почты в Дерфи. Все уселись вокруг стола, чтобы услышать, о чем же в нем говорилось. Хайди вскрыла его и без промедления начала читать. Письмо было от Клары. В нем говорилось, что дом сразу же стал унылым после отъезда Хайди, и бедная девочка не знала, как же себя утешить. Она убедила отца, чтобы тот отвез ее осенью в Рогатс. Бабушка решила присоединиться к ним, и они все с нетерпением ждут возможности посетить Хайди. Затем была переписка от фрау Сесман, где она хвалила Хайди за то, что та взяла с собой булочки для бабушки. Чтобы бабушке не пришлось есть их сухими, она посылает ей кофе. Она также надеется, что когда они приедут осенью в горы, Хайди непременно познакомит их. Послышались удивления и радостные восклицания. Все стали с восторгом строить планы, обсуждать предстоящие события. «Самая великая радость, когда старый друг приходит приветствовать тебя, как в далекие времена», — проговорила бабушка. «Сердце радуется при одной мысли, что все, что мы так любим и о чем мечтали, возвращается к нам. Дядя Альм, ты ведь скоро опять к нам заглянешь?» Дедушка и Хайди пообещали ей обязательно прийти. Пришло время расставаться, и старик с внучкой отправились в горы. Как и утром, когда они спускались, их сопровождал звон колоколов. Хижина их выглядела тоже нарядно. Золотые лучи заходящего солнца, казалось, разукрасили ее по-новому.

Короткие рассказы для детей. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Скоро к нам придет она, долгожданная зима. Первый беленький снежок вновь припудрит наш лесок. Льдом покроются все речки, а огонь, пылая в печке, будет дом наш согревать, нет нужды нам унывать. Но не всем зима на радость, бедным людям она в тягость. Мерзнут бедные они, нет огня у них в печи. Если можешь, помоги, дров вязанку принеси, сними хлеб твой, раздели, в дом их радость принеси. Однажды зимой, когда уже лежал глубокий снег, одна бедная вдова пошла с сыном в лес, чтобы собрать немного хвороста. Когда одна вязанка с большим трудом была собрана, женщина решила развести костер, чтобы сынишка мог немного согреться, потому что руки и ноги у мальчика окоченели от холода. Она стала разгребать снег и нашла маленький железный ключик. «Томас, посмотри, что я нашла», — сказала мама. «Где есть ключ, там, возможно, есть и замок». Она копнула дальше и наткнулась на железный ящичек. «Хоть бы ключ подошел, хоть бы замок не был ржавым, ведь в ящике могут быть драгоценные вещи». «Вот это да!» — воскликнул обрадованный Томас. «Может быть, в нем золотые слитки?» Мама попробовала, ключ подошел, она повернула ключ один раз, потом еще раз и осторожно открыла крышку. «Что там, мама?» — спросил нетерпеливо Томас. «Книга», — сказала мама. «Как жаль!» — разочарованно протянул Томас. «Это Библия, мой мальчик, а Библия дороже слитков золота. Если бы там были куски золота, мы могли бы купить Библию и все остальное, мама». Мама молча кивнула. Когда же она открыла Библию, на внутренней стороне обложки чернилами было написано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». «Да, Томас, давай будем верить тому, что здесь написано. Слово Божье не бывает тщетным, оно не возвращается пустым обратно». Вот такая история. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за то, что у нас есть все необходимое на каждый день. Попросим Его научить нас ценить Слово Его, Библию, которую Он дал нам.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Последователи Ангца». Иоанн продолжал проповедовать в пустыне. Некоторые думали, что он и есть обещанный Спаситель. Однажды они пришли к нему и спросили: «Скажи нам, не ты ли Христос?» Иоанн ответил: «Нет. Я недостоин развязать ремень обуви его». Затем Иоанн рассказал им об истинном Спасителе и о Духе Святом в виде голубя, сошедшем на него. Некоторые люди все время следовали за Иоанном, слушая проповедь его. Люди эти стали называться его учениками. Однажды Иоанн был в пустыне с двумя своими учениками. Он увидел шедшего вдали Иисуса. Указав на него ученикам своим, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн назвал Иисуса Агнцем, потому что ему предстояло пострадать за грехи наши, и он должен был быть принесен в жертву, как приносили жертву Агнцы. Только ему предстояло быть не сожженным, а распятым. Два ученика Иоанна, услышав от него эти слова, пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Иисус ответил: «Пойдите и увидите». Люди эти с радостью последовали за Иисусом. Одного из учеников звали Андреем, имя второго ученика не названо. Возможно, это был Иоанн, впоследствии любимый ученик Иисуса. Своего дома у Иисуса не было. У него вообще не было своего, ничего, кроме одежды. Двое учеников вошли с Иисусом в дом, в котором он жил, и провели с ним вечер. Как отрадно было им беседовать с Иисусом! Никто никогда не говорил так чудно, как говорил Господь Иисус. Люди эти никогда, конечно, не забыли этого памятного вечера. У Андрея был брат Симон. Андрей и Симон были рыболовы и жили в городе, расположенном вблизи Большого Галилейского моря. Андрей тотчас же пошел искать своего брата Симона, чтобы ему рассказать об Иисусе. Он ему сказал: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Андрей предложил брату своему пойти к Иисусу. Симон охотно на это согласился. Увидев Симона, Иисус сказал ему: «Ты Симон, ты наречешься Кифой или Петром». Симон очень удивился, что, видя его в первый раз, Иисус уже знал имя его. Иисус дал ему новое имя – Петр, что значит «камень», потому что этого дня Симон должен был сделаться духовно крепким и твердым, как камень. Вы узнаете много о Симоне Петре, верном и любящем ученике Иисуса Христа. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MB, PO Box 523. Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто были первые ученики Иисуса? И второй вопрос. Кому Иисус дал имя Петр? И что обозначает это имя? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 15. Приготовление к путешествию.
1: Добрый доктор, рекомендовавший немедленно отправить Хайди домой, шел по широкой улице, направляясь к господину Сесману. Было солнечное сентябрьское утро. Золотой теплый свет заливал все вокруг. Но доктор шел, опустив глаза вниз. Ни разу не поднял их, чтобы посмотреть на ярко-голубое небо, раскинувшееся над ним. На лице его, обычно живом и веселом, застыло выражение печали. В волосах блестела седина. Несколько месяцев назад предвременная смерть разлучила его с единственным ребенком, ставший смыслом его жизни после смерти жены. И с тех самых пор он никогда уже не был прежним. Себастьян открыл ему дверь, радушно приветствовал доктора, потому что он был не только желанным гостем хозяина и его дочери, но своей добротой завоевал сердца всех обитателей дома. «Все без изменений, Себастьян?» – спросил доктор приятным голосом, следуя за слугой вверх по лестнице. «Я рад, что вы пришли, доктор!» – воскликнул господин Сесман, увидев друга. «Мы должны еще раз обстоятельно поговорить относительно швейцарского путешествия. Вы все еще настаиваете на своем решении, даже несмотря на то, что у Клары явный сдвиг в лечении здоровья? Мой дорогой Сесман, я не встречал другого такого человека, как ты», — проговорил доктор, усаживаясь рядом. «Я бы очень хотел, чтобы ваша мать была здесь. Тогда бы все стало ясно и просто. Только в

0: вчера вы задавали этот вопрос мне 3 раза. Я прекрасно знаю, что вы думаете по этому поводу. Да, я знаю, что вы теряете со мной всякое терпение, но вы должны понять, мой друг. Господин Сесман положил руку на плечо доктору. Я не могу отказать ребенку в том, что обещал уже давно. Несколько месяцев, день и ночь она живет одним желанием. Последний приступ она перенесла с поразительным терпением, только с одной надеждой, что скоро отправится в Швейцарию и опять увидит свою подружку Хайди. Как я могу сказать несчастному ребенку стольких удовольствий, что встречу, о которой она так долго мечтала, мы должны отменить? У меня просто не хватает смелости на это. Вы должны это сделать, Сесман, решительным тоном проговорил доктор. И так как его друг промолчал, продолжил после небольшой паузы. Только представьте сами всю реальность. У Клары не было ни одного такого тяжелого лета. От утомительного путешествия ей может стать хуже. Теперь уже сентябрь, и хотя там еще возможно тепло, но может и похолодать. Дни становятся короче, а так как Клара не может оставаться там ночью, то у нее будет только 2 часа на пребывание в горах. Путешествие из Рогатца займет несколько часов, потому что в горы ее придется везти в коляске. Короче говоря, Сесман, это невозможно. Но я могу поговорить с Кларой, она очень разумный ребенок, и я надеюсь согласиться со мной. В мае она может поехать на ванны и оставаться там, пока не наступит жара. Затем время от времени ее можно будет поднимать в горы. Когда она станет покрепче, то получит от этой экскурсии гораздо больше удовольствия, чем сейчас. Поймите, Сесман, если мы хотим, чтобы ребенок выздоровел, мы должны проявить разумную заботу. Господин Сесман, слушавший доктора с молчаливым почтением, неожиданно вскочил. «Доктор!» — воскликнул он. «Скажите мне правду! В самом ли деле вы надеетесь на ее полнейшее выздоровление?» «Очень слабо», — тихо ответил доктор, пожимая плечами. «Но, дорогой друг, подумайте о моем горе. У вас есть ребенок, с которым можете общаться, который встречает вас, когда вы возвращаетесь домой. Ребенок счастлив и доволен. Нет, Сесман, вы еще не дошли до такого состояния, когда нуждаетесь в сочувствии. Подумайте только о моем пустом доме». Господин Сесман ходил по комнате, как он обычно делал, когда был погружен в глубокое раздумье. Неожиданно он остановился позади своего друга и положил руку ему на плечо, сказал: «Доктор, у меня есть идея. Я просто не могу смотреть на вас такого. Вы стали совершенно другим. Вы должны на время покинуть свой дом. И что вы думаете, я хочу вам предложить?» «Предпримите путешествие сами и навестите Хайди от нашего имени!» Доктор собирался с мыслями, чтобы найти причины отказаться, но его друг не давал ему сказать ни одного слова. Он был так увлечен своей идеей, что сжал его руку и потащил за собой в комнату Клары. Доктор всегда для Клары был желанным гостем и обычно рассказывал ей что-нибудь интересное. Девочка протянула руку своему старому другу. Он сел рядом и принялся говорить о предлагаемом путешествии. Доктор постарался четко и веско объяснить, почему сейчас предпринять поездку невозможно. Без всяких пауз он продолжал рассказывать ей о своих планах, и как было бы замечательно, если бы ее подруга смогла приехать на праздники. Слезы, конечно же, появились в ее больших голубых глазах. Хотя Клара, чтобы не расстраивать отца, изо всех сил пыталась сдержать их. Разочарование было горьким, ведь предстоящее путешествие – ее единственное желание на протяжении долгих часов одиночества и томительной болезни. Она также знала, что отец никогда не посмеет ей отказать ни в чем, если только ей это не послужит во вред. Она постаралась остановить набегающие слезы и подумала о той надежде, которая для нее еще осталась. Взяв доктора за руку и поглаживая ее, она умоляюще попросила: «Доктор, тогда вы съездите к Хайди, ладно? А когда приедете, все мне про нее расскажете. Как там все выглядит? Чем занимается Хайди, дедушка и Питер? Я их всех так хорошо знаю. И вы сможете отвезти Хайди кое-что от меня. Я же все продумала. Пожалуйста, доктор, поезжайте. А я буду пить рыбы жир столько, сколько вы мне назначите. Это ли обещание послужило тому, что доктор не смог отказать? Или какое-то другое? Но он улыбнулся и сказал: «В таком случае мне, конечно же, придется поехать, Клара, потому что тогда ты станешь такой здоровой и крепкой, какой мы мечтали тебя увидеть. А не решила ты, когда я должен отправляться?»
1: «Завтра утром, и причем как можно раньше», — ответила Клара.
0: «Да, она права», — ставил господин Сесман. «Пока светит солнце и небо ясное, не стоит терять времени». Доктор не мог удержаться от смеха. «В следующий момент вы будете ругать меня за то, что я еще не там. Придется мне сейчас же идти и собираться». Но Клара не отпустила его, пока не передала множественные пожелания для Хайди. Не перечислила, на что он должен обратить внимание, чтобы в точности мог ей все описать, когда вернется. Подарки она пришлет ему позже, потому что Фрейлин Эртермайер вначале должна помочь ей упаковать их. Доктор пообещал исполнить все указания Клары и отправился собираться в дорогу. Слуги, пока их не посвятили в грядущие события, старались предугадать, что же происходит. Не успел доктор спуститься по лестнице, как Тинет тут же вбежала на звонок в комнату Клары.
1: «Возьми эту коробку и наполни ее мягким печеньем и принеси сюда», — сказала Клара, указывая на коробку, стоящую на столе.
0: Тинет подхватила ее и понесла, многозначительно постукивая по ней пальцы. «Едва ли это стоит тех беспокойств, о которых я думала», — пробурчала она, выходя из комнаты. Себастьян открыл доктору дверь и с поклоном сказал: «Не будет ли господин доктор так добр, чтобы передать маленькой мисс мой привет?»
2: «Ага», — проговорил доктор, — «так выходит, что вы уже знаете о моем путешествии?»
0: Себастьян смущенно кашлянул.
2: «А вы... Я не понимаю. Ох, да, я вспомнил. Я как раз проходил через столовую и услышал имя Хайди. Затем я сложил два и два вместе и просто подумал».
0: «Понимаю, понимаю», — улыбнулся доктор. «Если хорошо подумать, то можно узнать о многих вещах. Ну, до встречи, Себастьян. А привет я обязательно передам». Выйдя из двери, доктор налетел на Фрейлин Эртермайер, возвращаясь домой. В этот момент ветер, налетавший порывами, сдул ее с плеч белую шаль, и Фрейн выдела как корабль, несущийся на всех парусах. Доктор, желая пропустить ее, попятился назад, но она, питая глубокое уважение к этому человеку, также отступила, пропуская его. Так они простояли несколько секунд, но следующий порыв ветра бросил ее в объятия доктор. Фрейлин смутилась, ей нужно было время, чтобы прийти в себя, прежде чем она могла пожать доктору руку. Но он умел сгладить любые ситуации, поэтому уже через минуту она внимательно слушала о его предстоящем путешествии. Он попросил ее упаковать подарки для Хайди, потому что у нее это получалось лучше, чем у других. Клара предвидела долгие переговоры с Фрейлин Эртермайер, прежде чем сможет убедить ее упаковать все, что она приготовила для Хайди. Но на этот раз она ошиблась, потому что Фрейлин оказалась в необычном хорошем расположении духа и на редкость сговорчивой. Она освободила большой стол, чтобы все вещи для Хайди могли быть разложены и упакованы на глазах у Клары. Задание было не из легких, так как подарки были самые разнообразные форм и размеров. Первой была маленькая теплая накидка с капюшоном, выбранная Кларой, чтобы Хайди во время долгой холодной зимы могла посещать бабушку, когда ей вздумается, а не ждать, пока дедушка сможет отнести ее, укутав в мешок. Затем была толстая теплая шаль для бабушки. В нее можно завернуться, и она согреет зимние холодные дни. Следующей была большая коробка, наполненная маленькими бисквитами, также предназначенная для бабушки. Кларе хотелось, чтобы у нее было еще что-нибудь кофе, кроме хлеба. За коробкой следовал большой батон колбасы для Питера,
2: ведь кроме хлеба и сыра ему больше ничего не перепадает. Клара также подумала о том, что он может съесть ее сразу всю и заболеть. Поэтому она решила послать ее Бригитте, чтобы та разделила на части по своему усмотрению. Дедушке предназначились теплые носки. Наконец, последовало бесчисленное множество маленьких мешков, сверточков, коробочек, которые Клара отбирала с особым удовольствием. Она предвкушала удивление Хайди, когда та будет их открывать. Наконец, работа была закончена. И посреди комнаты на полу лежал внушительный размеров багаж, готовый к отправке. Фрейлина Реттермайер смотрела на него с довольным видом, получив удовлетворение от своего искусства. Клара тоже с удовольствием смотрела на него, представляя восклицание Хайди, когда огромная посылка прибудет в их дом. Вошел Себастьян. Положив посылку на плечо, он отнес ее доктору.
3: Глава 16. Гость. Нежно-розовый оттенок утренней зари осветил верхушки гор. Свежий ветерок играюще пробежал через старые пихты, шаловливо покачиваясь на широких ветвях. От тихого шелеста Хайди проснулась. Этот звук настойчиво манил ее к себе. Девочка соскочила с постели, торопливо оделась, но не так быстро, как раньше. Теперь Хайди всегда старалась все делать аккуратно. Когда она спустилась вниз, то обнаружила, что дедушки в комнате уже нет. Он стоял за избушкой и смотрел в небо, определяя погоду. По небу плыли маленькие розовые облака. С каждой минутой они становились все ярче, а небо голубее. Горы и луга в долине превращались в золото, благодаря поднимающему солнцу, выглянувшемуся из-за высоких вершин.
4: «Ох, как красиво! Как красиво! Доброе утро, дедушка!» — радостно кричала Хайди, выбегая из хижины.
2: «О, никак ты уже проснулась?» — улыбаясь, спросил дедушка.
1: Хайди бросилась к дверям, чтобы послушать любимые звуки. С каждым новым порывом ветра, проносившимся по ветвям, она подпрыгивала и визжала от радости. Дедушка отправился в сарай мыть, расчесывать и доить коз, таким образом подготовив их к отправлению на пастбище. Как только Хайди увидела своих любимец, она бросилась им навстречу и принялась их обнимать. Они радостно заблеяли, подходя ближе. Хайди их совсем не боялась, и когда Пушинка, не рассчитав удар, толкнула ее в бок, она только сказала: «Перестань, Пушинка, ты уже толкайся, как турок!» Козочка опустила голову, как будто извиняясь, а Белянка ласково прижалась к девочке и всем своим видом, казалось, говорила: «Про меня никто не скажет, что я веду себя как турок!» Послышался свист Питера, и вскоре Хайди оказалась в окружении коз, которые прижимались к ней, подталкивая одна другую. Терли своими головами, выражая так приветствие. Вот Питер громко свистнул, чтобы привлечь внимание коз и дать им знать, что пора идти. Ему тоже хотелось подойти поближе к Хайди, чтобы перекинуться хоть несколькими словами. Козы побежали вверх, а он спросил всем своим видом, давая понять, что не хочет слышать «нет». «Ты можешь сегодня пойти со мной?»
4: «Боюсь, что нет, Питер», — ответила она. «Я ожидаю гостей из Франкфурта, ведь они могут появиться в любую минуту!»
2: «Ты повторяешь это уже несколько дней!» — недовольно пробурчал Питер.
4: «Я буду повторять это до тех пор, пока они не приедут!» — ласково, но твердо возразила Хайди. «Представь себе, Питер, что гости приедут, а меня нет! Неужели я могу так поступить?»
5: «Дедушка же будет дома!» — буркнул Питер сердито.
2: В этот момент послышался зычный дедушкин голос.
6: «Почему армия задерживается? Маршал пропал или кто-то из офицеров в отлучке?»
2: Питер быстро повернулся и так защелкал своим кнутом, что козы прекрасно понимали этот знак. Быстро побежали в сторону пастбища. Питер последовал за ними. С тех пор, как Хайди вернулась к дедушке, она стала замечать и делать намного больше, чем раньше. Со старанием теперь каждое утро она заправляла свою постель, поглаживала и прихлопывала ее до тех пор, пока та не приобрела аккуратный вид. Затем обходила комнату, расставляла стулья по местам, и если что-либо было не на месте, то тут же наводила порядок. Потом брала тряпку, забиралась на стул и терла стол до тех пор, пока он опять не начал блестеть. Когда дедушка возвращался, он довольно оглядывался по сторонам и говорил про себя. «Теперь у нас порядок, как в воскресенье. Не напрасно Хайди побыла за границей». После того, как Питер ушел и они позавтракали, Хайди занялась обычной уборкой. Но чудесная погода отвлекала ее внимание. Яркий лучик весело заглядывал через окно, как будто приглашая. «Выходи, Хайди, выходи!» Девочка не в состоянии была оставаться в домике и выскочила за дверь на этот призыв. Солнце отражалось и искрилось везде – на доме, на горах, на траве и даже далеко в долине. Вдруг она вспомнила, что не убрала посуду со стола и опять вернулась в дом. Не прошло несколько минут, как послышался шелест пихтовых деревьев. Хайди опять выскочила во двор. Дедушка время от времени выглядывал из сарая и улыбался, наблюдая за ее развлечениями. Вдруг раздался голос девочки. «Дедушка, дедушка, иди сюда скорей!» Он вышел встревоженный и увидев ее, бегущую вниз по тропинке. Девочка радостно кричала. «Они идут! Они приехали! И впереди доктор!» Хайди торопилась приветствовать своего друга. Она подбежала и, бросившись в распростертые объятия, воскликнула. «Доброе утро, доктор! И спасибо вам 100 000 раз!» «Да благослови тебя Бог, дитя! За что же ты меня благодаришь?» – спросил доктор, улыбаясь. «За то, что опять у дедушки дома!» Лицо доктора просветело, словно солнечный лучик пробежал по нему. Погруженный в свое одиночество, он шел, не обращая внимания на окружающую красоту. Он не думал, что Хайди его помнит, и не ожидал радушного приема. И тут он увидел радость в глазах девочки и полная благодарность. Она прижалась к доброму другу. С отцовской любовью он взял ее за руку. «А теперь веди меня к своему дедушке, Хайди, и покажи, где вы живете!» Но Хайди не двигалась с места, недоумение глядя вниз. «А где же бабушка и Клара?» – спросила она. «Ах, теперь я должен тебе все рассказать. Я сожалею не меньше тебя», – ответил доктор. «Видишь ли, Хайди, я пришел один, потому что Клара очень больна и не может путешествовать. По этой же причине и бабушка не поехала. Но весной, когда дни станут длиннее и теплее, они обязательно приедут». Хайди была немного разочарована. Она сожалела, что мечтам ее не суждено сбыться. Несколько мгновений она стояла молча. Наконец девочка подняла глаза и увидела печальный взгляд доктора. Этот взгляд проник прямо в сердце Хайди. Она не могла видеть, чтобы кто-то был несчастливым. Особенно ее друг. И она задумалась, как же его утешить. «Ну, до весны не так уж и долго ждать, и тогда они обязательно приедут», — уверенно проговорила она. «Время бежит быстро. Пойдемте, найдем дедушку». Взявшись за руки, они стали подниматься по тропинке. Подойдя к домику, Хайди крикнула дедушке. «Они не приехали сегодня, но скоро обязательно будут здесь». Для дедушки доктор не был чужим, он знал о нем многочисленных рассказов девочки. Старик радушно пожал руку своему гостю. Затем мужчины сели около домика, а Хайди примостилась рядышком. Доктор рассказывал дедушке, как господин Сесман настаивал на то, чтобы предпринял это путешествие, и он сам сознавал, что для него это на пользу. Затем он шепнул Хайди, что снизу нужно кое-что привезти, что доставит ей гораздо большое удовольствие, чем вчера со старым другом. Хайди пришла в восторг от этих слов, стараясь угадать, что же это может быть. Старик приглашал доктора провести чудесные осенние дни здесь, в горах, или, по крайней мере, приходить сюда, когда он пожелает. Он не мог предложить ему ночлег, так как в доме не было места. Однако посоветовал доктору не возвращаться в Рогац, оставаться в маленькой чистой гостинице в Дерфи. Тогда каждое утро доктор сможет приходить сюда, и если ему захочется, то дедушка сможет сопровождать его в горы. Доктор обрадовался этому предложению и решил так и поступить. Незаметно солнышко поднялось высоко, напоминая о том, что наступил полдень. Теплый воздух доносился с лугов, свежее дыхание, наполненное ароматом трав. Дядя Ам поднялся и вошел в дом. Он вынес стол, поставив его у скамейки. «Беги теперь, Хайди, и принеси все, что положено», — сказал он. «Доктор должен оценить. Если еды будет достаточно, значит, столовая хорошая». «Я принимаю ваше приглашение», — ответил доктор, глядя в долину. «Думаю, что здесь все очень даже вкусно». Хайди бегала из дома к столу и обратно, пока не принесла все, что только смогла найти. В это время дедушка появился с кувшином молока и головкой желтого коричневого сыра. Затем он нарезал тонкие ломтики мяса, завяленные им самим, и доктор, глядя на эту простую и столь аппетитную еду, впервые за последнее время почувствовал голод. «Наша Клара обязательно должна приехать сюда», – проговорил он. «Здесь она станет совершенно другой. И если она на некоторое время будет питаться так, как я сегодня, она быстро выздоровеет». Снизу поднимался человек, неся на спине большую коробку. Когда он подошел к домику, сбросил свою ношу на землю и полной грудью вдохнул свежий горный воздух. «А, вот и тот, что приехала со мной из Франкфурта», — сказал доктор, поднимаясь навстречу мужчине. Он подошел к своему багажу и начал его распаковывать. Хайди смотрела нескрываемым любопытством. Он открыл коробку и сказал девочке: «Ну вот, дитя, а теперь можешь сама распаковывать свои сокровища». Хайди разворачивала подарки один за другим. Ее личико выражало восторг и удивление. Когда доктор открыл большую коробку с бисквитами, предназначенными для бабушки, Хайди издала радостный крик. «Теперь у бабушки есть хорошая пища!» Ей не терпелось опять все упаковывать и тут же отнести ей. Но дедушка сказал, что когда он пойдет провожать доктора, то она может пойти с ними и отнести все, что захочет. В это время она нашла теплые носки для дедушки. Обрадовала его этим подарком. Хайди продолжала разбирать подарки, а дедушка с доктором сидели на лавочке и тихо разговаривали. Неожиданно девочка подбежала к ним и остановилась напротив доктора, поджидая, пока он появит паузу в их разговоре. «Нет, доктор, ни одна вещь не принесла мне столько удовольствия, как ваш приезд», — заявила она. Мужчины не могли рассмеяться, и доктор ответил, что он тоже очень рад видеть девочку и познакомиться с ее дедушкой. Когда солнышко стало опускаться за горы, доктор поднялся, решив, что пора возвращаться в Дерфи и поискать себе пристанище. Он взял Хайди за руку, а дедушка упаковал коробку с кексами, шаль и колбасу, и они отправились вниз. Поравнявшись с хижиной бабушки, Хайди распрощалась с доктором. Когда он пожал ей руку, она спросила: «Не хотели бы вы пойти с козами на пастбище завтра утром?» Девочка не смогла придумать более интересного занятия. «Согласен», — сказал доктор. «Пойду с удовольствием». Наконец Хайди пришла к бабушке. Подарки девочка поставила как можно ближе к ней, чтобы она могла все это ощупать. Шаль Хайди положила старушке на колени. «Это все из Франкфурта от Клары и от Фрай Сессман», — объяснила она бабушке и Бригитте. «Вы рады кексам, правда, бабушка? Попробуйте, какие они мягкие!» Снова и снова повторяла Хайди, на что бабушка отвечала: «Да-да, Хайди, конечно же, они мне понравятся. Какие они? Должны быть хорошие люди!» Она провела рукой по теплой толстой шали и добавила: «Ох, как она кстати холодной зимой! Я всегда мечтала иметь такую замечательную вещь!» Хайди не могла скрыть удивление, что бабушка больше радуется шали, чем мягким кексам. В это время Бригитта стояла, глядя с немым удивлением на колбасу. Покачав головой, она с сомнением проговорила: «Я должна спросить дядю, для чего все это?» «Это только для того, чтобы ее есть», — без всякого колебания ответила Хайди. В эту минуту за дверью раздался топот, и в комнату вошел Питер. «Дядя идет сюда, как раз позади меня!» — начал он вдруг и замолчал, увидев лежавшую на столе колбасу. Ничего подобного он никогда еще не пробовал. Хади поняла, что дедушка идет за ней, и стала прощаться с бабушкой. Старик теперь никогда не проходил мимо, всегда старался заглянуть и пожелать доброго дня. Бабушка узнавала его шаги и любила эти посвящения, потому что у него всегда было для нее доброе слово. Но время было позднее, а так как Хади вставала рано, то дедушка не разрешал ей поздно ложиться спать. В этот вечер он крикнул через открытую дверь: «Спокойной ночи!» А Хади выскочила ему навстречу. По темным звездам небосводом две фигуры поднимались к своему маленькому дому.

0: все, что мы имеем в жизни этой, хотим сегодня мы хвалу воздать великому Создателю планеты, кто, как не он, нам мог бы столько дать.
1: За вкусный хлеб, за молоко, варенье,

0: Сердечно спасибо, Бог тебе.
1: Спасибо и за грозовые тучи, за дождь, что нашу землю орошал, за ветры сильного поток могучий, за солнце свет, что всех нас согревал.
2: За урожай, что сделал на наших грядках, морковь, малину, дыню и огурец, капусту, помидоры, арбузик сладкий. За это честь тебе наш Бог-творец.
3: За то, что в магазине можем мы купить печенье, сок и колбасу, конфеты и бананы, вафли тоже. Спасибо лишь Небесному Отцу.
4: У нас есть дом, хорошие игрушки, и комнату имеем мы свою. Я за кровать, за мягкую подушку, от сердца Господа благодарю.
5: Господь мне дал великое богатство, родителей иметь здесь на земле, и деда с бабушкой, сестричек, братьев. Тебе, Иисус, спасибо, лишь тебе.
3: А я хочу ему сказать спасибо.

0: красиво. Ведь это все от Господа дары. Аминь.
1: Как хорошо, что учимся мы в школе. И умных Бог нам дал учителей, чтоб выпала счастливая нам доля иметь подружек добрых и друзей.
0: Мне тоже хочется сказать спасибо, что я велосипед, автомобиль. А если б не было, то не смогли поехать быстро много-много миль.
2: За то, что слышать, говорить могу я, видеть, осязать и обонять. За память, за здоровье лишь хочу его. Великий Бог, тебе всю честь воздать.
3: Спасибо, Боже, есть у нас служение, и дом молитвы здесь построен твой, куда на детское по воскресеньям бегут все дети радостной гурбой.
1: И за любовь твой, Иисус, мы тоже хвалу и славу воздаем за чудное спасение твое, Боже, что Библию имеет каждый дом. Вот эти все дары мы вдруг могли бы и не иметь на горестной земле.
4: Зато!

Короткие рассказы для детей. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Что такое одобрительное письмо? Это письмо, в котором написано что-то хорошее о человеке. Например, господин Бауман – хороший работник. Он всегда доброжелателен к своим сотрудникам, работает честно, добросовестно выполняет задания к нашему большому удовлетворению. Вот так писались одобрительные письма. Дети собрались вокруг бабушки у теплой печки. Посмотрите, как внимательно они слушают, что им рассказывает бабушка, а проказница ворона в это время выдергивает шерсть из веретена. Бабушка рассказывает внукам об их дедушке. Ваш дедушка был первым камердинером у одного влиятельного князя. Хотя он не имел большого образования, князь все доверил ему. И знаете, почему он получил такой высокий пост? Дедушка любил Иисуса всем сердцем и с большой радостью служил ему. Начал он учеником у купца. В то время один богатый купец искал рассыльного. 50 мальчиков пришло к нему. Большинство из них имели при себе хороший аттестат и лучшие одобрительные письма. Купец очень быстро выбрал одного из них, а остальных отправил. «Хотел бы я знать», — спросил друг купца, который сидел рядом с ним, — «почему ты принял именно этого мальчика, у которого нет ни одного одобрительного письма?» «Ты заблуждаешься», — ответил купец. «У этого мальчика много одобрительных писем. Он вытер обувь у порога, прежде чем вошел в комнату, и аккуратно закрыл дверь. Значит, он добросовестный. Он без долгих раздумий уступил стул старому хромому посетителю, что говорит о сердечной доброте и внимательности. Он снял шапку с головы, прежде чем зашел, четко и уверенно ответил на все мои вопросы. Значит, он вежливый и сообразительный. Он поднял книгу, которую я специально положил на пол, тогда как другие не обратили внимания на это, хотя спотыкались через нее. Он спокойно ожидал и не тискался вперед. Это все хорошее свидетельство о его порядочности. Еще я обратил внимание, что его костюм хорошо вычищен, руки и лицо опрятны. Хочешь сказать, что все это неодобрительные письма? Спросил купец друга. «Я больше доверяю тому, что замечаю в человеке, когда в течение 10 минут знакомлюсь с ним, чем тому, что написано в сладкозвучных одобрительных письмах». «Видите, дети, — сказала бабушка, — в дедушке увидели сразу по его благочестивому поведению, что он надежный, опрятный и старательный человек. Не хотите ли и вы принести много радости Иисусу?» «Да, да, хотим!» — закричали дети воодушевленно. Позже дедушка стал камердинером у одного известного князя, исполняя службу добросовестно и радостно. Давайте мы будем молиться и попросим Господа
подарить нам чистое сердце, наполнить его своей неземной любовью, чтобы мы могли жить благочестивой жизнью.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Человек, в котором нет лукавства». Два брата, Андрей и Симон, пришли к Иисусу из Галилеи. Озеро, в котором они ловили рыбу, находилось в Галилее. Из этой же страны пришел еще один человек именем Филипп. Его не привели к Иисусу другие ученики. Господь Иисус сам его отыскал. На другой день при звании Симона Петра Иисус нашел Филиппа и сказал ему: «Иди за мной». Это было для Филиппа довольно, и он тотчас последовал за Иисусом вместе с Симоном, Андреем и Иоанном. И он сделался учеником Иисуса. У Филиппа был друг именем Нафанаил. Он пришел и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки. Это Иисус из Назарета. Он сын Иосифа». Нафанаил знал, что Назарет был населен нечестивыми людьми. Он удивился, что оттуда пришел великий пророк. Он сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» А Филипп ему ответил: «Пойди и посмотри». Два этих друга пошли к Иисусу, как никогда к нему пришли два брата. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это была большая похвала. Дух Святой открыл Иисусу, что Нафанаил был человек прямой. Нафанаил никогда не видел Иисуса, поэтому он воскликнул в удивлении: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был еще под смоковницей, я видел тебя». Перед этим Нафанаил действительно сидел под смоковницей. Он, вероятно, молился там Богу, не думая, что кто-то, кроме Бога, мог его видеть. Тогда Нафанаил сразу понял, что Иисус был Бог. Иначе он не мог бы узнать его мыслей под смоковницей. Поэтому Нафанаил воскликнул: «Рави, то есть учитель, ты сын Божий, ты царь Израиля». Нафанаил думал вернее, чем Филипп. Филипп назвал его сыном Иосифа, а Нафанаил же считал его сыном Божиим. Иисус сказал тогда Нафанаилу, что вскоре он увидит небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому. Действительно, Нафанаил видел ангелов Божьих, когда Иисус вознесся на небо. Так появилось теперь у Иисуса пять учеников – Андрей, Симон, Иоанн, Филипп и Нафанаил. Они пришли все вместе с Иисусом в Галилею, где они жили. Все они были люди бедные. Они занимались рыболовством и имели счастье быть друзьями и учениками Христа. Вот такая история. А теперь вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я напомню вам наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кого назвал Иисус человеком, в котором нет лукавства? И второй вопрос. Назови пять учеников Иисуса и где они жили. Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку по этой истории и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я девочка маленькая, как цветочек аленький. Писать, читать я не умею, но Бога славить разумею.

Глава 17. Вознаграждение. На следующее утро доктор вместе с Питером и Козами поднимались в горы. Он время от времени пробовал вовлечь мальчика в разговор, но напрасно, его невозможно было заставить говорить. Молча они подошли к избушке, где Хади уже поджидала их. «А ты сегодня пойдешь?» — повторил Питер свой вопрос, который он ежедневно приветствовал девочку. «Конечно же пойду, если доктор пойдет», — ответила Хайди. Питер искоса посмотрел на доктора. В это время вышел дедушка с сумкой, наполненной продуктами, и, пожелав доктору приятного провести день, повесил сумку Питеру на плечо. Она была тяжелее, чем обычно. Сегодня дедушка положил и мясо. Питер улыбнулся. Уж он-то сразу догадался, что там есть еще что-то, кроме обычного сыра с хлебом. Итак, группа отправилась вверх. Козы, как и обычно, окружили Хади, но девочка остановилась и строго сказала: «Бегите вперед и ведите себя прилично! Больше не возвращайтесь ко мне, я хочу поговорить с доктором!» Она погладила снежинку по спине и приказала ей быть послушной. Наконец девочка пробралась через стадо к доктору, он тут же взял ее за руку. Теперь ему не приходилось молчать. Хайди рассказывала о козах и их особенностях, о цветах и горах, о скалах и птиц. Так за беседой они не заметили, как достигли пастбища. По дороге Питер то и дело бросал косые врожденные взгляды в сторону доктора, но тот был поглощен разговором. Хайди поведала доктора на свое любимое место, где она обычно сидела, наслаждаясь окружающей красотой. Доктор последовал ее примеру и опустился на мягкую зеленую травку. Над высокими склонами и простирающей внизу долиной просматривалось прикосновение осени. Легкий утренний ветерок словно на цыпочках пробегал.

0: гал по горам, едва прикоснувшись колокольчиком. Их очаровательные головки на тоненьких шейках радостно кивали ему вслед и, казалось, улыбались навстречу солнечному теплу. В небе кружилась огромная птица, но сегодня она не издавала ни звука. Раскинув свои могучие крылья, она гордо парила в воздухе. Глаза девочки светились радостью. Она повернулась к доктору, чтобы увидеть, какое впечатление произвела на него окружающая красота. Встретившись взглядом и сияющими глазами девочки, доктор сказал: «Да, Хайди, я вижу, как все красиво, но скажи мне, если кто-нибудь принесет сюда свое печальное, больное сердце, как он может радоваться всей этой красоте?» «Но здесь никого нет печального, это только во Франкфурте!» — воскликнула Хайди. Доктор улыбнулся, потом опять серьезно продолжал: «Ну а если у кого-то не получится оставить всю свою печаль во Франкфурте, можешь ли ты мне посоветовать что-нибудь, чтобы избавиться от нее?»
1: «Когда вы уже совсем не знаете, что делать, тогда вы должны все рассказать Богу», — уверенно проговорила Хайди.
0: «А вот это хорошая мысль, Хайди», — сказал доктор. «Ну а если это Бог послал горе, что в таком случае мы можем ему сказать?» Хайди задумалась. Она была совершенно уверена, что Бог может помочь в любом горе. Девочка стала вспоминать свои собственные переживания и вдруг нашла ответ.
1: «Тогда вы должны ждать», — сказала она, — «и утешать себя тем, что Бог знает о счастье, которое Он извлечет из того несчастья. Только мы должны иметь терпение и не убегать от Него. Затем внезапно что-то произойдет, и мы ясно увидим, что у Бога были добрые намерения все это время. Но только потому, что мы не можем предвидеть некоторых вещей заранее и все время думаем о том, как мы плохо себя чувствуем, то нам кажется, что так будет всегда».
0: «Это прекрасная вера, дитя. Всегда держись ее». Он задумался опять, устремив взор на горы и молчаливую долину.
1: «Можешь ли ты представить, Хайди, что человек сидит здесь, но на глазах его такая тень, что он не может наслаждаться никакой красотой, ни прелестью дня?»
0: Острая боль пронзила детское сердечко. Разговор о тени на глазах вдруг наполнил ей слепой бабушки. Несколько минут девочка молчала, потому что счастье было прервано неожиданной болью. Затем она печально сказала:
1: «Да, я могу это понять. Я знаю, что тогда нужно повторить слова из гимна, который слепой бабушке приносит свет, и иногда такой яркий, что она становится счастливой. Об этом мне бабушка сама говорила».
0: «Какой гимн, Хайди?» — спросил доктор.
1: «Я помню только один про солнце, про прекрасный сад. Стихи там длинные, но они бабушкины самые любимые. Она всегда просит меня прочитать их несколько раз».
0: «А не могла бы ты мне прочитать эти стихи? Я тоже их хочу послушать!» И доктор уселся поудобнее. Хайди сложила ручки и на секунду замолчала.
1: «Может быть, мне начать со стиха, о котором бабушка говорит, что он приносит ей надежду и уверенность?»
0: Доктор согласно кивнул, и Хайди начала:
1: «Я усталый, изнуренный, о Господь, тебе иду! И грехом обремененным я к ногам твоим паду. О Господь, тебе иду я, дух мой слабый оживи, и лучом святым даруя, укрепи в своей любви. Я печальный миражитель, где покой душе найду, и пришел тебе Спаситель, от тебя я не уйду. И когда средь боли жгучей я устану на пути, на руках своих могучих веру будешь ты нести».
0: Неожиданно Хайди остановилась. Она не была уверена, что доктор все еще слушает. Он сидел, склонив голову на руки, и не двигался. Девочка подумала, что он задремал, а когда он проснется, она прочтет ему другие гимны. Кругом стояла тишина. Доктор, конечно же, не спал. Мысли его несли его далеко-далеко в прошлое. Он видел себя маленьким мальчиком, стоящим возле стула матери. Она обняла его за шейку и шептала те же самые слова, которые только что произнесла Хайди. Эти слова он не слышал уже много лет. Казалось, опять звучал голос матери, и он видел ее добрые глаза. Хади замолчала, а он продолжал слушать любимый голос, который уносил его все дальше и дальше. Прошло достаточно много времени, пока он снова поднял голову. На него смотрели чистые, участливые глаза девочки. «Хайди», — сказал он, беря ее за руку, — «какой это был чудесный гимн!» И в голосе его послышались счастливые нотки. «Мы опять придем сюда, а ты повторишь его, ладно?» В это время Питер окончательно вышел из себя. Прошло уже несколько дней, как Хайди не ходила с ним на пастбище, и вот теперь, когда она наконец пришла, то все время сидит с этим пожилым джентльменом, а он, Питер, не может с ней даже поговорить. Он разозлился, поднялся и решительно пошел в сторону доктора, но встал предусмотрительно от отдаления, чтоб тот не мог его видеть. Мальчик поднял кулаки и прогрозил своему врагу. Чем дольше Хайди стоял возле доктора, тем свирепее становился Питер и ожесточеннее махал кулаками. Наконец солнышко достигло своего зенита. Для Питера это был знак, что пора обедать. Он изо всех сил закричал: «Время обедать!» Хайди побежал за сумкой и продуктами, чтобы доктор мог поесть там, где он сидел. Но он остановил ее, сказав, что совсем не голодный, а только выпил бы стакан молока. У него появилось желание подняться выше в горы. Хайди решила проводить его огромному покрытому мхом камню, где зеленушка чуть не сорвалась вниз. Она подбежала к Питеру и рассказала о своих планах, попросив его надоить две кружки молока. «А кто же будет есть тот, что в мешке?» – спросил он. «Ты можешь съесть все!» — ответила она. — Только сначала надои молока. Редко Питер выполнял какое-либо поручение с такой скоростью, как сегодня. Его подгоняли мысли о сумке и ее содержимом. Все принадлежало ему. Как только его гости занялись молоком, он открыл сумку и затрепетал от восторга, увидев мясо. Он уже запустил туда руку, но вдруг вспомнил, как стоял позади доктора, сжимая злостью кулаки. А тот отдал ему весь свой обед. Наслаждение предстоящей трапезой сразу же пропало. Он вскочил и побежал к месту, где стоял с поднятыми кулаками. И открыл ладошки, протянул их вперед, словно показывая, что он не собирается больше употреблять свои руки во зло. Так он стоял до тех пор, пока не почувствовал, что конец исправил свое скверное поведение. Питер вернулся с чистой совестью, принялся за шикарный обед. Хайди с доктором медленно поднимались, беседуя в горы. Вскоре он сказал, что ему пора возвращаться в Дерфи. Но Хайди не хотела даже слышать о том, что он вернется один. Она предложила сопровождать его хотя бы до дедушкиного домика, а если он позволит, то и дальше. Девочка держала за руку своего друга и всю дорогу развлекала своим щебетанием. То и дело она обращала его внимание на растения на полянках. Она знала название каждого цветочка, ведь дедушка научил ее этому еще прошлым летом. Наконец доктор настоял на том, чтобы она вернулась. Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись. Оглядываясь время от времени, доктор видел, как Хайди стоял на том же месте и махала ему рукой. Точно так же и его маленькая дочурка провожала его, когда он уходил из дома. Каждое следующее утро доктор приходил в хижину, а оттуда продолжал свой путь в горы. Иногда дядя Альм сопровождал его, когда они поднимались к старым, израненным штормами пихтовых деревьям, то огромная птица взлетала со своего гнезда, хлопая крыльями и что-то недовольно крича. Доктор находил удовольствие в общении с дедушкой и поражался его знанием о горных растениях. Он знал применение каждого из них, начиная от душистой пихты и темных сосен с их длинными ароматными иголками до кудрявого мха, расположившегося повсюду, вокруг корней деревьев, малюсеньких цветов и тончайших трав. Знал он и про животных, населяющих горы, истории о жителях норок и дупел, как подземных, так и живущих на вершинах деревьев, казалось бы, некончаемыми. Итак, время в приятной беседе мчалось быстро. Прощаясь, доктор обычно говорил: Не бывает встречи с вами, друг мой, чтобы я не научился чему-то новому. Иногда доктор бродил с Хайди. Они садились на полянке, как в первый день, и девочка повторяла слова гимнов. Питер обычно сидел немного поодаль. Он смирился с присутствием доктора и больше не давал воли своему гневу. Сентябрь подходил к концу, и однажды утром доктор пришел не таким веселым, как обычно. Он сказал, что это его последний день. Завтра он возвращается в Франкфурт. Ему грустно прощаться с горами, где он чувствовал себя как дома. Дядя Альм со своей стороны тоже сожалел о подъезде гостя. А Хайди так и привыкла каждый день видеть своего друга, что не могла никак поверить, что на самом деле пришло время расставания. Распрощавшись с дедушкой, доктор просил Хайди немного его проводить. Девочка с готовностью взяла его за руку и пошла с ним, еще не в состоянии справиться с мыслью, что им предстоит расстаться. Пройдя часть пути, доктор остановился и, проведя рукой по кудрявой головке ребенка, сказал: «А теперь, Хайди, тебе нужно возвращаться. Я должен сказать тебе «до свидания». Если бы я мог забрать тебя с собой во Франкфурт...» Картина этого города с бесконечными вереницами домов, каменной улицы и образы Флен Реттермайер и Тюнет невольно всплыли перед глазами девочки. Она торопливо ответила: «Нет, лучше бы вы вернулись к нам». «Да, ты права. Так было бы лучше. Но до свидания, Хайди». Девочка подала ему руку и, подняв голову, посмотрела на доктора. В добрых ласковых глазах стояли слезы. Доктор повернулся и быстро зашагал вниз. Хайди стояла, не двигаясь. Неожиданно она разрыдалась и изо всех сил бросила след удаляющемуся другу. Срывающаяся с голосом, она кричала: «Доктор! Доктор!» Он повернулся и стал ждать, пока ребенок подбежит к нему. Слезы бежали по щекам, и, всхлипывая, она проговорила: «Я сейчас же поеду с вами во Франкфурт и буду с вами столько, сколько захотите. Только я должна сказать об этом дедушке». Доктор положил свою руку ей на плечо, стараясь успокоить. «Нет, нет, милое дитя», — ласково сказал он, — «сейчас ты должна оставаться здесь, среди гор и пихтовых деревьев. А нет, то опять заболеешь. Но послушай, я хочу тебе кое-чем спросить. Если я когда-нибудь заболею и буду совершенно одинок, приедешь ли ты тогда, чтобы побыть со мной?»
1: «Да, да, я приеду в этот самый день, как только вы меня позовете, и я люблю вас так же, как своего дедушку», — ответила Хайди, не вполне справившись с волнением.
0: Доктор второй раз попрощался с ней и пошел вниз, а Хайди стояла, глядя ему вслед. Она махала рукой до тех пор, пока еще можно было различить удаляющую фигуру. Когда последний раз доктор оглянулся и посмотрел на Хайди и на горы, он прошептал: «Хорошо здесь, хорошо и для души, и тела. Человек может опять стать здесь счастливым».

0: Глава 17. Зима в Дерфи. Снегу в этом году выпало так много, что казались окна дома расположены на уровне земли. Каждое утро Питеру приходилось вылезать в окно и проваливаться в пояс в снег, большой лопатой выкапывая дорогу к двери. Это нужно было делать каждый день, так как за ночь выпадала новая порция снега, а сильный мороз мог образовать ледяную корку, и тогда выйти из дома будет невозможно. Дядя Альм сдержал свое слово и не остался зимой в своей старой хижине. Он закрыл наглухо двери домика и сарая, забрал с собой Хайди и коз и спустился в Дерфи. Возле церкви стояло старое полуразрушенное здание, бывшее когда-то домом для беспризорников. Еще раньше здесь жил солдат, служивший Испании. Ходили слухи, что он совершил много подвигов и привез с собой сокровища. Часть своих средств он израсходовал на строительство дома с намерением там обосноваться. Но слишком он уж привык к брецанию оружия и вернулся в армию. Больше о нем не слышали, а домом завладел его дальний родственник. Со временем здание почти разрушилось, но родственник не захотел тратить деньги на его восстановление. Потом оно перешло к бедным людям, и когда что-нибудь в доме разрушалось, то никто об этом не заботился. Так прошло несколько лет. Когда еще был жив Тобиас, дядя Ань кое-то время жил в этом доме, но потом переселился в горы. В последние годы здание пустовало. Дядя Альм взял опять в аренду этот дом и проработал там всю осень, приводя его в место, пригодное для жилья. В середине октября они с Хайди переехали туда. В задней части дома виднелась арка, сильно заросшая плюшом. За ней начинался большой коридор. Дядя Альм укрепил потолок, пол застелил соломой и поселил здесь коз. Коридор заканчивался крепкой дубовой дверью, ведущей в комнату, где в углу стояла огромная печка, разрисована по бокам. На одной из картин был изображен старый замок, окруженный деревьев, а по дороге ехали охотники. На другой картине было изображено озеро. Рядом с ним рос огромный дуб, под ним сидел рыбак с удочкой. Печку окружала лавка, сидя на которой можно рассматривать картины. Рисунки сразу же привлекли внимание Хайди, и как только они вошли в комнату, она уселась на лавку и стала их изучать. Когда она, медленно продвигаясь, дошла до конца, то ее внимание привлекла постель, расположенная между печкой и стеной. Она состояла из соломы, простыни и тоже мешка, в которой девочка всегда укрывалась. Хайди от восторга захлопотала в ладошки.
1: «Ох, дедушка, так это моя комната! Как замечательно! А где же ты будешь спать?»
0: «В твоей комнате должна быть печка, а не то замерзнешь», — ответил он. «Но ты можешь пойти и посмотреть мою комнату». Хайди спрыгнула на пол и побежала следом за дедушкой. Он открыл дверь, там была комната поменьше, где дедушка устроил себе спальню. Девочка увидела еще одну дверь и, толкнув ее, остановилась в изумлении. Это была огромная кухня. Здесь еще предстояло навести порядок. Хайди была в восторге от нового их жилища, изучая каждый уголок. Девочка сладко спала в своем уголочке. Но всякий раз, когда она просыпалась утром, ей казалось, что она опять в горах. Ей хотелось выбежать и посмотреть, почему молчат пыхтовые деревья. Может быть, их ветви просто не могут пошевелиться под тяжелым снежным одеялом. Не сразу она могла сообразить, где находится. Каждый раз тревога охватала ее сердечко, когда она видела, что она не дома. Но, услышав голос дедушки за стеной, разговаривающей с козами, Хайди успокаивалась. Она вскакивала с постели и бежала к своим любимицам. Прошло несколько дней, и она сказала: «Сегодня я должна проведать бабушку. Я давно уже у нее не была». Но дедушка не согласился. «Ни сегодня, ни завтра ты не сможешь пойти. Горы покрыты глубоким снегом, и он все еще продолжает идти. Даже Питер с трудом пробирается. И такая крошка, как ты, провалится где-нибудь, и мы даже не будем знать, где и искать.
1: Вот подожди немножко, снег подмерзнет, не будет провалиться, и ты сможешь сходить к бабушке. Хади представила себе, как долго ей придется ждать. Но дни были настолько заняты, что она и не заметила, как они прошли. Каждый день утром и после обеда девочка теперь ходила в школу. С большим старанием и удовольствием учила на все, что ей задавали. Но Питера она там видела редко. Учитель был не строгим и только время от времени говорил: «Питера сегодня опять нет. По-видимому, в горах очень много снега, и он не смог прийти». Однако мальчик без всякого труда преодолевал любой снег вечером, когда школьные занятия заканчивались, и приходил Хайди в гости. Прошло несколько дней, и снова солнышко ярко светило, искрясь на снегу. Но оно очень быстро скрывалось за горами, и на смену ему выходила луна, всю ночь освещала долину. Однажды Питер, как и обычно, вылез из окна и удивился, заскользив по твердой поверхности вместо привычной снежной перины. Мороз сковал все вокруг. «Наконец-то Хайди сможет прийти в гости», — подумал Питер. Он быстро вернулся домой, выпил молоко, приготовленное матерью, засунул кусок хлеба в карман и сказал: «Я должен идти в школу». «Правильно», — ответила мать. «Иди, сынок, и будь внимателен на уроках». Сев на санки, он пообщался вниз. Когда он доехал до Дерфи, санки развились такую скорость, что он решил не останавливаться во избежание удара и доехал до Майнфилда. Питер подумал, что в школу он теперь опоздал и решил сегодня не ходить, а зайти к Хайди. Он пришел к тому времени, когда девочка вернулась из школы и села с дедушкой обедать. Питер вошел в дом и, остановившись посреди комнаты, воскликнул: «Он все сделал!» «Кто? Что сделал?» – спросил дядя. «Твои слова звучат, как призыв к войне, генерал!» «Мороз!» – пояснил Питер. «Ох, теперь я могу пойти и повидать бабушку!» – радостно проговорила Хайди. Она поняла слова Питера. «Тогда почему же ты сегодня не был в школе?» «Ты ведь мог приехать на санках?» – добавила она, осуждая пропуски занятия. «Они унесли меня слишком далеко, и я опоздал!» – ответил Питер. «Так, это называется дезертирством», – проговорил дедушка. «А дезертирам отрывают уши, как ты знаешь». Парнишка тревожно сдернул свою шапку. Никого он не боялся, кроме дяди Альма. «Ведь такому полководцу, как ты, должно быть вдвойне стыдно убегать», – продолжал дедушка. «Что бы ты подумал о своих козах, если бы одна пошла в одну сторону, а другая в другую, и отказались бы слушаться тебя? Что бы ты сделал?»
2: «Я бы нападал им», — быстро ответил мальчик.
1: «А если парень ведет себя как неуправляемый козленок, и его побьют, что бы ты на это сказал?»
3: «Так ему и надо», — послышался ответ.
1: «Хорошо, тогда слушай. В следующий раз, если ты позволишь своим санкам пронести тебя мимо школы, приходи ко мне, и я всыплю тебе хорошенько».
0: Только теперь Питер понял весь смысл дедушкин вопросов. На всякий случай он с тревогой посмотрел в угол, не стоит ли там хворостина, с помощью которой он воспитал коз, когда они не слушались. Но дедушка весело сказал:
1: «Ладно, проходи, садись и поешь чего-нибудь. Хайди пойдет с тобой, когда вечером приведешь ее, то получишь ужин».
0: Такая необычная смена разговора невольно вызвала улыбку на лице Питера. Не ожидая повторного приглашения, он сел рядом с Хайди. Девочка настолько разволновалась при мысли, что опять увидит бабушку, что есть больше не могла. Пока дедушка наполнял тарелку Питера, Хайди пододвинула ему свою. Так перед ним оказалось две тарелки, чему Питер был рад. Тем временем Хайди вытащила из шкафа теплую накидку, присланную Кларой. Надела ее и села рядом с Питером, ожидая, когда последний кусок исчезнет у него во рту. Когда он справился с едой, она сказала: «Ну все, пошли!» И дети вышли из дома. По дороге Хайди рассказывал Питеру о козах, чувствовавших себя несчастными в первые дни в новом месте. Они стояли, свесив головки, и даже не блеяли. Когда она спросила дедушки об их состоянии, то он сказал, что с ними произошло то же самое, что с ней во Франкфурте. Ведь это впервые в жизни они меняют свой дом.
3: и тебе ни за что не понять их, Питер, пока сам этого не прочувствуешь», — добавила Хайди.
0: Дети почти дошли до своей цели, когда Питер заговорил. Он так был погружен в свои размышления, что едва ли слышал, что ему рассказывала Хайди. А когда они дошли до дома, мальчик остановился и грумо сказал:
3: «Лучше пойти в школу, чем получить обещанное дядей».
0: Хайди была тоже мнения и поддержала его.
3: Войдя в дом, дети застали Бригитту за вязанием одну. Бабушки в ее обычном углу сегодня не было.
0: Девочка бросилась в другую комнату. На узкой ветхой постели лежала старушка, закутанная в теплую шаль.
1: «Слава Богу!» — воскликнула она, услышав шаги Хайди.
0: Бедная бабушка всю осень боялась, особенно, когда Хайди долго не появлялась, что девочку опять заберут во Франкфурт. Питер рассказывал ей о незнакомом господине, который бывал с ними на пастбище. Даже когда старушка узнала, что джентльмен уехал один, то боялась, что за ней все равно пришлют и увезут в Германию. Хайди подошла к кровати и спросила:
1: «Вы очень больны, бабушка?»
3: «Нет, нет, дитя!» –
0: живо возразила старушка, ласково проводя рукой по головке девочки.
3: «Просто мороз немножко забрался в мои кости.
1: А вам будет лучше, когда станет опять теплее?»
3: «Да, по милости Божией, а может быть даже раньше, чем тепло станет. Я собиралась встать сегодня, но уж завтра так все будет нормально».
0: Старушка почувствовала, что Хайди испугалась, и ей очень хотелось как-то утешить ее. Слова бабушки успокоили девочку, которая в самом деле была расстроена. С минуту она серьезно смотрела на бабушку, а потом сказала:
1: «Во Франкфурте все надевают шаль, когда выходят погулять. А вы думаете, что мне нужно ложиться в кровать? Я надела ее, милое дитя, чтобы не замерзнуть, потому что мое одеяло не очень теплое», — ответила она.
3: «Но бабушка», — продолжала Хайди, — «у вас кровать вообще неправильно. Там, где голова, она ниже, а нужно, чтобы было наоборот».
1: «Я знаю это, дитя».
0: И бабушка провела рукой по тонкой плоской подушке.
3: «Подушка никогда не была пышной, а теперь и подавно, ведь я сплю на ней уже много лет. Ах, если бы я попросила Клару, чтобы взять с собой мою постель из Франкфурта, ведь у меня там были две большие подушки, так что даже неудобно было спать».
1: «О да, конечно, удобнее спать, когда подушка не очень высокая, тогда и дышать гораздо легче», — ответила бабушка,
0: устало поднимая голову, словно стараясь найти место повыше.
3: «Но давай не будем об этом говорить. У меня и так больше всего, чем других стареньких больных людей. А я благодарна Господу за это. У меня есть замечательный хлеб, я его получаю каждый день. Вот эта теплая шаль и твои посещения, Хайди. А ты мне прочтешь что-нибудь сегодня?»
0: Хайди побежала в соседнюю комнату за песенником. Затем один за другим она стала читать любимые гимны, часть и которых теперь знали наизусть. Ей, как и бабушке, после стольких дней приятно было слышать их звучание. Бабушка лежала со сложенными руками, и мирная улыбка отражалась на изможденном тревогами лице. Неожиданно Хайди остановилась.
1: «Бабушка, а вам еще не лучше?»
3: «Да, дитя. Мне становится лучше, когда я слушаю тебя. Читай до конца».
0: Девочка продолжала читать. И когда она дошла до последних слов:
3: «За Христом я следовать повсюду готов. По равнине или по крутым склонам холмов. Проведет меня Он целым по своим следам. В мир небес к своим искупленным детям».
0: Старушка три раза повторила про себя последние слова, и на лице ее отразилось счастливое ожидание. Хайди находила в стихах не меньше удовольствия. Немножко позже Хайди сказала:
1: «Уже темнеет, я должна идти домой. Я рада, что вам стало лучше».
0: Бабушка взяла девочку за руку и прижала к себе.
3: «Да, дитя, я чувствую себя опять счастливой. Даже если мне придется лежать, я довольна. Никто не знает, что значит день за днем лежать в одиночестве, погруженной в темноту и тишину, не слышать голоса и не видеть ни одного лучика света.
2: приходя печальные мысли, и иногда мне кажется, что я не могу больше выдержать и никогда уже не станет лучше. Но когда ты приходишь и читаешь мне эти стихи, я утешаюсь, и мое сердце опять радуется». Она отпустила девочку, и та побежала в соседнюю комнату попросить Питера, чтобы он проводил ее домой. Когда они вышли из дома, полная луна освещала окрестности. Вытащив санки, Питер сел впереди, а Хайди за ним. По плотному снегу они быстро понеслись вниз. Тогда этим вечером Хайди ложилась спать, она думала о бабушке, о ее холодной постели и о том, что она сказала, что свет и утешение приходят к ней, когда она слышит гимны. «Ах, если бы я могла каждый день приходить и читать, тогда бы ей обязательно стало лучше», — думала девочка. Но Хайди знала, что пройдет неделя, а то и две, прежде чем она сможет опять подняться в горы. От этой мысли ей стало совсем грустно, и она принялась придумывать, что можно сделать, чтобы бабушка могла слышать любимые слова каждый день. Неожиданно ей в голову пришла мысль, так ее обрадовавшая, что девочка не могла дождаться утра. Ей не терпелось привести свой план в исполнение. Вдруг она вспомнила, что забыла помолиться перед сном, и от своего сердца принялась молиться за себя, за дедушку и бабушку. Затем легла и сладко проспала до самого утра.

Короткие рассказы для детей. История 319. Не кради. Книга Исход, 20 глава, 15 стих. Утром крестьяне на повозках приезжали на городской рынок и устанавливали там свои ларьки. Многие привозили свой товар на тележках. На углу одной из наиболее оживленных улиц города имел свое постоянное место один старый крестьянин. Он продавал яблоки, орехи, овощи и другие товары. Это был приветливый человек, и люди всегда охотно покупали у него, потому что он всех ободрял стихами из Слова Божьего. Каждый вечер он проверял кассу и товары. С некоторого времени он установил, что стало пропадать кое-что из сладостей. Это очень опечалило старого крестьянина. Он знал, что вор не остановится на малом, но будет совершать еще большие грехи и обязательно попадет в тюрьму. Он стал наблюдать за покупателями, особенно если их собиралось много. Охотно дал бы он воришке поесть, если тот действительно воровал из-за голода. По дороге в школу и из школы детишки шумной гурьбой окружали его ларек. Они мало покупали, а больше с восхищением смотрели на разложенные сладости. Много посетителей было по утрам, да еще и школьники разных возрастов теснились вокруг. Но старый лавочник внимательно наблюдал за ними. Когда он дал одной женщине пакет с апельсинами, то заметил, как один мальчик запихивал в карманы яблоки. В это мгновение его схватил полицейский, который как раз проходил мимо. «А, наконец-то ты попался мне, воришка-плутишка! Я давно уже ищу тебя. Понятно, откуда берутся у тебя сигареты, апельсины и сладости. Теперь пойдешь в тюрьму». Мальчишка попытался вывернуться из рук полицейского, но тот держал его крепко. Лавочник попросил полицейского простить его на этот раз, но тот ничего и слышать не хотел. Один из одноклассников, заворовавшегося, наблюдал эту сцену, пошел и рассказал о происшедшем его маме. Заплаканная, пришла она в тюрьму. «Ах, Фриц, мой мальчик, как это могло случиться?» Фриц, ничего не скрывая, рассказал маме, как он попал в компанию воришек, и те его постоянно склоняли к воровству. Во многих магазинах города он уже что-то украл. По неотступной просьбе матери судья отпустил Фрица с небольшим штрафом. Старик-лавочник разыскал Фрица, долго беседовал и молился с ним. Он познакомил Фрица с христианской молодежью, и мелкий воришка стал кротким учеником Христа. После этого он нашел своих бывших товарищей и привел их в Дом Божий. С этого времени он радостно поет: «Ищи везде, ни в ком, нигде, ты не найдешь спасения. Лишь Божий Сын дает один и мир, и избавление». А теперь будем молиться Господу, чтобы Он вошел как Царь в наше сердце и сохранил нас от греха воровства.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Ночной посетитель». Иоанн Креститель чудес не делал. Иисус пока еще также не делал чудес, хотя Он всегда мог творить чудеса. Он не обратил камни в хлеб по желанию дьявола. Но вот наступило время творить чудеса. Прежде всего, Он превратил воду в вино. Чудо, что Иисус совершил тотчас же по возвращении своем в Галилею. Нафанаил жил в городе Кане. Здесь-то и превратил Иисус во время одной свадьбы воду в вино. 5 учеников Иисуса были там, где же пришла и мать Иисуса из Назарета, удаленного от Каны на 5 миль. Чудо это еще раз убедило 5 учеников Иисуса, что Он Сын Божий. Из Каны Галилейской Иисус пошел в Иерусалим, потому что приближался праздник Пасхи. В Иерусалиме Иисус сотворил много чудес, и множество народа уверовало в Него. Веровали в Него по большой части люди бедные, богатые же насмехались над Ним. Но был и между знатными людьми некто, желающий побеседовать с Иисусом. Он был одним из начальников иудейских. Имя его Никодим. Человек этот не хотел, чтобы люди видели, что он идет к Иисусу. Поэтому он пошел к нему ночью. Он надеялся, что ночью никто не увидит, когда он будет стучаться в дом, в котором жил Иисус. Войдя в дом, он нашел Иисуса одного. Никодим сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим думал, что Иисус – великий учитель, но не знал, что Он – Сын Божий. Иисус ответил: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим очень удивился, слышав эти слова. Он сказал: «Как может человек родиться вновь? Разве он снова может сделаться младенцем?» Тогда Иисус ответил ему, что человек должен родиться свыше, родиться от Духа. Но Никодим не понял эти слов, потому что никто не может видеть Духа Святого. Иисус сказал Никодиму в пояснении слов, что и ветер видеть нельзя, но однако мы можем слышать его. Но Никодиму все еще были непонятны слова Иисуса, и он воскликнул: «Как это может быть?» Иисус сказал ему еще нечто другое. Он сказал ему, что Бог отдаст на смерть Сына Своего за грехи людей. «Так возлюбил Бог мир, — сказал Он, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Вскоре Никодим уверовал в Господа и получил рождение свыше, от Духа. Тогда он уже более не стыдился и не скрывал от народа, что он уверовал в Него. Когда же народ восставал на Иисуса, Он защищал его. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где и когда сотворил Иисус первое чудо? И второй вопрос. Кто из начальников иудейских уверовал в Иисуса? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Глава 19. Питер и азбука. На следующий день Питер пришел в школу и принес с собой обед. Дети, жившие в Дерфи, ходили в полдень домой, а те, кто жили далеко от школы, приносили обеды с собой. Потом занятия продолжались. Когда уроки закончились, Питер пошел к дяде, чтобы повидаться с Хайди. Когда он вошел в комнату, Хайди подбежала.

0: И что тогда говорила, что это неправда. Питер смотрел настороженно и недоверчиво. «Я научу тебя читать, потому что знаю, как это сделать», — продолжала Хайди. «Ты тогда сможешь читать бабушке один или два гимна в день».
1: «Мне это совсем не интересно», — пробурчал он.
0: Такой бессердечный отказ мальчика рассердил Хайди. Глаза ей загорелись, и она угрожающе проговорила.
1: «Если не будешь учиться, тогда я скажу, что тебя ждет в будущем. Ты знаешь, что твоя мама часто говорит о том, чтобы послать тебя во Франкфурт, чтобы там многому научился. Я знаю, где там школа для мальчиков. Клара показывала мне этот огромный дом, когда мы проезжали мимо. Но когда мальчики становятся уже взрослыми, то продолжаются там учиться. Я сама видела. И не думать, что у них только один добренький учитель, как у нас». «Там много учителей, и все они преподают разные предметы, и все одеты в черное, как будто собрались идти в церковь. А на головах у них черные высоченные шляпы, вот такие!»
0: И Хайди вытянула руку, чтобы показать их высоту. Питер почувствовал, как холодок пробежал по его спине.
1: «Ты должен будешь ходить среди всех этих джентльменов!» продолжала Хайди устрашающе. «И когда придет твоя очередь, и ты не сможешь прочитать и написать правильно свое имя, тогда увидишь, как они будут смеяться над тобой. Даже хуже, чем Тинет. А ты бы видел, на кого она похожа, когда рассердится».
2: «Ну тогда я научусь», — ответил Питер со злостью в голосе.
0: Хайди мгновенно переменилась.
1: «Вот и молодец, тогда мы сразу же и начнем».
0: Радостно проговорила она и засуетилась. Она потащила Питера к столу, подвинула ему стул, принесла книги и приготовилась к занятиям. Вместе с подарками Клара прислала Хайди книжку, по которой вчера, лежа в постели, она решила учить Питера читать. Это была азбука в стихотворной форме. Они уселись рядышком за столом и склонились над книгой. Питер должен был прочитать первую строчку по слогам. Он долго пытался это сделать, но так и не сумел. Хайди проговорила.
1: «Похоже, что ты не можешь прочесть правильно. Слушай, как это сделаю я. Когда ты услышишь, как это должно звучать, тогда тебе станет легче».
0: И она прочла.
1: «А, Б, В, ты запомни сегодня, иначе придется предстать пред судьей».
2: «А я не пойду»,
0: упрямо возразил Питер.
2: «Куда не пойдешь?» – удивилась Хайди.
1: «К судье!»
2: «Тогда побыстрее выучи эти три буквы, и тебе не придется идти!»
0: Питер снова склонился над книгой и стал повторять эти три буквы с таким упорством, что Хайди не выдержала.
1: «Теперь ты их уже должен знать!»
0: Хайди перешла к изучению следующих букв. Она сказала:
1: «Я прочту тебе несколько следующих строчек, и ты увидишь, что тебе предстоит выучить!»
0: И она начала чистым тихим голосом.
1: «Г, Д, Е, Ё, Ж. Идут осторожно, а то можешь встретить, чего не желаешь. А, если З, И, К, Л, М. Позабудешь. Стыдом свою голову тут же покроешь. За ними Н, О. Идут след неразлучно. Забудешь? Наказан ты будешь прилично. А если ты знаешь, что ждет тебя дальше, ты быстренько выучи П, Р, С, Т. Не мешкай с У, Ф, а нету я в сомнении, что может быть хуже».
0: Хайди замолчала. Такое множество таинственных угрозов и намеков на ужасные наказания так сильно подействовало на него, что Питер сидел в оцепенении, не сводя с Хайди наполненный ужасом глаз. Девочке стало жалко своего ученика, и она сказала, утешая его:
1: «Тебе ничего бояться, Питер. Приходи каждый вечер ко мне, и если ты будешь учиться несколько букв в день, так как сегодня, то скоро будешь знать весь алфавит, а там и читать начнешь. Но приходить ты должен каждый день, как ты ходишь в школу. Даже если и снег будет идти, пусть это тебя не остановит».
0: Питер побежал, потому что предсказания Хайди испугали его. Урок закончился, и он пошел домой. Мальчик аккуратно следовал инструкции Хайди и каждый вечер приходил, чтобы выучить очередной

Ные буквы. Дедушка временами заходил в комнату, когда у детей был урок, и по его лицу пробегала улыбка. Часто Питера после усердной работы приглашали остаться на ужин, что вполне компенсировало напряжение его ума. Прошла неделя. Питер делал большие успехи в учении букв. Наконец он добрался до «Смотри, не спутай С и Ч. Не то пойдешь, куда не хочешь». Питер рассердился. «Да? А я не пойду!» Но это было только на словах. Он старался запомнить эти буквы. Словно боялся, что кто-то схватит его за ворот и куда-то потащит. На следующее утро Хайди прочла. «И если вдруг столкнешься с Ш, то не укрыться в шалаше!» Питер возразил. «А его тут нет!» «Это не важно!» «А знаешь ли ты, что у дедушки лежит в ящике?» – спросила Хайди. «Палка! Да и в толщину твоей руки будет! И если он ее возьмет, то лучше сразу говори, не укрыться в шалаше!» Питер отлично знал эту толстую ореховую палку и тут же, нагнувшись над книгой, принялся рассматривать букву «Ш». На следующий день были слова. «Сегодня «Щ» у нас в гостях. И без нее не будет щей». Питер оглянулся на шкаф, где хранились хлеб и сыр, и сердито сказал: «Я не говорил, что я забуду ще». «Прекрасно! Если ты не забудешь, тогда мы выучим еще одну букву», ответила Хайди, стараясь подбодрить его. «Смотри, будь вежлив с Э и Ю. Не то услышишь. Эй, эй, фью!» Господа во Франкфурте в черных шляпах и со злыми насмешками предстали перед его глазами. Ожесточенно Питер взял за эти буквы и не оставил их до тех пор, пока не запомнил. На следующий день Питер пришел с видом победителя, ведь ему осталась всего-навсего одна буква. И когда Хайди прочла: «А если вдруг помедлишь я, то все пройдут вперед тебя!» Питер презрительно ответил: «Уверю тебя, что никто не посмеет этого сделать!» «Нет, Питер!» – ответила Хайди. «Дедушка это хорошо знает. Подожди немножко. Я побегу и спрошу его. Он тут совсем недалеко, с пастором!» Она поднялась и побежала к двери. Но Питер тревожно закричал: «Стой!» Он представил, как дядя Альм с пастором его задерживает, а остальные проходят вперед, потому что он не знает последней буквы. Этот истошный крик остановил Хайди. «Что случилось?» – удивленно спросила она. «Ничего, садись, я буду учить эту букву!» Объятый ужасом. После того, как он запомнил букву «Я», Хайди начала учить его читать по слогам. В этот вечер Питер проявил необыкновенные способности. Так он продолжал день за днем. Прошло 3 недели интенсивных занятий, и однажды вечером, возвратившись от Хайди домой, Питер сказал: «Я уже могу!» «Что можешь?» – спросила мать. «Читать! В самом деле? Ты слышишь, матушка?» – крикнула она. Бабушка, конечно, слышала и размышляла. «Как же такое могло случиться?» «Я должен прочитать один гимн сейчас, так Хайди сказала!» – продолжал он. Мать торопливо подала ему песенник, а бабушка лежала с радостным выражением лица. Давно она уже не слышала этих подбодривающих слов. Питер уселся за стол и стал читать. Мать сидела рядом с ним, не переставая удивляться и восклицать в конце каждого стиха. «И кто бы мог подумать, что это возможно?» Старушка не отвечала. Она внимательно следила за словами. Так случилось, что на следующий день у Питера в классе было чтение. Когда подошла его очередь, учитель спросил: «Мы должны опять пропустить Питера, или ты все-таки попробуешь?» Питер взял книгу и без всякого смущения прочел 3 строчки. Учитель удивленно смотрел на Питера, словно перед ним был не его ученик, которого он знал уже несколько лет, а какая-то диковина. Наконец он заговорил: «Питер! Что за чудо произошло с тобой? Сколько я бился с неслыханным терпением, стараясь научить тебя, и ты не в состоянии был выговорить ни звука. И вдруг ты неожиданно, правильно и выразительно читаешь сложное предложение. Как могло такое произойти?» «Это Хайди», — ответил Питер.
Учитель в недоумении глянул на Хайди. Она самым невинным видом сидела за партой. «Я замечу, что ты вообще изменился, Питер. Раньше ты постоянно пропускал занятия и по неделям мог не появляться. А теперь не пропускаешь ни одного дня». Учитель с удивлением переводил взгляд с Питера на Хайди и опять на Питера. «Попробуем еще раз», – осторожно проговорил он. Мальчик должен был доказать свое умение, прочитав еще. Да и ошибки не было. Питер умел читать. Как только занятия закончились, учитель пошел к пастору, чтобы сообщить ему о результатах усилий Хайди дедушки. Теперь каждый вечер Питер послушно читал бабушке вслух один гимн. Ничто не могло заставить его читать больше, да бабушка никогда и не просила об этом. Бригитта не переставала удивляться на сына, и когда он уже спал, она часто повторяла. «Вот и читать он уже научился. Еще неизвестно, что из него дальше может быть». На одно из таких высказываний бабушка ответила. «Конечно, хорошо, что он научился чему-то, но я буду очень благодарна, когда наступит весна и сможет прийти Хайди». Гимны звучат совсем по-другому, когда Питер их читает. Он пропускает слова, и я стараюсь угадать, что же там должно быть, а потом вообще теряю мысль. Когда гимны читает Хайди, они иначе звучат в моем сердце. «Что правда, то правда». Питер старался сократить неприятное занятие до минимума. Когда перед ним стояло слово, которое ему казалось слишком длинным или трудным, он просто пропускал его. Но он думал, что одно или два слова не очень сильно повредит всему стиху. Ведь слов было так много, и ничего страшного не произойдет, если он несколько из них пропустит.

0: Глава 20. Весточка от далеких друзей. Наступил май. Весна несла с бурными свежими потоками, оживляя долину. Ясные теплые лучи солнца ласкали вершины гор, которые под их прикосновениями становились зелеными. Последние проталинки бесследно исчезли, и навстречу солнышку потянулись разнообразные цветы, застенчиво поднимая свои головки над нежной шелковистой зеленью. Веселый ветерок заливисто свистел в ветках пихтовых деревьев. Огромная птица поднималась высоко в небо, кружась в воздухе, а теплые солнечные лучи старались проникнуть в дедушкину хижу. Она обходила любимые места, соскучившись по ним за время долгой зимы. Иногда останавливалась и, как завороженная, слушала низкий таинственный голос ветра, о чем-то шепташешь в вершинах деревьев. Все сильнее становилось его дыхание. Вот сильный порыв ветра налетел на пихтовые деревья, раскачивая их со стороны в сторону. Хади обежала избушку и, остановившись с солнечной стороны, присела и принялась рассматривать только что прокинувшуюся траву. Ей интересно было, сколько же цветочек здесь скоро появится и какого они будут цвета. Разбуженные теплым весенним солнцем жучки и насекомые выбирались из темных норок на свет, подставляя свои бока ласковым лучам. Из сарая доносились звуки пилы и топора. Хади прислушивалась к ним. Это дедушка что-то опять мастерил. Девочка побежала к сараю. Там стоял новый стул, а второй был почти готов.
1: «А я знаю, для чего это!» – воскликнула Хади. «Они нам понадобятся, когда все приедут сюда из Франкфурта. Это будет для бабушки, а этот, который ты сейчас делаешь, для Клары. И еще, я думаю, нужен будет еще один!» – продолжала Хади. Однако на лице ее появилось смущение. «Дедушка, как ты думаешь, а может быть Фрейлинер Термайн не приедет с ними?»
2: «Я не могу сказать», — ответил дедушка. «Но будет лучше, если мы сможем предложить ей сесть, если вдруг она соберется».
0: Хади задумчиво смотрел на обыкновенный деревянный стул без подлокотников, словно стараясь представить, как же Фрейлинер Термайн сможет сидеть на нем. После недолгих размышлений она вдруг сказала, с сомнением покачивая головой.
1: «Дедушка, я не думаю, что она в состоянии будет сидеть на нем».
2: «Тогда мы посадим ее на диван с красивой зеленой периной из дерна», — шутливым тоном ответил дедушка.
0: Пока Хади представляла, как Фрейлин воспринят такое предложение, сверху послышался свист. Она выскочила из сарая и оказалась окруженной четвероногими друзьями. Питер подошел к Хади, вручил ей письмо.
1: «Вот!» – воскликнул он, протягивая конверт. «Тебе кто-то дал его, пока ты был в горах с козами?» – удивленно спросила она.
2: «Нет!» «Тогда ж где ты его взял?»
1: «Я нашел его в сумке с обедом!»
0: Это была не совсем правда. Письмо для Хади Питеру передали еще прошлым вечером в Дерфи. «Свою сумку». Утром он совсем забыл о нем, когда забирал дедушкиных коз. Когда же Питер съел весь обед и заглянул в сумку, чтобы убедиться, что там больше ничего не осталось, то тут-то и обнаружил письмо. Хади сначала внимательно прошла сама, затем бросила в сарай, протягивая его дедушке.
1: «Это из Франкфурта от Клары! Хочешь, прочитаю?»
0: Питер также последовал за Хади в сарай. Он прислонился спиной к косяку к двери и стоял, слушая содержание письма. Хади читала.
1: «Милая Хади, все упаковано, и через 2-3 дня, как только папа будет готов, мы отправляемся. Он не может ехать с нами, он направляется в Париж. Доктор посещает нас каждый день, и как только открывает двери, сразу же кричит: «Как ты еще здесь? Сейчас же убирайся, немедленно в горы!» Он самый нетерпеливый в наших сборах. Ты себе представить не можешь, каким радостным он приехал от вас. Я его давно таким не видела. Этой зимой он приходил к нам почти каждый день и каждый раз заходил ко мне в комнату и говорил, что должен мне все рассказать снова.
2: Затем садился и со всеми подробностями описывал, как проводил время, вспоминал про тебя и про дедушку, про цветы и горы, про абсолютную тишину, царящую там. А после того, как уминал свежий воздух, то обязательно добавлял: «Невозможно не поправиться там!» «Ах, как я хочу все это увидеть своими глазами, побыть с тобой в горах и познакомиться с Питером и козочками!» Но вначале я должна 6 недель пробыть на ваннах в Рогатце, так доктор сказал, а потом мы сможем поехать в Дерфи. А оттуда каждый божий день меня будут возить коляски вверх, чтобы провести с тобой день. Бабушка тоже едет со мной, она очень рада, что сможет увидеть тебя опять. Но только представь себе, Фрейн Раттермайер отказалась ехать со мной. Бабушка почти каждый день повторяет ей: «Но как насчет швейцарского путешествия, моя дорогая Раттермайер? Пожалуйста, скажи, хотите ли вы с нами поехать?» Но она всегда очень вежливо благодарит бабушку и говорит, что приняла окончательное решение остаться. Я догадываюсь, почему она так поступает. Себастьян ужасно описал горы. Он сказал, что там нависают огромные камни, которые в любую секунду могут сорваться, и ты пролетишь в пропасть. Подъем тоже такой жуткий, что каждый шаг боишься, что скользнешь и опять окажешься у подножия. Только козы скачут там без всякого страха. Она всегда содрогается, когда Себастьян рассказывает такие ужасы, и отказывается ехать в Швейцарию. Динет также отказалась ехать. Себастьян будет сопровождать нас до Рогатца, а потом вернется. Я не могу дождаться момента, когда снова увижу тебя. До встречи, милая Хади. Бабушка передает тебе привет и наилучшие пожелания. Твоя лучшая подруга Клара. Как только письмо закончилось, Питер выпрямился и бросился прочь, вертя свой кнут с таким ожесточением, что перепуганные козы мчались, высоко подбрасывая задние ноги. Питер бежал за ними. Кнут развивался в воздухе, словно он собирался излить свое ожесточение на какую-то невидимую жертву. Все это связано было, конечно же, с прибытием гостей из Франкфурта. При одной только мысли о них несчастливый мальчик выходил из себя. Хайди была так переполнена радостным ожиданием, что решила завтра же найти минуту, чтобы рассказать бабушке о приятной новости, о гостях, которые собираются приехать. Бабушка глубоко переживала все события, которые имели место в жизни Хади. После обеда девочка пошла к бабушке. Теперь она снова могла делать это без чьей-либо помощи. Солнышко светило высоко в небе, и дни стали намного длиннее. С наслаждением она в припрыжку бежала по сухой земле. Майский ветерок ласково подгонял ее. Когда она вошла в дом, бабушка встретила ее в своем обычном углу за прялкой, но на лице ее отражалось беспокойство. Вечером Питер вернулся домой очень злой и сказал, что из Франкфурта приезжает большая компания, и он не знает, что от этого ожидать. Бедная старушка всю ночь не могла уснуть. Одна и та же мысль не давала ей покоя. Она боялась, что Хайди опять заберут от нее. Бежав в комнату, девочка подвинула маленький стульчик и, сев на него, стала за хлеб рассказывать новости. Но неожиданно она перервала свой рассказ и тревожно спросила: «Что случилось, бабушка? Неужели вы ни чуточки не радуетесь тому, что я вам рассказала?» «Да, да, конечно же, дитя, так как тебе это приносит столько удовольствия», — ответила она, стараясь придать своему лицу радостное выражение. «Но я все равно вижу, что вас что-то беспокоит. Это из-за того, что Фрейн Раттермайер может все-таки приехать?» — спросила Хайди, тоже начиная волноваться. «Нет, нет, это ничего, дитя!» — возразила бабушка, стараясь успокоить ее. «Дай только мне свою ручку, чтобы я могла чувствовать, что ты на самом деле здесь. Я не сомневаюсь, что это будет очень даже замечательно для тебя, хотя чувствую, что едва ли смогу пережить это. Я ничего не хочу, даже самого лучшего, если вам трудно будет это перенести».
1: сказала Хади таким решительным тоном, что страх бабушки еще больше усилился. Она была уверена, что люди из Франкфурта приезжают только лишь для того, чтобы забрать Хади. Теперь девочка чувствует себя хорошо и не постарается это сделать. Но она хотела скрыть от Хади свое беспокойство, потому что могла из-за старушки отказаться поехать с ними. А это уж совсем неправильно. Она стала искать утешения, но не могла найти его ни в чем, кроме одного источника. «Хайди!» – спросила она. «Есть то, что могло бы утешить и успокоить мои мысли. Прочитай мне гимн, в котором есть слова «Ко благу все содействует». Хайди тут же нашла этот гимн и чистым детским голосом прочла. «Горе и нужда – ничто, где Божья любовь. Лишь тем, кто любит, верует, как благу все содействует». «Да, это как раз, что я хотела услышать», – прошептала бабушка. И выражение глубокой печали медленно сошло с ее лица. Хади задумчиво смотрела на ее некоторое время, а потом сказала. «Ко благу – это значит, все-все становится хорошо, не так ли, бабушка?» «Да, так оно и есть», — ответила старушка и согласно кивнула. «И мы должны быть уверены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Прочти этот куплет еще раз, чтобы нам его запомнить хорошо». Хади еще несколько раз прочла его. Она тоже верила, что все, все абсолютно в нашей жизни происходит с нами для нашего блага. Когда наступил вечер, Хади пошла домой. Над головой одна за другой загорались звездочки. Все они были яркими, и казалось, каждая из них посылала свой лучик радости в сердце Хади. Ей их приходилось то и дело останавливаться, чтобы посмотреть вверх. И когда, наконец, все небо усыпано звездами, стало перемигаться, она громко сказала. «Да, я понимаю теперь, почему мы так счастливы и ничего не боимся. Потому что Бог знает, что хорошо для нас».

Короткие рассказы для детей. История 320. Порадуйтесь со мною. Я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, 9-10 стих. Стоят заснеженные ели в предновогоднем серебре, и словно белые постели лежат сугробы в полумгле. Мне снится радостное что-то. Я просыпаюсь до зари. На проводах сидят, как ноты, и воробьи, и снегири. Не принести ли ваши санки из сарая? Ведь по свежевыпавшему снегу кататься интереснее всего. Только оденьтесь потеплее, — сказала мама. Маме не нужно было два раза повторять эти слова. Тут же дети достали свои теплые меховые шапки, шерстяные шарфы, двойные варежки и скорей на улицу, в снежное царство. Когда я был мальчиком, я тоже любил шумные игры в глубоком снегу со своими сверстниками. Большие мокрые снежные хлопья танцевали вокруг наших ушей и носа. Вверх и вниз летели наши санки. Мы не чувствовали холода. Мы пели веселые песни о зиме. Все были радостны и довольны. Мы расходились по домам только тогда, когда начинало темнеть. Наши валенки и пальто промокали насквозь. Однажды, когда я уже лежал в кровати и перебирал события прошедшего дня, я вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Я быстро встал и хотел спрятать его от мамы, потому что собрал приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О, ужас! Денег в кармане не было. Я спросил у мамы, не видела ли она моего кошелька. «Нет, Юст», — сказала она. «Надеюсь, ты его не потерял?» «Да, я его потерял». Я заплакал, ведь в нем было около 100 марок. Мама подошла к моей кровати, чтобы совершить вечернюю молитву. «Дорогой Иисус», — молилась она, — «ты знаешь все. Пошли милость, чтобы Юст нашел свои деньги». На следующий день я обыскал всю местность, где я играл, но кошелька не было. Может быть, его уже кто-то нашел? Я плакал от горя, мне хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался на своем велосипеде с работы, он увидел неожиданно перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел? Да, дети, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес потерянные деньги домой. Я мог снова радоваться от всего сердца. Что говорит наш сегодняшний стих? Да, мы очень рады, когда находим потерянные деньги. Но намного больше радуется Христос, когда человек оставляет свою греховную жизнь и вступает на новый путь со Христом. Будем теперь молиться и благодарить Христа, что Он пришел на землю взыскать и спасти погибших. И мы можем уже сейчас радоваться, что снова наступают рождественские праздники.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки!
2: Спасибо, что решили провести с нами эти полчаса.
3: Я хочу сказать вам спасибо и поблагодарить вас за письма. Они нас всегда радуют. Так что пишите нам, пожалуйста.
2: Нас радуют письма и от взрослых. Так что и вы тоже нам пишите. А сейчас дядюшка Дэн расскажет вам еще одну интересную и волнующую историю из Библии.
3: Спасибо, тетушка Кэрол. Мою сегодняшнюю историю вы можете найти в Библии в 24 главе книги Бытия. Это необычная история, и я назову ее «Необычный роман». И вот Авраам состарился. Господь благословил его во всем. Недолго осталось Аврааму и Саре быть вместе, а их сыну Исааку, обещанному Богом, к этому времени уже минуло 35.
4: Я думал, Сара...
5: Ну и что?
4: Я думал о нашем сыне Исааке.
5: Ты все время о нем думаешь с тех пор, как он родился. У тебя что, появились какие-то новые мысли об Исааке?
4: Пора ему жениться.
5: Жениться? Исааку? Ай, он еще слишком молод.
4: Ему уже исполнилось 35.
5: Но для меня он все равно ребенок.
4: Все мамаши одинаковые.
5: Исаак сказал, что он хочет жениться?
4: Нет.
5: Ну и хорошо. Незачем ему жениться.
4: Но я сказал ему, что пора.
5: Как ты мог, Авраам?
4: Да вот так. Если ты помнишь, я женился примерно в его возрасте.
5: Но ведь нет больше такой девушки, как... На ком ему жениться?
4: Ты права, Сара. Моя милая, такой, как ты, действительно нет.
5: Вот и все.
4: Исаак очень хорошо воспринял мои слова.
5: Твои слова? Какие слова?
4: Я сказал ему, что я выберу ему невесту.
5: Ну ладно, Авраам, признавайся, что ты задумал.
4: Я собираюсь послать за невестой для Исаака в Месопотамию.
5: В Месопотамию?
4: Да.
5: А кто же там остался? Кто, по-твоему, будет подходящей невестой для Исаака?
4: Ну, не могу же я допустить, чтобы Исаак женился на идолопоклоннице.
5: Ну, тогда и не делай ничего. Со временем все решится, само собой, без твоей помощи.
4: Но мы с тобой стареем, Сара. Исаак по натуре очень привязчивый, добрый и мягкий человек. Если он женится на девушке, которая не любит Бога, он может... пожертвовать религиозными принципами ради мира и согласия в семье.
5: Ты говорил об этом с Исааком?
4: Да.
5: Ну и что он тебе ответил?
4: Он с радостью предоставил это мне. К тому же он верит, и он прав, что Господь сам укажет, как выбрать ему невесту.
5: Так что, ты сам собираешься в Месопотамию искать ему невесту?
4: Я сказал, что я пошлю в Месопотамию за невестой.
5: Пошлешь?
4: Да.
5: Но кого, скажи мне на милость?
4: Элиезера.
5: Ну что ж, Авраам, поступай, как знаешь.
3: Сара не дожила до свадьбы Исаака. В 127 лет она умерла. Прошло почти 3 года, и вот однажды...
4: Элиезер!
6: Слушаю, мой господин.
4: Ты мой самый старый и доверенный слуга.
6: Спасибо, мой господин.
4: Сары, матери Исаака, уже нет с нами, и пока я еще жив... Я хочу распорядиться насчет обручения и женитьбы Исаака.
6: Слушаю тебя, мой господин.
4: Мне нужна твоя помощь. Во-первых, поклянись, что ты не допустишь, чтобы Исаак взял себе в жены девушку из Ханаана, а найдешь ему невесту среди моих родных в Месопотамии.
6: Клянусь, мой господин.
4: Я собираюсь послать тебя в Месопотамию за невестой для Исаака.
6: Но я всего лишь слуга, мой господин.
4: Я понимаю, что поручаю тебе трудное и деликатное дело, но ты можешь его выполнить. Да поможет тебе Бог. Когда-то Господь, Отец наш Небесный, велел мне уйти из отцовского дома, из земли моих предков, и он пошлет к тебе своего ангела и поможет найти суженую моему сыну.
6: Слушаюсь, мой господин.
4: Через неделю ты отправишься в Месопотамию, так что готовься к дальней дороге, а я распоряжусь, чтобы приготовили подарки. Готов, Елизер.
6: Да, мой господин. Как ты и приказал, я взял 10 верблюдов.
4: А дары?
6: Все погрузили, как ты велел.
4: Ну, смотри. Смотри, чтобы невеста была под стать Исааку.
6: Слушаюсь, мой господин.
4: Ну, пора.
6: Слушаюсь, мой господин. Поднимай караван, Герар.
4: Ну, с Богом, Елизер.
6: Спасибо, мой господин.
3: Через много дней Елизер с 10 верблюдами, множеством богатых даров и целой свитой слуг подошел к городу Нахору, что в Месопотамии.
7: Красивая страна, Месопотамия.
6: Да, действительно. Посмотри на этот город Нахор. Ты видел когда-нибудь такую красоту? А там, смотри, колодец, к которому женщины приходят за водой.
8: Давай здесь и остановимся. Отсюда можно начать поиски.
6: Да, здесь мы и остановимся. Во-первых, я хочу помолиться и попросить о помощи Бога нашего хозяина. Останови верблюдов, Гера. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне. И сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды. Господи, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим. Благодарю тебя, о Господи, Боже господина моего Авраама.
8: Смотри, Елизар, смотри. Вон девушка, красивее которой я никогда не видел. Мне кажется, что она похожа на госпожу нашу Сару в молодости.
6: Где Герар?
8: Да вон, вон, вон. В красном платье и синей косынке.
6: Теперь вижу. Да. Настоящая красавица.
8: И хорошо воспитана. Вот смотри, как она улыбается и как она любезна с другими девицами. Ты знаешь, по-моему, она из хорошей семьи, как наша госпожа Сара. Слушай, ты собираешься попросить у нее напиться, как ты сказал в своей молитве?
6: Если она придет сюда.
8: Так смотри, смотри. Ставит кувшин на плечо, и она идет сюда.
6: Ты оставайся здесь, Герар, а я пойду навстречу. Прости меня, госпожа, но я так хочу пить. Пожалуйста, дай мне напиться из твоего кувшина.
7: Пожалуйста, господин.
6: Давай, помогу тебе наклонить кувшин.
7: Пей, мой господин.
6: О, хороша водица. Прохладная, освежающая.
7: Послушай, господин мой, твои верблюды, наверное, тоже хотят пить. Давай я их напою.
6: Ты так добра ко мне, госпожа. Скажи мне, чья ты дочь?
7: Я дочь Вафуила, сына Нахора.
6: Позволь мне преподнести тебе вот это.
7: Ой, драгоценные каменья, кольца, браслеты. Они очень красивые, но за что ты даешь их мне, господин?
6: Бери, они твои. За твою доброту ко мне и к моим верблюдам.
7: Но в нашей стране принято поить путников, господин.
6: Ты примешь эти скромные дары?
7: Отказываться было бы невежливо.
6: Спасибо, госпожа. И еще я хотел спросить тебя. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
7: Ревекка, мой господин.
6: Ревекка. Я... осмелюсь спросить тебя, могу ли я и мои люди воспользоваться твоим гостеприимством и переночевать в твоем доме?
7: Ой, я не могу этого решать, мой господин. Но я побегу домой и спрошу отца.
6: Спасибо тебе за твою доброту, Ревекка.
7: Я скоро верну. Извините, господин, могу я сказать отцу, кто просит его гостеприимства?
6: Я слуга, доверенный слуга князя Авраама, твоего двоюродного деда.
7: Дядя Авраама, который когда-то жил здесь, брата моего деда Нахора.
6: Именно, госпожа Ревекка.
3: М-А-А Р-В-А Марва. Ну, конечно, из этих букв можно сложить имя Авраам.
2: Что ты там делаешь? Радиослушатели нас ждут, а ты что-то там пишешь.
3: Все в порядке. Я просто писал ответы на вопросы из урока Библии о сегодняшней истории. Ведь в каждом уроке есть вопросы или загадки, благодаря которым изучение Библии становится интереснее.
2: А тут на обложке урока я вижу рисунок. Ревекка протягивает кувшин с водой, наверное, Елисеру, возле колодца.
3: Это замечательный урок, рассказывающий о счастливой семье на примере Исаака и Ревекки.
2: Все наши уроки абсолютно бесплатные, так что, если вы хотите их получать, напишите нам.
9: Мы знаем, что и дети, и взрослые, все, независимо от возраста, с удовольствием читают эти уроки. У нас целая серия уроков о Новом Завете является частью Библии.
2: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
9: Наш адрес. Радиорассказ, собачка, yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ, собачка, yahoo.com.
2: А теперь вернемся к нашей истории. Необычный роман.
3: Елиезер, верный слуга Авраама, пошел в Месопотамию искать невесту Исааку. В Нахоре у колодца он встретил девушку, красавицу Ревекку. Она не только напоила его прохладной водой, но и любезно предложила напоить его верблюдов. В конце концов Елиезер спросил, не может ли он переночевать в ее доме? И Ревека побежала домой спросить отца.
7: Я знаю, кто этот человек. По крайней мере, я знаю, что он мне сказал.
10: И что он тебе сказал?
7: Он сказал, что он слуга Авраама.
11: Авраама?
10: Того самого Авраама?
7: Да.
10: Авраама из Ханаана. Иди, сын, и сейчас же приведи его сюда.
11: Да, папа.
12: А, добро пожаловать в наш город, Елиэзер.
6: Мир дому твоему, господин.
12: Для меня особая честь принимать тебя. Скажи мне, Елиэзер, а как там Авраам?
6: Учитывая его возраст, совсем неплохо, мой господин. Ведь ему уже 140 лет.
12: О, неужели так много? О, я даже не мог себе представить, что прошло уже почти 75 лет с тех пор, как он ушел от нас. А мой племянник Лот, он ушел вместе с Авраамом в землю Ханаанскую. Он как?
6: Прекрасно, мой господин.
7: Папа, мама сказала, что ужин готов.
12: А,

0: господина Авраама.
1: Ах.
0: И мой долг начать с его поручения, а потом уж думать о своем желудке.
1: Я так понимаю, что это как-то связано со мной?
0: Да, совершенно верно. У моего господина Авраама есть сын по имени Исаак, и он...
1: Я как раз хотел спросить, есть ли у Авраама дети?
0: Исаак их единственный сын, и он поздний ребенок. Когда он родился, господину моему было 100 лет, а госпоже Саре 90. О,
1: ну и ну, да это просто чудо.
0: Да, господин. Так вот, мой господин Авраам сказал мне, иди в Месопотамию. Так случилось, что самая первая девушка, к которой я обратился и попросил пить, напоила меня и предложила напоить моих верблюдов. Тогда я и отдал ей дары.
1: А, моя дочь Ревекка?
0: Да, мой господин.
1: Так ты хочешь, чтобы моя дочь пошла с тобой и стала женой Исаака?
0: Господь указал мне ее как суженую, которую он назначил в жены Исааку. И господин мой Авраам сказал мне, Господь Бог мой пошлет ангела указать тебе путь, и ты выберешь невесту моему сыну среди моих родных.
1: Не знаю, что и сказать тебе.
0: Прошу тебя, ради господина моего Авраама, будь добр ко мне и скажи мне, пойдет ли дочь твоя Ревекка в Ханаан, чтобы стать женой Исаака? Если нет, то я пойду дальше искать Исааку невесту.
2: На то была Божья воля, отец.
1: Да, сын, это так. Елиезер, что ж, возьми мою дочь Ревекку, и пусть она станет женой Исаака, как повелел Господь.
3: Как услышал Елиезер эти слова, поклонился он Господу до земли и стал молиться. Поблагодарил он Бога на небе и вынул серебряные и золотые украшения и дорогие одежды и дал их Ревекке. И дал Елиезер родителям и брату Ревекке много дорогих и ценных подарков. Устроили они пир в честь Елиезера и его людей. И ели они, и пили. На следующее утро Елиезер встал рано и сказал:
0: «Позвольте мне сегодня же отправиться в обратный путь, чтобы я мог немедленно вернуться к господину моему Аврааму».
1: А ты хочешь сразу забрать с собой мою дочь?
2: Я думаю, что Ревекка могла бы еще немного побыть с нами.
1: Да.
2: Чтобы мы приготовили все, что нужно к свадьбе.
4: Да, хотя бы 10 дней.
0: Ты мать, и я понимаю твои чувства, но дело не терпит отлагательств. Мой господин Авраам будет ждать моего возвращения, а в его возрасте все может случиться.
1: А почему бы нам, Елиезер, не спросить Ревекку, чего она хочет? Позови сестру Лаван.
5: Ты звал меня, отец? Я здесь.
1: Ревекка... Елиезер хочет сразу, сейчас же забрать тебя в Ханаан.
4: А мы хотим, чтобы ты еще побыла дома, хотя бы 10 дней.
1: Как ты захочешь, так тому и быть, дочь моя. Пойдешь ты с ним?
5: Да, пойду.
3: И отпустили Ревекку и кормилицу ее.

0: благословит тебя Бог, дочь моя. И да сделает он тебя хорошей женой Исааку, сыну Авраама.
1: И помни, Ревека, ты сестра моя. Я желаю тебе стать матерью великого народа.
2: Ну, ладно, Герар, в путь.
3: До свидания, Ревека. Дай нам знать, как пойдет твоя жизнь. Я буду волноваться за тебя.
0: До свидания, дочь моя.
1: До свидания, сестра.
4: До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.
5: И вот Ревека со своими служанками сели на верблюдов и повел их Елиезер в Ханаан. А тем временем в Ханаане, земле полуденной, Исааком овладело нетерпение.
6: Я понимаю тебя, сынок. Я тоже волновался и нервничал, когда собирался жениться.
7: А что, если с ними что-то случилось, отец?
6: Ничего не случилось, сын мой.
7: Но тогда почему их так долго нет?
6: Елиезер и не мог еще вернуться. Он едва только успел дойти и оглядеться. Ведь до Месопотамии долгий путь.
7: А что, если он не нашел мне подходящую невесту?
6: Успокойся. Я знаю, что Господь хочет, чтобы ты женился. Только так может исполниться его обещание, что потомство у меня будет не счесть, как звезд на небе. Господь приведет Елиезера к твоей суженой. А мне бы так хотелось, чтобы у меня были внуки.
7: Как ты думаешь, отец? Когда же Елиезер вернется?
6: Не волнуйся, сынок, успокойся. Пошел бы ты лучше на западное пастбище и поговорил с главным пастухом. Узнай, все ли в порядке, да и отвлечешься немного от своих мыслей о Елиезере и успокоишься.
7: Хорошо, папа.
5: А тем временем караван из 10 верблюдов, который ведет Елиезер, подходит все ближе к Бершеве.
4: Елиезер, я все время пытаюсь представить себе, какой он.
2: Он просто замечательный, госпожа Ревека.
4: Ты думаешь, он полюбит меня?
2: Да, госпожа. Молодой господин Исаак обязательно полюбит тебя. И я уверен, что все тебя полюбят. И мой господин Авраам, и все.
4: Ох, Елиезер, я так боюсь не то сказать или сделать.
2: Держи себя естественно. Будь такой, какая ты есть. Я пришел в эту семью задолго до того, как родился Исаак. Лучше меня их никто в мире не знает. И я знаю, что они непременно полюбят тебя.
4: Смотри, Елиезер, там кто-то идет.
2: Да, похоже, ты права. Идет он нам навстречу. Кто бы это мог бы?
4: Кто же это мог выйти нам навстречу с поля?
2: Может быть, это твой будущий муж.
4: Исаак?
2: Да, госпожа Ревека. Это Исаак, сын Авраама. И он идет нам навстречу.
4: Останови верблюдов. Елиезер, дай мне сойти.
2: Герар, останови верблюдов.
4: Я так волнуюсь, Елиезер. Я...
2: Конечно, госпожа Ревека, положись на меня, госпожа. Все будет хорошо.
5: Елиезер рассказал Исааку, как все было, и обо всем, что он сделал, и как Господь услышал его молитву. В Священном Писании сказано: «И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей».
8: Да, Да, дядюшка Дэн, оказалось, что это история о настоящей любви, хотя Исаак не сам выбирал себе невесту.
5: Да, эта история заставляет задуматься. В наши дни и мужчины, и женщины так много говорят о любви. И в то же время столько браков распадается.
8: И все же Господь создал институт брака и благословил его. И с другой стороны, Библия осуждает неверность в браке и прелюбодеянии.
5: Библия также разъясняет нам, что такое любовь. В ней есть, например, такие слова. Любовь все переносит. В Библии столько чудесных и воодушевляющих слов. И благодаря рассказам в наших передачах оживает библейская история. А наши уроки помогают слушателям подробно изучать Библию.
8: Поэтому мы надеемся, что все, кто хотят изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами. Дай им, пожалуйста, наш адрес, дядюшка Дэн.
5: С удовольствием. Записывайте. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
6: Это был час твоего рассказа.
9: Тетушка Кэрол
5: и дядюшка Дэн
9: прощаются с вами.
5: До новых встреч!

0: Звездочки своими сверкающими глазками продолжали подмигивать, пока она не подошла к домику. Дедушка тоже стоял и смотрел вверх. Редко небо было таким величественным, как в эту ночь. Каждое утро солнышко поднималось в безоблачное небо, и рано утром, когда дедушка выходил посмотреть на него, то восклицал с удивлением. «Это, несомненно, замечательный солнечный год! Все кусты и растения вырастут необыкновенно быстро! Смотри, генерал, не перекорми свою армию!» Питер уверенно щелкал кнутом, и на лице его можно было прочесть. «Уж я это посмотрю!» Так прошел май. С каждым днем зелень становилась ярче и гуще. Наступил июнь, солнышко стало жарче, а дни длиннее. Горы покрылись разнообразными цветами, чудесный аромат насыщал воздух. Ну вот и этот месяц подошел к концу. Однажды Хайди, закончив домашнюю работу, выбежала во двор. Она собиралась подняться в горы, проверить, не отцвели ли розы. Эти нежные цветы всякий раз наполняли ее сердечко восторгом, когда открывали свои чашечки навстречу утреннему солнцу. Но как только она завернула за угол домика, то закричала так громко, что дедушка выскочил из сарая, чтобы посмотреть, что случилось. «Дедушка! Дедушка!» Изо всех сил кричала Хайди. «Скорей иди сюда! Смотри! Смотри!» Дедушка уже стоял рядом с ней и смотрел по направлению ее протянутой руки. Странная процессия медленно поднималась в горы. Впереди шли двое мужчин и несли легкое кресло, в котором сидела девочка, закутанная в шаль. За ними на лошади ехала довольно энергичная пожилая дама. Она с нескрываемым интересом оглядывалась вокруг и оживленно беседовала с проводником, идущим рядом. Следом еще один мужчина толкал инвалидную коляску. Замыкал всю процессию носильщик, нагруженный всевозможными накидками, шалями и мехами так, что вся эта куча вещей высоко поднималась над его головой. «Они идут! Они же идут!» — воскликнула Хайди, подпрыгивая от радости. Сомнений, конечно, не оставалось, что это были гости из Франкфурта. Как только мужчины осторожно опустили кресло на землю, Хайди бросилась к Ларе, и девочки сердечно обнялись. Бабушка спустилась с лошади и ласково приветствовала Хайди. Дедушка стоял в ожидании. Им не нужно было представляться, так как все хорошо знали друг друга из рассказов Хайди. После первых слов приветствия фрау Сесман рассыпалась в восторженных комплиментах. «Какое бесподобное место у вас, дядя Альм! Я не могла себе представить такой красоты! Даже царь может вам позавидовать! А Хайди, как прекрасно она выглядит! Как дикая розочка!» Бабушка прижала девочку к себе и погладила ее свежие розовые щечки. «Я даже не знаю, куда направить свой взор! Все так красиво! Что ты на это скажешь, Клара? Тебе здесь нравится?» Клара смотрела по сторонам. Она никогда не только не видела, но даже не представляла себе подобной красоты. Поэтому она с восторгом воскликнула: «Ох, бабушка! Я останусь здесь навсегда!» В это время дедушка подкатил коляску и расселил на ней подстилку. «Наверное, мы перенесем девочку в ее привычное кресло. Я думаю, что ей в нем будет удобнее. Кресло, в котором ты путешествовала, немного жестковато для тебя». С этими словами, не ожидая помощи, он поднял девочку сильными руками и осторожно посадил в инвалидную коляску. Затем он заботливо укрыл ее, а под ноги подложил мягкую подушечку. Казалось, что никогда и ничем он больше не занимался, как только ухаживал за больными. Бабушка наблюдала за ним с нескрываемым удивлением. «Дорогой мой!» — воскликнула она. «Если бы я знала, где вы учились этому мастерству, я бы отправила туда всех нянь, чтобы они обращались со своими пациентами так же, как и вы!» «Откуда вы это знаете?» Дядя Ань улыбнулся. «Я больше знаю из опыта, чем из теории!» Но по мере того, как он говорил, улыбка сошла с его лица, и вместо нее появилась печаль. Перед его взором возникло искаженное болью лицо, которое он знал много лет назад. Искалеченный мужчина страдал от страшных болей и сам не мог даже пошевелиться. Это был его капитан. Во время жестокого сражения на Сицилии дедушка нашел его раненого и вынес из поля боя. После этого капитан никого не подпускал к себе, и дядя Альм ухаживал за ним до самого конца, пока его страдания не прекратила смерть. Все это вспомнилось дедушке и было хорошо ему знакомо, и поэтому не представляло труда ухаживать за маленькой Кларой и проявить к ней внимание и ласку. Клара не могла насмотреться на красоту, окружающую ее. «О, Хайди, если бы только я могла!» — тоскливо проговорила девочка. «Если бы я могла пойти с тобой и посмотреть пихтовые деревья и на все, что я так хорошо знаю из своих рассказов! Хотя я никогда раньше не была здесь!» Хайди приложила все свои силы и покатила коляску мимо домика, к пихтовым деревьям. Девочки замерли. Клара никогда не видела деревьев с такими высокими стволами, густыми ветками, которые к низу становились все больше и больше. Даже бабушка следовала за девочками, остановилась в изумлении от их величия. Хайди подвезла Клару к сараю и широко распахнула двери, чтобы показать девочке все, что находится внутри. Интересного было сейчас мало, потому что обитатели сарая еще не вернулись. Клара с сожалением сказала Хайди, что им придется уйти раньше, чем придут козы. «Я так хотела видеть Питера и его стадо!» «Милое дитя, давай будем радоваться всему тому, что мы видим, и не расстраиваться о том, что не можем видеть», — ответила бабушка, следуя за девочками. «Ой, цветы!» — воскликнула Клара. «Посмотрите на кусты с красивыми цветами! А голубые колокольчики! Смотрите, как они кивают головками! Ах, если бы я только могла встать и сорвать их!» Хайди побежала и тут же принесла целую охапку цветов. «Это еще не все, Клара!» — проговорила она, кладя цветы ей на колени. «Если бы ты могла подняться повыше, туда, где козы пасутся, тогда бы ты увидела необыкновенную красоту! Там целые заросли цветущих кустов и множество самых разнообразных колокольчиков. Желтые розы сверкают, как золото. А еще есть цветы с большими листьями. Дедушка их называет яркие глазки. Ох, там так красиво! Если сядешь на полянке, то ни за что не захочешь уходить!» Глаза Хайди горели от восторга. Ей хотелось опять увидеть всю эту прелесть. Клара полностью разделяла ее желание и, в свою очередь, с тоской смотрела, понимая, что вряд ли ей придется побывать высоко в горах. «Бабушка, ты думаешь, что я смогу туда подняться? Можно ли это как-то устроить? Если бы я могла ходить, я бы везде побывала с Хайди». «Я думаю, что я смогу тебя туда покатить», — сказала Хайди, и в доказательство своих слов со всех силой покатила кресло. Дедушка не терял зря времени. Он вынес стол, поставил его возле скамейки, а вокруг расставил стулья, чтобы все могли сесть и на свежем воздухе пообедать. На столе скоро появилось молоко и сыр, а гости не заставили себя ждать. Фрау Сесман, так же как и доктор, была в восторге от столовой. С одной стороны далеко внизу виднелась раскинувшая долина, а с другой поднимающиеся горы. «Я никогда не получала больше наслаждения, чем здесь! Это непостижимо!» Снова и снова повторяла она, и вдруг удивленно воскликнула. «Неужели я на самом деле вижу, что ты взяла второй кусок сыра, Клара?» Без сомнения, на тарелке Клары лежал второй кусок. «Ох, он такой вкусный, бабушка! Лучше, чем все блюда, что были у нас в рогатце!» Ответила Клара, продолжая есть с аппетитом. «Это правда! Ешь сколько хочешь!» – подбодрил ее дедушка. «Горный ветер придает пище иной вкус!» Дядя Альм и Франсесма разговорились. По многим вопросам мнения их сходились. И они разговаривали, как давние приятели. Время промчалось незаметно. Вдруг бабушка посмотрела на запад и сказала: «Мы уже должны собираться, Клара! Смотри, солнышко уже спускается! Мужчины с лошадью скоро будут здесь!» Лицо Клары сразу опечалилось, и она умоляюще попросила:
1: «Только еще один часик, бабушка! Мы еще даже не заходили в избушку, не видели Хайдиной постели и вообще еще ничего не видели! Если бы день длился хотя бы 10 часов!»
0: «Ну, это невозможно!» – вздохнула бабушка. Но ей и самой хотелось посмотреть домик. Они поднялись, и дедушка повез Клару к двери. Коляска в дверь не проходила, но и здесь дедушка нашел выход. Он взял Клару на руки и понес ее в дом. Фрау Сесмам нашла комнату и внимательно смотрела ее. Она была приятно удивлена оригинальностью обстановки.
1: «А там наверху твоя спальня, да, Хайди?»
0: – спросила она и бесцеремонно стала взбираться на сеновал.
1: «Ох, как чудесно здесь пахнет! Какое здоровое место для спальни!»
0: Она подошла к круглому окошку и выглянула наружу. Дедушка с Кларой поднялись за ней. Хайди тоже не отставала. Затем они с восторгом рассматривали постель девочки. Бабушка стояла задумчивая, время от времени глубоко вдыхая насыщенный аромат сена в воздух. Клара была в восторге.
1: «Хайди, как хорошо тебе здесь! Ты можешь смотреть со своей постели прямо в небо, а вокруг чудесный аромат! А снаружи доносится шорох твоих любимых пихтовых деревьев! Никогда в своей жизни я не видела такой приятной, веселой спаленьки!»
0: Дядя Альм вопросительно посмотрел на нее.
1: «Я вот думаю, — наконец сказал он, — если бы вы согласились, чтобы ваша внучка осталась здесь, то я уверен, что она здесь поправится. Вы привезли с собой всевозможные шали и накидки, из них мы можем устроить мягкую постель. А что касается ухода за вашим ребенком, то вам не следует беспокоиться. Я об этом позабочусь».
0: Клара и Хайди обрадовались этому предложению, и личики их засияли.
1: «Вы очень добрый, мой дорогой дядя Ан!» – воскликнула бабушка. «Вы просто выразили словами мои мысли. Я только что размышлял над тем, о чем она больше всего мечтала. Но ведь этого будет создавать вам лишние сложности. А вы говорите об уходе за ней так, словно это обычное дело. Я искренне вам благодарна. Я благодарна от всего сердца».
0: Она взяла его руку и сердечно пожала, на что он ответил довольной улыбкой. Дядя Альм тут же приступил к работе. Он вынес Клару и посадил ее опять в коляску. Хайди вприпрыжку следовал за ними, не зная, как выразить свой восторг. Дедушка собрал всю кучу шалей и мехов и сказал, улыбаясь:
1: «Хорошо, что фрау Сесмон предусмотрительно взяла с собой зимние вещи. Они нам как раз пригодятся». «Предусмотрительность является добродетелью», — ответила та, «и предупреждает множество несчастий. Если наше путешествие в горы пройдет без гроз, ветров и облачности, то мы будем благодарны, и мы уже благодарны».
0: Дедушка с фрау Сесман опять поднялись на сеновал и принялись мастерить постель. Когда они закончили, бабушка осторожно провела рукой поверхности, чтобы убедиться, не торчит ли какая-нибудь колючка. Девочки заливисто смеялись, обсуждая, чем они будут заниматься с раннего утра и до самого вечера, пока Клара будет здесь. Девочки решили выяснить, как долго Клара может здесь остаться. Они спросили бабушку, но та направила их к дедушке. Он высказал свое мнение, что она должна пробыть на воздухе по крайней мере месяц. Девочки захлопали в ладошки от радости. Они не ожидали, что им позволят быть вместе так долго. Внизу показались носильщики, лошадь и проводник. Носильщика сразу же отправили обратно, а бабушка стала собираться в дорогу.
1: «Мы не будем прощаться, бабушка, потому что ты время от времени будешь приходить к нам, чтобы посмотреть, как мы тут живем. И мы будем всегда ждать тебя, правда же, Хайди?»
0: Хайди не могла произнести ни слова, она только подпрыгнула от радости. Бабушка забралась на своего величественного скакуна, а дедушка взял ее под уздцы, повел вниз извилистой горной тропинки. Она просила его не ходить далеко, но дедушка настаивал, чтобы убедиться, что до Дерфи она подъехала благополучно. Он сказал, что путь небезопасен для наездника, незнакомого с местностью. Фрау Сесман решилась остановиться в Рогации, а оттуда время от времени приезжать в горы. Питер подошел к домику еще до того, как вернулся дедушка.
1: Как только животные увидели Хади, они, как и обычно, направились к ней. Девочки оказались окруженными козами. Хади по очереди представляла их своей подруге. Совсем немного потребовалось времени, чтобы девочка познакомилась со Снежинкой, ласковой зеленушкой и с дедушкиными козочками. Она узнала, конечно же, всех, не исключая Турка. Все это время Питер стоял в стороне и бросал недружелюбный взгляд на Клару. Когда девочки крикнули ему «Добрый вечер, Питер!», он ничего не ответил, а только сердито махнул хворостиной, словно стараясь разрубить воздух на части. Затем он бросился бежать вниз, а козы последовали за ним. Для Клары этот день был наполнен новыми знакомствами и событиями, но кульминационный момент поджидал ее вечером. Девочка лежала на мягкой постели, устроенной рядом с постелью Хади. Она смотрела в круглое открытое окошко на темное звездное небо и вдруг восторженно прошептала: «Хади, мы как будто находимся на высокой колеснице и сейчас помчится прямо в небо». «Да, а ты знаешь, почему звездочки так счастливо смотрят на нас?» — спросила Хайди. «Нет, а почему?» «Потому что они живут на небе и знают, как хорошо Бог все устроит для нас, чтобы мы не боялись и не переживали. Знаешь, когда доверяешься Господу, то все совершается так чудесно. Вот поэтому они и подмигивают нам, потому что хотят, чтобы мы с тобой тоже были счастливы. Но мы никогда не должны забывать молиться и просить Бога, чтобы Он не забыл о нас. Тогда мы будем чувствовать себя спокойными и не переживать о том, что может случиться что-то плохое». Девочки поднялись и тихонько стали молиться. Затем Хади подложила свою руку под щечку и тут же забылась сладким сном. Клара еще некоторое время лежала, не в состоянии справиться с впечатлением сегодняшнего дня. Ей непривычно было лежать под звездным небом. Девочке казалось, что она находится среди звезд. Раньше она их не видела, потому что никогда не выходила из дома вечером. А шторы на окнах закрывались еще до того, как появлялись звездочки. Девочке казалось, что они подмигивают ей. Наконец, ее глаза закрылись, и же во сне она продолжила видеть звезды, сияющие ей с неба. Глава 21. Жизнь у дедушки. Солнце поднялось над горами, протянул свои яркие лучи к избушке. Дедушка, как и обычно, стоял у двери, наблюдая, как утро вступает в свои права, пробуждая горы и долины. Легкие утренние облака плыли по голубому небу. Скалы, лес и холмы купались в золотых лучах солнца. Дядя Ан вернулся в хижину и тихонько стал подниматься по лестнице. Клара только что открыла глаза и удивленно смотрела на веселый солнечный луч, заглядывающий через окно. Он искрился и радостно прыгал вокруг ее кровати. Увидев спящую Хади и услышав приветливый голос дедушки, девочка вспомнила, где она находится. Дедушка спросил, как она спала и отдохнула ли. Клара ответила, что за всю ночь ни разу не проснулась и чувствует себя вполне хорошо. Дедушка довольно кивнул и стал помогать ей с утренними процедурами, с такой нежностью и пониманием, что казалось, его призванием было ничто иное, как ухаживать за больными детьми. Хади проснулась и очень удивилась, увидев Клару у дедушки на руках, уже одетую. Она вскочилась и быстрой молнией привела себя в порядок. Сбежав с лестницы и выскочив на улицу, увидела, что здесь ее ждет еще один сюрприз. Дедушка, после того, как девочки ушли спать, вытащил из стены пару досок, чтобы коляска Клары свободно могла выезжать в дом. В этот момент он вывозил Клару на солнышко. Оставив девочку во дворе, он вошел в сарай, чтобы подоить коз. Хади подбежала к своей подруге. Свежий утренний ветерок ласково трепал щеки девочки, и каждый его порыв был наполнен приятным ароматом деревьев. Клара вдыхала чистый горный воздух полной грудью, и незнакомо ей, но приятное чувство здоровья и удовлетворения разлилось по телу. В первой жизни она была в воздухе в такой ранний час и наслаждалась свежей утренней прохладой. Солнечные лучи еще не были жаркими, они мягко касались своим теплом ее рук.
2: «Ох, Хайди, если бы я только могла здесь остаться с тобой навсегда!» – мечтательно проговорила она. «Теперь ты сама видишь, о чем я тебе говорила!» – ответила Хайди. «Это самое лучшее место в мире!»
1: В этот момент из сарая показался дедушка. В руках он держал две чашки пенящегося парного молока. Одна предназначена для Клары, а другая для Хайди. «Это пойдет девчушке на пользу», — сказал он, одобрительно кивая Кларе. «Молоко от Белянки обязательно укрепит тебя. Оно хорошо для твоего здоровья, дитя, пей».
2: Клара никогда раньше не пробовала козьего молока. В нерешительности она понюхала его и медленно понесла к губам. Но увидев, с каким удовольствием пьет Хайди, последовала ее примеру. Молоко было сладковатым и действительно очень вкусным.
1: «Завтра мы будем пить уже по две кружки», — сказал дедушка, довольным тем, что она выпила молоко до конца. Пришел Питер, и пока Хайди здоровалась со своими подругами, дядя Ан позвал его в сторону. «Слушай внимательно, что я тебе скажу», — строго сказал он. «С сегодняшнего дня не препятствуй Белянке идти туда, куда она хочет. Она прекрасно знает, где найти самый лучший корм, и если ей захочется забраться повыше, иди за ней. Другим козам это тоже не повредит. Небольшая разминка будет и тебе только на пользу. Я хочу, чтобы у нее было молоко как можно вкуснее. Чего ты смотришь так, словно хочешь кого-то проглотить? Никто мешать тебе не будет, а теперь иди, помни, что я тебе сказал».
2: Питер всегда беспрекословно слушался дедушкиных указаний. Он тут же повернулся и решительно зашагал прочь. Но по взгляду его можно было понять, что он что-то задумал.
1: «Ты должна идти с ними!» — крикнул он девочке, все еще стоящей в окружении коз. «Потому что я должен ходить за Белянкой!»
2: «Я не могу пойти на пастбище, пока Клара будет со мной!» — ответила она. «Но дедушка обещал, что он когда-нибудь пойдет с нами вместе!»
1: Питер сжал кулаки и угрожающе помахал ими в сторону инвалидной коляски. Затем повернулся и быстро пошел вверх, пока не скрылся из виду. Мальчик боялся, что дедушка увидит, как он размахивает кулаками. Ему страшно было представить, что он подумает относительно этих угроз. Клара и Хайди составили столько планов, что даже не могли сообразить, с чего же им начать. Хайди предложила вначале написать бабушке письмо. Они обещали, что будут писать ей каждый день, так как бабушка волновалась, оставив внучку в горах. Если она каждый день будет получать от них весточку, то спокойно сможет оставаться в рогации и приедет, если в этом будет необходимость.
2: «А мы обязательно должны письма писать в доме?» – с надеждой спросила Клара.
1: Она согласна была с предложением Хайди, но ей не хотелось уходить в дом. Хайди побежала в комнату и принесла письменные принадлежности, книгу и свой стул. Книжку и тетрадку она положила Кларе на колени, чтобы та могла писать, как на столе, а сама села на маленький стульчик возле лавки. Так они могли писать письма. После каждой строчки Клара останавливалась, чтобы посмотреть вокруг. Красота ее завораживала, и она не могла сосредоточиться. Ветерок утих или слегка прикасался к пихтовым деревьям. На что они отвечали шепотом. Маленькие крылатые насекомые исполняли свои замысленные танцы. Стояла тишина, лишь иногда нарушаемая пением птиц и шорох листьев. Время от времени издали доносился голос пастушка, а горы вторили ему мягким эхом. Девочки не заметили, как наступил полдень. Дедушка снова подошел к ним с полными чашками молока. Он сказал, что Кларе нужно оставаться на воздухе, пока не исчезнет последний луч солнца, поэтому обеденный стол он приготовил здесь же. Поев, Хайди отвезла Клару под деревья. Сидя в тени, девочки рассказывали друг другу обо всем происшедшем с тех пор, как Хайди уехала из Франкфурта. Девочки беззаботно болтали, смеялись, и чем громче становился их разговор, тем громче на ними пели птицы.
2: Им, по всей вероятности, было приятно слышать детское веселье, и они тоже хотели принять в нем участие. В недоумении девочки посмотрели друг на друга, услышав бление возвращающихся коз. День прошел незаметно. Питер выглядел очень сердитым.
1: «Спокойной ночи, Питер!» – крикнула Хайди,
2: заметив, что он не собирается подходить.
1: «Спокойной ночи, Питер!» – повторила за ней Клара приветливым голосом.
2: Мальчик не обратил на них никакого внимания и с недовольным видом пошел дальше. Когда Клара увидела, что дедушка повел белянку к сараю, ей захотелось свежего душистого молока.
1: «Ты только подумай, Хайди!»
2: – проговорила Клара, удивляясь самой себе.
1: «Насколько я себя помню, я всегда ела только потому, что это было нужно. И еда для меня имела вкус рыбьего жира. Я всегда мечтала, чтобы не было нужды ни есть, ни пить. А теперь не дождусь, когда дедушка принесет молока».
2: «Да, я знаю, что это такое», — сказала Хайди, вспомнив долгие дни во Франкфурте, когда, казалось, вся пища застревала у нее в горле. Когда дедушка принес им молоко, Клара выпила его быстрее Хайди и попросила еще. Дедушка опять скрылся за дверью с пустыми чашками, а когда вернулся с наполненными, то принес еще и масло. После обеда он ходил к пастуху, где делали масло, и принес домой целый котелок. Теперь, намазав два ломтя душистого свежего хлеба, он протянул девочкам. Улыбаясь, он наблюдал, как Клара и Хайди с аппетитом уплетали свой ужин. В этот вечер, когда Клара легла в постель, глаза ее мгновенно закрылись. Она уснула так же быстро, как и Хайди. Последующие два дня прошли так же, а на третий их ждал сюрприз. Два крепких носильщика принесли кровати с высокими перинами и мягкими подушками, накрытыми красивыми покрывалами. У них было также и письмо от бабушки, где говорилось, что это подарки для Хайди и Клары. Она просила, чтобы Хайди в будущем всегда спала на настоящей кровати, и когда на зиму они будут с дедушкой спускаться в Дерфи, она должна забрать одну кровать с собой, а вторую оставить в хижине. Она благодарила девочек за их подробные письма и просила продолжать писать каждый день. Ей приятно знать все, чем они занимаются. Дедушка поднялся на сеновал и отдвинул в сторону сена, затем с его помощью кровати были подняты наверх. Их поставили рядышком, чтобы девочки могли смотреть в окошко. Он знал, какое удовольствие они получают от мерцания звезд и лучей солнца, заглядывающих в него. Бабушка радовалась ежедневным новостям, поступавшим от девочек. Клара с каждым днем все больше наслаждалась жизнью и не могла найти достаточно слов, чтобы описать всю доброту и ласку, проявленную к ней со стороны дедушки. Она рассказывала о Хайди, большой выдумщице на всякие развлечения. Каждое утро Клара радовалась тому, что она все еще здесь, в горах. Успокоенная бабушка решила отложить свое посещение, потому что крутой подъем был для нее все же утомительным. Дедушка питал особую нежность больной девочки и каждый день придумал что-нибудь новое, чтобы могло ускорить ее выздоровление. Ежедневно он ходил в горы, поднимаясь каждым днем все выше и выше, и возвращался с охапкой разнообразных растений. От них воздух наполнялся ароматом гвоздики, тимьяна и других трав. Он развешивал их пучками в сарае, и козы подпрыгивали, чтобы ухватить их. Они прекрасно знали этот запах, но дедушка собирал травы для белянки, чтобы она давала более вкусное молоко. Вот уже 3 недели Клара провела в горах. Иногда дедушка держал ее на руках, предлагал: «Не хотела бы ты попробовать постоять на ногах минутку-другую?» Стараясь ему угодить, Клара пыталась, но как только ее ноги касались земли, тут же прижималась к нему, скрикивая от боли. Однако с каждым днем он старался продержать ее немного дольше. Много лет уже не было в горах такого замечательного лета, как в этом году. Дни были безоблачными, на небе сияло ясное солнышко. Цветы щедро дарили аромат, и повсюду можно было наслаждаться разноцветными полянками. С наступлением вечера горные вершины становились малиновые, затем солнце скрывалось в золотом пламени.
1: Хайди не уставала рассказывать Кларе обо всем этом, потому что только поднявшись еще выше, можно было видеть прелесть заходящего солнца. Однажды, сидя под пихтовым деревьям, Хайди в очередной раз рассказывал Кларе о чудесной картине заходящего солнца. Как вдруг ее овладело невыносимое желание увидеть все это еще раз. Она вскочила и побежала к дедушке, который в это время был в сарае.
3: «Дедушка, не пойдешь ли ты с нами завтра на пастбище? Там сейчас так красиво!»
1: «Хорошо», — ответил он, — «но если я пойду, то девчушка должна для меня тоже сделать что-то приятное. Она должна изо всех сил постараться встать на ноги». С этой новостью Хади

0: Как и обычно, дедушка рано утром вышел за дверь, чтобы посмотреть, что обещал наступающий день. Над остроконечными вершинами развивалась заря. Легкий ветерок, играя, покачался на ветках старых пихт и побежал дальше. Скоро должно показаться солнышко. Старик наблюдал, как с наступлением дня зеленые пригорки постепенно становились все ярче, а сизая дымка торопливо убегала с долины. Наконец, розовый свет залил каждую ложбинку, и солнышко, поднявшись с неба, осветило все вокруг. Дедушка, готовясь к предстоящему путешествию, выкатил кресло из сарая. Войдя в дом, он позвал девочек и рассказал им, какой сегодня чудесный восход. Появился Питер. Он дошел до крайней степени злости и горечи, и безо всякой на то причины размахивал кнутом. Вот уже несколько недель Хади не было с ним на пастбище. Каждый раз, когда он приходил, больная девочка сидела в своей инвалидной коляске, и Хади занималась с ней. То же было и вечером. И вот сегодня она идет в горы, но опять-таки вместе со своей подругой, и опять будет как привязана сидеть возле нее. Эти мысли вызывали у Питера дурное настроение. Возле дома стояла коляска на высоких колесах. Питеру показалось, что она слишком гордая и надменная. Мальчик сверкнул на нее глазами, как на своего врага. Он оглянулся вокруг, но никто его не видел. Он прыгнул вперед, как дикий зверек, схватил коляску и со злостью толкнул ее вниз. Она быстро покатилась и через мгновение скрылась из виду. Питер бросился в горы. Спрятавшись за большим кустом чермухи, Питер хорошо видел все, что происходило внизу. Коляска мчалась быстрее и быстрее, затем несколько раз перевернувшись, рассыпалась на части. Подножка, подлокотники, куски сиденья летели в разные стороны. Питер охватил такой восторг, что он подпрыгнул от радости, громко засмеялся и захлопал в ладошки. Как безумный, мальчик бегал кругами, перепрыгивал через кусты и снова хохотал. «Враг был сражен навсегда! Теперь подруга Хади вернется домой, так как не сможет больше передвигаться. А Хади будет ходить на пастбище, как и прежде. Таким образом, все станет на свои места». Но Питер не подумал, что тайное всегда становится явным, и за плохие поступки обязательно придется расплачиваться. Хади в припрыжку выбежала из избушки. За ней шел дедушка, неся на руках Клару. Дверь сарая была широко открыта. Хади заглядывала в каждый уголок, не понимая, что могло случиться с коляской. В дверях показался дедушка. «Что случилось, Хади? Ты куда-то увезла коляску?»
1: «Я ее везде искала, дедушка! Ты сказал, что она стоит во дворе!»
0: И она снова обвела глазами каждый угол. В этот момент неожиданный порыв ветра рванул двери сарая и стукнул их об стену.
1: «Наверное, это ветер, дедушка!»
0: — воскликнула Хади, и в глазах ее появилась тревога.

0: Ох, если он сдул коляску, и она поехала до самой Дерфи, то придется далеко за ней идти, чтобы вернуть. Если она покатилась до Дерфи, то вернуть ее уже не получится, потому что она разлетелась на кусочки, проговорил дедушка и пошел за угол, чтобы посмотреть вниз. Но интересная вещь произошла, добавил он, размышляя над случившимся. Ведь коляску нужно было повернуть за угол, прежде чем покатиться вниз.
1: «Ах, какая жалость!» — в отчаянии заплакала Клара. «Мы теперь не сможем пойти в горы сегодня, а даже ни в какой другой день. Теперь мне придется вернуться домой. Ах, как жалко, как жалко!»
0: Но Хади посмотрел на дедушку со своинственной ей уверенностью. «Дедушка, ты сможешь что-нибудь придумать, правда же? И Кларе не придется возвращаться домой!»
2: «Что ж, сейчас мы пойдем в горы, как уже и договорились, а потом посмотрим, что можно придумать», — ответил он.
0: Девочки приняли его слова с восторгом. Дедушка вошел в комнату, набрал целую охапку шалей и, расстелив их на солнечной пригорке, посадил на них Клару. Затем он принес девочкам молока и вывел из сарая коз.
3: «Интересно, почему до сих пор нет Питера?» – подумал про себя старик, вспоминая, что сегодня не слышно было свистка. После того, как они поели, дедушка взял Клару на одну руку, а шали в другую и сказал: «А теперь пошли, козы пойдут с нами».
0: Хади забыл тревогу, обняв коз за шеи. Когда они дошли до пастбища, то удивились, увидев, что остальные козы уже пасутся. Питер лежал, растянувшись на мягкой траве.
3: «В следующий раз я научу тебя, как проходить мимо, лентяй! Что ты этим хочешь сказать?» – строго спросил дедушка.
0: Питер, узнав его голос, пулей подскочил с травы.
1: «Все еще спали!» – ответил он.
3: «Не видал ли ты коляску?» – спросил дедушка. «Какую коляску?» – мрачно ответил вопросом на вопрос Питер.
0: Дедушка ничего не сказал. Он расселил шали на солнечной полянке и посадил Клару, спросил, удобно ли ей.
1: «Так же удобно, как и в моей коляске», — ответила она, благодаря его. «Здесь такое красивое местечко! Ой, Хади, как замечательно, как чудесно!»
0: — восклицала девочка с восторгом, оглядываясь вокруг. Дедушка собрался уходить.
3: «Им хорошо быть вместе», — подумал он про себя. А когда наступит обед, Хади сбегает и принесет сумку. Я ей положил ложбинки в тени. Питер принесет им молока, сколько они захотят, но Хади должна будет проследить, чтобы это было молоко от белянки. А вечером я приду за ними.
0: На темно-голубом небе не видно было ни облачка, и огромная птица бесшумно парила в вышине. Шаловливый горный ветерок обежал все закоулки, дохнул свежестью на сидевших на солнечном пригорке девочек. Он, как озорный мальчишка, неожиданно взлохматил их волосы и тут же отбежал в сторону, чтобы продолжить свои проказы. Время от времени к девочкам подходили козочки и ложились рядом с ними. Чаще всех приходила снежинка. Она доверчиво клала свою головку Хади на колени и уходила только лишь потому, что приходила другая и пригоняла ее, требуя внимания к себе. Клара познакомилась с ними и никогда не ошибалась, называя их. Каждая козочка имела свой, не похожий на других, характер. Прошло уже несколько часов. Хади хотелось пойти на свою любимую полянку и сравнить, так же ли там хорошо, как было в прошлом году. Клара с грустью подумала, что она не может пойти вместе с ней, но желание ходить становилось все сильнее и сильнее, и девочка уже не в состоянии была ему противостоять.
1: «Клара, ты не боишься?» – смущенно проговорила Хади. «Если я оставлю тебя на несколько минут, я быстренько сбегаю туда и сразу же обратно. Мне очень хочется посмотреть, как выглядит сейчас полянка. Ох, подожди!»
0: Неожиданно Хади пришла новая идея. Она сорвала пучок листьев, затем отняла снежинку и привела ее к Кларе.
1: «Вот так, ты не будешь скучать одна!» — сказала она, подталкивая козочку, чтобы она легла рядом с девочкой.
0: Снежинка послушно улеглась. Хади бросила листья Кларе на колени и убежала, а Клара протянула снежинке листочек. Козочка вначале обнюхала свою новую подругу, а затем неторопливо принялась жевать угощение. Клара с удивлением почувствовала наслаждение одиночеством среди этих величественных гор.
1: Возле нее лежало животное, доверчиво глядя ей в глаза и надеясь на ее защиту. В груди девочки вдруг проснулось страстное желание быть свободной, независимой ни от кого и способной помогать другим. В голове стали мелькать до сих пор незнакомые мысли. Внезапная радость охватила все ее существо. Она крепко обняла животное за шею и воскликнула: «Ох, Снежинка, как тут чудесно! Если бы только я навсегда могла остаться здесь, вместе с тобой!» В это время Хади добежал до своей полянки. Увидев ее, она не смогла удержаться от радостных возгласов. Перед ней расстилалось золотое поле лютиков, а над ними возвышались небо-голубые колокольчики. Над пригорком распространялся чудесный аромат. Этот запах исходил от маленьких коричневатых цветочков, затерявшись между высокими стеблей. Хади вдыхала душистый воздух. Неожиданно она повернулась и бросилась к Кларе. «Ох, ты должна пойти!» – кричала она на ходу. «Там намного красивее, чем ты можешь вообразить, а вечером этой красоты уже не будет. Я думаю, что смогу отнести тебя туда. Давай попробуем!» Клара посмотрела на нее и покачала головой. «Ты что, Хади? Как ты такое могла подумать? Ведь ты же меньше меня! Ах, если бы я только могла ходить!» Хади оглянулась, как будто что-то ища. Питер наблюдал за суетой Хади. Уже несколько часов он сидел на том же месте, размышляя о содеянном. Он разбил коляску, чтобы девочка не смогла передвигаться и уехала домой. Но она появилась здесь, прямо у него под носом, и рядом с ней опять Хади. Хади посмотрел на него и крикнула повелительным тоном: «Питер, иди сюда!»
4: «А я не хочу идти!» – резко ответил он.
1: «Но ты должен! Я не смогу сделать это одна! Ты должен мне помочь! Иди сюда скорее!» – нетерпеливо проговорила она.
4: «Я ничего делать не собираюсь!»
1: Хади побежала к нему, глаза ее сердито горели.
4: «Если ты сейчас же не поможешь, то я сделаю что-то, что тебе не понравится, вот увидишь!»
1: Эти слова насторожили Питера. Он сделал зло и хотел это скрыть, хотя до сих пор чувствовал себя спокойно. Но Хади вдруг заговорила так, словно знает обо всем происшедшем, и обязательно расскажет дедушке. Рассудив таким образом, мальчик встревожился. Он быстро встал и направился к Хади.
4: «Я иду, а ты не сделаешь того, что обещала!»
1: Питер вдруг стал таким послушным, что Хади стало его жалко, и она поспешила его успокоить.
4: «Нет, нет, конечно же нет! Пошли со мной и не бойся в том, что я хочу сделать, нет ничего страшного!»
1: Когда они подошли к Кларе, Хади рассказал о своем плане. Питер должен был взять девочку под одну руку, а она под другую, и вместе они отнесут ее на полянку. Но на деле выполнить это оказалось достаточно сложно, так как Клара не могла стоять, а Хади была слишком маленьким, чтобы Клара могла на нее опереться.
4: «Ты должна крепко держаться за мою шею, а другой рукой возьми Питера под руку и опирайся на него, тогда мы сможем тебя нести!»
1: Клара взяла его под руку, но он держал свою руку прямо.
4: «Так не пойдет, Питер!» – авторитетно заявила Хади. «Ты должен загнуть свою руку, а Клара ободпреться. И смотри, ни за что не убирай свою руку, тогда я уверена, мы сможем ее донести!»
1: Питер послушно все исполнил, но у них опять ничего не вышло. Клара была нелегкой, а ее друзья не слишком крепкими, да и ростом они слишком отличались – поэтому опора была неравномерной. Клара пыталась опереться на ноги, но каждый раз быстро поджимала их под себя.
4: «Поставь ноги твердо», – посоветовала Хади. «Я уверена, что боль не будет долго длиться».
1: «Правда?» – нерешительно спросила она, но последовала совету подруги. Она встала на ноги, немного постояла, а потом сделала шаг. При этом девочка вскрикнула, но сделала еще один шаг. Желание ходить было сильнее боли.
4: «Пробуй еще!»
1: – одобрительно сказала Хади. И Клара продолжала, медленно переставляя ноги, пока, наконец, радостно закричала.
4: «Я могу ходить, Хади! Смотри, смотри! Я могу делать шаги!»
1: Хади закричала в ответ с еще большим восторгом.
4: «Неужели ты в самом деле можешь делать шаги? Неужели это правда? Ты можешь сама ходить?
1: Ох, если бы только дедушка был здесь!» И она улыбалась, продолжая восклицать. «Ты можешь теперь ходить! Клара, ты можешь ходить!»
0: Клара крепко опиралась на своих помощников, но с каждым шагом чувствовала себя более уверенно. Хади была вне себя от радости.
1: «Теперь мы сможем приходить сюда каждый день и забираться, куда нам вздумается, и теперь ты будешь ходить всю свою жизнь, как и я, ты станешь сильной и здоровой! Это самое великое счастье!»
0: Клара согласилась с этим. Не было больше радости для нее, как только быть здоровой и ходить так, как ходят все люди. Она не должна теперь лежать день за днем в своей инвалидной коляске. Не спеша, дети подошли к кустам голубых колокольчиков, между которыми проглядывали пятна теплой, согретой солнышком земли. Клара попросила: «Можно посидеть здесь?» Дети расположились на цветочной полянке. Впервые в жизни Клара сидела на траве. Вокруг нее на тоненьких ножках стояли голубые колокольчики, раскачивая своими головками. За ними росли желтые лютики, красные цветы, коричневые и, наконец, душистый горошек. Все было необыкновенно красивым. Хади не могла понять, почему ей хочется кричать от охватившегося ее счастья. Потом она поняла, что это от того, что Клара начала ходить. Питер лежал среди цветов без движения, не произнося ни слова. Он спал. Со скал пробежал свежий шаловливый ветерок и прошелестел в кустах, что-то шепнул им по секрету. Хади время от времени вскакивала, чтобы пробежаться. Куда бы девочка ни направилась, цветы там были еще гуще. И ей не терпелось бежать на каждый пригорок, чтобы насладиться их видом и ароматом. Так незаметно прошло время. Было далеко за полдень, когда стадо коз медленно направились к полянке, где расположились дети. По всей вероятности, они пришли сюда в поисках своих друзей, оставивших их без присмотра. Питер проснулся, протирая глаза. Ему снилась инвалидная коляска с красной подушкой, совершенно невредимая. Она стояла перед дедушкиным домом. Питер охватил ужас, ведь даже во сне его последовала эта несчастная коляска. Когда дети вернулись на свое прежнее место, Хади принесла сумку с обедом. Когда она угрожала Питеру, то имела в виду обед. Она видела, как дедушка положил в сумку множество лакомств и с удовольствием думала о том, что Питер получит большую их часть. И когда он отказался ей помочь, то она пыталась дать ему понять, что на обед он вкусненького не получит. Но несчастная совесть Питера истолковала ее слова по-своему. Хади вытащила продукты из сумки и разделила их на три части. Каждая часть получилась достаточно большой. Она подумала: «У нас много останется, и он сможет получить добавку». Раздав обед, Хади взяла свою часть и села рядом с Кларой. Дети ели с большим аппетитом. Как Хади и предполагала, Питеру досталось еще и то, что не смогли съесть девочки. Питер доел все, но казалось, чего-то не хватало для полного удовлетворения. Каждый кусок словно застревал у него в горле. Дети так поздно ели свой обед, что прошло совсем немного времени, и за ними пришел дедушка. Хади бросилась ему навстречу, как только увидела его сдали. Девочке хотелось первой поведать чудесную новость, и она взволнованно начала бессвязный рассказ. Но дедушка все понял, и радостная улыбка разлилась по его лицу. Он торопливо подошел к месту, где сидела Клара, и весело сказал: «Итак, мы продолжили усилия и выиграли! Наступил этот день!» Дедушка поднял Клару и, поддерживая ее левой рукой, протянул правую, предлагая ей опираться на нее. Затем он попросил ее немного пройти. И девочка с успехом проделала несколько шагов, на этот раз уже не так боясь. Она чувствовала, что держат ее сильные руки. Хади радостно прыгала вокруг. Затем дедушка бережно взял Клару на руки и сказал: «На этот раз достаточно, и нам пора уже быть дома». И он понес свою драгоценную ношу по извилистой горной тропинке. Девочке необходим был отдых после всех переживаний и усилий. В этот вечер, подходя к Дерфи, Питер увидел большую толпу людей, разглядывающих что-то на земле. Мальчику тоже захотелось посмотреть, что же там такое. Расталкивая людей, он протиснулся вперед, и тут он увидел, что на траве валялись остатки коляски.
2: «Я видел, как носильщики несли ее наверх. Я как раз был тут», — сказал пекарь. «Готов поспорить, что такая коляска стоит немало денег. Да и найти ее можно только где-нибудь во Франкфурте. Не представляю, как могло случиться такое несчастье». «Дядя Арм говорит, что, возможно, ветер сдул ее», — заметила одна женщина, не в силах оторвать глаз от красного сиденья.
3: «Это бы ничего, если это работа ветра», — продолжал пекарь. «А то я не представляю последующую расплату. Нет сомнения, что господин из Франкфурта, узнав об этом, будет тщательно расследовать, пока не доберется до истины. Хорошо, что меня никто не видел в горах. Вот уже почти 2 года. Ведь подозрение может упасть на любого, кого заметили в горах в это время».
0: Множество мнений высказывалось жителям деревни, но для Питера было достаточно. Незаметно выбравшись из толпы, мальчик припустил домой со всех ног, словно за ним кто-то гнался. Слова пекаря наполнили его страхом и ужасом. Теперь он был совершенно уверен, что скоро появится следователь и начнет расспрашивать про инвалидную коляску. «Его обязательно свяжут и повезут во Франкфурт, а там посадят в тюрьму!» Вся картина четко стояла перед ним и приводила в ужас. Совершенно расстроенный Питер пришел домой. Ни на один вопрос он не отвечал, от ужина также отказался. Забравши свою постель и укрывшись с головой одеялом, мальчик стонал. «Питер, наверное, опять объелся щавеля, и у него болит живот. Послушай, как он стонет», — сказала Бригитта.
1: «Давай ему с собой немножко больше хлеба», — ответила бабушка с сочувствием. «Дай ему завтра немного моего».
0: В этот вечер, лежа в постели и глядя на звезды, Хади сказала:
1: «Я не перестаю думать о том, как чудесно, что Бог не дает нам того, что мы просим, даже если мы молимся, если Он знает, что по-другому для нас будет лучше. Ты когда-нибудь переживала подобное?»
4: «Почему ты говоришь об этом сегодня?» – спросила Клара.
1: «Потому что я молилась, когда была во Франкфурте, чтобы мне позволили уехать домой. И только потому, что этого не случилось, я думала, что Бог забыл обо мне. А теперь посмотри, если бы я приехала домой сразу, как хотела, то ты бы не оказалась здесь и никогда бы не поправилась».
0: Клара тоже задумалась.
4: «Ну, Хайди», — неуверенно начала она, «в таком случае мы не должны вообще ни о чем молиться, потому что у Бога всегда для нас есть что-то лучшее, о чем мы знаем или даже мечтаем».
1: «Нет, ты не должна так думать, Клара», — жаром возразила Хади. «Мы должны молиться, чтобы Бог знал, что мы не забыли, что все происходит от Него. Если мы забудем Бога, тогда Он позволит нам идти своим путем, и мы обязательно попадем в неприятности. Так мне бабушка говорила. И если мы не получаем то, о чем просим, то мы не должны думать, что Бог не слышит. Мы должны обязательно продолжать молиться и говорить: «Я уверена, мой дорогой Господь, что ты знаешь лучше, что мне нужно, поэтому я не буду расстраиваться. Я знаю, что ты обязательно все сделаешь идеально».
4: «Откуда ты все это знаешь?» – спросила Клара.
1: «Вначале мне бабушка все это рассказала, и потом, когда все случилось так, как она сказала, я убедилась в этом сама. Знаешь, Клара, я думаю», продолжала Хади, садясь с кровати, «мы обязательно должны поблагодарить Бога за то, что ты смогла сегодня ходить».
4: «Да, Хади, я думаю, ты права. Спасибо, что напомнила мне. От радости я даже забыла помолиться».
0: Девочки склонились в молитве, и каждая из них по-своему от своего сердца благодарили Господа за благословение, которое Он послал Кларе. На следующее утро девушка посоветовала девочкам написать бабушке и пригласить ее в гости, сказав, что у них есть для нее сюрприз. Но у девочек был другой план. Сначала Клара должна научиться хорошо ходить, но бабушка не должна ничего об этом знать. Они спросили девушку, сколько на это понадобится времени, и когда он назвал неделю, они тут же сели и написали бабушке приглашение приехать, ни слова не упомянув о том, что ее здесь ожидает. Последующие дни были самыми счастливыми. Каждое утро Клара просыпалась радостными возгласами.
1: «Я здорова! Я здорова! Я не должна больше передвигаться в коляске! Я могу ходить, как и все люди!»
0: Потом она вставала и начинала ходить, и с каждым днем ей это давалось все легче. И девочка проходила уже достаточно большие расстояния. Ходьба вызывала у нее хороший аппетит, и дедушка радовался, видя, как крепнет и здоровеет девочка. Теперь он приносил кувшин с молоком и наполнял ее чашку снова и снова. Прошла еще одна неделя, и наступил день, когда бабушка должна была снова приехать к ним.

Короткие рассказы для детей. История 323. Корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею. 6 глава, 10 стих. В одной русской пословице говорится про тех, которые любят подслушивать. Ему поза дверью лоб набили. Фрау Краузе везде подслушивала. Везде, где что-то можно было услышать, она стояла, навострив уши. В одной полуразвалившейся избушке у подножия горы жил вдовец с двумя детьми. Он работал каменотесом. Работа была очень тяжелой. Фрау Краузе знала, что днем он на работе. Она проскользнула в коридор и прильнула к двери. Ее интересовало, о чем говорят дети в доме. На улице бушевала непогода. Хижина жалобно скрипела под натиском ураганного ветра. Поэтому фрау Краузе нужно было совсем прижать ухо к двери, чтобы разобрать слова. «Я так хочу есть!» – жаловался один из них. «У меня от голода живот болит. У меня тоже в желудке горит от голода. Я думал найти на кухне хоть пару картофелин, но ничего не нашел. Если бы на улице не было такой метели, можно было бы пойти к фрау Краузе. Она богатая. Может, у нее найдется краюшка хлеба для нас? Ну да, фрау Краузе любит деньги больше всего на свете. Она быстрее помрет, чем что-то даст. Ты думаешь? А зачем же она каждое воскресенье ходит в церковь? Ну, этого я тоже не знаю. Помолимся лучше, чтобы Бог нам помог. Дети начали молиться. А жадная фрау Краузе стояла во время молитвы у двери и дрожала от холода. «Господи, мы приходим к Тебе с нашей нуждой, помоги нам! Хлеб насущный дай нам на сей день!» – молился младший из детей. В комнате стало тихо-тихо, как будто дети ожидали хлеб. Скупая женщина быстро побежала домой, взяла из кладовки буханку хлеба и опять неслышно проскользнула к двери. Она осторожно открыла ее и бросила хлеб в комнату. Голодные дети закричали от радости. «Ура! Господь услышал нас! Он послал нам с неба булку хлеба. С сегодняшнего дня я еще больше буду надеяться на Него. И я хочу любить Отца Небесного еще больше и молиться за всех голодных детей, чтобы Он и им послал хлеба», — сказал другой ребенок. С этого часа фрау Краузе стала настоящей благодетельницей. Всегда, если она слышала о нужде в семьях односельчан, она спешила на помощь и помогала всем, чем могла. Давайте помолимся, чтобы Господь послал нам много любви к окружающим нас людям, чтобы из-за жадности нам не потерять жизни вечной.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «12 апостолов». У Иисуса было много учеников. Все любившие Его слушать и все Ему преданные люди назывались Его учениками. Но не все эти люди были постоянно с Иисусом. Господь пожелал всегда иметь при себе 12 учеников, чтобы постоянно поучать их. Сам Иисус выбрал их. Перед их избранием Он провел всю ночь в молитве к Отцу Своему. Всю ночь оставался Он один. На рассвете Он позвал на гору учеников Своих. Когда они пришли, Он избрал из них 12, которые наименовал апостолами. Слово «апостол» значит «посланный». Они должны были всегда быть с Ним, пока Он их не пошлет на проповедь. Вот имена их. Андрей и брат его Симон. У Симона было еще одно имя Петр, что значит камень. Имя это ему дал Иисус. Андрей и Симон были рыболовы. Далее были два других брата, Иаков и Иоанн, сыновья Завидеевы. Они также были рыбаками и занимались рыболовством вместе с Симоном и Андреем. Были еще два брата, Иаков и Иуда. Впоследствии они написали два письма, которые вы найдете в Библии, и которые называются посланиями апостолов Иакова и Иуды. Остальные шесть апостолов не были братьями один другому. Один из апостолов был Матфей, которого звали также Левием. Однажды, когда он сидел близ озера, собирая с прохожих пошлины, он услышал около себя голос Иисуса: «Следуй за мною!» Он, оставив все, последовал за Иисусом. Теперь и он был избран в апостолы. Гораздо позднее он написал историю земной жизни Иисуса, называемую Евангелием от Матфея. Фома был также избран в апостолы. Когда впоследствии Господь Иисус умер, затем воскрес, Фома долго не мог этому поверить. Филипп, девятый апостол, однажды также сомневался, что Иисус может накормить множество народа 5 хлебами. Был еще апостол Варфоломей. Его звали также Нафанаил. Его видел Иисус однажды молящимся под смоковницей. Он был другом Филиппа. 11 апостола звали Симон, так же, как и Петра, брата Андрея. Но этого Симона звали еще Кананитом, потому что он происходил из города Каны, где Иисус превратил воду в вино. 12 апостола звали Иудой Искариотом, который впоследствии изменил Иисусу и предал его врагам. Вот имена 12 апостолов и краткая их характеристика. Симон Петр и Андрей – братья рыболовы. Иаков и Иоанн – братья и рыболовы. Иаков и Иуда – братья, написали два послания. Матфей – мытар или сборщик податей. Фома – медлительный, чтобы верить. Филипп – приведший Господу Нафанаила. Варфоломей или Нафанаил, которого Иисус видел под смоковницей. Симон Кананит, родом из Каны Галилейской. И Иуда Искариот, изменник или предатель. С этими 12 апостолами Иисус сошел с горы и стал на ровном месте и исцелил множество больных, пришедших к Нему со всех сторон, с просьбой умилосердиться над ними и исцелить их. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопрос, на который вы можете ответить и присылать нам ваши ответы, и мы вышлем вам приз. Итак, наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Много ли было учеников у Иисуса? Второй вопрос. Кто такие апостолы? Третий вопрос.
Сколько было апостолов у Иисуса? И четвертый вопрос. Перечисли все имена апостолов. Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку по этой истории и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 23. До свидания. До встречи. Рано утром Питер принес письмо. В нем фрау Сесмунд сообщала о том, что собирается приехать. Дедушка с любовью смотрел на свежие личико детей и не мог удержаться от довольной улыбки. Глядя, как Питер испуганно оглядывается, словно его кто-то преследует, Хайди спросила дедушку. «Почему Питер ведет себя как турок, когда за ним кто-нибудь гонится с палкой? Он постоянно оборачивается, всего пугается».
1: «Возможно, он чувствует палку, которую заслужил», — ответил дедушка.
0: Не задерживаясь у дома дяди Альм, мальчик поспешил на пастбище. Мимо первой полянки Питер пробежал без остановки. Оказавшись на расстоянии, где его никто уже не мог видеть, мальчик остановился и подозрительно оглянулся. Он ожидал, что из-за любого куста мог выскочить следователь из Франкфурта и привлечь его к ответственности за разбитую коляску. Чем дольше он об этом думал, тем больше ужас им овладевал. Он не находил ни на секунду покоя. Хайди завязывала ленточки шляпки, чтобы фрау Сесман, когда приедет, нашла все в безупречном порядке. Клара с удивлением наблюдала за подругой. Утро быстро промчалось, и бабушка теперь могла появиться в любое мгновение. Девочки надели нарядные платья и сидели на лавочке, готовые к встрече. Дедушка тоже присоединился к ним. Он принес целую охапку голубых цветов, которые нарвал в это утро в горах. Девочки восклицали от восторга, глядя, как переливаются цветы с капельками росы на лепестках, отражая утреннее солнце. Хайди время от времени вскакивала с места, чтобы посмотреть, не показалась ли вдали бабушка. Наконец они увидели медленно поднимающуюся по тропинке процессию. Первым шел

«Неужели это ты? Милое дитя, какие круглые и розовые стали щечки! Я просто не узнаю тебя!» Бабушка направилась, чтобы обнять внучку. В это время Хайди встала, и Клара, опершись о ее плечо, пошла. Девочка шла медленно, но уверенно. Бабушка не на шутку удивилась и даже подумала, что это опять проделки Хайди. Но нет, Клара шла сама. Она шла прямо и твердо. Девочки приблизились к бабушке. Лица их сияли. Плача и смеясь одновременно, бабушка бросилась вперед и, обняв вначале Клару, а потом Хайди, затем опять Клару. От радости она не могла выговорить ни слова. Неожиданно ее взгляд упал на дедушку, стоящего возле лавки и наблюдающего за ними. Фрау Сесман взяла Клару за руку и с невыразимым восторгом на лице пошла к дедушку. «Да, Клара на самом деле могла ходить!» Отпустив девочку, она пожала большую мозолистую руку дедушки. «Мой дорогой, мой милый дядя Альм, как мы премного благодарны вам! Это все ваша работа, это ваша любовь и забота, это Божья любовь и горный воздух!» Перебил он ее. «Да, и не забудьте прекрасное молоко, что я пила!» Добавила Клара. «Бабушка, ты не представляешь, какое количество молока я выпила и какое оно вкусное!» «Я могу это предположить по твоим щекам, дитя», — ответила она. «Я в самом деле не узнала бы тебя. Ты стала крепкой и здоровой, и даже подросла. Я никогда не надеялась увидеть тебя такой. Нет, я глаз не могу тебя оторвать, просто не верится. Но теперь я должна отдать телеграмму сыну, чтобы он немедленно приехал сюда. Я не напишу ему зачем. Это будет самое великое счастье, которое он когда-либо переживал». «Дорогой мой дядя Альм, как бы мне послать телеграмму? Вы же отпустили мужчин?» «Они ушли», — ответил он. «Но если вы торопитесь, я могу послать Питера, и он отнесет телеграмму на почту». Дедушка отошел в сторону и издал такой пронзительный свист, что разбудил эхо в ущельях гор. Прошло всего несколько минут, и на его зов прибежал Питер. Мальчик прекрасно знал дедушкин свист. Бледный как стенка, он был уверен, что дедушка позвал его для того, чтобы отдать в руку правосудие. Но он вручил ему исписанную бумажку и приказал отнести ее немедленно на почту в Дерфи. Дедушка просил сказать, что заплатит позже, так как лучше было не возлагать на Питера слишком большую ответственность. С листком в руках Питер стал спускаться вниз, почувствовав себя немного спокойнее. А наверху все собрались за столом. Бабушка внимательно слушала, а девочки наперебой рассказывали обо всем, что произошло за время пребывания Клары в горах. Как вначале дедушка убеждал ее немножко постоять, постепенно увеличивая это время. Рассказали они и об экскурсии в горы, и как коляска укатилась вниз, о сильном желании Клары увидеть цветы, который застал ее встать на ноги. Так постепенно один рассказ переходил в другой. Иногда бабушка перерывала повествование, уточняя некоторые детали, и восклицала. «Совсем не верится! Я не могу поверить, что все это не сон! А мы на самом деле не спим и действительно сидим за столом в горах! Неужели эта круглолицая здоровенькая девочка – моя болезная Клара?» Клара и Хайди были в восторге от сюрприза, который с таким старанием приготовили бабушки. В это время господин Сесман закончил свои дела в Париже, также приготовил сюрприз. Не сказав никому ни слова, он утром сел в поезд и отправился в путь, потому что очень сильно захотел увидеть свою маленькую дочь, с которой он был в разлуке все лето. Господин Сесман прибыл в Рогатс через несколько часов после того, как уехала его мать. Узнав, что она направилась к дяде Альму, он тут же нанял лошадей и поехал в Дерфи. Теперь ему оставалось подняться в горы. Тропинку ему описывали множество раз, и поэтому сомнений не было, он на верном пути. Вдруг он увидел, что тропинка разошлась на две, идущие в разные стороны, и он остановился в сомнении. Господин Сесман решительно оглянулся. Хорошо бы кого-нибудь встретить, чтобы спросить, правильно ли он идет. Но не видно было ни души. Временами ветер что-то свистел в вышине. Насекомые тоненько пищали. В воздухе разливались песенки беззаботных птичек, спрятавшись в ветвях деревьев.

0: Господин Сесман стоял, с наслаждением подставляя свое разгоряченное лицо свежему альпийскому ветерку. Вдруг он увидел, что кто-то спустился с горы. Это был Питер с телеграммой в руке. Он бежал, перескакивая через скалистые уступы, не придвиживая тропинки. Как только странник увидел мальчика, он окликнул его. Медленно и робко Питер пошел к нему, двигаясь как-то странно, боком. «Быстрее, парень!» — крикнул господин Сесман, и когда Питер приблизился, спросил. «Скажи мне, это ли тропинка ведет к избушке дяди Ань, у которой живет маленькая девочка по имени Хайди? У него еще гости из Франкфурта!» В ответ послышался тихий стон. Питер быстро повернулся и бросился бежать вниз. Он так спешил, что не удержался и несколько раз перекувыркнулся через голову, а потом летел уже как попало, как когда-то коляска. Однако спуск оказался достаточно удачным. Кроме синяков и ссадин, других повреждений Питер не получил. Телеграмма пострадала больше всех. Она разорвалась на кусочки и разлетелась по ветру. «Удивительно, какие робкие жители в этих горах!» — подумал господин Сесман. Теперь Питер нисколько не сомневался, что это следователь из Франкфурта. Минуты две мальчик приходил в себя, обдумывая свое положение. «Ну вот, еще один прилетел весь избитый!» — прозвучал голос рядом с Питером. «Что же завтра еще ветер принесет?» Это был пекарь. Он стоял рядом и смеялся. В мгновение ока Питер оказался на ногах. Не оглядываясь, что есть духу, он побежал вверх. Ему захотелось поскорее попасть домой и зарыться с головой под одеяло. Для него это было единственное безопасное место. Но в горах остались козы, и дедушка строго предупредил, чтобы мальчик немедленно возвращался обратно. Питер ни под каким предлогом не согласился бы ослушаться дедушку. Бедному мальчику ничего не оставалось делать, как только вернуться, и он, хромая, побрел на пастбище. Через некоторое время после встречи с Питером господин Сесман увидел пастушью избушку, которую ему описывали. Значит, он находится на верном пути. Он продолжил подъем. Наконец, порядком утомившись, он увидел дедушкин домик. Господин Сесман обрадовался, что его путешествие подошло к концу, и через несколько минут он будет держать в объятии свою маленькую дочурку. Как она обрадуется его сюрпризу! Но девочки заметили его раньше и с нетерпением ожидали, когда он подойдет. Как только он приблизился к домику, к нему навстречу вышли две фигурки. Одна из них – высокая девочка с темными волосами и розовыми щечками. Опиралась на руку Хайди. Светившийся от радости, господин Сесман остановился, не сводя глаз с девочек, и вдруг слезы покатились по его щекам. Какая картина воспоминаний предстала пред его взором! Девочка очень напоминала ему мать Клары. Те же красивые шелковистые волосы, тоже бело-розовое личико. Он не мог понять, что случилось. «Папа, ты не узнаешь меня?» – произнесла Клара. Лицо ее так и лучилось счастьем. «Неужели я сильно изменилась?» Тут отец бросился к дочери. «Да, ты, конечно же, изменилась! Неужели это возможно? Неужели это правда?» В восторге он отступил назад, чтобы опять посмотреть со стороны на дочь. «А ты в самом деле моя маленькая Клара? Неужели это ты? Неужели это моя Клара?» Не переставая, повторял отец, снова и снова обнимая ее и отстраняя, чтобы убедиться, что это на самом деле она. Фрау Сесман не выдержала и подошла поближе, взволновывая счастьем своего сына. «Ну что ты на это скажешь, сынок?» – воскликнула она. «Ты преподнес нам приятный сюрприз, но он ничего не значит по сравнению с тем, что Клара тебе приготовила. Ну признайся!» И она сердечно поцеловала сына. «А теперь, — продолжила бабушка, — ты должен подойти и поблагодарить дядю Альм. Он является причиной этих перемен». «Да, конечно, и маленький призрак нашего дома, наша малышка Хайди также», — сказал господин Сесман, пожимая руку Хайди. «Ну как, ты все еще счастлива в твоем горном домике?» Но мне не следовало задавать бы подобного вопроса, потому что ни одна альпийская роза не выглядит такой цветущей. «Я рад, дитя! Очень приятно видеть тебя снова!» Хади, в свою очередь, с любовью смотрела на господина Сесмана. Как он всегда был добр к ней. Сердце девочки переполняло радость. Фрау Сесман подвела сына, чтобы представить его дяде Альму. И пока мужчины пожимали друг другу руки, и господин Сесман выражал свою благодарность, она отправилась прогуляться к пихтам. Здесь ее опять ожидал сюрприз. Между большими тяжелыми ветвями стоял большой куст темно-голубых цветов. Они были такими свежими и блестящими, словно росли здесь. Бабушка, пораженная их красотой, всплеснула руками. «Как чудесно! Какая чудесная картина!» — воскликнула она. «Хайди, милая крошка, иди-ка сюда! Это же ты, конечно, приготовила эту прелесть! Просто замечательно!» Девочки подошли на ее зов. «Нет, нет, это не я!» — живо ответила она. «Но я знаю, кто это сделал!» «Бабушка, они точно так же растут в горах, только среди других цветов, выглядят еще красивее!» — сказала Клара. «Ну угадай, кто их принес сюда?» При этом девочка так выразительно улыбнулась, что на минуту бабушка подумала, что это сделала Клара. «Ну как такое возможно?» В этот момент послышался легкий шорох. Это был Питер. Он сделал большой круг, чтобы посмотреть, кто же пришел и стоит рядом с дедушкой. Он хотел исчезнуть незамеченным, но фрау Сесман узнала его. Неожиданная мысль пришла ей в голову, что цветы, возможно, принес он, а теперь старается тихо уйти. Бабушка никак не хотела допустить этого и решила вознаградить его. «Иди сюда, мальчик, иди, не бойся!» – позвала она. Питер застыл, объятый ужасом. После всего, что он пережил за этот день, у него не осталось никаких сил на сопротивление. Все, что он мог сейчас подумать, было «ну вот и попался». Он медленно вышел из-за деревьев. «Смелей, мальчик!» – проговорила фрау Сесман, стараясь подбодрить его. «Скажи мне, это твоя работа?» Питер стоял, не поднимая глаз, и не видел, куда она указывала, но он знал, что у стены избушки стоит дедушка, пристально глядя на него своими серыми глазами. Рядом с ним был тот самый полицейский из Франкфурта, который он встретил по пути в Дерфи. Дрожа всем телом, Питер произнес едва слышное «да». «Но что же в этом ужасно?» – спросила бабушка. «Потому что...» «Она теперь вся разлетелась на кусочки, и никто не может опять собрать ее!» Питер говорил с большим трудом. Коленки его дрожали так, что он едва мог стоять. Фрау Сесман подошла к дяде Альму и сочувствием спросила. «Этот бедный мальчик не совсем хорошо соображает?» «Ничего подобного!» — ответил дедушка. «Просто он этот самый ветер, который сдул коляску с горы вниз и теперь ожидает вполне заслуженного наказания». Она не могла поверить. На ее взгляд, Питер совсем не был плохим мальчиком. К тому же, она не видела причин ломать такую полезную вещь, как коляска. Но дядя Альм высказал только свое подозрение, зародившееся у него после того, как это случилось. Злые взгляды, которые Питер бросал со дня появления здесь Клары, и все его поведение выражали неприязнь, не скользнувшуюся от глаз дедушки. Сложив все это вместе, он понял, как все произошло. Фрау Сесман тут же стала живо возражать. «Нет, нет, дядя Альм, мы не будем наказывать бедного парнишку, мы должны проявить к нему сочувствие». «Наехали незнакомцы из Франкфурта и забрали у него Хайди. А он, бедняга, должен сидеть один, и не день, а неделю за неделей. И ему нечем заняться, как только подогревать свое несчастье. Нет, давайте отнесемся к нему милостиво. Его злоба привела к мести, глупой, конечно. Но мы все поступим глупо, когда злимся». С этими словами она вернулась к Питеру. Он все еще дрожал, стоял на прежнем месте. Бабушка села под пихтовыми деревьями и ласково позвала. «Иди сюда, мальчик, и встань против меня. Надо тебе кое-что сказать. Перестань дрожать, я хочу, чтобы ты внимательно выслушал. Ты толкнул инвалидную коляску вниз, с горы, и она разлетелась на куски. Это было очень нехорошо. Ты и сам теперь это знаешь. И ты понимаешь, что сослужил наказание. Ты старался скрыть от всех правду. Но знай, Питер, тот, кто делает зло, ошибается, если думает, что никто этого не видит. Бог видит и слышит все. И когда преступник старается скрыть преступление, то Бог пробуждает совесть маленького сторожа, которого Он поместил в нас, когда мы родились. Этот сторож спит до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь плохое. У него есть острая колючка в руках, и когда он просыпается, то начинает колоть, чтобы у нас не оставалось ни одной минутки покоя. Потом сторож начинает кричать. «Теперь все об этом узнают! Теперь тебя обязательно накажут!» И так проходит наша жизнь в страхе и переживания без единого мгновения мира и счастья. Ты ведь так же чувствовал себя все это последнее время, Питер? Питер молча кивнул. Он прекрасно знал, о чем идет речь, потому что бабушка точно описала его переживания. «Но так случилось, что вред, который ты хотел принести, стал пользой», — продолжала она. «Так нам говорит Слово Божие, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». У Клары не было больше коляски, на которой она и могла передвигаться, но она очень хотела увидеть цветы, поэтому попробовала ходить. С каждым днем это ей удавалось лучше и лучше. «Видишь, Питер, Бог может зло превратить в добро для тех, кому ты хотел сделать плохо». «Понял ли ты до конца все, что я тебе хотела сказать?» «Если понял, то никогда не забывай мои слова, и всякий раз, когда захочешь сделать что-нибудь плохое, подумай о маленькой стороже внутри тебя с длинной колючкой и противным, безжалостным голосом. Ты все запомнил?» «Да», — ответил Питер, все еще подавленно. Он не знал, каким же образом все это закончится, так как следователь все еще разговаривал с дядей Альмом. «Ну вот и хорошо, теперь все стало на свои места», — сказала бабушка. «Но я хочу тебе что-нибудь оставить на память. Можешь ли ты мне сказать, что бы ты больше всего хотел иметь? Что ты хочешь получить в подарок?» При этих словах Питер поднял голову и уставился на фрау Сесман широко открытыми глазами. До последнего мгновения он ожидал, что случится что-то ужасное. А теперь он может получить, что только захочет? Мысли его, казалось, понеслись вихрем. «Это не просто слова», — опять заговорила бабушка. «Ты должен выбрать, что бы ты хотел получить на память. И это будет знаком, что тебя простили. Ты понимаешь меня, мальчик?» Питер сначала не мог понять, что наказания не будет, но потом почувствовал, что гора свалилась с плеч. Он также понял, что лучше рассказать все до конца, и признался. «Бумагу я тоже потерял». Фрау Сесман на минуту задумалась, не понимая, что он имеет в виду, но вдруг вспомнила, что посылала его с телеграммой, и ласково ответила. «Хорошо, что ты сказал это. Никогда не скрывай плохих поступков. Ну а теперь скажи мне, что же ты хочешь получить?» Перед глазами мальчика предстала ярмарка в Манфилде, где он часами разглядывал блестящие изделия из стали. Безо всякой надежды когда-либо иметь что-нибудь из выставленного, у него никогда не было больше, чем феник, а все эти шикарные вещи стоили вдвое больше. Там также был маленький красный свисток, им он мог бы созывать коз. И еще красивые ножи с круглыми ручками, которыми можно вырезать удивленные вещи из ореховых прутьев. Питер стоял в замешательстве, он не мог сообразить, какую же из этих желанных вещей он хотел сильнее. Вдруг пришла неожиданная мысль, что у него еще есть время подумать до ярмарки в следующем году. «Один феник», — ответил уверенно мальчик. Бабушка не могла удержаться от смеха. «Что это скромная просьба? Иди тогда сюда!» Она вытащила свою маленькую сумочку и положила ему на ладонь 4 круглых блестящих шиллинга, а сверху еще добавила несколько фенигов. «Мы произведем расчет сразу же», — продолжала она. «А теперь я тебе все объясню. Я дам тебе столько фенигов, сколько в году недель. И весь год, каждое воскресенье, ты будешь расходовать по одной монетке». «Всю мою жизнь?» – спросил Питер. При этом бабушка опять рассмеялась, и мужчины, услышав ее смех, на минуту притихли, чтобы послушать, что там происходит. «Да, мальчик, ты можешь пользоваться ими всю свою жизнь, и я запишу это в своем завещании. Слышишь, сын?» – обратилась она к господину Сесману. «А ты должен будешь записать это в своем завещании по одному фенигу в неделю пожизненно». Господин Сесман согласно кивнул и тоже рассмеялся. Питер еще раз посмотрел на свою ладошку, чтобы убедиться, что это не сон, а потом сказал: «Спасибо Богу!» Мальчик побежал, подпрыгивая на ходу, только теперь он уже не боялся упасть, потому что страх больше не сковывал движение. Он почти летел вверх по крутым склонам. Все переживания и страхи исчезли, и мысль, что у него теперь будет по фенигу в неделю всю его жизнь, делала его счастливым. После ужина, когда все собрались за столом, Клара отозвала отца в сторону и сказала с живостью, которой раньше за ней не замечалась: «Ох, папа, если бы только знал, как много внимания уделял мне дедушка день ото дня! Я никогда в жизни не забуду его доброту! Я все время думаю, что же могу для него сделать? Мне бы хотелось ему сделать подарок, чтобы доставить хотя бы половину того удовольствия, что испытала я». «Это как раз то, что и я хочу, Клара», — ответил отец. С каждым разом, когда он смотрел на свою дочь, лицо его излучало счастье. «Я тоже думал, как мы можем лучше выразить благодарность нашему добродетелю». Господин Сесмот подошел к дяде Альму и бабушке, увлеченным беседой. Дядя Альм встал при его приближении, и господин Сесмот взял его за руку и сказал: «Добрый друг, давайте обсудим один вопрос. Вы поверите мне, если я скажу, что не испытывал настоящего счастья уже много лет? Какое значение имели для меня богатство и деньги, если они не могли сделать мое дитя счастливым? С помощью Божьей вы сделали ее здоровой и крепкой. Вдохнули новую жизнь не только в нее, но и в меня. Я знаю, что никогда не смогу отплатить за все то, что вы сделали для нас, но я всегда к вашим услугам. Скажите мне теперь, каким образом я бы мог выразить вам свою благодарность?» Дедушка слушал и, глядя на счастливого отца, радостно улыбался. «Господин Сесман», — сказал он неторопливо, — «поверьте мне, что я рад не меньше вашего и моего беспокойства, вполне оплачено счастьем вашим и вашей дочери. Я сердечно благодарен за все, что вы сказали, но мне ничего не нужно. У меня вполне достаточно всего для себя и для ребенка. Одно только желание есть у меня, и если будет оно удовлетворено, мне не о чем больше будет волноваться». «Скажите, мой друг, что это?» – живо спросил господин Сесман. «Я старею, и жизнь моя подходит к концу. Когда я умру, ребенок останется один. У нее нет родных, кроме одной личности, которая старается извлечь из всего пользу. Если вы можете пообещать мне, что Хайди не придется зарабатывать себе на хлеб, прислуживая чужим людям, тогда вы в полной мере вознаградите меня за все, что я сделал для вашего дитя». «Об этом даже разговора быть не может, мой милый друг», — воскликнул господин Сесман. «Я буду присматривать за девочкой, как за своим ребенком. Спросите мою мать и дочь, и можете быть уверены, что они не оставят ребенка ни на чье-либо попечение. И в знак этого вот вам моя рука. Я обещаю, что Хайди никогда не придется зарабатывать себе на пропитание, прислуживая кому-либо. Я позабочусь об этом и в течение моей жизни, и после смерти. Но я хочу еще вот что сказать. Ребенок не в состоянии жить вдали от дома. В этом вы убедились, когда она была с нами. Но у нее есть друзья, и один из них сейчас сворачивает свои дела и намеревается поселиться в Дерфи, так как нигде не чувствует себя так хорошо и счастливо, как в общении с вами и Хайди. Я говорю о моем дорогом друге-докторе, который был здесь осенью. Итак, видите, ребенок уже имеет двух попечителей. «Да воздаст вам Господь!» — добавила фрау Сесман, сердечно пожимая дедушкину руку, подтверждая, что она искренне присоединяется к словам сына. Затем, положив руку на плечики Хайди, бабушка приблизила ее к себе. «Тебе я тоже хотела задать вопрос, милая Хайди. Скажи мне, что бы ты хотела?» «Да, у меня есть желание», — живо ответила Хайди, восторженно глядя вверх на бабушку.
1: «Тогда, дорогая, скажи мне, что это?»
0: «Я хочу кровать, на которой я спала во Франкфурте, с высокими подушками и толстым одеялом. И тогда бабушка Питера не будет лежать вниз головой, и ей станет удобней. Ей будет тепло под толстым одеялом, и не придется укрываться шалью». Девочке так хотелось высказать все, что она уже долго вынашивала в своем сердечке, поэтому она выпалила все на одном дыхании.
1: «Милое дитя!» — ответила фрау Сесман, тронутая словами Хайди. «Хорошо, что ты заговорила о бабушке и напомнила мне о ней. Поглощенные своим счастьем, мы часто забываем тех, кого должны бы помнить. Когда Бог являет нам особую милость, мы должны вспоминать тех, которые лишены много. Я сейчас же пошлю во Франкфурт телеграмму. Фрейлин Роттермайер упакует кровать, и через 2 дня она уже будет здесь. И если Господь позволит, то бабушка скоро будет спокойно спать на удобной кровати». От радости Хайди запрыгала, а затем неожиданно остановилась и сказала:
0: «Я должна сбегать и сказать бабушке, да и она, наверное, уже беспокоится, что не видела меня так долго».
1: Хайди не могла удержаться больше ни минуты, чтобы не сообщить такую приятную новость.
2: «Нет-нет, Хайди, что это тебе пришло в голову?» – проговорил дедушка. «Нехорошо убегать, когда у тебя гости!»
1: Но фрау Сесман заступилась за девочку. «Ребенок не намерится сделать ничего предосудительного», — сказала она. «И бедная бабушка из-за нас так долго была лишена общения с Хайди. Давайте все вместе пойдем к ней. Я думаю, что мой конь уже поджидает меня, я оттуда могу поехать дальше вниз. Что ты думаешь насчет моего предложения, сын?»
0: Господин Сесман рассказал о своих планах. Они заключались в том, чтобы совершить путешествие по Швейцарии вместе с матерью, и если Клара захочет, то может присоединиться к ним. В связи с этим он предложил переночевать в Дерфи, на следующий день приехать за Кларой и, не теряя времени, отправиться в путь. Вначале Клара расстроилась, что так внезапно должна распрощаться с любимыми людьми. Однако перспектива увидеть новые места привлекла ее, и девочка успокоилась. Бабушка взяла Хайди за руку, приготовившись идти вниз, но вдруг остановилась.
1: «А как же быть с Кларой?»
0: Она вдруг вспомнила, что девочка еще не может пройти большое расстояние. Затем она удовлетворенно кивнула, увидев, что дедушка взял Клару на руки и шел следом за ней. Господин Сесман замыкал шествие. Хайди не переставала подпрыгивать от радости. Она шла рядом с госпожой Сесман, и та расспрашивала ее о бабушке Питера. Ей было интересно узнать, как она живет, чем занимается, особенно зимой, когда очень холодно. Хайди все подробно описала. Она рассказала, как бабушка сидит и прядет прялку в своем углу, дрожа от холода. Бабушка Клары слушала с интересом и сочувствием. Когда они подошли к домику, Бригитта развешала выстиранную рубашку Питера. Увидев приближающую группу людей, она поспешила в комнату.
3: «Все они как раз проходят мимо, мама. По всей вероятности, возвращаются домой», – доложила она старушке. «Дядя идет с ними и несет большую девочку».
4: «Ах, неужели это правда?» – вздохнула бабушка. «И ты видела с ними Хайди? Они забирают ее с собой? Если бы она могла зайти и дать мне свою ручку. Если бы мне хотя бы еще один разочек услышать ее голосок».
1: В этот момент двери распахнулись, и в комнату ворвалась Хайди. С разбегу девочка обняла бабушку.
4: «Бабушка, бабушка, мою кровать пришлют из Франкфурта вместе с 3 подушками и толстым одеялом. Фрау Сесман сказала, что она будет здесь через 2 дня».
1: Хайди не терпелась увидеть радость бабушки при этой новости. Бабушка улыбнулась, но ответила немного с грустью. Она, конечно же, добрая, хорошая женщина, и я должна бы радоваться, что она забирает тебя с собой. Но я этого не переживу.
2: Что это я слышу? Кто это рассказал вам такие небылицы?
1: Воскликнула ласково фрау Сесман. И слепая старушка почувствовала, как кто-то пожимает ее руку. Бабушка Клары вошла следом за Хади и слышала весь разговор.
2: «Нет, нет, об этом даже речи нет. Хади остается с вами и будет вашим утешением. Мы хотим ее видеть снова и надеемся каждый год посещать горы, потому что у нас достаточно оснований, чтобы воздавать Господу особую благодарность на этом месте. Здесь с нашим ребенком произошло великое чудо».
1: Теперь лицо бабушки озарилось неподдельным счастьем, и она пожимала руку гостей снова и снова. Хади видела радость на бабушкином лице и была в восторге. Девочка прижалась к старушке и сказала:
4: «Разве не так все происходит, бабушка, как я вам читала об одном гимне? Разве кровать, которую пришлют из Франкфурта, не поможет вам?»
1: «Да, да, Хади, и множество всего, что Бог послал мне», — сказала бабушка, дрожащим от волнения голосом.
4: «Я не думала, что вокруг так много добрых людей, готовых помочь бедной старой женщине и сделать так много. Ничто так не укрепляет веру в Небесного Отца, как сознание, что есть на земле люди, выполняющие Его волю. Люди, исполненные добра и жалости к бедному, несчастному творению, как я».
1: «Милая бабушка», — сказала фрау Сесман, перерывая ее, — «мы одинаковы бедны и беспомощны в глазах нашего Бога, и все нуждаемся в том, чтобы Он не забыл нас. А теперь мы должны распрощаться до следующей встречи. Когда мы снова приедем в горы, то вы будете первой, которую мы посетим». На прощание она опять взяла старушку за руку. Но бабушка не отпускала ее, не выразив своей благодарности и призывая все Божьи благословения, которых она достойна. Наконец, господин Сесман с матерью могли продолжать спуск, а дедушка понес Клару домой. Хади была переполнена радостью, представляя, как бабушке теперь будет хорошо. На следующее утро Клара пролила много слез, прощаясь с домиком в горах, где она чувствовала себя намного счастливее, чем в своем доме во Франкфурте. Хади изо всех сил старалась как-то утешить ее.
4: «Ты не успеешь оглянуться, как опять наступит лето!» — говорила она. «И тогда ты снова приедешь, и будет даже еще лучше, потому что ты станешь совсем хорошо ходить!» Тогда каждый день мы сможем подниматься вверх, туда, где растут яркие цветы, и наслаждаться красотой.
1: Господин Сесман, как и обещал, пришел за дочерью на следующий день. Он остановился поговорить с дедушкой, а Клара прощалась с Хади.
4: «Попрощайся от меня с Питером и козочками, особенно Белянкой. Я бы хотела оставить подарок для нее, потому что она так помогла мне». «Если ты хочешь, то можешь оставить», — ответила Хади.
2: «Пришли ей немного соли. Знаешь, как она любит лизать ее, когда приходит вечером домой?»
1: Клара пришла в восторг от этого предложения.
4: «Ох, я тогда пришлю из Франкфурта 100 пудов соли. Я хочу, чтобы у нее было что-то, что напоминало обо мне».
1: Господин Сесман дал знак детям, что пора расставаться. Клару посадили на белую лошадь, и путники отправились. Хади побежала на самый дальний выступ горы и махала Кларе до тех пор, пока лошадь и наездница совсем не исчезли из виду. 2 дня спустя доставили кровать, и бабушку теперь удобно было спать на толстой перине и пуховых подушках. Вместе с кроватью фрау Сесман прислала большую посылку с теплой одеждой, чтобы бабушка могла закутаться и, сидя в своем углу, больше не дрожала от холода. В Дерфи началось необыкновенное строительство. Приехал доктор и по совету друзей купил старое здание, где жили Хади с дедушкой прошлой зимой. Одну часть этого дома доктор перестроил для себя, а вторую для дедушки и Хади. Доктор понимал, что дядя Ан привык к независимости и состоятельности. В пристройке был отделан теплый сарай для 2 коз, где они спокойно могли провести зиму. Доктор и дедушка подружились и, обходя здание, чтобы проверить, как проходит строительство, постоянно возвращались к мысли о Хади. Главным удовольствием для каждого из них было то, что рядом с ними будет чудесный маленький ребенок.
2: «Дорогой друг», — сказал доктор в один из таких вечеров, — «я разделяю ваше счастье так, словно я следующий, кому принадлежит это милое создание. Я бы хотел разделить и ответственность за нее, сделать все возможное со своей стороны. Тогда я буду чувствовать, что принимаю какое-то участие в ее жизни и смогу надеяться, что она не оставит меня в старости. Она будет пользоваться всем, что у меня есть, как моя собственная дочь. Я постараюсь обеспечить ее, чтобы когда наступит время и мы с вами уйдем с этой земли, она ни в чем не нуждалась».
1: Дедушка ничего не ответил, лишь молча сжал руку доктора, и только по его глазам можно было прочитать, как сильно он тронут и благодарен за эти слова. Хади сидела с Питером и бабушкой в пастушьей избушке. Ей так много нужно было рассказать, а друзьям ее выслушать, что они подвигались ближе и ближе друг к другу и сдерживали дыхание, чтобы не пропустить ни слова. Девочка рассказывала обо всем, что произошло за это лето, ведь у них не было возможности встречаться. Трудно было сказать, кто из троих выглядел счастливее от того, что они опять вместе. Лицо Бригитты, пожалуй, выглядело самым счастливым. С помощью Хади она, наконец, поняла всю историю Питера про феник в неделю на всю жизнь. Наконец заговорила бабушка.
2: «Хади, прочти мне, пожалуйста, один гимн. Я думаю, что до конца своих дней ничего не смогу больше делать, как благодарить нашего Небесного Отца за все милости, которые Он нам послал».

Дорогие радиослушатели, мы на этом окончили книгу Хайди. Я думаю, как и мне, так и вам понравился этот рассказ и что-то преподнес в жизни. Примером, утешением, даже уроком на то, чтобы мы, как Хайди, так и все остальные жители в книге Хайди, научились доверять Богу все –

Короткие рассказы для детей. История 324. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 стих. При дворе герцога Карла жил один человек, занимающий высокое положение. Это был искренний ученик Христа. Он всегда молился за столом, читал Библию и регулярно посещал богослужение. Злые люди оклеветали его перед герцогом, сочинив много небылиц о нем. Герцог поверил злым наветникам, разжаловал верного советника и удалил от своего двора. Добросовестный служащий должен был оставить Штутгарт. Бедно и очень скромно жил он теперь на своей родине, в маленькой деревушке Аберкирх, работая ночным сторожем. Итак, этот благочестивый человек зарабатывал свой скудный хлеб. Но он не роптал на судьбу. Как и раньше, он регулярно читал Слово Божье, молился и, чем мог, помогал другим. Во время ночных дежурств он каждый час громко цитировал какой-нибудь стих из Библии и каждый раз заканчивал его словами: «В жизни все скоротечно, лишь любовь Божья вечна». Жители этой деревни знали: этот человек не разбойник. Он имеет мир с Богом и живет по его заповедям. Не раз они советовали ему вернуться к герцогу и доказать свою невиновность. «Ах, нет!» – неизменно отвечал он. «Мое дело уладит Отец Небесный. Он все сделает точно в свое время». Проходили годы. Однажды в деревне остановился на ночь один из советников герцога. Когда он услышал ночного сторожа, час за часом громко цитирующего стихи из Библии, то заинтересовался им. Он расспросил о нем односельчан, и те рассказали ему историю, как его неожиданно выгнали со службы из-за того, что герцог поверил клеветникам. Высокопоставленный чиновник рассказал об этом герцогу. Немедленно было произведено расследование. Когда выяснилось, что сторож не был виновен, его позвали в Штутгарт и восстановили в прежней должности. Охотно пел он потом этот хороший гимн: «Верность Твоя велика, о мой Боже! Мудрость и милость Ты дивно явил. Ты неизменен от века, Ты тот же, полн сострадания и отчей любви. Верность великую утро за утром являет Господь. Все, что нам нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь, Твоя». А теперь будем молиться и просить Господа научить нас сносить насмешки и преследования от других с такой любовью, как делал это Господь, чтобы через нашу жизнь Его имя могло прославиться.

Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. Господь укрепит его на одре болезни его, и ты изменишь все ложь в болезни его. Я говорил: Господь, помоги мне, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Псалтырь

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Вход Иисуса в Иерусалим». «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Захария 9:9. Вы слышали, что Иисус был приглашен на вечерю в Вифании, в дом Симеона прокаженного? На следующий день Иисусу предстоит

и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите их ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, ответьте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Они привели Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. Иисус сел на молодого осла, хотя он был еще не выезжен, потому что никто никогда еще не ездил на нем. Множество народа сопровождало Иисуса, расстилая по дороге одежды свои и бросая на нее ветви с пальмовых деревьев. Тысячи людей восклицали: «Осанна!», то есть спасение, сыну Давидову. «Благословен грядущий во имя Господне!» Редко такие возгласы раздаются на земле. Но некоторым из присутствующих не нравились эти хвалебные гимны. Неприятно было слышать, как прославляли Христа. То были фарисеи. Они решили как можно скорее убить Иисуса, хотя еще не знали, как это сделать. Если бы возможно было, они охотно бы убили и Лазаря, потому что, видя его воскресшим, по слову Иисуса, многие уверовали во Христа. Мысль убить Иисуса этим людям внушал сатана, который был человека-убийца. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы, на которые вы можете ответить и присылать нам ваши ответы. Наш адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Как вошел Иисус в Иерусалим? Второй вопрос. Как встречал его народ? Третий вопрос. Что восклицали люди? Четвертый вопрос. Кому это не нравилось? И пятый вопрос. Почему фарисеи решили убить Иисуса? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Друг, возьми святую книгу и с вниманием прочитай. Она путь тебе откроет, что ведет в блаженство край.
1: Бог нам дал как руководство эту книгу в жизни сей, через апостолов, пророков, через своих рабов-друзей. В ней для сердца утешение, в ней сокрыто много тайн. Драгоценная, святая, есть она для христиан.
2: В этой книге вы найдете мощный ток воды живой, радость, мир и исцеление для души своей больной.
3: Это зеркало для духа. Можно в нем узреть себя, кто каким стоит пред Богом, оно скажет для тебя.
4: Эта книга – меч духовный, пред которым грех бежит. Пищу в ней найдет страдалец, голод душу чью томит.
5: В этой книге предсказания всех пророков о Христе, его смерти и мучениях, воскресении и суде.
1: Эта книга справедлива, лжи никто в ней не найдет, ко Христу и жизни вечной прямо всех она ведет.

0: молись обо мне, мама. Твоя молитва помогает жить.
1: Турник. Пятиклассник Вадим, коренастый, светловолосый мальчик, мечтал быть сильным и смелым, чтобы никого не бояться ни днем, ни ночью. Драться он не любил. Папа запрещал это и учил, что обижать младших или ровесников нельзя. Даже сдачи давать — грех. Библия говорит, что лучше остаться обиженным и простить обидчику. И все же Вадим иногда пробовал мериться силами. Был у него друг Андрей из параллельного класса. Он посоветовал Вадиму заняться спортом. И стал Вадим упражняться на перекладине. Вначале плохо получалось. Сил хватало потянуться всего 2-3 раза. Тогда Вадим стал раньше приходить в школу и после уроков задерживаться, чтобы поупражняться на турнике. Он просто пропадал на спортплощадке. Тренировки сделали свое дело. Вадим на самом деле стал сильнее. Однажды на перемене, издали увидев своего друга, высокого, худенького мальчика, Вадим крикнул: «Андрей, пойдем на турник?» «Пойдем, посмотрим, кто больше подтянется», — весело откликнулся тот. К турнику подошли еще несколько мальчиков. С завистью и восхищением смотрели они, как Вадим и Андрей крутились на перекладине, выполняя всякие упражнения. Они то просто подтягивались, то переворачивались через голову, подшучивая и подсмеиваясь над товарищами, которые, уцепившись за стальной брус, беспомощно болтали ногами и спрыгивали на землю. «Заниматься надо», — гордо вскинув курчавую голову, сказал Андрей. «Когда много занимаешься, мышцы становятся упругими, укрепляется пресс». Он напрягся и ударил себя по животу. «Нисколько не больно, хоть изо всей силы бей», — похвастался он. Вадим видел, что Андрей сильнее его, и решил во что бы то ни стало не отставать от друга. Он нашел длинную металлическую трубу и решил соорудить дома турник, чтобы можно было больше заниматься. Самое подходящее место было за домом, между сараем и летней кухней. Вадим вычистил трубу и принялся закреплять ее. За этим занятием и застал его отец. «Похоже на турник», — заметил он. «Хочешь спортом заниматься?» «Да, папа. Хочу быть сильным, чтобы никого не бояться и не болеть. Это же хорошо?» «Да, сильным быть неплохо. Сильный может помочь слабому. Он более вынослив в трудностях и неудобствах. Но у сильных людей есть большая опасность. Они легко могут ступить на путь человеческой славы и гордости. Сильные часто гордятся своей силой и угнетают других. Ты надеешься избежать этого греха?» «Я никого не буду притеснять», — ответил Вадим, закрепляя трубу за деревянный выступ в стене. «Наш Бог не просто сильный, но всесильный и всемогущий, и все же Он никого не угнетает», — сказал папа. «Он поддерживает и укрепляет нас, слабых и беспомощных». Папа присел на железную бочку. «Мы обязаны правильно пользоваться силой, которую дает нам Бог. И приобретать ее тоже нужно правильно». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Вадим. Он присел рядом с отцом. «Я хочу сказать, что приобрести силу и ловкость можно не только в спорте. Физический труд – тоже залог силы и ловкости. Коса, пила, топор, молоток не только укрепляют мышцы и развивают мускулатуру, но и приносят большую пользу ближним. «Папа, а разве спорт – это грех?» – задал Вадим давно мучивший его вопрос. «Верующим можно заниматься спортом?» Отец снял кепку, положил ее на колени и задумчиво посмотрел вдаль. Потом, не отвечая на вопрос, он серьезно спросил: «Вадим, ты смог бы на соревнованиях уступить своему сопернику и дать ему возможность выиграть?»
2: «Зачем?» – удивился Вадим. «Это неинтересно. Для того и тренируешься, чтобы на соревнованиях выиграть и победить».
1: «Я тоже так думаю. Спортсмен не радуется победе соперника. Он стремится победить во что бы то ни стало. Вот здесь и скрыт корень греха, сынок. В спорте всегда так. Один приобретает победу, а другой терпит поражение. Один радуется, а другой печалится. Победитель радуется за счет неудачи побежденного. Это как раз и неправильно. Это не по Евангелию. Спорт одного возвышает, а другого унижает. А Христос учит нас радоваться с теми, кому хорошо и радостно, и печалиться с теми, кому плохо. Христианин не имеет права радоваться за счет печали других». Отец поднялся. «Подумай хорошо, Вадик, и пока не поздно, лучше оставь это занятие». Вадим соглашался с мнением отца, но желание не отставать от Андрея, быть сильным и ловким, помешало ему послушаться. Он подумал, что серьезно заниматься спортом никогда не будет, раз это грех, а просто будет упражняться в свободное время. Все новые и новые упражнения осваивал Вадим на своем турнике. Он так увлекался, что забывал делать домашнее задание, нехотя выполнял свои обязанности по дому, да и мамины просьбы тоже часто оставались невыполненными. «Вадик, принеси картошки из подвала», — попросила однажды мама.
3: «Сейчас»,
1: — отозвался Вадим, подтягиваясь на турнике. Но через минуту он уже забыл мамину просьбу. И только закончив упражнение, Вадим вдруг спохватился и поспешил в дом.
3: «Мама, ты что-то говорила мне?»
1: — спросил он, заправляя рубашку в брюки.
3: «Разве тебя дождешься?» — упрекнула его мама. «Я уже все сделала».
1: И не могла подождать. Чуть не выпалил Вадим. Но, встретив мамин взгляд, промолчал.
3: «Ах, Вадик, куда ты тратишь свое время?» — вздохнула мама.
1: «Не слушаешься по-хорошему? Придется папе серьезно разговаривать с тобой». Понурый Вадим вышел во двор. Но его печаль мгновенно исчезла, как только в калитку вошли друзья. Вадим тут же стал показывать им свое умение.
3: «Молодец! Вот это класс!» – выкрикивали мальчики.
1: Спрыгнув с турника, Вадим задрал рубашку и, постукивая кулаком по животу, сказал:
3: «Во какой пресс накачал! Попробуйте! Бейте изо всей силы, я выдержу!»
1: Он напрягся в ожидании удара. Один из мальчиков смело стукнул его кулаком в живот.
3: «Ха-ха, совсем не больно!» —
1: весело засмеялся Вадик.
3: «А ну-ка еще!»
1: «Ох и хвостунишка ты!» — проходя мимо, пристыдила его мама. «Сейчас же прекрати это баловство!» Вадим подождал, пока мама зайдет в сарай, и, подойдя к соседскому мальчику, сказал: «Не бойся, бей, что есть силы». Тот размахнулся и ударил. На этот раз Вадим не рассмеялся. От внезапной резкой боли он чуть не вскрикнул. В это время кто-то из мальчиков повис на перекладине, и все переключились на него. А Вадим, еле переставляя ноги, пошел в дом. Он не поднимался до самого ужина. Лежа на кровати, Вадим понял, почему так случилось. Вспомнился ему разговор с папой и замечание мамы, ее печальные глаза. «Почему я не послушался папу?» – вздыхал он. Когда пришел с работы отец, мама позвала всех к столу. Вадиму стало лучше, и он тоже пришел на ужин. Ел он молча, без настроения. Искоса поглядывая на него, дети рассказали папе, что случилось у турника. «Ты не тем путем пошел, Вадим», — серьезно сказал отец. «Чтобы стать сильным, нужно трудиться физически, а не вертеться на перекладине. Тобой движет гордость, а это грех. Если не покаешься, если не оставишь это увлечение, оно уведет тебя далеко от Бога». Вадим слушал отца, не поднимая головы. Горько было ему. «Завтра сходи к Степановне», — напомнил папа про старушку, живущую в конце их улицы. «Зима не за горами, а у нее, небось, дров нет. Там тебе простор для упражнений. Мускулы железные будут. А с турником расстанься, сын». Вадим молчал. Он понимал, что через папу сам Бог предостерегает его от гибели. Перед молитвой отец предложил спеть песню. «В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал». Вадим тоже пел, и слова песни сильно обличали его, особенно последние. «Запомни, что гордым противится Бог». «Господи, прости меня за гордость и избавь от нее», — молился Вадим. «Научи меня смирению, я хочу быть настоящим христианином». В субботу на перекладину повесили сушить палас, и она долгое время служила для бытовых целей, а потом ее не стало.

Короткие рассказы для детей. История 327. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стих. Сегодня, дети, я хочу вам рассказать один аллегорический рассказ. Жила как-то одна очень бедная старая женщина. Она была настолько бедной, что не могла даже купить дров на зиму. В один особенно холодный день она пошла в лес, в горы, наполнила старый мешок сухими ветками и направилась со своей ношей в обратный путь, но очень устала и решила немного отдохнуть. Невдалеке была сухая пещера. Она вошла в нее. К ее удивлению, в пещере сидело четверо детей. Они радостно приветствовали ее. «Бог в помощь!» «Добрый день!» — ответила старушка. «Сегодня так холодно, бабушка!» — сказал один из них. «Зимой-то и должно быть холодно. Бог сделал так!» Дети, улыбнувшись, переглянулись. «Ты, наверное, холод любишь больше, чем жару?» — спросил другой. «Я люблю все времена года одинаково», — возразила бабушка. Она встала, дети дали ей мешок и помогли выйти из пещеры. «Да благословит тебя Господь, бабушка!» — пожелали все четверо одновременно. Когда она вернулась домой, ей показалось, что кто-то уже натопил ее избушку. Сухие ветки горели, как большие буковые поленья. В соседнем доме тоже жила старушка. Она каждый день ругала погоду. У своей счастливой соседки она пыталась узнать, как у нее вдруг стало так тепло в доме. Та рассказала ей всю историю с четырьмя детьми в горах. Завистливая старуха тут же собралась в дорогу. «Фу!» — ругалась она в пещере. «Несчастная холодина! От зимы бы я с удовольствием отказалась!» Дети негодующе покачали головками. «Почему ты такая неблагодарная?» — спросили они. «Ах, ах!» — ворчала старушка. «Зима-то одними болезнями нас награждает. Апрель — одни капризы. В мае от всех цветов только аллергию получаешь. В июне ночи очень короткие. Летом невыносимо жарко, а в октябре уже опять холод. Ноябрь и декабрь — ужасные месяцы. От темноты с ума сойти можно». «Но ведь времена года создал Бог», — сказали дети и распрощались с ней. Эта старая женщина на всю свою жизнь осталась угрюмой и неблагодарной. Дети, а вы знаете стихотворение про времена года? «Как зовем мы пору ту, когда все везде в цвету, когда даль чиста, ясна. Дети, знаете? Весна. По тропинке по лесной, что приходит за весной? Когда солнцем все согрето, подскажите, дети, лето. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Белый снег летит, как пух, мчатся санки во весь дух, гонит всех мороз в дома. Это матушка зима».
а теперь будем молиться. Прославим Господа за то, что имя Его величественно по всей земле, и слава Его простирается превыше небес, что все Он сделал премудро, и земля полна произведений Его».

0: Какая встреча, Таня! Привет, Женя! Какой ты радостный! Что с тобой произошло? Ты всегда был таким хмурым, грубым, ну как ёж колючий.
1: Я действительно изменился. Я встретил того, кто помог мне стать таким. И это произошло через одну книгу. Когда я ее начал читать,
0: ничего не понимая. Какая-то книга, встреча, детективов, что ли, начитался?
1: Нет, но эта книга особенная. Она живая и умеет говорить.
0: У тебя, наверное, температура. Впервые слышу, чтобы книга говорила. Тебе надо к врачу.

0: Нет, не надо. Он вполне здоров. И я знаю такую книгу. Это Библия. И нет другой книги во всем мире, которая бы по своему значению превосходила ее.
1: А что означает слово «Библия»?
0: Само слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги».
2: Все книги написаны людьми, а Библия – Богом. Это единственная книга, которую Бог дал людям.
0: Библия – это письмо Божие.
2: Бог говорит нам через него и учит нас, как поступать в той или иной ситуации.
0: Конечно, Бог писал свое письмо не своей рукой. В разные времена Он избрал себе более 40 достойных людей, которые любили и были послушны Ему во всем. И они писали под руководством Божьим примерно 1600 лет.
2: Более чем 3000 раз мы находим в Библии высказывание «Говорит Господь».
0: Библия писалась людьми разных профессий – военачальником, пастухом, рыбаком, царем, врачом и другими.
2: Библия состоит из 66 книг, но самое важное значение и содержание этих книг – Христос. Книги, написанные до рождения Христа, называют Ветхим Заветом, после рождения – Новым Заветом или Евангелием. В книгах, написанных до рождения Христа, содержится пророчество, то есть предсказания о Нем, о Его рождении, жизни, смерти за наши грехи, о Его царстве. Новый Завет описывает жизнь Иисуса Христа и Его учения, историю Первой Церкви и о том, что еще будет.
0: Примерно за 400 лет до рождения Иисуса был собран Ветхий Завет. Новый Завет был полностью написан через 100 лет после его рождения.
2: В течение многих веков Библия переводилась на языки разных народов, чтобы люди могли узнать, что Бог желает им сказать. Она уже переведена более чем на 1930 языков. И эта чудесная книга изменила жизнь миллионов людей, в том числе мальчиков и девочек.

0: Если ты хочешь, чтобы Бог изменил и твою жизнь, тогда тебе надо поверить Библии, иметь желание отвернуться от греха и попросить Иисуса Христа войти в твое сердце и жизнь. В Евангелии от Матфея в 19 главе 14 стихе Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне».
1: Если ты будешь делать то, что говорит Бог, ты можешь стать по-настоящему счастливым и однажды воскликнуть: «Радуюсь я Слову Твоему», как написано в Псалме 118-162 стихом. Но для этого тебе надо читать Библию.
0: Когда-то жила одна принцесса, которая ко дню своего рождения получила от друга пакет. Она развернула его и нашла в нем небольшой черный шар. Покрутив в руке его и не найдя ничего интересного, со злостью она бросила этот шар в угол комнаты. Но к ее удивлению черная оболочка шара лопнула, а под ней показался серебряный шар. Принцесса быстро схватила шар в руки и стала его вертеть. И, видимо, нечаянно на что-то надавила, так, что из-под серебряной оболочки показался золотой футляр. Теперь ей не составило труда открыть и этот футляр. Там, на черном бархате, лежало кольцо с драгоценными камнями, а рядом лежала записка: «Из любви к тебе».
1: Библия тоже может не понравиться кому-то с первого раза, как тот черный шар. Многое там может для нас показаться непонятным и неинтересным, но кто глубже вникает в ее содержание и не останавливается, тому обязательно откроется красота и ясность Божественного Писания. И все это из любви к тебе.

0: а мир все шумит. Так устали мы слушать, так мало хорошего слышится в нем. Закрыть нужно крепко духовные уши, чтоб грязь не впустить мира в сердце свое.
1: Иначе не выбраться будет с печали, ведь слухи мирские печали несут, тревоги и беды, и зло, и неправды собой наполняют весь мир там и тут.
0: И если духовные уши открыты, то вся информация в сердце войдет. И будем печальны, и будем разбиты, и будет на сердце тревоги лишь гнет.
1: И будет уныние только в дороге, что так тяжело за Иисусом идти. А мир в катаклизмах, а мир весь в тревоге, а детям Христа с миром не по пути.
0: А детям Христа нужно в мире сокрыться, в том мире, что Бог для детей подарил. Духовные уши закрыв, удалиться от слухов, что полнится ими весь мир.
1: Детей мы своих нежно оберегаем, от бед их стараемся всюду беречь. А если и что-то случится, бывает, мы рядом, с заботой, всегда возле них.
0: Не более ли с нами Отец наш Небесный? Не более ли Он охраняет и нас? Когда, оступившись, врагу дадим место, Господь тут же рядом, коль просим, чтоб спас. Неужто Он не сохранит в этом мире, неужто даст с миром погибнуть вовек, неужто не даст своим детям Он силы во всем устоять, что принес этот век. Закройте духовные уши от мира, пусть в сердце у вас будет мир и покой.
1: Вы дети Творца, только в нем ваша сила, ведь Он обещает: я буду с тобой.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Тетушка Кэрол, сегодня твоя очередь рассказывать нашу историю. О чем она?
3: Ты знаешь, дядюшка Дэн, моя сегодняшняя история об одном знаменитом французе, чье имя известно всем. Его можно увидеть почти в каждом продуктовом магазине или, как мы говорим, супермаркете. Мы вспоминаем о нем каждый раз, когда покупаем пастеризованное молоко.
2: А, ты, наверное, имеешь в виду Пастера.
3: Совершенно верно, дядюшка Дэн. Этот знаменитый человек, хотя он не был врачом, так много сделал для здоровья людей, как никто другой.
2: Как же ему это удалось?
3: Думаю, что его решимость, упорство и, прежде всего, его внимание к мелочам, к деталям, помогли ему увидеть то, чего не замечали другие.
2: Понятно. А как ты назвала свою историю?
3: Эту часть я назову «Решение загадки». Жан-Жозеф Пастер, кожевник по профессии, жил со своей женой Жанной в маленьком французском городе Доле. Через два дня после Рождества 1822 года у них родился мальчик, которого они назвали Луи. Позже семья Пастеров переехала в Арбуа, и Луи ходил в начальную школу при местном колледже. В первые годы учебы никаких признаков величия у него не было заметно. Он был обычным, средним учеником, хотя и проявлял склонность к точному мышлению. Позднее, во время его учебы в колледже Арбуа, директор колледжа месье Романе обнаружил в его медленном и методичном мышлении искру живого воображения. Он рекомендовал отдать Луи в Парижский университет. Для этого ему надо было сначала поступить в подготовительную школу в Париже. И вот однажды, холодным дождливым октябрьским днем, Луи вместе со своим другом Жюлем Верселем в почтовой карете отправился в Париж, оставив далеко позади любимый дом. Никто из детей так не скучал по дому, как Луи. Ночами он лежал без сна и думал о доме.
4: Ах, если б я только мог хоть ненадолго снова очутиться дома, на берегу реки с родителями и с сестрами. Но если я хочу поступить в университет, я должен оставаться здесь.
3: Несмотря на его страстную любовь к учебе и решимость упорно работать, тоска по дому преследовала его постоянно. Однажды он признался в этом Жюлю.
4: Если б я только мог снова почувствовать запах сыромятни, я думаю, я бы вылечился от тоски.
3: В конце концов, директор школы месье Барбе стал так сильно тревожиться о здоровье Луи, что послал за отцом юного Пастера.

0: вскоре Луи вернулся домой. Прошло время, и вот Луи получил степень бакалавра гуманитарных наук в Безансоне и вернулся в Париж к месье Барбе, где проучился еще год, но на этот раз уже не так сильно скучая по дому. В конце года он сдал письменный вступительный экзамен в Парижский университет с 4-м результатом среди всех абитуриентов. Внимание к мелочам, которые он проявлял во время учебы, начало приносить плоды. Скоро Луи обнаружил склонность к изучению химии. В университете он учился в классе знаменитого химика Антуана Балара и, кроме того, дополнительно посещал лекции Дюма Сорбона. С этих лекций он выходил исполненный энтузиазма и желания посвятить свою жизнь химическим исследованиям. Если бы не его близкий друг Шарль Шапуи, то Луи проводил бы в химической лаборатории все свое время, свободное ото сна.
1: Послушай, Луи, но не можешь же ты вечно сидеть в этой вонючей лаборатории, а?
2: Я не могу. Да если б на то была моя воля, я именно бы сидел тут вечно. К тому же она вовсе не вонючая. Это запах химии.
1: Ну ладно, ладно. Ну пусть будет по-твоему, но только сейчас ты пойдешь со мной, и мы что-нибудь поедим.
2: Нет, нет, не сейчас, попозже.
1: Нет, нет, если ты не будешь думать о своем здоровье, ты недолго проработаешь в этой лаборатории. Ну пошли, пошли. Я обещал твоему отцу присмотреть за тобой, чтобы ты хоть раз в день ел как следует, и я намерен сдержать свое обещание.
2: Ну ладно, ладно, дай мне только вот это закончить. А пока ты ждешь, ты можешь зарыть свой нос в какую-нибудь книгу по философии.
0: Проучившись 3 года в университете, юный Пастер сдал экзамены, которые давали ему право преподавать. Однако не только Шарль Шапуи, но и другие люди заметили живой ум студента. Однажды вечером, когда Шарль и Луи ужинали...
1: Послушай, ты ведь теперь получил право преподавать, Луи. Ты уже решил, что ты будешь делать?
2: Нет, еще нет. Скорее всего, министр просвещения пошлет меня куда-нибудь преподавать. Обычно посылают сразу, как только получишь диплом. Интересно, кто это? Кто там?
3: Вы, месье Пастер.
2: Да, я. А что?
3: Вам письмо, месье. Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
2: Ну, спасибо. До свидания. Интересно, от кого это письмо?
1: А ты не стой там, как вкопанный, а распечатай его и увидишь.
2: Да-да. Прошу вас прийти в мою лабораторию к 10 часам утра. Я имею честь сообщить вам кое-что для вас интересное. Подпись. Антуан Балар. Интересно, что он от меня может хотеть?
0: На следующее утро Луи Пастер в сопровождении своего друга Шарля Шапуи отправился в лабораторию к Балару. Здание, в которое они вошли, жужжало как улей. Там шли лекции, лабораторные занятия.
4: Доброе утро, Луи.
2: О, профессор Дюма. Доброе утро. А вы зачем здесь? Я хотел сказать, что не ожидал вас тут встретить.
4: Я просто подумал, что неплохо было бы мне поприсутствовать, когда Балар сообщит вам свою новость. Пойдемте. Я отведу вас к нему.
2: Так вы знаете о том, что он меня пригласил к себе?
4: Ну, конечно. Ведь я был у Балара, когда он писал вам записку.
2: Да что-то такое происходит, профессор.
4: Это сюрприз профессора Балара, и я не хочу его портить. Сейчас все поймете.
0: Итак,
5: Итак, юный Луи Пастер затосковал по дому.
0: Да, ему хотелось снова почувствовать знакомые запахи дубильной мастерской.
5: Насколько я понимаю, это не особенно приятный запах.
0: Но это был его дом, со знакомой обстановкой, и там были родители, которые его любили. Знаешь, одно дело в доме, где твоим близким до тебя и дела нет, и...
5: И совсем другое дело, когда родители действительно проявляют интерес к своим детям, проводят с ними время, умеют выслушать их и во всем им помогают с любовью. Тогда они дают детям самое лучшее.
0: Именно я это и хотела сказать, но не совсем. Если сейчас нас слушают родители, которые хотели бы понять, как помочь детям, хотели бы, чтобы им было что обсудить вместе с детьми, то таким родителям очень помогли бы наши бесплатные уроки Библии.
5: Да, действительно, дети и родители могут вместе обсуждать рассказы. И могут тоже вместе решать упражнения и отвечать на вопросы.
0: Как приятно посидеть с этими уроками за семейным столом.
6: Вы можете обратиться к нам по электронной почте сегодня.
0: Чуть позже мы дадим вам наш адрес.
5: А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется «Решение загадки».
0: Молодой Луи Пастер получил загадочную записку с приглашением прийти в лабораторию профессора Балара. В сопровождении своего друга Шарля Шапуи и профессора Дюма он направляется к кабинету Балара. Вот они миновали аудитории, в которых идут занятия, и подошли к двери лаборатории Балара. В лаборатории сидел человек, который в возрасте 24 лет открыл химический элемент бром и что-то писал в тетради. Но вот Антуан Балар, теперь уже средних лет, вскочил со стула навстречу посетителям. Лицо его озарила широкая улыбка.
7: Доброе утро, Луи. Я вижу, вы точны. Это хорошо. Ну так вот, моя записка, наверное, немного вас заинтриговала, Луи, а?
8: Мягко говоря, да, месье.
7: Я так и думал. Вам придется меня простить. У меня такая привычка. Я люблю возбуждать любопытство. Но давайте к делу. Все годы вашей учебы у нас и профессор Дюма, и я наблюдали за вами. И мы пришли к выводу, что вас ждет большое будущее.
8: Спасибо, месье.
7: Вы ведь сейчас работаете над докторской диссертацией, и вам, наверное, хотелось бы проводить все время в лаборатории, правда?
8: Да, месье, но вряд ли это будет возможно.
7: А мы с профессором Дюма считаем, что это просто необходимо. Вот мне и пришла в голову одна идейка. Как бы вы отнеслись к предложению поработать в должности ассистента в моей лаборатории?
8: В должности, месье? Вы сказали в должности?
7: Да, да, да.
8: Вы хотите сказать, что вы предлагаете мне постоянную работу?
7: Именно это я и хочу сказать. Жду вас завтра ровно в 7 утра.
8: Хорошо. К 8 утра я буду на месте. И спасибо вам.
7: Между прочим, мне от вас нужно только одно. Упорная работа.
0: Пастер проработал в лаборатории почти 8 месяцев. Однажды, холодным дождливым зимним утром, его позвали в кабинет к Балару.
7: Я хочу представить вам, Луи, месье Агюсто Лорана. Он преподавал в Бордо, но ушел оттуда и теперь будет работать с нами.
0: Через несколько недель Лоран поднял глаза от микроскопа и позвал.
9: Луи! Луи!
8: О, простите, месье, вы давно меня зовете?
9: Да, но если вы поглощены своей работой, это не важно. Вы, кажется, интересуетесь кристаллами.
8: Да, месье, я даже пишу докторскую диссертацию на эту тему.
9: Тогда это может вас заинтересовать. Вот, глядите. Это кристаллы вольфрамата натрия. Смотрите внимательно. Видите, тут кристаллы трех разных видов.
10: Меня всегда поражают эти загадки природы.
8: Да-да-да-да-да. Меня тоже. И, кстати, о кристаллах. Мне это напомнило об одной вещи, которая меня заинтересовала еще во время учебы в университете.
10: Интересно, интересно. И что же это?
8: Это загадка Митшерлиха.
10: А, да-да-да, знаю-знаю. Величайшие умы не могли ее решить многие годы. Ну, а как обстоит дело сейчас?
8: В 1844 году Митшерлих подверг воздействию света кристаллы винной и паравинной кислоты.
10: Ага.
8: Кристаллы винной кислоты преломляли свет вправо.
10: Так, так, так, так.
8: Но когда он стал испытывать паравинную кислоту...
10: Оказалось, что ее кристаллы вообще не пропускают свет.
8: Что и странно. Если учесть, что и два раствора, да и сами кристаллы, внешне выглядят абсолютно одинаковыми.
10: Да, да, да, да, да, да.
8: Кристаллы одинаковой формы. И имеют одинаковое число и расположение атомов.
10: А, тогда почему же одни преломляют лучи света вправо, а другие вообще не пропускают свет?
8: Вот это-то и непонятно.
10: В этом и заключается вся загадка. Решите ее, мой мальчик, и вас ждет слава.
8: О, если бы я только смог...
0: Эта загадка преследовала Луи все утро, а к вечеру он решил над ней поработать. Он все время повторял себе, что он не пытается найти решение загадки, и что это не удалось более зрелым и опытным людям, которые уже предпринимали такие попытки, что он всего лишь изучает их методы, чтобы усовершенствовать свои. Он прервал свои поиски решения загадки Митштерлиха только для работы над докторской диссертацией, которую он закончил в августе 1847 года. Только после этого он смог всерьез приступить к экспериментам по решению этой загадки. Сначала он составил 19 разных растворов солей винной кислоты или тартратов и наблюдал за поведением кристаллов под микроскопом. Когда он изучил сухие кристаллы, он поместил их в раствор и провел наблюдение с гониометром и полириметром, приборами, которые он сделал сам, чтобы измерять изменения лучей света при их прохождении через раствор. Результаты каждого опыта он тщательно сравнивал с результатами, полученными Митштерлихом и знаменитым кристаллографом Деля Провастаем. И вот настал день, когда его терпение и упорные усилия наконец принесли плоды.
8: Что это? Да-да-да-да-да, так и есть. Эти крошечные грани есть у всех малюсеньких кристалликов. И, по-видимому, именно они заставляют тартраты преломлять свет вправо. Ну, конечно, они действуют, как крошечные зеркальца. О, я назову их правосторонними кристаллами по положению граней. Да, подумать только. Я увидел то, чего не видел никто.
0: Окрыленный радостью открытия, он продолжал эксперименты с еще большим пылом, чем раньше, порой забывая и о еде, и о сне. Он рассуждал так.
8: Если кристаллы соединений винной кислоты правосторонние, то есть с гранями с правой стороны, и если они преломляют лучи света вправо, а кристаллы солей паравинной кислоты и паратратов вообще не пропускают свет, то значит ли это, что у них вообще нет граней? Да, вполне возможно. Я сейчас же это проверю.
0: И он поверил, его первые наблюдения как будто подтверждали его теорию. Но когда он стал исследовать паратартрат аммония, он увидел, что крошечные грани были на месте. Значит, его теория оказалась неверной. Что же делать дальше?
8: Вот, пожалуйста, все грани на месте. А я-то думал, что их тут и не должно быть. Так, но что это? Грани-то не одинаковые? Некоторые из этих крошечных штучек правосторонние кристаллы, а другие левосторонние. А что, если правосторонние и левосторонние кристаллы нейтрализуют друг друга? И поэтому паратартраты не пропускают свет.
9: Да-да-да-да-да-да. Может быть, в этом и кроется вся разгадка.
0: Без малейшей надежды на успех, после недавнего разочарования, он начал проверять свою последнюю теорию. Медленно, старательно взялся он за скучную работу. Ему предстояло разделить кристаллы на две отдельные группки – правосторонние и левосторонние, как он их назвал. Наконец, крошечные частички были полностью рассортированы. Теперь оставалось сделать еще три вещи. Во-первых, он приготовил раствор правосторонних кристаллов и поместил его образец в полириметр. Он был весь в напряжении.
9: Так и есть. Правосторонние кристаллы отражают лучи света вправо.
0: Весь в ожидании. Он поместил в полириметр раствор левосторонних кристаллов.
9: Как я и надеялся, левосторонние кристаллы преломляют свет влево.
0: Дрожа от волнения, он поместил в полириметр раствор, в котором смешал кристаллы двух видов в равных долях. Если его теория верна, то они нейтрализуют друг друга и вообще не будут пропускать свет. Если же он не прав, он не решался даже думать об этом. И, наконец...
9: Есть! Решил! Профессор! Профессор Балар, я нашел! Решено!
7: Что вы нашли? Что решено?
9: Загадка Митчерлиха. Я только что ее решил. Идите сюда, посмотрите, скорее! Я чувствую себя первооткрывателем, увидевшим новую землю.
0: Когда Пастер показал профессору Балару доказательства своего открытия, профессор пришел в не меньшее волнение, чем сам Луи. Со своим обычным энтузиазмом Балар распространил новость во всех научных кругах Франции. Он специально разыскал весьма уважаемого французского химика Жана Баптиста Био. Био, которому в то время было 74 года, отнесся к его сообщению недоверчиво.
7: Так вы утверждаете, что ваш ассистент решил загадку Митчерлиха? Я не утверждаю. Я знаю, что он ее решил.
11: Я сам работал над этой штукой Митчерлиха. Трудились над ней другие химики. Решение ускользнуло от наших многоопытных умов. А вы хотите сказать, что этому 26-летнему юнцу удалось преуспеть там, где мы потерпели неудачу?
7: Да, именно.
11: Надеюсь, вы извините меня, но я не могу разделить вашего энтузиазма. За мою долгую жизнь мне приходилось слышать столько сенсационных новостей о новых открытиях, которые на поверку оказывались ложными. Пришлите ко мне вашего гения, и я выясню все сам.
0: Пастер еще не успел встретиться с Био, когда из Арбуа пришла скорбная весть. Через несколько часов после перенесенного апоплексического удара скончалась мать Луи. Онемевший от горя, Луи поехал домой. Долгие недели он оставался дома. Работать он не мог. Когда, наконец, он вернулся в Париж, он отправился к недоверчивому Био.
7: Ну-с, так вы утверждаете, что вы решили загадку Митчерлиха?
9: Да, месье.
7: Ну-ка, посмотрим сейчас. Идите сюда, молодой человек, и смешайте для меня раствор паратартрата аммония. А я поставлю его вот сюда, в шкаф, и запру, чтобы его никто не трогал.
0: И вот на следующий день двое ученых, старый и молодой, встретились снова. Био стоял за спиной Луи и заглядывал ему через плечо, когда тот отделял друг от друга кристаллы двух разных видов.
7: Так вы утверждаете, что они левосторонние?
9: Да, месье.
7: А я не вижу никакой разницы с теми другими. Ну-ка, дайте мне те кристаллы, что вы называете левосторонними.
11: Я сам положу их в раствор. А вы выйдите в соседнюю комнату и подождите там, пока я не закончу опыт. Я не желаю, чтобы меня отвлекали по мелочам.
0: Те минуты, что Луи ждал за дверью, показались ему пыткой. А что, если он в чем-то ошибся? А что, если он был неправ? Наконец Био позвал его. Наступил решающий момент.
11: Ну, хорошо, молодой человек. Сейчас мы увидим, правы вы или нет. Так вы утверждаете, что эти кристаллы должны преломлять свет влево?
8: Да, месье.
11: Если окажется, что вы правы, то я буду знать, что предо мною великий ученый. Ну, а если же нет, тогда...
0: Био не закончил фразы и поместил раствор в полириметр. Луи ждал, затаив дыхание. На карту было поставлено все его будущее. Оба напряженно смотрели в прибор. И вот свершилось. Лучи света колыхнулись влево. Био медленно выпрямился, взял руку Пастера в свою и тепло посмотрел на него. Остальное было делом техники. Проверить правосторонние кристаллы и затем посмотреть, как кристаллы двух разных видов нейтрализуют друг друга. Когда опыт был закончен, Био нарушил молчание.
11: Дорогой сын мой, я всю свою жизнь так любил науку, что это тронуло меня до глубины души.
0: Эти слова звучали в ушах Луи до конца его дней. Он доказал правоту своих открытий одному из величайших ученых Франции. Перед ним распахнулись врата славы, за которыми его ждала новая работа, бесконечные часы работы в поисках разгадок неведомого. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя история о Луи Пастере.
5: Очень понравилась. Меня вообще интересуют научные открытия. Ты знаешь, тетушка Кэрол, когда-то я даже мечтал стать геологом. И эта идея не давала мне покоя долгое время.
12: Ну, в таком случае, дядюшка Дэн, могу тебя порадовать. У меня в запасе еще две интересные истории жизни Пастера. И я уверена, что и они тебе очень понравятся.
5: Прекрасно. Сейчас послушайте американскую песенку, которая называется «Давайте все придем к Богу».

0: Я обещал всем напомнить наш адрес. Вот он. radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Спасибо, что вы слушали нас сегодня.
1: Спасибо и до следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

смотри, с какой жажды лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку и в славе Божьей находи благословений много.

Короткие рассказы для детей. История 328. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Псалом 68, стих 2, 3. Этот псалом читала старая больная бабушка, которая жила в Гузуме на берегу Северного моря. Была зима, реки и пруды замерзли. Большинство жителей городка вышли на лед покататься на коньках и санках. В пивных палатках, сооруженных прямо на льду, гремела музыка. Кружились танцующие пары, а старики сидели за столами, пили кто пиво, кто вино. До глубокой ночи продолжалось веселье. Домик старушки, в котором она еще ночью читала Библию, стоял на плотине. У нее были настолько больные ноги, что она редко выходила из дому. Так было и на этот раз. Одиноко смотрела она из окна на опустевший город. Луна ярко освещала неспокойное море. Вдруг ее внимание привлекли черные тучи на горизонте. Они быстро приближались. Бабушку охватил ужас. Раньше она вместе с мужем плавала на корабле по морям и поэтому знала кое-что о ветрах и грозах. Она поняла, что сейчас разразится шторм. Ветер с чудовищной силой гнал воду против плотины. Старушка знала, что если плотина не выдержит натиска воды и никто не предупредит людей на льду, все погибнут. В страхе стянула она матрац с кровати и на четвереньках потащила его к печке. В печке еще горел огонь. Она достала щипцами горящие угли и подожгла матрац. Сама она с трудом выбралась из дома и отползла на безопасное расстояние. Огонь во мгновение ока охватил дом, и он весь заполыхал ярким пламенем. На льду заметили горящий дом. Веселящийся народ с поспешностью рынулся назад в город. Только теперь они увидели грозовые тучи на небе, но шторм уже набирал силу. Вода прорвала плотину и устремилась в город. С поспешностью жители Гузума старались спасти себя и еще кое-какие ценности. Таким образом, эта старая женщина спасла многие жизни, самоотверженно пожертвовав всем своим имуществом и домом. Она предупредила народ о надвигающейся опасности. Наш Небесный Отец тоже отдал Сына Своего, Иисуса Христа, в жертву за нас, чтобы дать нам спасение и жизнь вечную. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он спасает людей от наводнения. Но больше того, Он спасает от огня и ада всех, кто с раскаянием приходит к Нему.

без любви. Солнце луч цветы в бутонах будет, расцветает от тепла цветок. Мы никто, пока нас не полюбят, если мы не любим, мы никто. Если пчелка звонко не жужжала, соты в ульях были бы пусты. Если б мать ребенка не держала, не было бы в мире красоты. Одиноко там и сиротливо, где любовь приюта не нашла. Человек не может быть счастливым, если в сердце к ближним нет тепла. Без любви единственным ответом был бы смерти роковой порог, но она сияет ярким светом, и мы знаем, что любовь есть Бог. Это Он цветы в бутонах будет, от Его тепла цветет цветок. Мы никто, пока нас не полюбят, если мы не любим, мы никто.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Христос в храме». Иисус приближался к горе Елеонской, с которой открывался чудный вид на Иерусалим. Он остановился здесь, любуясь городом, и, смотря на него, заплакал о нем. Он не плакал о том, что смерть ожидает его, нет. Он сокрушался о людях, которые будут его распинать. Он думал о гневе Божьем, которому подвергнут себя этим враги его. Он, обращаясь к городу, сказал: «Придут дни,

Елисейского. Они не сказали, что он Сын Божий, потому что немногие веровали в Него. Прежде всего Иисус пошел в дом Отца Своего, в храм. Здесь увидел Он продающихся жертвенных животных и птиц, и менящиков, менявших при продаже крупные деньги на мелочь. Иисус выгнал из храма этих людей вместе с животными, которыми они продавали, опрокинул столы менявщиков, так что деньги их рассыпались, и приказал унести из храма клетки с голубями. Иисус знал, что животные и птицы эти нужны были для приношения их в жертву Богу, но Он знал также, что не в храме следовало их продавать и покупать. Он сказал: «Написано, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Продавцы обманывали при продаже, а потому Иисус и приравнял их к ворам и разбойникам. Удивительно, что продавцы и менявщики по приказанию Иисуса тотчас же беспрекословно удалились из храма. Они слышали о Его чудесах и боялись Его. Тогда подошел к Господу слепые и хромые, бывшие в храме, и Иисус исцелил их всех. Звонкие детские голоса между тем восклицали: «Осанна сыну Давидову!», то есть «Спаси нас, сын Давидов!». Эти дети веровали в Иисуса как своего Спасителя. Первосвященники с упреком сказали Иисусу: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус ответил: «Да, разве вы никогда не читали, что в Писании сказано: из уст младенцев ты устроил хвалу?» Маленькие дети могут радоваться, что Богу угодно хвала их. Приближался вечер. Иисус вышел из города и провел в Вифании ночь с учениками своими. Неизвестно, в чем доме он ночевал, в доме ли Лазаря, в доме ли Симона прокаженного или в доме другого какого-либо верующего в него человека. Возможно, что он и совсем не спал в ту ночь, проведя ее в молитве к Отцу своему. Вот такая история. А теперь вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы, и вы можете получить приз. Наш адрес: Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Как встречал народ Иисуса при входе в Иерусалим? Второй вопрос. Что увидел Иисус в храме? Третий вопрос. Что Он сделал с этими людьми? И четвертый вопрос. Что воскресали дети в храме? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Антошкина болезнь. Антошка вообще-то хороший человек. Ему уже 9 лет. Он учится в 3-м классе, и у него много друзей. Каждое воскресенье он ездит с родителями и 2 сестренками на богослужение. Там он часто читает стихи и, краснея, слушает, как его хвалят улыбающиеся старушки. Он очень счастливый. Вот только одно его огорчает – школа. Больше всего на свете его удручает домашние задания. Кто бы знал, как тяжело учить уроки, когда под окнами бегают мальчишки с футбольным мячом, прыгают через скакалку девчонки. Усиди тут на месте. А зимой и того труднее. На улице ребята строят снежные крепости – и устраивают потом целые бои. А как Антошка любит кататься на лыжах! Любой бы его понял. Только вот учительница Анна Ивановна никак не понимает. Ей бы только и говорить о делении да умножении, как будто только это и существует на свете. Вот и вчера Антошка снова получил 2. Но это еще ничего. Завтра... контрольная по математике. При одной мысли о ней Антона знобит. Но должен же быть какой-то выход. Не получать же очередную плохую оценку. И тут ему в голову стали приходить мысли одна лучше другой. Вечером родители вернулись домой с работы. Привезли от бабушки обеих сестренок и ахнули. Их сын с перевязанной полотенцем головой лежал под одеялом, едва открывая глаза и тяжело вздыхая. Под мышкой торчал градусник. Мама пощупала его лоб, взглянула на градусник. 37,3. Температура небольшая. Лоб даже не горячий. Что болит у тебя, сынок? Антошка подкатил кверху глаза и прошептал: «Ой, моя голова, мама! Может, я заболел?» «Все твои лыжи!» – сказал папа. «Я звала тебя домой, а ты гулял, пока совсем не промерз». «Да нет, мам, это не лыжи. Это я, наверное, знаешь, переучился». «Да, ты переучишься. Ладно, лежи, приготовлю тебе ужин и принесу лекарства», — сказала мама, заботливо поправляя одеяло. «Надеюсь, до утра пройдет». Но мама ошиблась. Утром сын снова тяжело вздыхал и жаловался на головную боль. Мама поставила ему градусник и вышла из комнаты собрать девочек к бабушке. Ей скоро ехать на работу. Вернувшись через несколько минут, она спросила: «Как твоя температура?» «Опять 37,2. Побудь-ка, сынок, дома. Пообедаешь сам, хорошо? На столе оставляю тебе лекарства. Выпей обязательно. Постараюсь вернуться раньше. А сейчас давай помолимся».
1: «Что ты, мама, я уже молился. Ты иди, девочки ждут. Да и опоздаешь еще из-за меня».
0: Вскоре Антошка остался совсем один. Теперь в качестве больного он вел себя очень странно. Сначала немного попрыгал на кровати, помахал над головой платком, который недавно служил ему примочкой. Потом сгреб в ладонь таблетки и выкинул их в форточку. Чем же заняться дальше? Ах, да, можно почитать новую книжку с рассказами. Все лучше, чем решать контрольную по математике. К приходу родителей болезнь снова приковала Антошку к постели. «Как ты, Антон?» – спросил папа.
1: «Болит голова, пап, но уже лучше».
0: Градусник настойчиво показывал 37,3. На другой день Антон снова остался дома. В одиночестве он поиграл в новую интересную игру, почитал книгу, выкинул таблетки в унитаз и думал: как все-таки школа портит жизнь детям. В середине дня его навестил одноклассник Саша. Они друзья, но и с его приходом состояние Антона ухудшилось, и он категорически отказался выполнять домашнее задание. «Антон, завтра сочинение по русскому языку, ты придешь?» «Что ты? Не видишь, болею. Так Анне Ивановне и передай». «Хорошо», – пробурчал, прощаясь Саша. Застав сына снова больным, родители стали поговаривать о враче. Мама оправдывалась перед папой. «Понимаешь, температура невысокая. Кашля и насморка нет. Я думала, все быстро пройдет. Ума не приложу. В чем дело?» «Пойду поставлю ему градусник». Папа дал сыну термометр и присел возле его постели. «Антон, а как у тебя дела в школе?»
1: «Хорошо, папа. Ты не переживай. Учебу я наверстаю. До конца четверти время еще есть».
0: Отец вышел. Он решил сам напоить своего любимца чаем. Но что он увидел, когда неожиданно вошел в комнату сына? Антошка стоял возле батареи, нагревая об нее термометр, и довольно улыбался. При виде папы он пулей залетел под одеяло и сунул градусник под мышку. Папа взял градусник в руки. Температура была такой, что у папы от возмущения запылали щеки. «Так, 39,9. Что, Антон, не успел стряхнуть до 37,2? Не повезло тебе». Антошка со стыда залез головой под одеяло, и сердце его трепетало. Когда он выглянул, папа сидел возле него с Библией в руках. «Сын, давай почитаем кое-что из Слова Божьего. Это как раз относится к тебе, смотри. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. А вот еще, боязливых же и неверных, и скверных, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Разве ты не знаешь, Антон, что всякая неправда есть грех?» Антону было очень стыдно смотреть в папины глаза и слышать такие слова. «Как же нам теперь верить тебе, сын? Да и Господь не может тебе доверить ни одного важного дела. А помнишь, как ты мечтал стать миссионером?»
1: «Пап, это все из-за школы, понимаешь?»
0: «Понимаю, но и ты пойми. Если бы верующие были неучени, кто бы слушал их проповеди? Знаешь ли ты, как много надо знать проповеднику-миссионеру? На что ты рассчитывал, притворяясь больным? А если бы именно сейчас Господь пришел за своей церковью, что стало бы с тобой? Ты об этом подумал?» Чайник на плите давно закипел. Мама приготовила чай, но, подойдя к комнате сына, услышала, как он молился. Она не стала нарушать этого святого общения человека и Бога и вернулась к дочкам на кухню. А чуть позже она никак не могла понять, каким лекарством отец вылечил Антона. Он вошел на кухню без примочки и вздохов, с аппетитом съел ужин и сел за стол готовить уроки. И когда на другой день за школьное сочинение Антон получил 4, был удивлен и папа. «Видно, сын твердо решил стать миссионером», – подумал он.

Солнышко светит с неба лучами, свет обольется над всеми полями, в роще над тихой широкой рекой и над полоской ржи золотой. Но еще ярче его и светлей светит Иисус, Он лучший друг всех людей. Я Его славлю за подвиг души, Он ради грешных его совершил.

Короткие рассказы для детей. История 329. Нехорошо душе без знания. Книга притчей, 19 глава, 2 стих. Непростым делом было раньше развести огонь. Сначала нужно было пойти в лес, собрать сухие ветки и принести их домой. В сарае большие поленья топором рубили на части. Потом дрова в корзине несли на кухню. Хозяйка ложила в печь сначала скомканную бумагу, наверх дрова, а спичками она поджигала бумагу, и от нее загорались дрова. Но мальчики в основном не варят, или только очень немногие. Они охотнее занимаются другими делами. Я тоже был маленьким поваром. Очень любил я лакомиться сладким пряничным тестом. Вы, наверное, этого не делаете. Мама всегда должна была оставлять кусок теста в чашке, чтобы мне было чем полакомиться. Но мне всегда его не хватало. Так пришла мне мысль сделать себе целую чашку теста. Я стал внимательно наблюдать, как мама приготавливает тесто, что ложит, чтобы замесить его. Муку, масло, молоко, сахар, изюм и еще что-то. Однажды она сказала мне: «Юст, я сейчас ухожу, а назад вернусь поздно. Не натвори глупостей и не бойся, Бог охраняет тебя. До свидания». Как только она вышла, я пошел на кухню, достал из шкафа муку, сахар, яйца, изюм, масло, чтобы, наконец, сделать себе полную чашку теста. Я насыпал все в чашку и начал мешать большой деревянной ложкой, как это всегда делала мама. Но из теста ничего не вышло. Получилась какая-то неприглядная каша, совсем не похожая на красивое, золотисто-желтое тесто моей мамы. И это потому, что я не соблюдал последовательности. Теперь я мог мешать сколько угодно. Оно оставалось тем же невзрачным месивом. Вдруг я услышал, как хлопнула калитка. Эта мама что-то забыла и вернулась еще раз. Что мне делать? Быстро я рассовал все оставшееся в шкаф, а чашку с неудавшимся тестом с испугу затолкал под свою кровать. На следующее утро мама убирала мою комнату, а я даже и не вспомнил про тесто под кроватью. Неожиданно послышался ее удивленный возглас. «Что здесь такое? Юст, иди-ка сейчас же сюда!» Вы можете себе, конечно, представить, какой разыгрался спектакль. Позже мне разрешили самому приготовить тесто. Тогда мне было уже 8 лет, а у мамы был больной палец. Она следила, чтобы я делал все правильно. Да, много нужно практики, чтобы выполнить работу правильно. По выучке мастера знать. Иисус Христос – это совершенный мастер, пришедший с небес к нам. Давайте будем молиться Иисусу и скажем Ему, что мы хотим прилежно учиться и ходить в послушании перед Ним, чтобы войти в небесные обители.

0: Проверь себя. В ней мы хотим рассказать одну историю про мальчика Андрея. И наше желание, чтобы вы, наши маленькие слушатели, обратили внимание на себя. А как поступаю я? Андрей играл со своей собакой на берегу озера. Бросая палку в воду, он повелительно закричал:
1: «Дозор! Дозор! Сюда!»
0: Но собака неподвижно сидела на берегу, безразлично глядя то на Андрея, то на озеро. Маленький хозяин настаивал на своем. Он нашел другую палку и опять бросил ее в воду, скомандовав:
1: «Дозор! Вперед! Вперед! Какой ты бестолковый пес!»
0: Однако пес в ответ лениво растянулся на песке и закрыл глаза. Рассерженный Андрей начал бить собаку. Дозор нехотя полез в воду. Вскоре пес, отряхиваясь, вернулся с палкой в зубах. Андрей, довольный своим достижением, дал дозору кусочек сахара, похлопал его по мокрой шее и отправился домой. А за обедом Андрей с восторгом рассказывал:
1: «Мама, знаешь, сколько мне пришлось сегодня заниматься с дозором, чтобы научить его послушанию? Как это нелегко! Зато теперь он слушается меня!»
2: «Сынок, а разве ты имеешь право требовать от него послушания?»
1: «А как же! Это же мой пес! Дядя Ваня подарил его мне! Будку сделал я, положил туда свежего сена я! 3 раза в день кормлю, гуляю с ним, чищу его, называю его «дорогой дозор». Неужели я не имею права требовать от него послушания? Конечно, имею.

0: У меня есть тоже маленький мальчик. Мне подарил его небесный отец. Для этого малыша я делаю все. Шью, стираю, готовлю вкусную пищу, учу, постоянно молюсь о нем. Люблю и называю его «Дорогой Андрюша». Когда он болеет, лечу его и подолгу сижу у постели. Думаю, я тоже имею право требовать от этого мальчика послушания. Однако, к сожалению, мне часто приходится поступать с ним, как тебе с дозором.
1: Андрей слушал молча. Яркий румянец выступил у него на щеках. Ему стало стыдно. Но, переборов себя, он воскликнул.
2: «Мама, я люблю тебя! Я буду всегда теперь тебя слушаться, как дозор меня!»
0: «Сынок, между тобой и дозором большая разница. Тебе Господь дал разум отличать добро от зла, а дозор этого не понимает. Конечно, я могу заставить тебя слушаться, но мне хочется, чтобы ты был послушен без принуждения. И это не только мое желание, но и повеление Божие. Дети, будьте послушны родителям во всем, потому что это благоугодно Господу».
1: «Да, Господь хочет, чтобы мы были послушными своим родителям. Это заповедь Божия».

0: Мама, первое слово. Нежных малюток детей. Радость родимого крова, свет перекрестных путей. В горе любимая мама, скорый помощник и друг. Нет ее, горькая драма, скучно и мрачно вокруг. В ней утешение находит малый и старый всегда. Каждый по жизни проходит, милое слово твердя. Мама, о мама, как много в слове там чистой любви. Заповедь Господа Бога, к маме любовь прояви.
1: А теперь мы выучим золотой стих из Библии. Он записан в послании к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». А сейчас повторим. «Дети, будьте послушны родителям во всем».
2: «Дети, будьте послушными родителям во всем».
1: «Ибо это благоугодно Господу».
2: «Ибо это благоугодно Господу».
1: Колоссянам 3:20.
2: Колоссянам 3:20.

0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте. Сердце для Иисуса широко откройте. С торжеством, ликуя, с громкую хвалою пойте. Аллилуйя! Сердцем и душою на большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
1: Дети, славьте Бога, громогласно пойте, сердце для Иисуса широко откройте. Он спаситель мира, Он носитель правды, в Нем дух утешения, неземной отрады. Он источник жизни, друг и избавитель. Для заблудших в мире Он путеводитель, Он путь чистый в небо, Он святая милость, в Нем для всех погибших благодать явилась. Дети, славьте Бога, стройно песни пойте, сердце для Иисуса широко откройте.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Последний день, проведенный Иисусом в храме». Наступила последняя неделя земной жизни Иисуса. Днем Он обыкновенно учил в храме, ночи же проводил на горе Елеонской. Последний день своего прибытия в храме Он сказал фарисеям и книжникам, что их ожидает наказание за то, что они замышляют убить Его. И Он прибавил: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели». Господь часто призывал иудеев к покаянию, желая спасти их, но они не хотели к Нему прийти. Город их был в будущем обречен пожаром, и все они должны были идти в плен. Выйдя из храма, Иисус сел во дворе его, против сокровищницы, в которую проходившие мимо клали денежные дары. На эти деньги священники покупали жертвенных животных, елей и фимиам для курения в храме. Многие богатые фарисеи, проходя, клали большие суммы к сокровищницу. Иисус видел сердце и знал, что они гордились тем, что жертвовали много на храм, и ожидали себе похвалы за это. Подошла и бедная вдова и положила туда 2 лепты. Лепта – это 1.4 одной копейки. Иисус видел, однако, что она положила в сокровищницу храма все, что имела. Отдавая эти деньги, она отдавала все свое дневное пропитание. Но об этом она не думала, из любви к Богу отдала эти деньги и от всего сердца. Иисус позвал учеников своих и сказал им: «Эта бедная вдова больше всех положила, потому что все они от избытка положили дар Богу, и у них еще много осталось. Вдова же эта положила все пропитание свое, какое имела». Похвалил женщину Иисус и удалился из храма. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Как проводил Иисус последнюю неделю своей земной жизни? Второй вопрос. Что наблюдал Он в храме? И третий вопрос. Что сказал Иисус своим ученикам? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы, за которые вы можете получить приз. Да благословит вас всех Господь! Мы будем ждать ваших писем.

Я встану рано, на рассвете, с восходом солнечных лучей, чтоб песнь хвалебную воспеть и помолиться горячей. Пусть и мои польются звуки, я тоже Господа хвалю, я к небесам воздену руки за то, что верю и люблю. Когда ликующее творение, воспрянув, смотрит к небесам, могу ли я сдержать волнение и запретить своим устам? И аромат утра вдыхая, встречая новую зарю, все благодарные слова я от сердца снова повторю.

В лечебнице. Мама склонилась над засыпающей Людочкой, поправила сбившиеся на подушке волосы и нежно поцеловала дочурку. Та встрепенулась, открыла большие задумчивые глаза и тревожно пробормотала: «Мамочка, я что, уже не смогу ходить?» Мама улыбнулась ей в ответ как можно веселее, хотя ее припухшие глаза были полны слез. «Что ты, Людочка, все будет хорошо. Врачи считают, что ты выздоровеешь. Спи, дорогая».

девочка послушалась и погрузилась в тяжелый сон. Снотворное действовало недолго, и Люда, просыпаясь, вновь металась на больничной койке от боли. Недавно, возвращаясь из школы домой, она попала под машину. В результате был поврежден позвоночник. Что будет дальше, покажет только время. Через месяц папа привез Люду домой и на руках внес ее в квартиру. Исхудалые руки дочери обнимали его сильную шею, идти сама Люда не могла. Впереди девочку ожидали бесконечные сеансы массажа и изнуряющих упражнений, таблетки и уколы. Но все это ерунда. Главное – снова ходить. Прыгать в классике, как соседские девочки во дворе. Плавать в море с сестренкой. Бегать без устали в догонялки. Девочку встречали возле подъезда ее подружки и знакомые. Кто-то совал ей в руки конфеты и печенье, говорил добрые слова утешения. Вот и ее кровать. Папа заботливо передвинул ее к окну. Здесь будет удобнее читать, да и видно все, что происходит во дворе. Дома Людочку охватило чувство сладостного покоя. У постели что-то весело щебетала маленькая сестричка Ирочка. Хлопотала с обедом мама. Вставать с кровати врачи пока не разрешали. У девочки от слабости еще кружилась голова. Почти каждый день Люду навещали ее подружки и одноклассники. Она всем была им очень рада. Проходили дни. Лекарства девочки почти не помогали. Однажды мама вошла к Людочке как-то особенно встревоженной. Она склонилась над дочуркой, поцеловала ее бледные щеки и успокаивающе заговорила. «Доченька, тебе нужно срочно поехать в одну очень хорошую лечебницу. Там ты поправишься, окрепнешь. Мы с папой тебя отвезем, но побыть там тебе придется без нас. Лечебница на берегу моря, там такой чудесный воздух. Я знаю, ты быстро подружишься с другими детьми». «Ведь ты у нас общительная девочка!» Люда широко открыла голубые глаза –

Уезжать из дому и расставаться с родными ей никак не хотелось. За свои 11 лет она никогда надолго не покидала родителей, разве только когда ездила на каникулы к дедушке с бабушкой. Но ведь это совсем другое. «Нет, мамочка, не прогоняйте меня, я не хочу от вас уезжать, там мне будет плохо!» Люда заплакала. Из ее рук выпала книжка, и на шум в комнату забежала сестричка Ира. Девчушка никак не могла понять, в чем дело. Но ласково начала гладить пухленькими ладошками ноги Люды. Она решила, что у нее снова начался приступ боли. В последнее время это случалось довольно часто. Мама бессильно опустилась в кресло и сама вдруг, словно утратив последние силы, разрыдалась. Люда сразу притихла. Мама сквозь слезы объяснила своей больной дочери. «Это же твой последний шанс. Понимаешь, знала бы ты, сколько труда стоило нам с папой достать путевку в лечебницу. Там очень хорошо помогают таким детям, как ты. Многие из них, побывав там, возвращаются домой вполне здоровыми. Ты же едешь ненадолго, а всего на 35 дней. Решай, Люда, не хочешь же ты быть инвалидом? Да и мы с папой будем навещать тебя». Мама умоляюще смотрела на дочь. Несчастье сделало ее девочку не по-детски серьезной и задумчивой. Но все же она еще совсем ребенок, нуждающийся в нежности и тепле родительского дома. 35 дней – для нее большой срок. Что она скажет в ответ? «Я, правда, не хочу никуда ехать, мамочка, но если так надо, я согласна». «Молодец, дочка! Ты должна быть сильной. Тебе надо все победить, понимаешь?» Люда понимала и вместе с мамой стала готовиться к своей поездке. Ехать надо было через несколько дней. Дорога была долгой и утомительной. Жаркое солнце, горячий ветер, дорожная пыль – все это южное лето. И вот за поворотом показалась ярко-бирюзовая полоса – море. Как, наверное, была бы счастлива Люда, приехав сюда для отдыха со всей своей семьей. Она так любила прыгать в прохладные соленые волны моря, строить песчаные замки на берегу, загорать и резвиться, как все дети. Но ничего, может, когда-нибудь это все вновь повторится. Папа остановил автомобиль возле высокого забора. Приехали. Сердце Людочки забилась в тревожном предчувствии. Мама что-то нежно прошептала ей в ухо и пошутила. «Смотри, не сбеги отсюда без нас, хорошо?» Родители помогли дочке выбраться из машины и повели к павильону. Ноги Люду почти не слушались. Но все же у нее есть шанс. Она будет бегать, как все дети в ее возрасте. Обязательно! Улыбающаяся медсестра показала Людочкину комнату. Родители помогли ей занять койку у окна и разложить в шкафчике вещи. Тумбочку наполнили продуктами и книгами. Все готово. Пришло время расставаться. Люда крепилась, не хотелось показаться плаксой перед своими новыми соседками. Они смотрели на новенькую девочку, не скрывая любопытства. Мама и папа, пообещав приехать на выходные, поцеловали дочку и скрылись за белой блестящей дверью. Чувство глубокого одиночества охватило Люду, и она растерянно стала разглядывать соседок. Возле нее стояла кровать симпатичной черноволосой девочки. Та приветливо улыбнулась Люде и подмигнула темным задорным глазом. Чуть дальше расположилась высокая худышка с добрым лицом и смешными коротенькими косичками. Девочка что-то с интересом вязала блестящими длинными спицами. В углу
было место кучерявой толстушки. Людочке показалось, что девочка как-то ухмыльнулась, встретившись с ней взглядом. В ее руках был резной детский костыль. Видно, незнакомка куда-то собиралась пойти. Люда слегка позавидовала ей. Так ходить она еще не может. Девочка неожиданно спросила Люду. «Тебя как зовут?» «Люда, а вас?» Ближайшая соседка весело представилась Наташей. Высокая худышка – Олей, а толстушку с костылем звали Тоней. В течение следующего часа знакомства девочки расспрашивали, что с ней случилось, как и откуда она сюда попала. Рассказывали свои не менее трагичные истории болезни. Но все они были полны надежды на полное выздоровление, особенно Тоня. Она хвастливо выставила вперед свой костыль. «Я хожу уже почти самостоятельно. Мои папа и мама для меня ничего не жалеют. Я у них одна. А вот Наташке отсюда долго не выбраться. А тебе уже, наверное, и дома-то забыли». «Ну что ты, Тонечка, скоро уже папа приедет». Ничуть не обижаясь, улыбнулась в ответ Наташа. И пояснила Люде. «Он не так давно приезжал. Живем мы далеко, да и семья у нас не маленькая. Но мне Бог помогает, все будет хорошо. Вот увидите, девочки». Тоня снова в ответ недовольно буркнула. «Как же! Ей Бог помогает! Сказки все это! Мне и родители так сказали, когда я им про тебя рассказала». Люда внимательно присмотрелась к девочкам, пытаясь угадать, с кем она сможет подружиться. Все они были примерно одного с ней Людой возраста, но такие разные. Что ж, время покажет. Люда прилегла на постель и попробовала почитать. Вскоре в их комнату принесли обед, и приветливые медсестры помогли девочкам разместиться за столом. Так начались дни в приморской лечебнице.

Вскоре Люда поняла, как бывает заносчива и груба толстушка Тонечка. Ко всем равнодушна высокая Оля и приветлива соседка по кровати Наташа. С ней Люда и подружилась. Новая подружка показала Люде красивую толстую книгу с необычными картинками, детскую Библию и целую стопу ярких христианских журналов. Это стало их общей библиотекой. А по вечерам Наташа, поудобнее устроившись на кровати, мечтательно рассказывала всем о жизни ее дружной семьи, о христианском летнем лагере, где всегда случалась масса самых разных приключений, о своих бесчисленных подружках и друзьях. Очень часто Наташа получала от них длинные веселые письма и тут же принималась за ответ. С этой девочкой Люда чувствовала себя уверенно и легко. И ей очень не нравилось, когда Тоня смеялась над Наташиными рассказами. Больше всего Люду удивляло то, что ее новая подружка ни на кого не обижалась. А Тоне она всегда отвечала: «Смейся, если хочешь, я-то знаю, что все это правда». По вечерам и рано утром Люда слышала, как тихонько, уткнувшись в подушку, Наташа молилась своему Богу. Иногда после этого ее глаза были влажными от слез. Наверное, ему она доверяла свои печали и тревоги. Может, это он в ответ делился с ней своей небесной радостью и счастьем. До приезда родителей Людочка считала дни и часы. И если бы не Наташа, ей трудно бы пришлось. Девочка за это время многое узнала об Иисусе и почему-то ни секунды не сомневалась, что написанное в Наташиной Библии о нем – правда. А подружка доверчиво шептала ей в самое ухо: «Я буду за тебя молиться ему. Хочешь? Он тебе поможет, и ты скоро будешь здорова». Людочкины глаза светились благодарностью. А когда приехали мама и папа, она встретила их молитвой «Отче наш». «Кто тебя научил этому, дочка?» – удивилась мама. Люда с гордостью указала на Наташу. «Мы и детскую Библию вместе читаем, мама, и молимся перед процедурами. Это так помогает, ведь Бог все слышит, правда? Вот смотрите!» И девочка демонстрировала родителям, как послушно стали сгибаться и разгибаться ее ноги. Папа и мама были безмерно рады успехам дочери, а на ее рассказы о Христе только растерянно пожимали плечами. Как правильно среагировать на все это, они еще не знали. А в углу ухмылялась кучерявая толстушка. Еще одна помешалась на Боге. После отъезда родителей Люда щедро угощала девочек фруктами и сладостями. Но все самое лучшее она давала Наташе. Та все принимала, смущаясь, и благодарила Бога за заботу. Прошло еще 2 недели. За это время многое изменилось в жизни девочек. Худенькую Олю перевели в другое отделение. Наташа стала потихонечку самостоятельно ходить по комнате, держась за мебель. Людочку медсестры учили крепко стоять на ногах у кровати. Врачи обещали ей скорое выздоровление. Еще бы, ведь она так молится об этом Иисусу. На днях она попросила Бога, чтобы он простил ее за непослушание и записал ее имя в книгу жизни. Теперь Люда ни минуточки не сомневалась в том, что скоро снова будет ходить. А на сердце у нее было радостно и уютно. Наташа научила ее молиться за маму с папой, за сестренку и всех, кто в этом нуждался. Рассказы в детской Библии теперь стали еще интереснее и заманчивее. Так изменилась жизнь 3 девочек. Лишь Тоня осталась по-прежнему колючей и неприветливой. Она так и ходила изредка по палате, тяжело опираясь на свой резной костыль. В ее здоровье ничего не изменилось.
Теперь дни в лечебнице побежали все быстрее и быстрее. Люда чувствовала, как сильно соскучилась по дому, но со страхом ожидала разлуки с Наташей. И вот однажды в их палату шумно, весело вошел черноглазый высокий мужчина. «Папочка!» – восторженно вскрикнула Наташа. В отличие от Тони и Люды, к ней родные приезжали очень редко. Людочка во время своего пребывания здесь видела Наташиного папу впервые. «Радуйся, доченька, я за тобой! Твое время лечения прошло, собирайся-ка домой!» Вся комната наполнилась звонким смехом и щебетанием Наташи. Люда же с грустью смотрела, как мужчина и подошедшая медсестра укладывают девочкины вещи и помогают ей собраться в дорогу. Вот и все. Наташа медленно присела на Людочкину койку. «Не грусти, ты теперь моя сестра, сестренка во Христе. Мы с тобой будем переписываться и ездить в гости, ведь скоро совсем выздоровеем. А это тебе от меня, на память». Наташа протянула Люде детскую Библию. На первой страничке она написала доброе пожелание и свой адрес. Наташин папа угостил Тонию и Люду вкусными конфетами и печеньем и поторапливал дочку закончить с расставанием. Люда плакала так, словно прощалась с кем-то самым родным и близким. Даже толстушка Тоня казалась грустной и примолкшей. Когда Наташа ушла, палата стала такой пустой и унылой, будто ее покинула сразу целая компания детей. Вскоре и оставшиеся две девочки покинули палату. Осенью Люда пошла в школу, и хотя мама провожала и встречала ее после уроков, она чувствовала себя вполне здоровой и самостоятельной. Девочка никогда не расставалась со своей детской Библией. Дома читала ее сестренки, а в школе показывала

одноклассникам. Папа и мама ей не мешали, но сами оставались в стороне от Бога. Люда верила, что и они всем сердцем полюбят Иисуса, как она. Обо всем этом девочка шептала в своих доверчивых молитвах. Врачи в больнице удивлялись ее скорому выздоровлению и хвалили лечебницу. Но девочка знала, кто помог ей снова встать на ноги. Очень часто Люда получала длинные письма от Наташи. Девочка аккуратно хранила их в выдвижном ящике письменного стола и радостно отвечала подружке. Но самое интересное было то, что часто к Людочке заходила толстушка с резным костылем. Тоня училась в соседней школе и жила неподалеку. Она важно усаживалась в мягкое кресло в Людочкиной комнате и слушала, как та читала ей библейские истории. Видно, дни, проведенные вдвоем в далекой приморской

Я молюсь. Говорю я правду всем. Бескапризно пью и ем. И в кроватку я ложусь, когда Богу помолюсь.

Короткие рассказы для детей. История 330-я. Дает снег, как волну. Псалом 147, стих 5. Дети всегда радуются, когда идет снег. Они радостно кричат: «Снег идет! Снег идет!» Как красиво выглядят снежинки, падающие с неба. И вот дети весело поют. В зимнем воздухе кружатся, словно пух, снежинки, и на землю опадают белые пушинки. Дети выглядывают из крестьянского дома и наблюдают за снегопадом. Маленький Йорг от радости подставил шапку, чтобы собрать в нее побольше снежинок. Наверное, он хочет занести их в комнату и показать бабушке. Но из этого вряд ли что-то получится, ведь если снег попадет в теплую комнату, то что случится? Да, снег превратится в воду. В Слове Божьем написано: «Дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Это слова из книги пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Снег приготавливает почву к будущему посеву. Вот так и Слово Божье способствует в нашем сердце росту небесных плодов. Это значит, под его воздействием мы так преображаемся, что становимся похожими на Иисуса Христа. Вот в дверях стоит отец и держит на руках малыша. Он повязан большим фартуком, а на ногах теплые башмаки. Самого маленького мама держит на коленях. Старшая сестренка сидит рядом с мамой и говорит малышу: «Посмотри, какой снег белый! Таким белым должно быть и наше сердце, и ангелы Божии одеты в белое платье». Когда Иисус был с учениками на горе, Он преобразился. Его одежды сделались белыми, как снег, потому что у Него было чистое сердце. Но малыш всего этого еще не может понять. А вы понимаете уже или нет? Если нет, то мама вам объяснит.

Вот дети расселись близко вокруг мамы и чувствуют себя очень уютно. Один из них ест булочку, а курочка надеется получить тоже что-нибудь съедобное. Бог радуется, если мы зимой заботимся о зверях, ведь Он тоже печется о нас. Звери зимой часто не находят корма. А что делает бабушка? Она рубит полено на щепки. Ими легко растопить печку, чтобы комната наполнилась теплом. Позади всех стоит маленький Ганс. Он громко кричит. «Бог дает снег, как волну. Он так красиво все сделал». Откуда он это знает? Ганс прилежно посещает детские собрания, и как раз сейчас, в предрождественское время, они учат стихи и песни о рождении Иисуса Христа. Давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что Он посылает нам зимой чистый белый снег. Попросим Его омыть наше сердце, чтобы оно стало белее снега.

Софийке было очень плохо. И даже не знаю, как выразить это. Не то, что она бы скучала за домом, вроде бы нет. Но сегодня, впервые в жизни, она должна была ночевать с тремя девочками другими в школе. Дело в том, что в том месте, где они жили, там не было школы. И она должна была уехать в город и там жить, и там ходить в школу. И вот в ее комнате, где она должна была спать, было еще три девочки. Ой, как ей было плохо. Не то, что ей не нравились они. Они нравились, но она подумала, как же я буду молиться? А вдруг они надо мной будут смеяться? Я ж не знаю, они знают Господа или не знают. И вот она не знала, что ей делать. Дело в том, что еще за два дня перед тем, как она уехала из дому, Мила была у нее и рассказывала, смеялась и рассказывала, говорит, ой, я уже два года в школе. И представляешь, там есть еще девчонки, которые не отвыкли от своих детских обычаев молиться перед сном. Такие смешные, все над ними смеются. Софийкино сердечко сжалось. Как? Над ней будут смеяться и показывать пальцем? Что же делать, если бы она могла первая зайти в комнату, быстренько помолиться и лечь спать? Но так не разрешалось. Все должны были расходиться по комнатам, только когда прозвенит звонок. И вот она переживала, думала. И тут раз только и прозвенел звонок. И все пошли по своим комнатам. Ей не удалось первой зайти. Девочки... Три девочки, они уже давно там были, и они знали друг дружку, и разговаривали между собой, смеялись, жужжали там все, обсуждали завтрашние уроки, кто выучил, кто не выучил. А Софийка думает, ой, ну что ж такое, мне так как-то неловко. И почему я не стесняюсь расчесывать волосы? Почему я не стесняюсь моей красивой косметички? Я не стесняюсь моих красивых туфелек. Я вообще не стесняюсь ничего. Ну, почему в таком случае? Нет, я не могу. И вот она думала, может быть, девочки первые лягут, а я подольше постою и тогда помолюсь. И она долго-долго расчесывала свои длинные красивые волосы. Потом она долго одевала ночнушку, такую красивую, с красивыми кружевами. Такой ни у кого не было. И она думает, что же сделать? А что, если я лягу на кровать, укроюсь с головой и помолюсь? И тогда меня никто не увидит. Думает, нет. Если бы я была больная, тогда бы Иисус был доволен, что я так сделала, что я молюсь даже в постели. А я же здоровая. И только не могу помолиться, потому что мне стыдно. И она думает, нет, это стыдно, это очень стыдно. Она вспомнила, что Иисус Христос сказал, что если кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед ангелами, перед Отцом моим Небесным. Нет, я буду молиться. Она встала на колени, уткнулась подушку головой и стала молиться. И Господь наполнил ее сердечко таким миром, ей стало так хорошо, радостно, спокойно. И она продолжала молиться. А стало так тихо, и она думает, что же девочки делают? Они, наверное, что-то задумали, сейчас они мне устроят. И когда она помолилась, открывает глаза, смотрит, а девочки стоят на коленях и тоже молятся. Никто над ней даже не смеялся.

И она вспомнила стих, который она учила. Отрывок стиха. «У меня много людей в этом городе». И она подумала, возможно, в этой школе тоже много есть тех, которые любят Иисуса и следуют за Ним. Как хорошо, что я стала помолилась. Как бы мне было стыдно, если бы девочки стали молиться, а я бы лежала на кровати. Поэтому никогда не стесняйтесь. Никогда. Представляете, Иисус любит вас. Он умер за вас. Почему мы должны его стесняться?

Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 143, 156 стих. Господь, Ты мой Бог, велика Твоя сила, Ты сильнее земных вулканов, Ты больше, чем океан. Ты одновременно везде, и также Ты со мною. Я люблю Тебя. Все мое упование на Тебя. Когда я уповаю на Тебя, я счастлив.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «План убийцы». Все последние ночи своей земной жизни Иисус проводил на горе Елеонской. В одну из этих ночей первосвященники и книжники собрались обсудить, как бы погубить Его. Роскошный дом первосвященника, где они находились, был расположен среди зеленых полей, холмов и скал, близ Иерусалима, но вдали от горы Елеонской. Все эти первосвященники и книжники принадлежали к числу самых богатых и знатных людей страны. Они решили между собою, что неблагоразумно было бы напасть на Иисуса, когда Он учил народ в храме, потому что народ любил Его и не допустил бы им причинить Ему какое-либо зло. Ввиду этого они решили неожиданно напасть на Него ночью, когда будет темно. Им важно было только узнать, где именно Он будет ночью, и потому они обещали дать награду тому, кто им укажет, где Его найти. Иуда Искариот узнал об этом. Он любил деньги и часто употреблял для себя опущенные апостолами в денежный ящик деньги. За несколько дней перед этим он с недовольствием видел, что Мария купила драгоценное мирра вместо того, чтобы дать эти деньги в общую кассу. Но Иисус, как вы помните, одобрил поступок Марии. Это еще больше рассердило Иуду. Сатана вложил в сердце его страшную мысль сообщить первосвященникам, куда уйдет Иисус ночью, и за это получить денежную награду. Он пошел к первосвященникам и предложил им предать Иисуса. Они очень обрадовались и обещали дать Иуде за это 30 серебряников. Иуда не мог им сказать заранее, в который час он за ними придет, но он обещал выбрать такое время, когда Иисус будет один. План его прекрасно удался. Следующий день был четверг. Утро этого дня Иисус провел в Вифании. Ученики знали, что Господь будет в этот день есть Пасху в Иерусалиме, но не знали, где именно это произойдет. Когда они об этом спросили Иисуса, Он послал Петра и Иоанна в город, предупредив их, что им встретится человек, несущий кувшин воды. Они должны были последовать за этим человеком и попросить хозяина дома, в который он войдет, дать комнату для Иисуса. Ученики должны были сказать хозяину этого дома: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Иисус знал заранее, что человек этот уступит им комнату.

в своем доме. Все случилось именно так, как сказал Иисус. Петр и Иоанн приготовили все нужное для совершения Пасхи. Главную часть трапезы составляло мясо ангца, испеченное в печи, которое ели с горькими травами и с пресным хлебом или с опресноками. Все это и приготовили для встречи Петр и Иоанн, прибавив к этому еще виноградный сок или вино, которое они влили в кувшин. Устроив все это, они возвратились в Вифанию. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Также наш электронный адрес – ручеёк@radiomv.com. Итак, первый вопрос. Каков был план убийц Иисуса? Второй вопрос. Кто и почему решил им помочь? И третий вопрос. Где Иисус должен был совершить Пасху со своими учениками? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

Я сын святого Бога. Не шутка то, не смех. Конечно, если в мире я побеждаю грех. Я дух Отца имею, и Он во мне живет. Он радость при избытке и веру мне дает. Имею я наследство от моего Отца, награду неземную, я жду Его венца. Он подарил мне церковь, спасенную семью, и я за эту милость Отца благодарю.

Вадик. В комнате снова пахло перегаром. Мать с растрепанными волосами в помятом грязном халате спала на заправленной кровати. Вадик робко вошел в комнату. Шуметь ему сейчас нельзя. Если мать проснется, будет худо. На полу лежали дымящиеся окурки. Он собрал их веником и выбросил в мусорное ведро. А вчера только помыли пол. Мама была тогда добрая и веселая, обещала больше никогда не пить и заботиться о своем 10-летнем сынишке. Вадик заплакал. Что ему делать? Как жить? Маму было очень жаль. Но больше всего было стыдно за нее перед соседями. Мальчик вымыл руки, переоделся, сел за неубранный стол. Очень хотелось есть. Пустая бутылка и стакан с неприятным запахом, ломаные куски хлеба, консервы и отварная картошка вызвали у мальчика чувство отвращения. Как ему хотелось сейчас горячего борща или супа, который мама варила, когда с ними жил отец. Мальчик с тоской вспоминал то счастливое время. Летними вечерами они втроем ездили в городской парк, ходили в кино, ели мороженое. Родители делали на праздники сыну подарки и баловали конфетами. Но вдруг Вадик заметил, что папа стал поздно возвращаться с работы домой. А мама, прячась от Вадика, потихонечку плакала. Иногда мальчик просыпался по ночам от их возбужденных голосов и никак не мог разобрать, отчего они ссорятся. А однажды папа не пришел совсем. Мама сказала сыну, что папа нашел себе новую семью и теперь будет жить там. У него сейчас есть друг.

0: мальчик и девочка. Они ему чужие, но все равно зовут папой. Тогда Вадик, забившись в углу своей спальни, долго плакал от боли и обиды. Почему папа ушел от него к другим детям? Чем он, Вадик, хуже их? Ведь он такой послушный. Первый класс окончил почти на одни пятерки. Эх, папа, и почему ты оставил маму? Она такая добрая и красивая. Больнее же всего Вадику было то, что отец ушел, не попрощавшись. С тех пор мама приходила с работы одинокая и печальная. За ужином она ставила на стол бутылку и пила из граненого стакана. Вадик стал бояться за нее. Она трепала его волосы и приговаривала: «Ничего, сынок, не бойся, это я так, только чтобы забыть. Скучаю я по отцу твоему, понимаешь?» Да, он понимал. Он и сам очень скучал по нему. А когда папа снился ему в коротких детских снах, жалел, что так быстро просыпался. Вскоре мама уже не могла уснуть, не напившись. Бывало, что она очень злилась по пустякам, и тогда больно била Вадика, если он попадал под руку. В такие дни мальчик ее ненавидел и мечтал убежать к отцу. Но где его найти? При мысли о том, что на всем белом свете Вадик никому не нужен, он приходил в отчаяние. Утром, протрезвев, мать умоляла его о прощении и обещала исправиться, но все повторялось вновь. Так и сегодня. Вадик нехотя доел холодные консервы и принялся за уроки. Ему надо поднажать на математику. Три последние ночи он плохо спал и плохо отвечал у доски. Как бы ни вышло в конце четверти тройка. Этого мальчик не хотел. Он мечтал хорошо окончить школу и стать летчиком. Вадик поднимется на блестящем огромном самолете высоко в небо и улетит из этого города. Вокруг него будут плыть пушистые облака. И, может быть, ему удастся разглядеть поближе золотистые звезды. Если мама захочет, Вадик заберет ее с собой, увезет далеко-далеко, где она забудет отца и перестанет пить. Потом он совершит какой-нибудь подвиг, об этом напишут в газетах, напечатают его фотографию в красивой летной форме. И об этом обязательно узнает его отец. Он будет просить у Вадика и у мамы прощения, преподнесет им подарки, маме цветы, а ему мороженое, и бросит чужих девочку и мальчика. Вадик ему обязательно все простит и тоже заберет его с собой в голубом самолете в красивую страну детской мечты. Там они будут снова жить дружно и счастливо. Вот так мечтал Вадик, убирая со стола. Уроки мальчик выучил быстро. Теперь можно сбегать на улицу погулять, а мама пусть спит. Только мальчик надел курточку, как раздался резкий звонок в дверь. Открыв дверь, Вадик увидел перед собой группу людей. Свою классную руководительницу Аллу Сергеевну, какую-то красивую строгую женщину и двух хорошо одетых мужчин. Вадик растерялся. Алла Сергеевна пояснила: «Вадик, мы пришли к вам по делу. Твоя мама дома?»
1: «Дома»,
0: — ответил мальчик. Но тут он вспомнил, в каком она виде, ему стало не по себе. Тогда Вадик забормотал:
1: «А она немного больна, спит, к ней нельзя сейчас. Приходите в другой раз».
0: Гости нерешительно переглянулись, но тут из глубины квартиры донесся пьяный грубый голос мамы.
2: Что случилось, сын? Вадька, ты где, негодник?
1: И тут перед всеми появилась его мать. Растрепанные волосы косматыми прядями свисали на голые плечи. Распахнутый мятый халат едва ее прикрывал. Опухшие затуманенные глаза смотрели сурово.
2: «Кто такие? Что надо?» — кричала мать.
1: Мальчик от стыда и страха уткнулся в плечо Али Сергеевне и заплакал. Та попробовала его утешить. Потом что-то сказала остальным и вышла с ним на улицу. Вдогонку неслись пьяные ругательства матери. Тут и там в подъезде открывали двери любопытные соседи. Еще никогда Вадику не было так горько за мать. «Поехали ко мне, Вадик. Побудешь сегодня у меня. Разговор к тебе есть. Очень важный. Поехали. Математикой с тобой позанимаемся». «Нет, не могу. Мама, как? Не оставлять же ее одну. Кто эти люди?» «Пойдем ко мне. Я все там тебе расскажу. Соглашайся». Вадик внимательно посмотрел в добрые глаза своей любимой учительницы. Она всегда напоминала ему его прежнюю добрую и красивую маму. «Хорошо, пойду к вам». Она обрадовалась, поцеловала его соленую от слез щеку. «Вот и умница! Подожди-ка меня здесь, я вернусь за твоим портфелем. Завтра вместе пойдем в школу. Я одна должна сходить, вдруг мама тебя не пустит. А я ей все объясню, хорошо?» Когда ехали в трамвае домой к Але Сергеевне, Вадик все время думал о маме. Что все это значит? Что за люди у них в квартире? Но глаза его учительницы смотрели на него спокойно и тепло. У Алы Сергеевны оказался симпатичный, приветливый муж и две маленькие смешные дочурки. Они с любопытством наблюдали за мальчиком и, вскоре освоившись, начали дарить ему свои неумелые рисунки. Алла Сергеевна у себя дома была очень домашней и простой, совсем не похожей на ту, что в школе. Она быстро накрыла стол и усадила Вадика. Перед мальчиком стояла полная тарелка горячего борща со сметаной. От одного запаха у Вадика закружилась голова. Борщ был таким вкусным, что мальчик не смог отказаться от добавки. А чай с пирогом напомнил ему когда-то отмечавшиеся дни рождения. Потом мальчик и Алла Сергеевна занимались математикой. Разговор учительница отложила на потом. И вот Вадик уже в ванной. Помывшись, он отправился в чистую, уютную постель. Ох, как здорово! Словно попал в волшебную сказку. Алла Сергеевна заботливо поправила его одеяло и присела на стул рядом с кроватью. «Вадик, я знаю, что тебе очень трудно живется. Твоя мама тяжело больна. Ее нужно срочно лечить от алкоголизма. Ей надо помочь. Вадик, ты взрослый, все должен понять. Я знаю, она у тебя добрая и хорошая. Ты ее любишь, ведь так?» «Да, очень. Она не всегда была такой, как сейчас. Не всегда». «Я знаю, мой мальчик, я знаю. Люди, которые пришли к вам домой, отправят ее в больницу. Там ей помогут опытные врачи, и все будет хорошо. Я верю, что еще не поздно. И она вернется к тебе прежней, заботливой и трезвой. Ты подождешь ее, правда?»
3: «Ну, откуда эти люди все узнали? Я их никогда прежде не видел».
1: «Они с маминой работы. Не беспокойся об этом. Так ты подождешь ее, Вадик?»
3: «Конечно. Я сам дома смогу побыть. Я уже все умею. И убирать, и даже готовить».
1: «Хорошо. А бабушка, дедушка, родственники какие-нибудь у вас есть?»
3: «Есть, но они далеко, на севере.
1: Оттуда моя мама. Папа привез ее сюда после службы в армии. Он был солдатом, когда они встретились.
2: Все понятно. Алла Сергеевна задумалась. Наконец она нарушила молчание. Вадик, тебя нельзя отправить домой одного. Мы не имеем на это права, понимаешь? Я поговорю с мужем, думаю, что он согласится оставить тебя у нас. Ты не будешь против? Так Вадик остался у Аллы Сергеевны. Здесь ему было хорошо. Ее муж относился к мальчику приветливо и доброжелательно. Девчушки с нетерпением ждали его из школы, а он тоже привязался к ним всей душой. Алла Сергеевна привезла из их квартиры вещи Вадика и вообще заботилась о нем, как о родном. Мальчик был сыт и ухожен. Учеба в школе наладилась, все было хорошо. Но Вадик очень скучал по маме. Он иногда украдкой от всех плакал, уткнувшись в подушку, и мечтал о новой встрече. Алла Сергеевна понимала его. Она утешала Вадика рассказами о новой жизни с мамой, когда та вернется домой. Вскоре из больницы пришло письмо. Мама снова просила у сынишки прощения и писала о том, как нежно любит его и тоскует. Как хотелось мальчику верить в эти добрые слова. Время шло. Месяц, как мамы нет дома. Врачи сообщили Алле Сергеевне, что лечение придется немного продлить. Наступил выходной день. Вадик с девочками пошел погулять во дворе. Дети были счастливы. Алла Сергеевна возилась на кухне, а ее муж чем-то занимался в своей мастерской. На улице была такая чудесная весенняя погода. Скоро каникулы, детям не сидится дома. Во дворе таял под яркими лучами солнца последний снежок. Вадик решил слепить девочкам из него снегурочку. Вот уже почти все готово, осталось нарисовать глаза и рот, и снегурочка будет как живая. Неожиданно мальчик почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Перед ним стоял высокий худощавый мужчина. Кучерявые русые волосы трепал задорный ветерок. На широких сильных плечах легкая темная куртка. Вадик съежился. Как все это ему до боли знакомо. Но самое главное, на него смотрели глаза. Отцовские синие глаза. Те же спокойные, немного печальные. Мальчик услышал, как громко забилось его сердце. Он так и застыл с таявшим снегом в руках. Отец резко подхватил его на руки, прижал к себе крепко-крепко. Потом Вадик почувствовал, как что-то горячее потекло по его волосам. Он понял, его отец плачет. Мальчик изо всех сил ухватился за его шею и тоже зарыдал.
4: «Папа, ты вернулся! Ты больше не уйдешь, папа! У нас без тебя беда, маме плохо, я один! Не уезжай, папа, я послушный, я буду летчиком! У нас все будет хорошо!»
2: Вадик тараторил, не умолкая. Слезы лились по его щекам, и он, не обращая на них внимания, уговаривал отца остаться с ним навсегда. Люди во дворе останавливались при виде их, а дочки Аллы Сергеевны до слез испугались чужого дяди, забравшего у них Вадика.

Алла Сергеевна, поговорив с отцом Вадика, протянула ему ключ от их квартиры и с улыбкой проводила до порога. Вадик и отец вместе возвращались домой. Всю дорогу они молчали. Слова им были пока не нужны. Они только крепко держались за руки, словно боясь потерять друг друга вновь. В квартире был беспорядок. Отец и сын дружно принялись за работу. На ужин был быстро сварен походный суп. Еще никогда в жизни Вадик не ел ничего вкуснее. Отец не сводил с него задумчивый глаз, а мальчик чувствовал себя очень счастливым. Спать они легли вместе в спальне. Над кроватью матери висел портрет отца. Все эти годы он оставался здесь, словно дожидаясь своего хозяина. Папа растроганно смотрел на портрет и, наконец, по-взрослому заговорил с Вадиком. «Сынок, ты уже совсем большой. Ты много горя перенес, и во всем этом виноват я. Виноват перед тобой и мамой. Не уйди я тогда, все было бы сейчас так хорошо. Не знаю, простишь ли ты меня, но хочу, чтобы выслушал». Вадик волной смотрел на папу. Он больше всего на свете боялся, что тот снова уйдет. А отец продолжал: «От вас я ушел в другую семью и с ними уехал в далекий город. Но с ними жил недолго, ушел. По вас очень скучал, но вернуться не мог. Слишком стыдно было. Я много работал и посылал вам деньги. Мама звала к себе, но я боялся, что мы не сможем снова жить хорошо и весело. Время шло, а жизнь бросала меня из стороны в сторону. Поверь, мне тоже было очень плохо. Однажды на работе я познакомился с парнем. Он был не такой, как все. Честный очень и отзывчивый. Сначала все подшучивали над ним, потом полюбили. Он всем говорил о Боге, о грехе. Это плохие поступки наши. О том, как Бог хочет, чтобы мы жили. Я стал внимательно слушать его рассказы, читал книги об Иисусе Христе. Ты слышал когда-нибудь о нем, сын? Немного, по телевизору. Так вот, дорогой, я теперь точно знаю, что Бог есть, Иисус Христос жив, понимаешь? Я был на христианских богослужениях и удивлялся, как чудесно живут верующие. Однажды я признал себя грешником, злым, плохим человеком и просил у Бога за все и за вас с мамой прощения. Он простил меня, сынок, и вся моя жизнь изменилась. Теперь я так счастлив, но хочу, чтобы и вы были тоже счастливы. Теперь мы навсегда вместе». Бог благословит нас, Он поможет маме, спасет ее от беды. Только и ты прости меня, сынок, за все прости. Вадик очень плохо понимал отца, когда тот говорил о Боге, но он ему верил. Мальчик уткнулся в жесткое отцовское плечо и шептал, всхлипывая: «Я простил тебя, папочка. Хорошо, что ты вернулся. Мы тебя так ждали». Отец гладил его голову широкой мозолистой ладонью и о чем-то тихонько молился. А Вадик думал, какой же должно быть добрый Бог, раз вернул ему его любимого папочку. «Знаешь, сынок, у мамы я уже был. Мы помирились с ней. Сначала я ее отыскал. Она просила меня много-много раз поцеловать тебя за нее. Скоро мы поедем и заберем маму домой.
А сейчас, сын, я хочу помолиться обо всем Богу. Побудь и ты со мной. Вадик смотрел, как отец склонился на колени и, обращаясь к неведомому Богу, благодарил его за прощение, за семью, за любовь. Как ребенок, он шептал своему небесному отцу, что ему сейчас хорошо, и вытирал набегавшие крупные слезы. Потом он молился за Вадика и маму, за Аллу Сергеевну и ее родных. Вадику тоже захотелось поблагодарить Бога за то, что все так получилось. И тогда он тоже громко сказал: «Спасибо тебе, Бог! Ты очень добрый!» А в больнице мама давно ждала их. Отец взял ее скромную сумочку, и они все втроем, как было прежде, поехали домой. Все это было не так давно. Но кто бы мог подумать, что все это правда? Глядя на высокого худощавого человека, стоящего за кафедрой дома молитвы. Папа Вадика горячо проповедует о Божьей любви и прощении. После этих пылких молитв часто в зале льются слезы кающихся грешников. И все христиане очень любят маму Вадика, которая теперь преподает в воскресной школе. А он, Вадик, часто ходит в гости к Алле Сергеевне со своими двумя сестричками. Мальчик подрос, и хотя уже не мечтает стать летчиком, все равно любит голубое, высокое небо. Да и как иначе? Ведь где-то там, за облаками, его настоящий

доме Вани завелась одна вреднючка. Она, пока никто не видит, так шалит. Вот ее спрятаны под коврик клей и ручка, и вот за кресло ее выброшен магнит. Она теряет то носки, то подзарядки, и от нее уже устала вся семья. А Ваню спросят, кто виновен в беспорядке? Он все одно твердит: это не я. Усталый Ваня от грязнули невидимки, ведь убирать за ней приходится ему. Она хитрюга оставляет лишь улики, а на глаза не попадалась никому. И чтобы всех от этой напасти избавить, отец и сын за стол присесть решили. Быть может, в комнате капкан им расставить, а может, сыщиков с собакой пригласить. В итоге Ваня предложил свою идею, чтоб скрытой камерой вреднючку подловить. И тут же камеру повесили над дверью, а запись к вечеру решили прокрутить. И вот что камера сняла и показала: нигде назойливой вреднючки в доме нет. Вот мама только что на кухне убирала, смахнул Ванюшка крошки на паркет, конфету съел, обложку тут же рядом бросил, в игре забыл, что краски не убрал. А тут задумался, и после мармелада лицо и руки занавеской вытирал. Смотреть на это Ване было неприятно. Он все шептал, а я не замечал. Выходит, зря грязнули невидимку, беспорядки дома обвинял. Тут мама сына обняла: ты представляешь, мы проследили лишь один денек в году. А ведь за каждым человеком, ты же знаешь, Бог наблюдает, перед ним мы на виду. И то кино о многом нам расскажет, что не заметили, забыли, не учли. Как важно нам успеть, чтоб запись была записана по-нову, поверх стирая все старое, где мы ошибались, быть может, и совсем не видели свой грех. Господни очи землю все обозревают, и Слово Божие нам не зря о том твердит. Нам надо помнить, нас не камеры снимают, за нами небо круглосуточно следит.

Короткие рассказы для детей. История 331. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Книга Экклезиаста, 4 глава, 12 стих. Снег шел всю ночь. Поле, лес, дорожки для пешеходов и проселочные дороги занесены снегом. Юст, возьми, пожалуйста, лопату и очисти пешеходную дорожку, чтобы люди могли по ней ходить, — попросила мама. С большой охотой я взялся за работу. Раньше дорожки посыпали песком или золой, чтобы никто не поскользнулся. Сегодня дорожки посыпают солью. Снег тогда быстро тает, но детям это не нравится. Здесь уже не покатаешься. Кроме того, соль очень вредит окружающей среде. У собак от этого болят лапы, страдают растения, кусты и деревья, потому что соль сильно жжет. Расчищая дорожку возле двери, я вдруг услышал громкий крик, доносившийся со школьного двора. «Что это?» Я бросил лопату и побежал к школе. Эрих, мой школьный товарищ, еще в детстве переболевший тяжелой болезнью, был слабее своих сверстников, которые постоянно дразнили и обижали его. И сегодня, как всегда, они подстерегли его и толкнули в сугроб. Двое из них намыливали ему лицо снегом, остальные усердно забрасывали его снежками. Бедный Эрих кричал, что было сил. «Эй вы, трусливая команда! 10 против 1!» — кричал я обидчикам. «Это подло с вашей стороны обижать слабого. Держись, Эрих, я помогу тебе!» И я стал быстро лепить снежки и кидать их в толпу обидчиков. Они стали разбегаться, а один помог мне защитить Эриха. С этого дня мы с моим школьным товарищем сопровождали Эриха в школу и домой. Отец Эриха был благочестивым человеком. У него была небольшая булочная. В их доме собирались христиане читать Слово Божье. Здесь я впервые услышал благую весть и принял верою Иисуса Христа в свое сердце. Наш стих сегодня гласит: «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». Если у нас есть хороший друг, то мы всегда можем полагаться на него. Иисус – наш самый лучший друг. Он охраняет нас в опасностях и помогает в нужде. И мы тоже призваны помогать людям в беде. Давайте будем молиться и благодарить Христа за то, что Он нам во всем помогает. Научимся у Него спешить на помощь нуждающимся.

не умею красиво молиться, стройно сложив умных фраз вереницы. Робко колени, когда я склоняю, малым младенцем себя ощущаю. И в простоте, как дитя я молюсь, душу излить перед Богом стремлюсь. Чувствую я, что Господь меня слышит, и хоть молитвы узор плохо вышит, Бог на молитвы мои отвечает, ведь прежде просьбы моей Господь знает, в чем я нуждаюсь, о чем я молюсь, я лицемерить пред Богом боюсь.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Омовение ног». В четверг вечером Иисус последний раз вошел в Иерусалим перед своими страданиями. Никогда больше Он не пройдет среди зеленеющих полей горы Елеонской, где Он так часто бывал до сих пор. Петр и Иоанн указали другим апостолам дом, в котором они приготовили пасхальную вечерю. Туда поднялись они по лестнице вместе с Иисусом, который знал, что это была последняя его трапеза с учениками. Им предстояло вкусить испеченное мясо Агнца, который был прообразом Иисуса, Агнца Божия, который должен был теперь пострадать на кресте. По обычаю той страны, в комнате были поставлены вокруг стола скамьи, на которых Иисус и апостолы его могли не только сидеть, но и лежать. Иоанн занял место возле Иисуса, положив голову на грудь своего учителя. Он знал, что Иисус особенно нежно любил его. И в этот вечер зашел между апостолами спор, кто из них будет большим в Царстве Божьем, потому что они все еще надеялись, что вскоре Иисус воцарится в Иерусалиме и окружен будет славою, которая его осенила на горе Преображения. Иисус тогда снова начал им пояснять, как неразумно было желать быть первым вместо того, чтобы хотеть служить друг другу. Прежде чем они приступили к вечере, Господь встал, снял верхнюю одежду свою и опоясался полотенцем. Влив воды в умывальницу, Он начал умывать ноги ученикам и оттирать их полотенцем, которым Он был подпоясан. Ученики же не противились этому, но когда Иисус подошел к Петру, Петр сказал: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Петр считал себя недостойным, чтобы Иисус умыл ему ноги. Иисус ответил ему: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Но Петр продолжал считать себя недостойным, чтобы Господь мог умыть ему ноги. Он сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Тогда Иисус сказал: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Петр испугался этой мысли и потому воскликнул: «Господи, умой не только ноги мои, но и руки, и голову». Но Иисус ответил, что Петр был уже чист и нуждался только в омовении ног. Господь хотел этим сказать, что Петр, покаявшись, уже получил прощение и очищение грехов, веруя в Него, а поэтому нуждался теперь только в прощении, совершаемых им в данную минуту грехов, как выходящий из воды человек должен омыть только свои ноги. Затем, обращаясь ко всем своим ученикам, Иисус сказал: «Вы чисты, но не все». Нечист был Иуда Искариот. Он не верил в Иисуса, как в Сына Божия, а потому и не был очищен от грехов своих. Но и ему Иисус умыл ноги наравне с другими учениками. Сделав это, Иисус снял полотенце, одел снова верхнюю одежду свою и, сев, начал объяснять ученикам своим, почему Он умыл им ноги. Он ведь обещал Петру объяснить ему это. Господь хотел этим показать своим ученикам пример любви и смирения. Он сказал им: «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». В стране, в которой мы живем, не моют ноги входящим в дом, потому что люди не ходят обыкновенно босиком. Но мы можем другими различными способами послужить бедным и больным, если мы хотим делать угодное Господу Иисусу. Я знаю детей, которые шьют для бедных платья и вяжут для них платки. Знаю детей, которые копят деньги, чтобы на них покупать бедным то, в чем они нуждаются.
Многие дети охотно отдают также бедным детям свои гостиницы и игрушки. Все это угодно Господу. Но важнее всего для нас каяться в грехах наших и исповедать их Иисусу, чтобы получить прощение от Него. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где и что было приготовлено для пасхальной вечери? Второй вопрос. О чем спорили апостолы в этот вечер? Третий вопрос. Что сказал им Иисус? Четвертый вопрос. Что он сделал перед вечерей? Пятый вопрос. Что сказал Иисусу Петр? Шестой вопрос. Как ответил Иисус? Седьмой вопрос. Что сказал Иисус всем своим ученикам после омовения ног? И восьмой вопрос. Как Иисус объяснил своим ученикам, почему Он омыл им ноги? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Солнце-луч меня коснулся, улыбнулся я ему. Здравствуй, утро, я проснулся, рад сиянию твоему. День струится красотою, я опять молюсь тебе. Боже, будь всегда со мною, светом радостным в судьбе. Луч последний наклонился, ускользнулся на покой. Я святому поклонился, ибо ты, спаситель мой. Вот светило отдыхает, сумрак землю окружил. Лишь Господь не засыпает, ярче всех горит светил. Ночь торжественна и чудна, покрывает землю сном. Все уснуло непробудно, царство ночи за окном. Ты же, Боже, постоянно, днем и ночью светишь нас, и поэтому отрадно всем искупленным сердцам.

рождения. У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Его не спрашивали, не вызывали к доске. А это так здорово! Последний звонок был особенно задорным. Ура! Наконец можно бежать домой! Весеннее солнце манило на улицу. Теплый ветерок щекотал щеки. Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет! Саша, выходя из школы, свистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын стал почти взрослым. Надо, чтобы сегодня он был особенно счастлив. На столе красовался огромный торт, украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило от радостных предчувствий. «Ух ты! Какой торт! И все это для меня? А сколько всего ты наготовила, мама? Когда ты все успела?» «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата. Да ты и заслужил такого внимания. А сейчас переоденься и марш за хлебом!» Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 4 годика. Саша любит ее почти больше всех на свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице, в белый горошек,

0: пышными бантиками в тоненьких косичках и таинственно улыбалась. «Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть».
1: «Да ты что? А что же это такое?»
0: «Не скажу. Потом подаю. Ишь, хитенький какой!» Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на стол. Семья ждала гостей, а их пригласили немало. Кроме дедушки и бабушки придут друзья из воскресной школы и одноклассник Костя. Да и мальчишки со двора, с которыми столько лет вместе гоняли футбольный мяч, тоже обещали быть на дне рождения. Саша с удовольствием вспомнил о них. Какой же он все-таки счастливый, ведь у него столько друзей.

0: Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Недалеко трамвайная остановка. 15 минут, и Саша будет дома. Проходя через сквер, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив трамвайной остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его. Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды, а ведь Саша христианин. Надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздрагивающие губы малыша заставили Сашу слегка улыбнуться. «Эй, герой, что случилось? Ты что плачешь?» Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми синими глазами и, всхлипывая, пробубнил.
1: «Заблудился я!»
0: «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь? Погулять один вышел, да?»
1: «Нет, я сюда на трамвае приехал. Я далеко живу.
0: «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал? С кем?»
1: «Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела. Она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае ехали. Я ходил ей лекарства купить. Вот бумажка и деньги у нее».
0: «А родители твои где?»
1: «Они на дачу уехали. После выходных вернутся».
0: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?» Малыш вытер слезы и, волнуясь, начал объяснять по порядку.
1: «Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал, выписал на этой бумажке лекарство, а ей укол сделал. Вот из такого шприца. Потом он спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку? А кто же, кроме меня, пойдет? Бабушка бы самого меня не пустила. Я подождал, пока она заснет, взял деньги и поехал на трамвай. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей остановке выходили. Я так все и сделал. Только все вокруг чужое. Я здесь никогда не был».
0: «Вот глупыш. Ты же, наверное, не в тот трамвай сел».
1: «В тот? Они же все одинаковые».
0: «Одинаковые-то одинаковые. Да вот номера у них разные. И маршруты тоже». «Ну ладно, не реви ты так. Тебя как зовут?»
1: «Женя я, Васильев».
0: «Ты адрес свой знаешь?»
1: «Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7».
0: «Что же с тобой делать?»
1: «Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась, ищет меня. Ей волноваться нельзя, у нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка?»
0: «Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарством поехал?»
1: «Да, она знаешь, какая у меня хорошая?»
0: Саша минуту помедлил, глядя на малыша. «Ничего, добрый малый, с характером». Голубые глаза Жени смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех своих делах и покровительственным тоном сказал. «Ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались. Но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой». Женя оживленно соскочил со скамейки. «Правда? Ты такой добрый!» «Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. Ладно, давай-ка руку и пошли побыстрее».

0: На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную. Через несколько минут они уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбается. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома на улице. «Мы почти дома, нам сейчас выходить. А вон там, видишь, мой дом!» Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший малыш этот Женя, как будто давно знаком ему. Даже расставаться жалко. К дому они подошли быстро. «Женя, я дальше не пойду, иди сам, а мне пора возвращаться. Меня там гости совсем заждались».
1: «Ну, Саша, миленький, я сам боюсь, от бабушки попадет. Пойдем со мной, мы тут на первом этаже, ты быстро».
0: Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все его сердце сочувствовало маленькому мальчику. «Хорошо, Женя, только отведу тебя к бабушке и бегом домой». Малыш радостно направился к подъезду. Дверь их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно посмотрела на Сашу. Что случилось? Потом он начал метаться по квартире, кричать и звать бабушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет женщина.
2: «Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя, думала, ты во дворе заигрался».
1: «Она не умерла?»
0: Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове и ласково сказала. «Нет, родной, не бойся, ей там лучше будет. Ее там полечат, скоро твои мама и папа вернутся. Ключ от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть?» Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу. «Он эти дни у нас побудет. Мы тут недалеко живем, всего 3 остановки». Тетя Люба испытывающе посмотрела на Сашу. «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто им, родственник?»
2: «Он мой самый лучший друг. Его Сашей зовут», — выпалил в ответ Женя. «Я только к нему поеду».
0: «Да вы не волнуйтесь, ему у нас хорошо будет». Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от квартиры она забрала себе, жильцы дома ей всегда доверяли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала позвонить в бабушке в больницу, чтобы сообщить, что Женя нашелся. Пусть не волнуется старушка. На обратном пути Женя был тихим и серьезным. На сиденье он прижался к Саше и зашептал. «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной домой пошел». Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, что он не бросил малыша возле подъезда. Что бы теперь с ним было?
2: «Жень, за бабушку ты не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся. Ей обязательно станет лучше. А завтра мы ее навестим в больнице».
0: «Правда? Как здорово!» Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово.

Но вот уже и маленький сквер, и та самая скамейка, их остановка. Пора выходить. Булочная была уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что давно опоздал на свой собственный день рождения, что не купил хлеба. Но почему-то он был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он чувствовал это, что с ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был очень доволен им, а это лучший подарок ко дню рождения. И дома его обязательно поймут и помогут этому чудесному мальчику.

Короткие рассказы для детей. История 332. Пойте ему новую песню. Псалом 32, стих 3. Перед Рождеством дети с мамой поют рождественские песни. Многие, однако, не поют вовсе. Они включают радио или ставят пластинку, предоставляя возможность другим петь для них. Хотя и приятно слушать чужое пение, но лучше, если мы сами поем. Кто радостен и счастлив, тот поет. Когда я был мальчиком, то очень много пел. Иногда я сам сочинял себе песни и громко распевал их. Наш текст гласит: «Пойте ему новую песню». Кому же мы должны петь новую песню? Богу, который нас неизменно любит. Вот маленькая корола говорит своему братику: «Не кричи так громко. Мама хочет с нами петь рождественские песни». Но он не унимается, потому что у него поломалась кукла. Пока мама не приклеила кукле ногу, он не успокоился. А мама начинает петь: «Слышитель, как все колокола звонят, весть чудесную сердца пусть повторят, как на землю ради нас Иисус пришел, вечное для всех блаженство приобрел. Звони, звони, колокол сердечный, звучи, звучи песнь хвалы чудесно, мир и радость всем сердцам, слава, слава небесам. Слышите, как все колокола звенят». «Мама, а долго еще до Рождества?» — спросила корола. «Ах, дорогая корола, тебе придется ждать еще много-много дней». «А зачем ждать? Мы можем уже сегодня праздновать Рождество». «Нет, доченька, у тебя ведь тоже есть день рождения, и мы празднуем его только в тот день, когда ты родилась. Поэтому мы подождем и вместе со всеми христианами на земле будем праздновать Рождество Христово. Если мы будем много петь, время пройдет быстрее, а Бог на небе будет радоваться, что мы поем о Его любви и милости. А теперь споем вместе. Радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда. Бог нас сам ведет за руки, помогает нам в борьбе. Нас хранит от бед и муки, нашей внемлет Он мольбе. Помолимся и попросим Иисуса Христа помочь нам с чистым сердцем встретить Его день рождения.

Леночка, Эрикина мама, молоденькая, маленькая Эрикина мама. Она ее так сильно любила и прижимала ее к себе крепко-крепко. И говорила: Эрика, я с тобой никогда в жизни не расстанусь. Ты самая лучшая у меня, самая красивая. И вот все заговорили о куклах. И старенькие, и молодые, и девочки. И все-все говорят о куклах и в церкви, и дома. А почему? Потому что в церкви поставили две елки. На одной елке было написано: вы получили даром. Эта елка была для деток воскресной школы. А вторая елка, на ней было написано: даром давайте. На ней все было то, что сделали детки воскресной школы, и повесили на эту елку. Они должны были это отнести в госпиталь. Там, где были детки, лежали, которые, может быть, никогда не будут здоровыми, может быть, кто-то из них когда-то поправится, но они были очень больные. И вот подарки были всякие разные. И на них были куклы. Предложили, чтобы кукол одели как можно красивее, всякие шелковые, атласные, бархатные платьишки на них, и чтобы было красиво, и чтобы деткам было приятно их получить. И вот Леночка, она так прижимала к себе Эрику, говорила: нет, никогда, никогда я с тобой не расстанусь. И вдруг слышит разговор. Ее старшая сестричка, Верочка, говорит: ах, если бы была такая вот кукла красивая, как у нашей Леночки. В госпитале я видела одну девочку, Машеньку. Она никогда не будет ходить, даже одного шага никогда не сделает. Она такая несчастная, бедненькая, она сиротка, у нее никого нету. Если б ей подарить вот такую куклу. Леночка еще сильнее прижала Эрику и говорит: нет, нет, Эрика, я с тобой не расстанусь. Я тебя не дам, никому тебя не дам. А внутри какой-то голосок ей говорил: Леночка, ты что, жадная, что ли? Конечно же ты дашь, ведь Машенька... У нее никогда не было куклы, и она никогда не сможет ходить. А Леночка говорит: нет, нет, я не отдам мою куколку, я ее очень сильно люблю. А с ней никто не спорил, в комнате никого не было. Она просто в сердечке, у нее такой голосок звучал. И она думает, что же сделать? Она взяла, понесла Эрику в комнату к себе, положила ее в шкаф и закрыла на ключ. И думает: все, я про нее забуду, и все. Ну, никак не могла забыть. Она тогда пошла к маме и говорит: мама, вот если бы у тебя была маленькая лялечка, и кто-нибудь бы ее захотел, ты бы ее отдала? Мама говорит: ты что, Леночка, конечно бы не отдала. Мамочка, а ведь для девочек кукла – это то же самое, что для мамы маленькая лялечка. Мама говорит: а, вот ты про что. Нет, это совсем не одно и то же. Ты же знаешь, что кукла, она не живая, что ее сделали дяди и тети, и что она просто похожа на человека, но она же не человек, она не живая. А лялечку? Нет, лялечку бы я, конечно же, не отдала бы. И никто из мам, наверное, не отдал бы. Вздохнула Леночка и пошла. Ходила-ходила, думала-думала. Потом думает: пойду спрошу дядю Митю. Ведь это дядя Митя мне подарил. Она приходит и говорит: дядя Митя, вот скажите, пожалуйста, подарок можно другим отдавать или нет, если его тебе кто-то подарил? Дядя Митя говорит: ну, смотря какой подарок и смотря кому, если кто-то в нем очень нуждается, то, конечно, можно. Это будет радостно тому, кто его отдаст. Бедная Леночка так опустила голову и думает: что же мне делать? Все против меня. Вот она ходила, ходила. И Леночка вдруг вспомнила стишок, который был написан в церкви над елками. Этот стишок написан был золотыми буквами и висел на ниточках, так что ниточек не видно было, а слова были золотые видны.
И она вспомнила, даром получили, даром давайте. Это же Господь сказал. А я получила же даром, это же подарок. Эрика, милая, мне тебя так жалко, но я тебя должна отдать. Она помолилась, Господи, наполни мое сердечко любовью и миром, чтобы я могла отдать Машеньке мою драгоценную Эрику. Она оделась, закуталась потеплее, потому что на улице холодно было, и пошла. А еще она взяла сундучок, в сундучок положила всю одежку Эрики и шелковые платьишки, и положила Эрику туда и пошла. Подходит к церкви, большая церковь, двери тяжелые, большие и закрытые. Она знала, что там никого нету. Но папа ее был служителем, и у него был ключ. И она взяла этот большой железный ключ, подошла, отомкнула. В коридоре темно-темно, какой-то запах. Думаешь, что за запах? Она открыла другую дверь, и вдруг на нее дым клубом прямо. Она быстренько поставила свой сундучок и сразу закрыла двери. Она слышала, что если пожар, то двери нельзя открывать, потому что свежий воздух зайдет, и сразу же пламя вспыхнет, и быстро все сгорит. И она это запомнила. Она быстренько закрыла дверь и закрыла другую дверь, выскочила, кричит: «Пожар! Пожар!» И вдруг услышал это мальчик, который проходил мимо. Ему было 16 лет. Саша. И он как закричит: «Пожар! Пожар!» Другие мальчишки услышали на углу и стали кричать: «Пожар! Пожар!» И это случилось все быстрее, чем я вам говорю. Все, весь город пришел в движение. Загудели машины, сирены, колокола забили. Все люди побежали. Воды скорее, все. И быстренько за полчаса потушили пожар. И церковь спасли. И она не сгорела. И пастор смотрит на Леночку и говорит: «Леночка, а лицо его черное было, закопченное, руки черные, он обтирает пот, еще больше размазывает грязь». И говорит: «Ты спасла нам церковь». Она говорит: «Это не я, это Эрика сделала». И плачет. Она так переволновалась сильно. И тогда пастор говорит: «Хорошо». И вот вечером, когда все собрались, на елке висела красивая кукла. Точно такая же, как Эрика. Только ее звали Ангелина. И она была предназначена для Машеньки. А на другой елке висела кукла Эрика. И у нее была такая табличка, и написано: «За доблестную службу, за то, что ты спасла нам церковь, мы возвращаем тебя твоей мамочке Леночке навсегда».

0: 子呀，люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Маришка, ну прости меня, пожалуйста.
1: Нет, ни за что.
0: Ну, пожалуйста.
1: Никогда.
0: Маришка, я ведь не специально. Разве я виновата, что меня толкнули?
1: А что, это я виновата? Это я из-за тебя испачкала свои новые брючки. Ты меня толкнула.
0: Но я ведь не хотела, прости меня.
1: Не ходи за мной, не прощу.
0: Что, никогда-никогда?
1: Никогда-никогда. Вот скажи, как я теперь в таких грязных брючках приду в библиотеку?
0: Что же я теперь могу сделать?
1: Меня это не волнует.
0: Ах так? Я прошу у нее прощения, а она... Все, ну и пожалуйста, ну и не надо.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Здравствуйте, девушки. Ой, как хорошо, что вы пришли, а то у меня что-то такое плохое настроение.
4: Здравствуй, Гоша, мы за книжкой.
1: Здравствуй.
3: Хотя, я смотрю, у вас настроение тоже не самое лучшее. Что случилось?
1: Меня Ириша толкнула прямо в грязь. Смотри, какие теперь красивые брючки.
3: Ой, как обидно.
0: Гоша, я не хотела, меня Игорь толкнул. Я упала прямо на Маришку. Я уже полчаса прошу у нее прощения, а она говорит, что ни за что меня не простит.
3: Маришка, это ты напрасно.
1: Ну да, мне теперь в грязных брючках ходить, а ей хоть бы что.
3: У меня такое впечатление, что ты любишь брюки больше, чем сестренку.
1: Нет, но мама говорит, что вещи нужно беречь. А я свои брючки испачкала, и все из-за нее.
3: Знаешь, Маришка, брюки можно постирать, а вот сердце, испачканное грехом, очистить сложнее.
1: Это у кого испачканное сердце грехом?
3: У тебя.
1: А это еще почему? Я пострадала, а теперь получается, что я и виновата.
3: В твоем сердечке поселилась обида и непрощение. В моей любимой книге написано, что прощать нужно даже врагов. А ведь Иришка тебе не враг. И значит, ее обязательно нужно простить.
1: Ладно, прощаю, только разговаривать с ней все равно не буду.
3: Но разве это прощение? Хотите узнать, что такое настоящее прощение?
0: Хотим, конечно.
3: Вот послушайте, я вам расскажу о человеке, которого очень обидели, но Бог дал ему сил простить. В прошлый раз мы говорили о человеке по имени Иаков. Так вот, когда он вырос, у него было 12 сыновей.
1: Ого, вот и семейка. И как мама с ними справлялась?
3: В то время большие семьи не были редкостью. Дети помогали своим родителям по хозяйству. Но самым любимым сыном у Иакова был Иосиф.
0: Почему же именно этот Иосиф?
3: Иаков говорил, что это сын его старости. Но братья видели, что отец иначе относится к их брату. А потому не любили его. А когда отец подарил Иосифу красивую разноцветную одежду, братья совсем разозлились. Еще ко всему прочему, Иосифу снились какие-то странные сны. Вам когда-нибудь снились странные сны?
1: Да, мне иногда снится, что я летаю во сне, а мама говорит, что я во сне расту. Иосифу такого не снилось?
3: Нет. Но Иосифу снилось, что вся семья вяжет снопы в поле, но вот все снопы поклонились его снопу. В другой раз месяц, луна и 11 звезд поклоняются ему, Иосифу. Как думаете, что это могло значить?
0: Может, братья и родители будут ему поклоняться?
3: Братья тоже так подумали и возненавидели Иосифа. Но он был простым и добрым юношей. Он любил Бога и братьев, хоть и часто жаловался отцу на них. Однажды попросил отец сходить в поле к братьям и узнать, как там их здоровье.
1: А что делали братья в поле?
3: Они пасли овец. Это было далеко от дома. Иосиф с радостью пустился в путь.

0: Да, Иосиф шел к братьям с самыми добрыми намерениями, но они, увидев брата, еще издали задумали избавиться от папиного любимчика.
1: Как избавиться? Это ведь их родной брат.
0: Да, они решили убить его и бросить в какой-нибудь ров, а отцу сказать, что хищный зверь растерзал Иосифа. Ну вот что это? Впереди братья что-то увидели. Это караван верблюдов. Едут купцы в далекую страну.

0: И братья решили, что лучше Иосифа просто продать. И тогда они и деньги получат, и виновными в убийстве не будут. Они договорились с купцами о цене и отдали им Иосифа. Как не плакал Иосиф, как не просил братьев отпустить его к отцу, ничего не смягчило их сердец, которые были переполнены завистью и злобою.
1: А как же отец? Он ведь так любил Иосифа.
0: Но братья не думали о старом бедном отце. Они испачкали разноцветную одежду Иосифа кровью ягненка, пришли к отцу и сказали: «Посмотри, отец, не твоего ли сына эта одежда?» Конечно, отец узнал ее, и горе Иакова не было конца. А что же Иосиф? И как вы думаете, куда его привезли?
1: Без малейшего понятия, куда они его привезли?
0: Его продали в дом царедворца, начальника телохранителя фараона. Его звали Потифар.
2: И чем там занимался Иосиф?
0: Он выполнял разную работу по дому. Но со временем Потифар стал замечать, что все, что не делал этот еврейский юноша, получалось особенно хорошо. Он очень старался, был честным, и потому вскоре хозяин сделал Иосифа главным в своем доме.
1: Слава Богу, что история так хорошо закончилась.
0: О нет, это еще далеко не конец. У Потифара была жена, злая и жестокая женщина. И вот она оклеветала незаслуженно Иосифа, и его посадили в темницу.
2: Бедный Иосиф, как же ей не стыдно!
0: В той стране, где жил Иосиф, люди не знали Бога, а потому часто поступали нехорошо. Но в темнице Иосиф не отчаивался, он всегда надеялся на Господа, а Бог никогда не оставляет своих детей. И вот начальник темницы заметил, что Иосиф честный и хороший человек, и тогда он сделал его распорядителем этой тюрьмы. Вместе с Иосифом в темнице находились еще два человека. Однажды им в одну ночь приснились сны, значение которых они не могли понять. «Убогое истолкование», — сказал Иосиф и разгадал их сны. Через 3 дня они сбылись.
1: «Все равно не могу понять, Бог слышал Иосифа, но все равно он был в темнице». Далеко от дома, ведь ему было плохо.
0: Знаешь, Ириша, если мы ждем помощи от Бога, он любую нашу печаль превратит в добро. Но тогда дни Иосифа были нелегкими. И вот однажды ночью сам фараон увидел удивительные сны. Он понял, что это не простые сны. Но как знать, что они обозначают?
2: Иосиф, позовут Иосифа.
0: Да. Они так и сделали. Иосиф пришел к фараону, выслушал его сны и сказал: «Вот Господь даст ответ во благо фараону, и Бог открыл Иосифу, что вскоре по всей земле будет 7 лет голода. Ведь мы погибнем, нам будет нечего есть. Как же нам спастись от гибели?» – сказал фараон. Но Бог дал и тут Иосифу мудрости, и он рассказал фараону, что нужно сделать, чтобы народ не умер с голоду. В эти годы фараон был благодарен Иосифу и сделал его управителем над всей землей египетской.
1: Да, Бог и правда не забыл Иосифа.
0: Теперь все знали Иосифа и поклонялись ему. И вот следующие 7 лет в Египте были очень урожайными. Собрали много хлеба, и Иосиф сделал богатые запасы зерна. После наступило 7 лет голоду. Всюду по земле люди стали голодать. Еда была только в Египте.

0: Значит, и там, где жил отец и братья Иосифа, тоже был голод?
1: Да, и через какое-то время они пришли в Египет просить, чтобы Иосиф продал им хлеб.
2: Гоша, а помнишь те сны, которые снились Иосифу? Они и вправду ему поклонились.
1: Да, девочки, когда Иосиф увидел своих братьев, он тоже вспомнил эти сны. Его сердце сжалось от боли и страдания. Он вспомнил, как братья продали его и как хотели убить. Он вспомнил своего отца, но братья не узнали его. Прошло очень много времени, и они совсем не ожидали увидеть там Иосифа.
0: Да, не повезло братьям. Вряд ли Иосиф продал им хлеб.
1: Почему ты так думаешь? Иосиф не только простил своих братьев. Он дал им хлеба и сказал, чтобы все их семьи вместе с отцом переехали в Египет, где им была отдана лучшая земля.
0: Но ведь его предали, обидели. А он им хлеб и землю. За что?
1: Бог хочет, чтобы мы прощали своих обидчиков, потому что Он прощает наши грехи.
2: Вот видишь, Маришка, а ты мне не хочешь прощать.
0: Хорошо, Ириша, я тебя прощаю. А ты меня простишь за то, что я тебя не прощала?
2: Конечно, Маришка, это хорошо, что мы помирились. Ну а как Иосиф встретился с отцом?
1: Отец не ожидал увидеть сына живым и здоровым. Можете себе представить, как он был рад и счастлив. Вся семья переехала в Египет, и там прожили еще много лет.
2: А представляешь, Гоша, если бы Иосиф не простил братьев, что было бы?
1: Если человек доверяет Богу, он будет прощать, потому что все, что с ним происходит, это нам только на добро. А непрощение – это грех. А еще мало просто прощать. Бог хочет, чтобы мы еще и благословляли тех, кого мы прощаем.
0: Как это благословлять?
1: Значит, делать добро.
2: Наверное, это очень трудно.
1: Но с Богом это возможно. Просите Его помочь вам в этом.
2: Гошенька, а можно послушать какую-нибудь песенку?
1: Давайте спросим у шкатулочки.
0: Музыкальная шкатулочка, ты не могла бы что-нибудь спеть?
3: Я пою всегда с большим удовольствием. Слушайте.

Мы начинаем чтение книги «Роза из Танненбурга». Это история швейцарской семьи, жившей в рыцарские времена. Для многих может стать поучительным примером воспитания детей в Боге, исполняя заповеди Отца Небесного, умея жертвовать собой ради блага других, как это делают герои повествования. В итоге и дети, и их родители со временем видят богатые плоды этого воспитания и воздают хвалу Всевышнему. Глава первая. На самой южной границе Швабии, в живописной местности среди высоких гор и лесов, за которыми видны были снежные вершины Швейцарии, стоял древний замок Танненбург. Еще целые столетия после его разрушения развалины старинных башен и обросшие мхом каменные стены свидетельствовали миру о своем прошлом величии. Особенно, когда эти стены освещались луною, тогда они казались волшебными и ни с чем не сравнимыми. Охотники и случайные странники, проходившие мимо этих мест, в сердцах своих благословляли когда-то живущих здесь, в далеком прошлом жителей знаменитого замка. Добрая, легендарная память о тех людях распространилась очень далеко и сохранилась в сердцах многих поколений. В этом замке жил в свое время рыцарь Альберт с супругой Матильдой. Альберт был очень храбрым рыцарем. Несмотря на то, что этот мужественный молодой человек владел суровой профессией, он был богобоязливый, добропорядочный, строго исполняющий свои обязанности. Швабский герцог, в чьем подчинении он находился, считал его своим другом, и даже сам император ставил его в пример другим рыцарям.

0: Его жена Матильда тоже было свойственны положительные качества: религиозность, добродетельность, благотворительность по отношению к бедным. За это ее уважали и любили в округе. Ее верный супруг Альберт в то тревожное время редко бывал дома. Он постоянно следовал по военным дорогам за герцогом и иногда в течение целого года не имел возможности покинуть поле сражения. Матильда в своем одиночестве была в основном занята ребенком. Единственная ее дочка Роза росла на радость матери. Дать этому желанному ребенку хорошее воспитание было наивысшей мечтой матери. Методы этого воспитания были просты, но в то же время строги в рамках религиозной жизни, поскольку сама Матильда постоянно старалась не нарушать Божьи законы. Прежде всего, она учила дочь познать Бога и своей собственной любовью к ней старалась привить маленькой девочке любовь к Небесному Отцу. Старательная мать умело и душевно учила ее, рассказывала ей о Божьих творениях и радовалась, видя свои успехи. Через окно своей комнаты Матильда имела возможность наблюдать прелесть живой природы. Она многие часы проводила у окна за рукоделием. Очень часто рядом с ней сидела маленькая Роза, и мать объясняла ей, что вся эта земная красота сотворена всемогущим великим Богом. Чтобы привить дочурке больше любви и внимания к окружающей природе, мать, к примеру, рано утром будила ее со словами: «Вставай, Роза, и выгляни в окно, понаблюдай со мной, как восходит солнце, как ярко оно освещает небо, облака отражаются красным цветом, и дальние снежные горы кажутся золотыми. Смотри, смотри, солнце выскальзывает из-за горизонта. О, как чудно Бог все сотворил! Даже церковная башня кажется золотой, и верхушки деревьев, под которыми спрятано небольшое село, тоже светятся. Начинается новый день. Пастух гонит стадо коров на зеленый луг, а повыше, на склоне горы, пасутся овцы. С наступлением нового дня начинают трудиться и люди. Особенно это заметно ранним утром, когда звучат косы косарей, которые стараются использовать благоприятное утреннее время. Отдельными участками очень заметны созревающие поля пшеницы и ржи, дожидающиеся жатвы. Смотри, дочка, как все это прекрасно! И сотворено оно нашим Небесным Отцом. Разве можно этому не радоваться? Такие совместные наблюдения и восторженные слова матери, сказанные с глубоким чувством, трогали маленькую Розу. Она при этом тихо, но с большой верой молитвенно шептала: «Великий, добрый Бог, я очень благодарна за то, что ты так прекрасно все сделал». Так учила и воспитывала заботливая Матильда свою дочь. Начиная от солнца и до капельки утренней росы на зеленой травинке, рассказывала она Розе, чтобы та лучше поняла мир, сотворенный великим Богом. Талантливая девочка очень скоро все поняла и от всего сердца была благодарна Небесному Отцу. Набожная мать хорошо знала библейские истории, поэтому рассказывала их дочери даже во время работы, сидя за прялкой или при вязании. Роза, слушая эти увлекательные рассказы, очень доверчиво все воспринимала, и ей казалось, что сама присутствовала в раю или среди патриархов в пустыне, среди израильтян в стране далеких предков. Роза слушала и верила, что Бог сотворил человека для добра, и что Он презирает зло и все плохое, что творит непослушный, грешный человек. Охотнее всего Роза желала слушать отрывки из Нового Завета об Иисусе Христе, о Его рождении, жизни и стремлении спасти всех грешников на земле. Роза с восхищением и радостным сердцем мысленно вникала в историю того времени, представляла себе случай, когда Иисус благословлял детей, как Он сказал родителям, у которых умер ребенок: «Этот ребенок только спит». И Иисус вернул его к жизни. В другом случае, когда умер юноша, и родители плакали и страдали по поводу своего несчастья, Иисус Христос, обращаясь к умершему, сказал: «Встань!» И тотчас плачущая мать увидела пред собою живого сына. Потом, когда Роза узнала, что этого Иисуса Христа распяли на кресте, мучили и издевались над Ним, она плакала и переживала. Ей казалось, что она сама видела все эти события, только не могла понять, почему люди оказались такими черствыми и безжалостными по отношению к Спасителю. Однажды, ко дню рождения, Роза получила в подарок от отца золотую монету. Это была большая ценность, и отец, очень любящий дочь, сказал:
1: «Дочка, купи себе какое-нибудь украшение, которое тебе понравится».
0: Роза очень обрадовалась ценному подарку и поинтересовалась у матери, что можно купить на это золото. Мать начала перечислять названия разных вещей, но Роза не могла решить, что именно купить. Спустя некоторое время к ним явилась бедная вдова, у которой пропала единственная корова. По ее рассказу, корова была кормилицей для троих ее детей, а теперь эта несчастная не имела другого выхода, как ходить по дворам и просить подаяния. Матильда выслушала эту женщину, окинула ее взглядом с ног до головы и, пригласив в дом, сочувственно произнесла: «Ах ты, Боже мой, как много несчастных, бедных людей на свете! Я уже так многим давала деньги, что уже и сама не знаю, как свести концы с концами». Матильда достала кошелек, высыпала на стол все деньги и уже более дружелюбно сказала: «Вот все, что у меня есть, больше не могу дать». Женщина с оживленной радостью принялась считать деньги, поблагодарила милосердную хозяйку и призналась, что для купли коровы не хватает всего немного. Роза услышала эти слова, поднялась и побежала в свою комнату. Через короткое время девочка вернулась, положила на стол свое золотое, полученное когда-то от отца в подарок, и сказала, обращаясь больше к матери, чем к чужой женщине:
2: «У меня пока одежды достаточно, а корова нужнее для бедных детей. Вот, возьмите эту монету».
0: Женщина не смогла сдержать слезы, так она обрадовалась. Еще какое-то время все молчали. Потом женщина подняла голову и глазами, полными слез, посмотрела сначала на розу, потом на добрую хозяйку и еще раз произнесла: «Большое спасибо! Бог отплатит вам за доброту!» Когда Матильда осталась с Розой одна, она обняла дочь и сказала: «Ты поступила благородно, Роза. Твое сочувствие к бедным людям дороже 1000 золотых монет и всех дорогих украшений». Мать почувствовала радость в душе и была довольна результатами своего воспитания. Однажды, когда между делом зашел разговор о правилах поведения, Матильда сказала дочери: «Самолюбие — это помеха для добродеяния. Ребенок должен прежде всего научиться подчинять собственные желания требованиям родителей. Иначе, если ребенок не хочет слушаться своих родителей, которых он видит, то как он будет слушаться Бога, которого не видит? Детское сердце нуждается в очищении. Всякая соринка должна быть уничтожена, чтобы могли прорастать самые красивые и нежные цветы в душе». Как все дети, так и Роза пыталась добиваться своего просьбами и слезами. Но она скоро узнала цену материнского слова «нет», которое любящая мать не произносила зря. То же самое относилось и к исполнению обязанностей. Все занятия и игрушки должны быть отложены в сторону. Если Роза не выполнила то, что повелела ей мать, ни один цветок или яблоко в саду не могли быть сорваны без разрешения матери. Но это не означало, что девочке все запрещалось. Пожалуй, наоборот, мать очень охотно и внимательно прислушивалась к просьбам Розы, всегда старалась с лаской и любовью общаться с дочкой и чаще произносила «да», чем «нет», если только это не мешало правильному воспитанию. Божьих заветов не так уж много, но их надо соблюдать строго и точно, говорила мать дочери. Бог дал людям всего 10 таких заповедей, и если бы люди их исполняли, если бы жили по ним, то избавились бы от 1000 других человеческих законов. Все благородные, хорошие поступки Розы вознаграждались матерью, но наказывалось и непослушание. Матильда при этом всегда повторяла: «Бог со взрослыми поступает так же». Для матери было большой радостью угощать дочку самыми вкусными фруктами, которые созревали на деревьях собственного сада. Но в то же время она объясняла, что такие дары надо прежде зарабатывать. Внимательная, добрая мать старалась воспитывать дочку не только послушной, но и трудолюбивой. Бывало, когда Роза не желала выучить наизусть стишок или песенку, мать ей говорила: «Если ты эти слова выучишь наизусть, то получишь самые спелые и вкусные вишни из сада». Или в другой раз по-матерински убедительно объявляла: «Если завершишь свою работу добросовестно и в срок, то получишь большую гроздь винограда». Самым большим наказанием для Розы было, когда мать не брала ее с собою в сад. Такое случалось очень редко. Даже бывало достаточно, чтобы мать просто сказала: «Я этого от тебя не ожидала. Прошу, не обманывай меня больше». Роза после такого предупреждения не находила покоя. Ей было стыдно и очень тревожно до тех пор, пока мать не улыбалась ей. Старательная и трудолюбивая Матильда радовалась успехам дочери и учила ее во всем и всюду. Особенно много времени они вместе проводили в саду. Мать купила специально для Розы маленький инвентарь, чтобы та могла выполнять необходимую работу в саду и огороде. Дочка с увлечением трудилась рядом с матерью и всегда радовалась, когда видела, что и ее труд был полезен. 2 или 3 раза в неделю мать разрешала Розе пригласить к себе девочек-ровесниц, но только приличного воспитания. Среди них была и одногодка Розы, бедная, но очень порядочная девочка по имени Агнеса. Она всегда охотно навещала свою подружку и добрую тетю Матильду. В таких случаях Роза всегда угощала ее свежим молоком и фруктами, после чего они весело играли, бегали в саду и смеялись. Благодаря правильному воспитанию, стремлению матери привить дочери доброту и сочувствие к бедным и страдающим людям, Матильда видела радующиеся ее сердце результаты. Однажды, когда Роза уже повзрослела, произошел такой случай. Дворец Танненбург с дружеским визитом посетил сам герцог. Вместе с почетным гостем прибыли и другие рыцари со своими супругами. Увидев девочку в нарядной одежде с украшениями, гости не могли налюбоваться и щедро хвалили ее. От такой похвалы Роза краснела, опустив голову, но в то же время она чувствовала, что ей это приятно. Потом, когда гости уехали, Матильда сказала дочери: «Роза, эти слова, которые тебе высказали наши гости, меня немало возмутили. Они видели только твою внешность, фигуру и твое платье, которое ты одеваешь и опять себя снимаешь. Эти льстивые похвалы больше относились к мастерству пошива и шлифовальщику драгоценных камней, но не к тебе. Они хвалили твое красивое тело, что не является твоей личной заслугой. Тело, которое очень скоро завянет, как цветок, и превратится в пыль и пепел. Ах ты, Боже мой! Если бы в тебе ничего другого не было, то я была бы очень несчастна. Любимая ты моя Роза, старайся жить так, чтобы у тебя были более ценные достоинства». Мать, занятая своими мыслями и заботами о дочери, аккуратно складывала все украшения в шкатулку и продолжала: «Ах, что значат все эти драгоценности по сравнению с благородным сердцем? Украшения не способны сделать людей счастливыми. Когда нас однажды отнесут в могилу, вся эта красота останется в этой маленькой коробочке. Благородные мысли и добрые дела — только они настоящие ценности, которые пригодятся и на том свете». Матильда знала, что для правильного воспитания лучше всего действовал ее личный пример. Она всегда являлась зеркалом, в котором отражалась жизнь, нужная подрастающей дочери. Мать постоянно старалась быть вежливой и приветливой с людьми, не произносила плохих слов о других. Все это замечала Роза и тоже следовала ей. На территории крепости имелась столь же старинная, как сама крепость, небольшая часовня, очень красиво разукрашенная внутри. В этой часовне часто опускалась на колени набожная мать и, полностью отключившись от всего мира, видя перед собою алтарь, долго молилась, облегчая свою душу. В таких случаях, когда Роза видела молящуюся мать, слышала ее шепот и видела слезы в ее глазах, она тоже устремляла взор к небу и представляла себе неописуемую благодать рая. Такой яркий пример матери не мог остаться бесплодным для Розы. Душа ее становилась богаче. Девочка искренне любила Бога, своих родителей и всех окружающих ее людей. Многие молодые и старые жители окрестности, которые знали Розу, с восторгом говорили: «Эта Роза из Таненбурга, вероятно, самая прелестная и добрая во всей Швабии. Как жаль, что Розе не суждено было жить со своей доброй матерью еще многие годы». Всего 14 лет исполнилось Розе, когда ее мать внезапно тяжело заболела. Она предчувствовала беду и не скрывала этого от дочери. Супруг Матильды в то время не находился дома. Его, как смелого и известного рыцаря, призвали на военную службу. Жена очень сильно скучала по своему любимому Альберту. И однажды, не выдержав душевного и физического страдания, сказала дочери: «Любимая моя Роза, ты видишь, что я больна и беспомощна, поэтому прошу тебя, пошли к нашему отцу гонца с сообщением о моей болезни. Я желаю на этом свете еще раз увидеть его. И еще позови, пожалуйста, священнослужителя Норберта. Он меня когда-то крестил и благословил, чтобы я с Богом жила в этом мире. Кроме того, этот честный служитель всегда был нашим добрым другом и советчиком. Я хочу, чтобы он проводил меня на тот свет, к моему спасителю и избавителю от всех бед». Больная мать умолкла, переводя дыхание. Потом, через короткую паузу, продолжала: «Наверное, было бы поздно только сейчас готовиться к смерти. Все земное пребывание должно быть приготовлением к жизни на небесах. Для этого мы и находимся в этом мире. Как хорошо, что человек имеет возможность в самые решающие минуты своей жизни обратиться к Богу, еще раз продумать и исправить допущенные ошибки, помириться с людьми и общиной, прежде чем уйти из этого мира». Вскоре к тяжелобольной явился священник, старый Норберт. Матильда разговаривала с ним наедине и принимала из его рук хлеб жизни, как сама выразилась. Матильда говорила и о Розе, ее любимой дочери. К этому времени вошла и она с глазами, полными слез. Старый Норберт опустился на колени и начал молиться, прося у Бога милости и прощения грехов. Роза тоже молилась и была готова умереть вместе с матерью. Она так переживала, так сильно плакала и страдала, что не могла отлучиться от постели больной. Через 3 дня, поздней ночью, прибыл, наконец, рыцарь Альберт. Узнав о его приезде, Роза моментально вскочила и побежала ему навстречу. Как ни старалась остаться спокойной, она все же не справилась с собой, и, встретив отца на каменной лестнице, обвила его дрожащими руками и сильно заплакала, неспособная сказать ни слова. Тронутый такой встречей, волнуясь не меньше дочери, Альберт направился к больной супруге. Увидев бледное лицо любимой жены, он вздрогнул от мысли, что она могла и умереть. Встревоженный супруг видел не только ее бледность, но и изменившееся лицо, глубоко запавшие глаза, которые он так любил и которые много раз в жизни с любовью смотрели на него. Теперь же Альберт испугался этого взгляда. Он молча прикрыл свое лицо руками и заплакал. Роза стояла с другой стороны кровати. Матильда смотрела на своего верного и любимого мужа, медленно протянула правую руку Альберту, а левой взяла руку Розы. Все трое молчали, но, вероятно, каждый знал и чувствовал, что это прикосновение, это намерение матери и жены объединить их, предвещало разлуку на этой земле. И Матильда заговорила: «Любимый Альберт, любимая моя Роза!» Больная умолкла, не могла дольше говорить. Она старалась смотреть ласково, чтобы своим взглядом, как и раньше, успокаивающе и доверчиво повлиять на своих слушателей. Но на этот раз ее глаза уже не могли выражать прежнюю радость. Она тихо, но вполне ясно продолжала: «Дорогие мои, я чувствую, что уже не увижу восхода солнца. Мой час настал, но прошу, не плачьте обо мне. Я же перехожу в лучший мир. Там, на небесах, в доме нашего небесного Отца, где есть много места для жилья, буду и я. Представьте себе, что я просто переселяюсь в другой дом, ведь это не значит, что я вас покидаю навсегда. Мы скоро опять встретимся, и тогда уже никогда больше не расстанемся». Матильда умолкла, силы покинули ее. На несколько секунд закрыла глаза, потом опять медленно раскрыла и продолжала тихим голосом: «Дорогой Альберт, посмотри на нашу дочь. Я тебе никогда не дарила своего портрета, но наша Роза похожа на меня, и пусть она будет подарком для тебя. Большего подарка у меня нет для тебя. Бог видит, и Он этому свидетель, что я тебе ее оставляю. Я старалась ее воспитывать добросовестно и религиозно. Продолжай теперь ты это воспитание. Если я в чем-то ошиблась, исправь мои упущения. Прошу тебя, мой любимый Альберт, дари нашей дочери всю свою любовь, нежность и доброту. Ты не жалел их для меня, и за это я тебя очень и очень люблю». Рядом стоящий Альберт не мог вымолвить ни слова. Он опустился на колени, поглаживая руку умирающей жены, и, не стесняясь слез, горько плакал. Плакала и Роза. Мать повернула голову в сторону дочери, посмотрела ей в глаза и, не выпуская ее руки из своей полужатой ладони, сказала: «Ты, любимая моя Роза, принесла мне много радостей. Ты никогда меня не обманывала, не огорчала, была всегда честной и доброй дочерью. Считаю своим долгом и тебе сказать несколько напутственных слов. Не забывай Бога, оставайся всегда послушной и покорной Богу. Всегда помни, что Он наш Спаситель и Избавитель от всех бед. И еще прошу тебя, моя любимая дочка, никогда, никогда не твори зла. Чти и люби своего отца. Он так часто встречается с опасностями. И если вдруг случится, что он придет домой раненый, то займи мое место и исполняй обязанности. Будь тогда опорой для него и ухаживай за ним с душевной любовью. Прощай, моя любимая Роза. Матильда закрыла глаза. В комнате стояла гробовая тишина. Потом Альберт с Розой вновь услышали тихие слова умирающей. «О Боже, оберегай их от всякого зла!» Губы Матильды едва шевелились. Альберт и Роза склонились над умирающей, чтобы не прослышать ее последних слов. Старались не издавать лишнего звука, только их слезы падали на лицо Матильды. Альберт с ужасом подумал, что это были последние ее слова. Не зная, что предпринять, он уныло опустил голову на грудь умирающей и, как ребенок, прерывисто с рыданием произнес: «О, Матильда, прости меня! Как нам жить без твоей любви?» Умирающая протянула к себе руки мужа и дочери, соединила их на своей груди и, прижав своей, уже почти холодной ладонью, сказала: «Мы трое были вместе на этой земле, были единым телом и душой, по милости Божьей будем и на том свете вместе». Над кроватью Матильды висела картина с изображением распятого Иисуса Христа, и она в последний раз открыла глаза, посмотрела на эту картину и прошептала: «Как ты, мой Спаситель, передал свою душу Отцу, так и я передаю свою тебе». Это были последние слова Матильды. Роза видела, как изменилось лицо матери, и поняла, что наступил ее конец на этом свете. В сознании Розы все перемешалось, какая-то жгучая боль, тоска и жалость сжимали ее сердце от мысли, что ее любимая мать, самый близкий ей человек, уже никогда не скажет больше ей доброго слова. Роза со стоном громко произнесла: «Мамочка!» и, потеряв дар речи, зарыдала. Ее отец, который страдал не меньше, сказал, чтобы как-то успокоить и утешить Розу: «Она жила и умерла, как святая. Она все переборола. О Боже, возьми и нас в свое время к себе и сведи нас опять вместе». Горе Альберта и его дочери было неописуемо. Не только они, но и вся округа, все люди, которые знали эту добрую женщину и мать, эту примерную для всех христианку, впали в глубокий траур. Во многих домах слышался плач, будто умер кто-то из их семьи. На похоронах местный пастор исполнил свою святую обязанность. Он смотрел на собравшихся людей, на рядом стоящий гроб и не находил слов, чтобы начать проповедь. Потом, когда переборол самого себя, свою боль и сострадание к плачущему супругу и оставшейся без матери Розы, он начал говорить. Все громче плакали люди. Уже и слова проповедника стали неразборчиво слышны от рыдания, всхлипывания и вздохов окружающих. И тогда старый служитель церкви просто сказал: «Где так обильно проливаются слезы, мои слова излишни. Давайте постараемся жить так,
1: чтобы и у нашей могилы было пролито столько же слез. Давайте посеем и мы семена доброты, справедливости и любви, как эта покойница, чтобы там на небесах пожинать добрые плоды.
0: Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок.
1: Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.

0: Иришечка, ну посмотри, какой он маленький, какой хорошенький.
1: Да, прикольный котенок. Как ты его назовешь?
0: Ой, я даже не знаю. Мурзик? Нет. Кеша тоже не очень.
1: А давай его Пусечкой назовем. Или Мяусечкой.
0: Ага, а если бы тебя так назвали?
1: Не обижайся, я и вправду не знаю, как его назвать. Да я его подержу.
0: Не дам, а вдруг ты его уронишь?
1: Отпусти его на пол. Ему у тебя уж надоело на руках сидеть.
0: А на полу он простудится.
1: Не смеши меня. Ты что, собираешься его всю жизнь на руках носить?
0: Конечно, я его буду охранять. Это же мой котенок.
1: Маришка, от кого охранять?
0: От всяких несчастных случаев.
1: Ты его что, и в школу завтра возьмешь, и сегодня в библиотеку, да?
0: Ириша, а как же еще?
1: Где ты видела, чтобы животных всюду с собой носили? А если тебе аквариум подарят, ты что будешь, и рыбок с собой носить?
0: Ириш, не надо так шутить.
1: Если бы дядя Витя с собой на работу долго водил, его уж давно с работы выгнали бы.
0: Так, Ириш, я люблю своего котенка больше всего на свете. И ни за что с ним не расстанусь. Ясно?
1: Ну что ж тут неясного? Тогда бери своего зверя и пойдем в библиотеку, поищем там книжку о животных. А то мы так и не узнаем, чем его кормить и чем поить.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Это библиотека, а не зоопарк. Мне тут еще только котов не хватало. Кто-то сюда кота притащил.
0: Гошенька, не ругайся.
1: Это мы пришли, но сегодня втроем.
3: Здравствуйте, вам я рад. А вот котов терпеть не могу.
0: Это почему еще?
3: Они за нами червячками гоняются и лапами своими нас пинают. Фу, ужас какой. Уберите его отсюда.
1: Гоша, ты посмотри, какой он маленький. Какой хорошенький. Разве он опасен?
3: Если хотите, чтобы он находился здесь, держите его от меня подальше.
0: Хорошо, хорошо. Ты нам лучше дай книгу почитать, как за котятами нужно ухаживать.
3: Есть у меня такая книга. Она на 5-й полке, слева должна быть. Поищите ее там.
1: Спасибо, Гошенька, за совет.
3: Только носить с собой кота все равно не нужно.
0: Нет-нет-нет, носить я его всегда с собой буду.
3: Зачем?
0: Я его охраняю.
3: Ты думаешь, что если он будет всегда с тобой, с ним ничего никогда не случится?
0: Конечно, я ведь за ним слежу.
3: Мариша, хочешь, я тебе дам совет?
0: Ну, давай.
3: Будет лучше и надежнее, если ты его доверишь Богу, а сама успокоишься.
0: При чем тут Бог? И вообще... Бог далеко, у него много дел. Я лучше прочту книжку и буду знать, что нужно для моего котенка.
3: Неужели ты думаешь, что можешь это знать лучше Бога?
0: Ну, я не знаю.
3: Вот как ты думаешь, кто создал твоего котенка?
0: Это я знаю, его создал Бог.
3: Тогда кто знает лучше, что лучше для твоего котенка?
0: Ну, получается, тоже Бог. Но... Я что, не должна вообще о нем заботиться?
3: Нет, ты должна за ним ухаживать, любить его, кормить. Но не волноваться так за него, а просто молиться, чтобы Бог его берег.
0: И что, это поможет?
3: Вот хотите, девочки, я вам расскажу одну историю из моей любимой книги. И вы увидите, что Богу можно вполне доверять. Это произошло давным-давно в Египте.
1: Ой, я помню, в Египте жил Иосиф, а потом к нему пришли братья, и отец-то нам уже рассказывал.
3: Да, но с тех пор прошло много лет. Фараон, который управлял Египтом, умер. Умер и сам Иосиф, и его братья. Но в этой стране остались их дети и внуки. Образовалась целая нация, которую стали называть евреями. Их было очень-очень много.
0: Что?
3: Больше.
0: Тысячу?
3: Мариша, больше, намного больше. И их было не просто много, они были очень сильные. Поэтому фараон стал волноваться.
1: А что ему волноваться? Говорят, это хорошо, когда численность населения растет.
3: Вообще, это хорошо. Но фараон испугался, что евреев станет так много, что они договорятся и убьют всех египтян.
1: Нет, они ведь не сделают этого.
3: Вообще-то они не собирались, но фараон так боялся, что приказал своим солдатам, чтобы евреи работали, работали и работали. Под палящим солнцем они делали кирпичи, а солдаты стояли рядом и били людей плетками, если кто-то садился отдохнуть или просто падал на землю от усталости.
1: Это несправедливо. Почему эти люди не подали на фараона в суд?
3: Фараон был главным в этой стране, и никто не мог защитить евреев.
1: Наверное, они стали болеть от такой работы, а может даже умирать.
3: Фараон тоже на это рассчитывал. Но что это? С каждым годом их становилось все больше и больше. Они становились все сильнее и сильнее.
0: Так ему и надо, злой царь.
3: Фараон был и вправду жестоким и злым. Когда он увидел, то разозлился и приказал убивать всех еврейских мальчиков. Солдаты фараона врывались в дома, отбирали малышей у их мам, и это было ужасно.
0: Какой он нехороший! И что, всех-всех мальчиков убили?
3: Люди стали молиться и просить Бога, чтобы он послал им защиту. В это время в одной еврейской семье родился малыш. Он был таким милым, хорошим и красивым.
1: Все малыши хорошие.
3: Безусловно, дети – это подарок от Бога. Но этот малыш был особенный.
0: А это еще почему?
3: Сейчас узнаете. Мама этого малыша долго скрывала своего сына. Но когда поняла, что больше не сможет его прятать, решилась доверить Богу жизнь своего ребенка.
1: Как? Что она сделала?
3: Она взяла корзинку, а для того, чтобы эта корзинка не тонула в воде, она обмазала ее смолой. В эту корзиночку она положила своего любимого мальчика, помолилась над ним и попросила, чтобы Бог сам позаботился о ее ребеночке. В Египте протекает большая широкая река под названием Нил. И вот мама пришла на берег этой реки, опустила корзиночку в воду, и малыш поплыл.
0: Это ужасно, ведь ребеночка может утонуть.
3: Понимаешь, Мариша, эта женщина знала, что Бог очень любит ее ребенка. Он любит его еще больше, чем родная мать, а поэтому обязательно позаботится о ее малыше. Какое-то время мальчику нравилось такое необычное путешествие по большой реке в маленькой смоленой корзиночке. Но приближалось время обеда. Малышу захотелось кушать, и к тому же он понял, что рядом нет самого главного – мамы. Ребеночек начал плакать.
1: Тише, ведь его могут услышать и убить.
3: Не волнуйтесь, корзиночка с малышом плыла туда, куда я направлял Бог. В это время дочь самого фараона вышла на берег Нила со своими служанками. Был чудесный вечер, шумел тростник, слышалось пение птиц. Но вдруг, что это? Вдали раздался детский плач. Откуда? Что это плывет по реке? Корзинка подплыла к берегу, и женщины увидели прекрасного маленького мальчика.
1: Гоша, но ведь это дочь фараона. Она отдаст его отцу, и они убьют его.
3: Девочки, не забывайте, сам Бог заботился об этом ребенке. Дочь фараона вынула корзиночку из воды и взяла на руки мальчика. Какой он красивый, сказала она. Я хочу взять его к себе. Я знаю, что это еврейский мальчик, но его никто не тронет, потому что он будет моим сыном. Как же мне его назвать? Назову его Моисеем. Это имя в переводе с еврейского языка означает «вынутый из воды».
0: Жаль, что мама не видела, кто забрал ее ребенка.
3: Нет, Мариша, прежде чем мать опустила корзиночку с малышом в воду, она попросила свою старшую дочь, сестру Моисея, идти по берегу и посмотреть, что будет дальше. И когда дочь фараона взяла ее братика на руки, девочка подошла к ним и спросила, а не позвать ли вам кормилицу? Я знаю женщину, которая могла бы кормить своим молоком вашего мальчика. И дочь фараона согласилась. Как вы думаете, девочки, кого позвала сестра Моисея?
1: Неужели свою маму? Вот это да! Ура! Моисей не только спасен, но он попал вновь к своей мамочке.
3: Больше того, Иришка. Дочь фараона обещала еще и заплатить кормилице за это.
0: Вот это да! Здорово! Прямо как в сказке!
3: Нет, девочки, это не сказка. Это было на самом деле. И так бывает со всеми, кто доверяет Богу. А представляете, если бы мама не доверяла Богу, что было бы с Моисеем?
1: Наверное, его нашли бы воины фараона и убили бы.
3: Возможно, так и было бы. Но Но мама Моисея знала, что Бог послал ей этого малыша. Он создал его, а значит, он лучше знает, как сохранить его жизнь. Ведь он любит его, и у Бога для Моисея был особый план.
0: А какой был план у Бога?
3: Об этом мы поговорим в другой раз. Ты смотри, котенок твой проснулся. Наверное, кушать хочет.
0: Мой маленький, сейчас мы придем домой. Я тебе дам молочка попить.
1: Ну так как? Маришка, ты его завтра с собой в школу понесешь?
0: Знаешь, Ириш, я его оставлю дома. Я решила моего пушистика доверить Богу.
3: И правильно сделаешь. Господь всегда заботится о своем творении. И твой котенок не станет исключением.
1: Маришка, а как ты его только что назвала?
0: Пушистиком.
1: Может, так его и назовем? По-моему, хорошая кличка.
0: Пушистик маленький. А интересно, он любит песенки слушать?
3: Сейчас проверим. Музыкальная шкатулочка, спой нам песенку, пожалуйста.
2: Конечно, слушайте, это моя любимая песенка.

0: Послушайте, он мяукает, тоже поет, наверное.
1: Бегите, девочка, домой, докормите своего зверя. Это он поет от голода.
0: Да, нужно бежать.
2: До свидания, Гошенька. Мы еще придем.
1: Пока, буду ждать.

Ходить в собрание не значит Бога знать, и слушать проповедь не значит понимать, а проповедовать не значит послужить, служение Богу не на сцене быть, и прославление не просто песни петь, и сокрушение не просто пореветь. Лишь Библия.

читать не значит исполнять, молиться Богу не на колени встать, и улыбаться всем не значит всех любить, и промолчать при всех не значит не судить, и защищать других не значит оправдать, что быть услышанным не значит прокричать. Знай, раскаяние не значит «ну, прости», сказать «прощаю все» не значит все простить. Имея слух людской, не значит слышать все. Мы часто слушая, не слышим ничего. Ты знаешь, только Бог поймет себя любя. Он знает то, что ты скрываешь от себя. Бог смотрит ведь не так, как смотрим я и ты. Он смотрит нас насквозь, другими, изнутри.

0: Продолжаем чтение книги «Роза из Танненбурга». Глава вторая. Прошло время, и рыцарь Альберт снова был призван на поле сражения. Долго от него не приходило каких-либо известий. Потом, в один осенний день, он неожиданно явился домой, тяжело раненый в правую руку. Роза была очень озабочена, старалась сделать все возможное для отца, чтобы облегчить его страдания. Она подолгу не отлучалась от постели больного, готовила и подносила отцу еду, помогала перевязывать рану и утешала его добрыми словами. Он же в тоске многие часы молча просиживал у камина и с сожалением думал о том, что не смог остаться во строю храбрых рыцарей и защищать герцога. Вместо этого он теперь был зависим от своей дочери, но зато у него было много времени для размышления и выслушивания разных воспоминаний Розы о жизни матери. Часто дочь просила, чтобы и он рассказал интересные случаи из своей рыцарской жизни. Она при этом приносила ему еду и напитки на серебряном подносе, полученным им когда-то в подарок от отца Матильды. В таких случаях, занятый увлеченным разговором, Альберт даже забывал о своей ране. Ему и Розе тогда казалось, что грустное их время протекало быстрее обычного. День за днем, месяц за месяцем прошла и зима. Наступили теплые весенние дни. В один из таких дней в крепость Альберта прибыл гонец от самого герцога с просьбой возвратиться в подразделение воинов. Альберт к тому времени хоть и поправился, но раненая рука еще не полностью окрепла для владения оружием. И тогда Альберт решил собрать своих людей, находящихся в его распоряжении, и передать их прибывшему рыцарю. На четвертый день, рано утром, когда было намечено отправиться в путь, Альберт, одетый в военную форму, собрал своих воинов и слуг в большом зале дворца. Он чувствовал, что по состоянию здоровья не может сам следовать на войну. Со скорбью и печалью прощался он со своими верными друзьями и обратился к ним с такими словами:
1: «Будьте храбры, как львы, против врагов своих, к мирным же людям кротки и добры».
0: Со слезами на глазах сидел Альберт у окна и смотрел вслед своим подчиненным, пока тени исчезли в соседнем лесу. Он мучился и не находил себе места. Ему казалось, что он остался один на целом свете, что сама крепость пуста и безлюдна, несмотря на то, что с ним осталась дочь и слуги. Вечером, опять уединившись, он опустился в кресло возле камина. Погода была скверная, очень сильный ветер свистел во все щели, а по оконным стеклам стучали крупные капли дождя. Роза принесла коротко нарубленные дрова и положила их на тлеющие угли в камине. Затем прошла в кухню и вернулась с серебряным подносом, на котором стоял чайничек с душистым чаем и две кружки. Поставив прибор на маленький столик, она села с отцом и сказала:
2: «Отец, прошу тебя, расскажи мне, пожалуйста, историю о храбром угольщике, который сегодня тебя навестил. Я знаю, что он раньше жил на территории нашей крепости, и хорошо помню, как я играла с его дочкой Агнессой. Она была мне доброй подружкой в детстве. Расскажи мне еще раз поподробнее, что тогда случилось».
1: «Ты имеешь в виду историю с моим другом Бархардом?» —
0: спросил оживленно Альберт и добавил:
1: «Да, я охотно тебе о нем расскажу. Между прочим, этот старый угольщик приходил сегодня ко мне не без причины. Он из собственной жизни хорошо знает, что такое остаться одиноким. Так вот, слушай. Этот добрый по натуре человек был в свое время храбрым рыцарем и часто следовал за мною по военным дорогам. Но прежде чем рассказать тебе о моем друге, ты должна узнать некоторые подробности из жизни другого рыцаря, нашего соседа Кунериха. Его крепость под названием Фихтенбург в округе известна своими шумными дворцовыми пирами. Из окон нашего замка видны башни его крепости. Это и ты знаешь. Только самого рыцаря ты, вероятно, еще никогда не видела. Он к нам всегда враждебно относился, и поэтому нас не навещал. История эта очень давняя. Мы оба еще в детстве поселились на герцогском дворце, как достойные дворяне. Он же, этот Кунерих, уже в то время был очень самолюбив и упрям, что не очень нравилось герцогу. Поэтому Кунерих всегда злился на меня, видя мое превосходство. Потом, когда мы подросли, стали юношами и были приняты в ряды военнослужащих, нас обоих пригласили на турнир, чтобы на деле испытать наши способности. Это было наше первое публичное выступление. И случилось так, что я заслужил первый приз и получил подарок от самого герцога. Это был красивый меч с золотой рукояткой. А моя мать тогда была признана самой почетной дамой среди жен рыцарей. Кунерих, проигравший тогда на турнире, занял последнее место и получил в подарок пару серебряных шпор. С той поры этот Кунерих возненавидел меня еще больше и не желал меня видеть. Тогда, после этого турнира, он дрожал от злости, видя, как герцог повесил на мое плечо почетный приз. В этой истории замешан и известный тебе человек по имени Бурхард. Этот бывший рыцарь занимал участок земли от нашей усадьбы, граничащий с лесным угодьем Кунериха. Добрый и честный, справедливый Бурхард имел множество неприятностей от своего соседа Кунериха. Беда состояла в том, что из леса Кунериха, где водилось много всякой дичи, дикие свиньи и олени часто переходили на поля Бурхарда и уничтожали урожаи. Тогда я посоветовал Бурхарду отстреливать диких зверей и передавать их мне, поскольку земля принадлежала нам, а по закону всякая дичь, находящаяся на территории хозяина, тоже являлась его собственностью. Потом произошел такой случай. Я возвращался со своими людьми домой с охоты. Уже было поздно. Вечерняя заря едва просвечивалась сквозь высокие ели. Когда мы уже оказались недалеко от крепости, нам навстречу выбежала супруга Бурхарда. Ее распущенные волосы развивались на ветру, и она, размахивая руками, что-то кричала. Подбежав ближе, она упала предо мною на колени, прося помощи. Только когда я лучше осмотрелся, то заметил рядом с матерью ее дочку Агнессу. Она тоже плакала и жалобно смотрела на меня. Этот ее взгляд и плач несчастной женщины так меня встревожили, что я моментально сошел с коня и попросил все рассказать, что с ними случилось. А дело было вот какое. Все трое, Бурхард, его жена Гертруда и их дочка Агнесса, сидели под большим деревом у своего дома и ужинали. Неожиданно рядом появился рыцарь Кунерих в сопровождении еще нескольких вооруженных всадников и пеших мужчин. Эти прибывшие с Кунерихом люди схватили мирно сидевшего за столом Бурхарда, связали ему руки и, бросив на повозку, увезли. Как объявил Кунерих, он так поступил потому, что Бурхард недавно на нашей территории застрелил его оленя и доставил в Таненбург. Тогда злой Кунерих клялся, что браконьера и, как он выразился, вора Бурхарда посадит в тюрьму и уморит в среде жаб и насекомых. Выслушав эту испугавшуюся женщину, я сказал: «Твой супруг будет освобожден, и я это сделаю, даже если придется уничтожить все гнездо Фихтенбурга. Будь спокойна, добрая Гертруда, и иди со своей дочкой в мою крепость».
2: Роза увлеченно слушала, наблюдая, как отец время от времени отпивал из кружки чай, и продолжал свой рассказ.
1: «Я тогда моментально направился со своими людьми на перерез этой банде, чтобы догнать ее прежде, чем она достигла бы своей крепости. Нескольких человек из нашей группы я попросил поехать другой тропой, а сам поскакал в сторону его крепости. До этого мы договорились о месте встречи, когда будет установлено, где именно находится Кунерих со своими людьми. В лесу уже стало совсем темно, но мы хорошо знали все дороги и тропы. Время от времени я останавливал коня и прислушивался. Кроме шелеста листвы, ничего не было слышно. И я снова скакал дальше, к месту, где, по моему убеждению, обязательно должен проследовать Кунерих за схваченным Бархардом, и где мы наметили нашу встречу. Ждать пришлось недолго. Один из моих верных друзей подскакал ко мне и доложил, что вся группа Кунериха засела в питейном заведении старой мельницы, где они решили отпраздновать радость победы пивом и вином, а повозка с захваченным Бархардом находится там же. Выслушав моего друга, я повелел всем собраться, замаскировавшись, дожидаться момента возвращения всей группы Кунериха к себе в крепость. Это место, как я уже сказал, они обязательно должны были проехать. И мы спокойно готовились к встрече. Как мои люди доложили, Кунерих их не заметил и, следовательно, не подозревает, что на пути к крепости может быть засада. Шло время. Все в напряжении ждали. Вдруг мы услышали шум и крики. Это наши враги, ликуя и громко смеясь, приближались к нам. Мы все стояли наготове, в самый удобный для нас момент напали на них. Высоко в небе, над верхушками деревьев, светила яркая луна и давала достаточно света для атаки.
2: Роза не только слушала, но и пристально смотрела на рассказчика, старалась не перебивать, но под конец не выдержала и спросила: «И вы схватили этого злодея Кунериха?»
1: «Нет, Роза. Он хоть и слабо сопротивлялся, вероятно, потому что выпил много вина. Но, несмотря на это, ему удалось ускакать, покинув даже повозку с пленным Бурхардом. Сопровождающие его друзья тоже, бросив оружие, избрали путь к спасению. Конечно, я мог бы догнать этого негодяя, но мне стало жаль его. Слава Богу, в той схватке никто не погиб. Мы собрали оставленное врагами оружие и, довольные бескровным исходом, поспешили домой. Связанный на повозке Бурхард дожидался своего освобождения. Ему развязали руки и дали коня, оставленного бандитами, чтобы и он мог добраться домой к своей семье. Радость его жены и дочери невозможно описать, когда они увидели подъезжающих воинов и рядом с ним их любимого мужа и отца. Моя же радость тогда была не меньше. Я знал, что мы поступили благородно, освободив Бурхарда, и был убежден, что и Богу это было угодно. Чтобы предотвратить повторное нападение на наших людей со стороны Кунериха, я решил всех разместить на территории своей крепости.
2: Роза облегченно перевела дыхание, глаза светились радостнее от услышанного исхода, что все совершилось хорошо. Отец сделал небольшую паузу, задумался, глядя на огонь в камине, и продолжил.
1: Прошло время, и мирные дни опять сменились военными. Опять Бурхарда призвали защищать королевство, но вскоре он был тяжело ранен и не мог больше участвовать в рядах сражающихся рыцарей. И тогда, не имея другого выхода, этот трудолюбивый человек избрал мирную профессию, решил сам зарабатывать свой хлеб. В дремучем лесу он вырубил деревья и хотел там поселиться. Таково было его желание, но из-за бедности он не имел возможности осуществить свою мечту. И тогда я нанял строителей, которые и построили ему хороший дом. Бедный Бурхард был очень доволен и благороден. Он очень много трудился, подготовил участок земли для посева зерновых культур и огорода, построил помещение для коровы и, кроме этого, с моей помощью соорудил печь для изготовления древесного угля. После он этот уголь продавал, и его все стали называть старым угольщиком. Этого таежного места почти никто не посещал, возможно, еще потому, что вся окрестность, вся цветущая до этого природа почернела от сажи и стала неузнаваемой и непривлекательной. Там, в этой глуши и одиночестве, Бурхард почувствовал себя в безопасности и свободным человеком. Он надеялся, что бывший сосед Кунерих оставит его в покое.
2: Альберт умолк на короткое время, поставил на стол кружку и задумался. Роза тоже замолчала, занятая мыслями об услышанном.
1: «Да»,
2: — произнес Альберт и через короткую паузу добавил.
1: «Все это уже прошло, но оно было».
2: В комнате стояла тишина. Роза глубоко вздохнула, посмотрела на отца и почему-то почувствовала страх. «Что это?» — подумала она про себя, но ничего не сказала, только поднялась, чтобы принести и положить в камин несколько поленок. Отец, тоже занятый мыслями, почему-то перевел взгляд в сторону окна и спросил.
1: «Роза, ты дверь заперла?»
2: Дочь удивилась такому вопросу отца, потому что он сам до этого никогда не запирал двери. «Да, отец, я заперла, как всегда». Роза опять села на свое место, но тревожное чувство не покидало ее. Она ждала от отца какого-то утешения, хотя бы нескольких слов, что могли ее успокоить. Альберт молча смотрел на тлеющие угли, будто в них видел свое прошлое, и через короткое время тихо продолжил рассказывать дочери эпизоды от своей бурной жизни. Опять Розе стало страшно, но не могла понять почему. Отец время от времени посматривал то в одну, то в другую сторону, но не прерывал рассказа. До поздней ночи они просидели у камина, и почему-то им не хотелось спать. Потом, когда отец умолк, и в комнате наступила снова тишина, Роза вдруг подумала: «А почему, собственно, я попросила отца рассказать эту историю? И именно сегодня, несколько минут, а, возможно, всего лишь секунды, длилась эта томительная, угнетающая их обоих тишина, как вдруг до их слуха донеслись необыкновенный шум и крики людей. Альберт резко повернулся к окну и, встав на ноги, направился к двери. Роза, испугавшись, вздрогнула. Через мгновение стало слышно, как в самой крепости кричали и спорили люди. Слышался топот, ругань и треск. Альберт, ошарашенный неожиданностью, бросился искать оружие для защиты. И в это время раздался страшный удар в дверь комнаты. Она распахнулась. В комнату вошел вооруженный мужчина, а за ним еще несколько человек.
1: «Ну, Альберт, теперь пришел наконец-то час возмездия!»
2: Громко произнес вошедший и нагло посматривал то на Розу, то на Альберта.
1: «Я Кунерих, тот самый, которого ты так часто оскорблял и унижал. Теперь же настало мое время, а ты, знатный Альберт, будешь за все расплачиваться».
2: Кунерих повернул голову в сторону своих воинов и властно приказал:
1: «Закуйте его в железные цепи и охраняйте до нашего отбытия. Самая жуткая тюрьма в моей крепости должна стать его жилищем. И запомни навсегда, мой милый друг, что эта крепость с сегодняшнего дня принадлежит мне. Все, что мне здесь понравится, будь то одежда, оружие или продукты питания, мы сейчас заберем и увезем в мою крепость. Ты меня понял, рыцарь Альберт?»
2: И он засмеялся. Альберт не ответил, а перепуганная Роза дрожала от страха. Кунерих, который почувствовал себя хозяином в этом замке, гордо похаживал по комнате и, обращаясь к своим подчиненным, объявил:
1: «Друзья мои, начинайте обыскивать всю крепость. Берите все, что составляет ценность и что вам нравится. А я пока удалю жажду старым вином, которое, надеюсь, есть в погребе этого богатого замка. Учтите, через 3 часа мы покинем эту крепость, так что не теряйте зря время».
2: Роза, сильно рыдая, бросилась на колени перед этим злым и страшным рыцарем и просила пощадить ее отца. Но Кунерих, не обращая внимания на слезы и страдания Розы, он грубо оттолкнул ее от себя, как ненужную вещь, и с гордо поднятой головой вышел из комнаты. Альберта связали и оставили лежать на полу. Рядом стоял воин, охраняющий его. Кунерих хорошо разведал обстановку в крепости, знал, что все рыцари, способные защитить Альберта, были в отъезде, поэтому использовал это удобное время, чтобы как можно сильнее отомстить и поиздеваться над ним. Альберт же, как честный и порядочный воин, не рассчитывал на столь подлый шаг со стороны своего соседа. Лучших своих воинов отправил на войну для защиты королевства, а при себе оставил всего лишь нескольких охранников и, к несчастью, одного неблагонадежного рыцаря, который и открыл ворота крепости за небольшую сумму денег. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».